кашалотов. Нет, на кашалотов они, конечно, не нападают. Кашалот никаким образом не может быть добычей гигантского кальмара, просто потому что, конечно, клюв, который у него находится, у гигантского кальмара, он довольно страшный, но кашалот туда не пролезет. И, в общем, откусывать от кашалота куски, мягко говоря, неблагодарное занятие. То есть это кашалоты питаются гигантскими кальмарами, и действительно как раз в желудках убитых кашалотов поначалу и находили фрагменты вот этих чудовищных щупалец. Ну, на нашей планете сейчас живут два рода. Архитейтис и мезонихотейтис. Мезонихотейтис – это гигантские кальмары, которые живут более-менее вокруг Антарктиды. Архитейтис живут в северном полушарии. Как я уже сказал, они могут достигать в длину 12-15 метров. Возможно, но это только возможно, они могут вырастать и больше. Но, правда, вряд ли значительно. А вот по весу они превосходят тридакну. Правда, если учитывать вес тридакны вместе с раковиной, превосходят не то чтобы очень сильно. Их вес может достигать полутонны, то есть 500 килограммов. Правда, никакой настолько массивной раковины, как у тридакны, разумеется, у них нету. Поэтому это полтонны мышц. А встреча с таким существом для человека может быть опасной, но бояться их точно не стоит. А это преимущественно глубоководные существа. А возможно, они иногда и оказываются на поверхности, но делать им что-то на поверхности рядом с береговой линией точно нечего. Поэтому да, в океане живут 15-метровые полутонные весом кальмары. Да, конечно же, при встрече человеком такой может полакомиться. Но это глубоководные животные, и встретиться с ними не получится. Чаще всего их обнаруживали как раз выброшенными на берег, но это уже были мертвые существа. Сразу, наверное, здесь хочу сделать маленькое такое уточнение. В интернете то там, то тут появляются вот такие кадры. Что лежит какое-то, ну, прям совсем чудовище, а вокруг такие маленькие человечки. Я думаю, не надо быть специалистом-редактором изображений, чтобы понять, что это Photoshop. Или какая-то другая программа, которая просто приделала на фотографию с людьми, которые, скорее всего, здесь смотрят на выброшенного на берег кита. Вместо кита поставили кальмара, причем это никакой не гигантский кальмар, это явно просто обычный, где-нибудь на рыбном рынке или в магазине сфотографированный. Поэтому вот так выглядят гигантские кальмары, такого на нашей планете не живет. И тут возникает интересный вопрос. А почему? А что мешает вот этим гигантским кальмарам вырасти огромными? А мы к этому вопросу еще вернемся, но получается, что что-то мешает. В целом, если говорить про вообще головоногих моллюсков и кальмаров в частности, то это группа крупных существ. То есть их эволюция явно шла по пути крупных размеров. Ну вот здесь кальмар Гумбольдт, как можно заметить, тоже палец в клюв ему класть не стоит. Кальмары – это хищники. Если ты хищник, то в принципе крупным быть выгодно, безусловно. Но однако, если ты становишься большим, это накладывает на тебя некоторые неудобства. Ну, что, какие неудобства испытывают очень большие существа на суше, достаточно очевидно. Чем ты больше, тем больший вес тебе нужно поднимать на своих ногах. Именно поэтому, кстати, удивительно, но относительно, не абсолютно, человек сильнее слона. Конечно, слон может поднимать огромные бревна, которые человек в одиночку никогда не поднимет. Но если мы посчитаем
относительно его веса, то человек может поднять, ну пусть напрягшись, вес сопоставимый со своим. Слон, конечно же, не может поднять вес, сопоставимый со своим. Именно поэтому, кстати, если бы человека уменьшить до размера муравья, он, как муравей, тоже мог бы поднимать вес больше своего. Поэтому понятно, что если ты живешь на суше, быть большим – это непросто. Но даже в воде, где живут такие гиганты, как синие киты, и такие гиганты, как гигантские кальмары, быть большим, с одной стороны, выгодно. Если ты хищник, то много кто может пролезть к тебе в рот. Если ты просто питаешься, открывая рот и проглатывая всякую мелюзгу, которая туда попадает, отцеживая ее потом наружу, как, например, синий кит питается, то зато на тебя никто не покусится, никакой хищник. Но тут тоже есть свои сложности. О них чуть позже. Ну, да, это каракатицы. Можно заметить, что это как раз одни из некрупных головоногих. Тем не менее, все равно существа достаточно крупные. Кстати, про гигантского кальмара еще стоит сказать. Видимо, гигантские кальмары, и относящиеся к роду Архитейтис и Мезонихотейтис, являются обладателями самых больших по диаметру глаз на планете. Там глаз почти 20 сантиметров в поперечнике. А если мы зададимся вопросом, а все-таки вот эти гигантские кальмары Архитейтис и Мезонихотейтис – это самые большие беспозвоночные? Ответ будет и да, и нет. Если по весу, то да, самые большие. А если по длине, то нет. А, как ни странно, рекордсменов по длине нам надо будет искать в таком примитивном типе, как стрекающие, куда относятся медузы, полипы, кораллы. А, речь здесь идет о нескольких видах медуз. Ну, в нашем Северном Ледовитом океане, на Белом море, например, можно часто встретить такую медузу, как Цианея капиллата. Вот эта вот красота может быть в длину, учитывая все вот эти длинные тонкие щупальцы, до 20 и даже 25 метров, а возможно даже и несколько больше. То есть она может быть раза в два длиннее, чем гигантские кальмары, но понятно, что ни о каком сопоставимом весе здесь речи не идет, потому что основная длина приходится на вот эти очень длинные тонкие щупальца, которые используются фактически просто как ловчая сеть, огромная совершенно. Если туда кто-то попался, медуза подтягивает неспешно его себе в рот. Выглядит жутковато. Да, Цианея и еще несколько близких видов действительно бывают огромными. Что сразу хочется сказать, самые крупные медузы на нашей планете далеко не самые сильно жалящиеся, но тем не менее жалящиеся. То есть если крупную Цианею схватить не за вершину купола, а снизу за щупальца, но ощущение будет, как будто вы схватили крапиву. Ничего смертельного, но не очень приятно. Однако это не абсолютный рекордсмен. Абсолютный рекордсмен – это очень странное существо. Оно относится к типу немертины. Про этот тип, честно говоря, ну, кроме специалистов по зоологии беспозвоночных, обычно мало кто вспоминает, да и, честно говоря, мало кто о нем слышал даже, что за немертины. Действительно выглядят как какие-то червячки.

как бы это странно ни звучало. А вот этот вот неспешный, ну как это, для нас неспешный червячок, так-то, в принципе, они хищники, в общем, для существ с их размером это довольно опасные создания. А с них размером я имею в виду сопоставимых по ширине, не по длине, конечно же. Так вот, эти неспешные червячки при ширине тела 5-7 миллиметров, ну, до сантиметра, могут достигать длины 60 метров. Обычно, правда, они значительно короче. Но точно это не предположение какое-то. Точно известны особи, вот непрерывные, которых померили, 60 метров в длину. Зачем им это? Вообще, честно говоря, не очень понятно. Возможно, ну, потому что тут, казалось бы, незачем. Зачем быть 60-метровым, если ты в ширину полсантиметра, сантиметр. А, возможно, это связано с тем, что у них просто неограниченный рост. Бывают существа, которые растут в течение всей жизни. Ну, видимо, возможно, для немертин характерен рост в длину в течение всей жизни, по крайней мере, для Линнеуса. И получается вот такое удивительное создание. А, таким образом, если мы говорим про самых крупных беспозвоночных, то получается, что по весу самые крупные беспозвоночные – это совершенно точно гигантские кальмары, Архитейтис и Мезонихотейтис. Приближается к ним тридакна, если учитывать вес раковины. Без раковины, конечно, меньше. А вот если говорить по длине, то абсолютным рекордсменом не просто среди беспозвоночных, а среди животных вообще по длине является Линнеус лонгиссимус. Червь из довольно странного типа немертины. Ну а теперь, когда мы с вами поговорили о крупнейших, мы же все-таки, я обещал, что мы поговорим не просто про то, что вот бывают большие, бывают маленькие, а обсудим то, почему есть и те, и те. Почему кому-то удобнее быть большим, а кому-то удобнее маленьким. Ну, про больших все понятно. Мы упомянули, что чем ты больше, тем, если ты хищник, ты большего размера можешь съесть жертву, вообще много кто к тебе в рот пролазит. Если ты существо достаточно мирное, не агрессивное, то чем ты больше, тем меньше хищников, которым ты пролезешь в рот и которые вообще к тебе подойдут. Но это накладывает ряд сложностей. Про сложности на суше мы упомянули. А сложности в воде, на самом деле, если ты очень большой, тебе все это тело нужно содержать. Нужно иметь очень развитые системы органов, если, конечно, ты при этом не настолько тонкий, как немертина Линнеус лонгиссимус. Но если ты гигантский кальмар, у тебя должна быть сложная кровеносная система, сложная нервная система. Все это у них есть. Я думаю, вы слышали, что головоногие моллюски являются одними из самых сложно организованных беспозвоночных, именно поэтому они могут себе позволить быть большими. А кто же претендует на звание самых маленьких? Как в самом начале я упомянул, с ощутимым отрывом самыми маленькими являются представители типа коловратки. А это преимущественно пресноводные организмы. Это не очень большой тип, там всего порядка 600 видов. Правда, среди них есть морские, среди них есть те, кто даже умудряются жить просто во влажной почве. Но, тем не менее, да, это самые маленькие животные. Как, опять же, в самом начале я сказал, некоторые их представители есть крупнее, но некоторые их представители достигают в длину максимально всего 40 микрон, 40 тысячных миллиметра. Зачем быть настолько маленьким? В этом есть свои неоспоримые плюсы. Если мы посмотрим на строение коловратки, мы не будем углубляться во внутреннее строение. Я отмечу только вот забавную структуру коловращательный аппарат. Собственно, почему их назвали коловратки? Это, безусловно, так,

на своих местах закрепленные щетинки, но согласованным движением их они создают эффект, как будто такие два жернова крутятся. Как несложно догадаться, они с помощью вот такой вот такой оригинальной структуры просто загоняют себе в рот то, что могут съесть. А если мы посмотрим, как они устроены, мы увидим, что устроены они чрезвычайно просто. У них крайне просто устроены все системы органов. А оно и понятно. Если ты маленький, ты можешь много на чем сэкономить. Например, можно сэкономить на дыхательной системе и на кровеносной системе. Почему? А потому что, если ты маленький, всем клеткам твоего тела будет достаточно того кислорода, который содержится в среде вокруг тебя. И то же самое, если ты маленький, снабжать такое тело едой тоже очень легко. Поэтому мы наблюдаем у беспозвоночных огромное количество не просто миниатюрных, а микроскопических существ, таких как коловратки. Потому что быть маленьким тоже неплохо. Сразу вот с коловратками мы, наверное, они уверенно держат пальму первенства как самые маленькие беспозвоночные и вообще как самые маленькие животные. То есть получается, что самое большое животное, если мы учитываем и длину, и вес, это синий кит. Самое длинное животное – это немертин или неус. А самое маленькое по всем параметрам животное – это некоторые коловратки. Что здесь важно уточнить? Раньше в царство животные, некоторое время, включали некоторых одноклеточных организмов. Сейчас в царство животные включают только многоклеточных. Помимо этого, есть на самом деле животные, которые могут быть чуть меньше коловраток, но это исключительно паразитические существа. То есть мы сейчас говорим с вами про свободно живущих животных, потому что у паразитов, про паразитов мы отдельно будем говорить, это целый мир. Там чего только не бывает. А теперь от типов, от групп, вернее, которые бывают либо большими, либо маленькими. Вот мы обсудили, что класс головоногие моллюски, они все, в принципе, большие. Коловратки, они все маленькие. А давайте рассмотрим те типы и классы беспозвоночных животных, среди которых есть как совсем малыши, так и гиганты. Начнем с типа кольчатые черви. Первое существо, которое приходит в голову, когда говорим про кольчатых червей, это, конечно, дождевой червь. Дождевые черви бывают очень разные, их много видов. Я думаю, многие обращали внимание, что иногда дождевые черви бывают крупными. Могут достигать там, 20 сантиметров, чуть больше даже. А есть дождевые черви в Новой Зеландии, которые достигают метра. Для наземных беспозвоночных это достаточно крупно. Крупные существа, но для морских не очень. А если мы говорим про рекордсменов среди типа кольчатые черви вообще, то нам нужно поговорить про представителей класса полихета, многощетинковые. Большинство их представителей не очень большого размера. Вот здесь изображена гипания инвалида, это пресноводный многощетинковый червь. Он буквально меньше сантиметра. И огромное количество многощетинковых червей небольшие. Но есть и гиганты. Обычно его называют, если не по латыни, то червь Боббита, Эуницы Афродитоис. Вот это чудище, которое выглядит, как будто из какого-то фантастического фильма. Существо должно обитать на какой-то совершенно другой планете. Может достигать 2 метра в длину. Это много. У него, как можно заметить, мощные челюсти. Он, сидит, зарывшись в песке, в ожидании, когда кто-нибудь проплывет мимо.
например, рыбка, чтобы схватить ее своими жутковатыми челюстями. Двухметровая штуковина с такими челюстями не самая радостная, с чем можно столкнуться. По счастью, опять же, человеку здесь бояться вообще нечего. То есть, если после вот этой и вот этой фотографии вы, заходя в море, будете опасаться наступать на песок, не надо такого делать. Иуницы живут на достаточно больших глубинах, не живут в прибрежной зоне вообще. Таким крупным существам, беспозвоночным, в прибрежной зоне делать нечего. Поэтому везде, где человек может на глубину своего роста достать ногами до песка, нигде таких зверюк не будет. Поэтому бояться их не надо. Тем не менее, если мы говорим про тип кольчатые черви, то это существо абсолютный рекордсмен. Два, даже иногда больше метра. Такого вот ужаса. А дальше мы переходим к типу, который является, ну, по всем параметрам самым разнообразным. Мы переходим к типу членистоногие. Вот если головоногие моллюски класс, ну, преимущественно большие существа, не просто видимые глазом, а действительно большие. Если представители типа коловратки, практически все микроскопические, там есть те, которые видны глазом, но и то, в общем, довольно плохо. Без бинокуляра не получится разобраться, что конкретно перед вами. Есть типы, как кольчатые черви, где среди представителей которых мы можем увидеть и небольших, и, ну, по-настоящему гигантских. То если мы говорим про тип членистоногие, то здесь мы можем увидеть как гигантских, так и очень маленьких существ. А среди членистоногих есть, ну, практически микроскопические существа. А сначала я позволю себе напомнить вообще, что характерно для всех членистоногих. Ну да, членистоногие – это самый большой по числу видов, не просто тип животных, а самая большая группа живых существ вообще. Членистоногих всех описаны сейчас порядка 1 350 400 000 видов. Это примерно в два раза больше, чем суммарное количество всех остальных описанных видов. Не в штуках по числу живых существ, а именно видов. То есть, если мы сложим все число видов растений, остальных животных, кроме членистоногих, там, грибов, одноклеточных, различных организмов, все равно получится в два раза меньше, чем членистоногие. Размеры членистоногих, разброс колоссальный. По разнообразию именно того, как они могут выглядеть, но это тоже группа, с которой, наверное, мало кто может сравниться. Но у них есть общие черты. Для них, для всех характерны покровы тела в виде твердой хитиновой кутикулы. Это твердый покров, который выполняет функцию наружного скелета. У нас с вами скелет внутренний, а вот у них скелет наружный. Это важно. Мы к этому еще вернемся. Единственная проблема с этим наружным скелетом, понятно, что он всем хорош, замечательная защита, он не способен растягиваться при росте. Поэтому всем членистоногим, без исключения, необходимо линять, чтобы расти. И успевать вырасти, пока их вот эта хитиновая кутикула, покров из хитина, хитин – такое вещество, не затвердел. Первая группа членистоногих, про которых мы поговорим, это ракообразные. Вот ракообразные являются по всем параметрам, видимо, самыми разнообразными членистоногими. Среди них есть как микроскопические представители, так и рекордсмены в обратную сторону, в сторону величины. Ну, если мы говорим о маленьких ракообразных,
то мы обнаружим сразу несколько групп ракообразных, например, ветвистоусые, которые выбрали эволюционный путь миниатюризации, уменьшения размеров тела. Мы уже обсудили, почему может быть выгодно быть маленьким. Ну, конечно, в общем, как говорил Пятачок, маленькому существу непросто. Но, во-первых, можно сэкономить на куче систем внутренних органов. Потому что маленькое тело не очень сложно снабжать питательными веществами и обеспечивать его работу. Во-вторых, огромное количество пищи. А в-третьих, места надо мало. Ну вот, например, дафнии, которые здесь сфотографированы, это ветвистоусые ракообразные, которые живут преимущественно в крупных лужах, в небольших прудах. Они откладывают яйца, которые, высыхая, могут просто переноситься ветром, попадать в благоприятные условия и начинать развиваться. Параллельно с этим среди ракообразных есть самые крупные из ныне живущих членистоногих. Ну, это существо, которое обычно по-русски называют как японский краб-паук. В диаметре вся вот эта штуковина, разумеется, основную часть его размеров составляют ноги. Может достигать 3 метров. Казалось бы, очень удобно. У тебя наружный скелет, ты большой, почему бы не быть еще больше? Вот здесь главное ограничение накладывает как раз наружный скелет. Если у существ, тело которых не заключено в наружный скелет, предельно возможный размер значительно больше, ну, из беспозвоночных вот это гигантские кальмары, из позвоночных это вообще синий кит, то в процессе эволюции выяснилось, что да, иметь наружный скелет твердый очень удобно. Ну, судя по тому, что 2/3 всего видового разнообразия нашей планеты – это животные с твердым наружным скелетом, наверное, это удобно и выгодно. А вот большим быть не получится. Фантастические фильмы, где там люди сражаются с какими-нибудь страшными инопланетянами или другими монстрами, похожие на каких-то членистоногих, и при этом эти монстры огромные, это совершенно нереалистично. По крайней мере, в условиях гравитации нашей планеты. Дело в том, что чем крупнее членистоногая, тем толще у него должен быть скелет, он иначе держать не будет. А чем толще скелет, тем он тяжелее. Вот, видимо, такой размер для японского краба-паука, 3 метра в поперечнике всей конструкции, это предельно. Больше никогда, по крайней мере, нам таких неизвестно, за всю эволюционную историю не было. Более того, мы точно знаем, что членистоногие, как тип, несколько раз предпринимали в процессе эволюции попытки стать большими. Разные группы независимо их предпринимали, но все они неизменно терпели фиаско. Иметь наружный скелет и быть большим неудобно. Сейчас видов членистоногих, которые являются такими гигантами, совсем немного, все они относятся к ракообразным, и все они живут исключительно в воде. На суше членистоногое, даже ощутимо меньшего размера, не смогло бы существовать совершенно точно. Здесь стоит вспомнить совершенно другой класс. Он тоже относится к типу членистоногие. Это миростомовые. Ну, сейчас из них остались только такие вот очень по-древнему и немножко инопланетно выглядящие мечехвосты. А в древности, ну, более 250 миллионов лет назад, был отряд очень разнообразный, с большим количеством семейств, родов и видов, который относился вот к этому классу миростомовые, отряд ракоскорпионы. Существа пугающие. Правда, мы ничего не знаем про их диету.
И сразу могу сказать, что, возможно, они, в принципе, были не очень-то плотоядные. Потому что если ты большой, совершенно не обязательно, как мы уже говорили, быть хищником. Мирным существам тоже есть зачем быть большими. Более того, даже в чем-то выгоднее, чем хищникам. Ну да ладно. Взаимоотношения хищников-жертв и гонку вооружений, которые у них в процессе эволюции происходят, мы отдельно еще тоже будем обсуждать. Так вот, рак и скорпионы были водными существами и претендовали на звание самых больших, и до сих пор претендуют, несмотря на то, что вымерли, на звание самых больших членистоногих. Не по длине тела. По длине тела, если учесть лапы все, то как расстояние между лапами, краб-паук чуть больше, а по весу. А самые крупные ракоскорпионы были почти 2 метра в длину. А поскольку существами они человеком, они впечатляют. По счастью для нас, грустно, конечно, для ракоскорпионов, но по счастью для нас,

Екилоптерус ринани претендует на данный момент на звание самого крупного и тяжелого членистоногого, который когда-либо существовал на нашей планете. Но если мы будем смотреть на эволюционную историю рака скорпионов, мы увидим, что проект эволюционный этот явно потерпел неудачу, потому что более мелкие по размеру членистоногих, группы членистоногих по размеру тела, успешно их вытеснили. Вообще никаких рака скорпионов сейчас на планете не осталось. А перейдем к следующему классу, который тоже относится к членистоногим, это паукообразные. Ну, мало кто вызывает столько визгов, воплей и абсолютно оправданных опасений, как паукообразные. Среди них есть смертельно ядовитые виды, есть виды, которые могут очень сильно покусать, есть виды, которые могут выступать нашими паразитами и переносчиками различных болезней. Разброс по размерам тела у паукообразных тоже очень большой. И здесь мы просматриваем интереснейшую эволюционную тенденцию, ну, то есть некоторое эволюционное направление. Наиболее примитивные паукообразные – это скорпионы. Среди скорпионов встречаются же наиболее крупные паукообразные. Какие-то там императорские скорпионы, там, чуть больше 20 сантиметров в длину, может быть. Видимо, именно подобные существа были вообще одними из первых наземных организмов. Скорпионы с большой вероятностью были одними из первых наземных животных, я имею в виду, разумеется. Растения вышли чуть раньше. Но если мы будем смотреть на эволюционно более поздние группы паукообразных, то будем замечать, что их средний размер уменьшался. У сальпук он меньше, чем у скорпионов. Образный по числу видов отряд

потому что они ходим к еще одному важному аспекту. На самом деле для больших и для маленьких существ окружающий мир и его физические свойства могут очень серьезно отличаться. Мы с вами относимся к большим существам. Более того, формально человек относится к так называемой мегафауне. То есть мы входим в число гигантских представителей царства животные. Физические свойства окружающего мира для нас и для синего кита не то чтобы радикально отличаются. Ну, понятно, наши тела устроены совсем по-разному, но жидкость для нас ведется. И вот тут нам надо будет поговорить про еще один отряд насекомых, жесткокрылые, то есть жуки. Может возникнуть закономерный вопрос, но мы же только что обсудили, что среди жуков есть наиболее...

только длину. Длина, повторюсь, это, в общем, палочники некоторые удерживают пальму первенства, но и вес. Среди отряда жуки есть как крупнейшие насекомые, так и существа, претендующие на звание мельчайших. Ну, скажем так, они сопоставимы с мелкими наездниками, но и там периодически то в одной группе найдут новый вид еще меньше, то в другой группе найдут еще новый вид еще меньше. Но, тем не менее, да, среди жуков есть гиганты. Да, в основном жуки – это, ну, или крупные, или, по крайней мере, хорошо заметные глазу существа. Ну, вот как жук-плавунец, или, например, как майский жук, или вот один из самых крупных жуков нашей фауны – черный водолюб. Но при этом среди жуков есть и рекордсмены в обратную сторону. Есть несколько родов из семейства, которое называется жуки-перокрылки. Почему они называются перокрылки, можно догадаться. Приподняты у этого жука сзади, откинуты. Это надкрылья. Надкрылья, позволю себе напомнить, у жуков это первая пара крыльев, которые в процессе эволюции превратились в такие жесткие покрышки для второй пары крыльев. А вот это вторая пара крыльев. У более крупных жуков она крылья выглядят как крылья. А это что такое? Это же действительно какие-то лохматые перья. А самый главный вопрос – как на этом летать? Ну, если представить себе, что у летательного средства будут такие крылья, куда оно полетит? Оказывается, если размеры твоего тела чуть больше, чем десятая миллиметра, тебе достаточно таких структур, чтобы летать. Более того, эти существа настолько малы, что фактически для них воздух по свойствам близок к жидкости для нас. Когда они машут своими крыльями, они машут ими совершенно не так, как машут другие насекомые. И они действительно фактически ими гребут. То есть оказывается, что размер – это не просто то, больше ты или меньше. А уменьшение или увеличение размера позволяет занимать принципиально новые места обитания и открывает совершенно удивительные, недоступные для существ другого размера возможности. Вообще полет перокрылок – это сфера, которая сейчас очень активно развивается. Почему она стала только сейчас развиваться? Да потому что техника появилась, которая позволяет такие маленькие объекты снимать на видео в полете. Раньше с этим были некоторые проблемы. Наверное, в общих чертах мы обозначили самых больших самых больших беспозвоночных, прошу прощения, самых маленьких беспозвоночных. Поговорили про то, в чем выгода быть большим, в чем выгода быть маленьким, в чем неудобство быть большим и маленьким. И поговорили про то, какие удивительные возможности иногда открывает радикальные изменения размеров своего тела. Ну что ж, спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы. Угу. Вот это немертина. Как долго может жить в идеальных условиях? Если вдруг она растет всю жизнь и не стареет, как голый землекоп, то есть ли предел совершенству? Вопрос очень хороший. Прямо отличный. Я бы сказал, великолепный. Живут они обычно достаточно долго, но для них не показано того, чтобы они жили неограниченно. Есть действительно существа среди беспозвоночных, для которых это некоторые кишечно-полостные, для которых не очень понятно, они вообще стареют как-то и умирают своей смертью, или могут бесконечно долго в идеальных условиях жить. Вот для немертин бесконечно долгой жизни, ожидаемой в идеальных условиях, не показано, хотя, будем честны, это группа, которые занимаются
занимаются, по счастью, и очень радостно, что у нас в стране зоологи.

беспозвоночных ими занимаются. Но ими занимаются не очень много, и те работы, которые мне известны, они в первую очередь затрагивают их внутреннее строение, особенности их обитания, видовое разнообразие. А вообще то есть работы, которые бы замеряли продолжительность их жизни, мне, честно говоря, неизвестны. Вообще изучать максимально возможную продолжительность жизни существ беспозвоночных – это очень непросто. Когда мы говорим про позвоночных животных, тут все проще. Посадил белого медведя в зоопарк и смотри за ним. Маленького хомячка посадил в клетку и смотри за ним. А вот 100 клеток, 100 хомячков. Можно очень быстро посчитать среднюю продолжительность жизни при разных условиях. Когда мы говорим про беспозвоночных, то есть речь о том, что необходимо создать те самые идеальные условия. Для того, чтобы морскому существу, правда, среди немертин есть пресноводные, в Байкале, например, есть пресноводные немертины, и даже наземные, как ни странно, хотя вот они выглядят жутковато. Ну, ладно, бог с ним. В основном это морская группа. Для того, чтобы изучать, в принципе, в живом состоянии морской организм, нужно поддерживать ему условия, как в море. А это сложно и недешево. То есть это нужна как бы установка, поддерживающая морской аквариум не с теми условиями, когда это у нас декоративный морской аквариум, а с условиями и температурными, и прочими, приближенными к океану. А изучать в естественной среде продолжительность их жизни, как вы понимаете, задача близкая к невозможной, потому что на нее же никакой маячок не прицепишь, там не за что, она из чего угодно выпутается. И вообще, может, от нее откусит кто-нибудь большую часть тела. Поэтому я не знаю, как работы, которые бы указывали на немертин как кандидатов на существ с бесконечной жизнью в идеальных условиях, так и не знаю работ, которые указывали бы обратно. Поскольку этим, в принципе, вопросом продолжительности жизни возможной в силу понятных причин, нам-то всем тоже хочется пожить подольше, поэтому ищем долгожителей, что среди людей, что среди животных. Поскольку такого нет, видимо, либо не обнаружено, либо никто не занимался еще. Что касается предельно максимальной длины, есть несколько экземпляров, как я говорил, которые доросли до 60 метров. Абсолютное большинство представителей этого вида, Linnaeus longissimus, значительно короче. То есть, видимо, вот эти экземпляры выросли в тех самых идеальных условиях. Но представить, что они вырастут еще больше радикально, честно говоря, маловероятно. Потому что скорее ими кто-нибудь полакомится. Червь Бобита живет в мелководье в метре глубины. Лично наблюдал, как его отлавливают для продажи в качестве наживки, но бояться их все равно не надо. Что касается вот таких вот червей Бобита. Если мы говорим про крупные экземпляры, то на мелководье они двухметровые не встречаются. Если мы говорим о зонах океана, где сильны приливно-отливные явления, то есть когда вода приходит и потом уходит на значительные расстояния. Вот это пространство, которое дважды в сутки то погружается под воду, то освобождается из-под нее, называется литораль. А максимальные колебания воды между приливом, уровнем воды, прилив-отлив на нашей планете известные 10-13 метров, поэтому в тех зонах, где приливно-отливные явления довольно сильны, можно, в принципе, столкнуться и с вот такими существами, но Ионица не является обитателем верхней литорали. То есть обычно это
существо, которое сидит где-то поглубже, и чем больше это существо, тем на большей глубине оно будет сидеть. Поэтому если, например, речь о том, что вы купаетесь в том месте, где нет ярко выраженных приливно-отливных явлений, то, скорее всего, вы даже с мелкими существами, не представителями этого рода не встретитесь, хотя можете, но, в общем, маловероятно. А крупные, повторюсь, это только совсем-совсем глубже. А если мы говорим о тех районах океана, где очень сильные приливы и отливы, да, если в максимальный отлив зайти подальше на литераль, поближе вот к ушедшему морю, иногда можно встретить существ, которых не очень ожидаешь увидеть, но это если, в общем, колебания ощутимые. Так, есть ли еще какие-то вопросы? В чем проблема вырастить легкие у членистоногих? В полете они расширяют, сужают грудь. Чем не насос? Вопрос очень хороший. Здесь проблема немножко обратная. Если мы говорим про членистоногих вообще, то, например, у паукообразных, а это класс внутри типа членистоногие, есть легкие. Это, правда, такие, по-английски называется это book lunch, книга легкие, как бы такие стопки жабр, которые убраны в специальные мешки, но это фактически легкие. У скорпионов есть легкие. Только главное дело тут не в легких, а в том, что у паукообразных у них гемолимфа, кровь, переносит, содержит такое вещество, как гемоцианин. У нас кислород в крови переносится гемоглобином. Вещество, которое содержит железо и придает крови красный цвет. У членистоногих, у тех, у кого гемолимфа, кровь переносит кислород, она переносит за счет гемоцианина. Это вещество, которое содержит медь, именно поэтому у них голубоватая кровь, особенно при контакте с воздухом она такой становится. Поэтому вот у кого голубая кровь, так это у них. А насекомые, как мы сейчас знаем, насекомые произошли от ракообразных. Несмотря на то, что, казалось бы, жук на паука похож больше, чем на речного рака, это не так. Паукообразные ближе вот к ракоскорпионам, туда, к совершенно другой эволюционной ветви членистоногих, насекомые ближе к ракообразным. Они от них, как мы сейчас почти уверены, произошли. Ракообразные содержат гемоцианин и прекрасно перегоняют кислород по гемолимфе крови. Я называю не кровь, а гемолимфа, потому что у нас с вами замкнутая кровеносная система. Кровь гоняется по сосудам, не попадает в пространство между органами, отделена от лимфы, поэтому она называется кровь. А у них не замкнутая кровеносная система, там все перемешивается, поэтому это называется гемолимфа. Так вот, по каким-то причинам, видимо, при выходе на сушу, преображаясь в насекомых, ракообразные утратили гемоцианины. Вместо этого у насекомых остались такие вещества гексамерины. Это эволюционные, не буду вдаваться дальше как бы в биохимию, но у них есть эволюционные потомки гемоцианина, но они утратили вот атом меди и не могут переносить кислород. Поэтому проблема с насекомыми у насекомых не в том, что им легких не хватает. Если бы они себе отрастили легкие в процессе эволюции, у них бы все равно не было системы, которая бы транспортировала активный кислород к всем частям тела. Потому что, как показывает практика, если мы говорим о эволюционной практике, уж простите, возникновении циркуляторной системы организма, системы, которая транспортирует питательные вещества и кислород, наиболее эффективно это делать, ну, с питательными веществами, это понятно, но даже с кислородом это делает циркуляторная система, заполненная жидкостью. У насекомых есть только трахеи, заполненные воздухом, и даже если бы у них были какие-то мешки, которые гоняли бы воздух по этим трахеям, этого было бы недостаточно. Более того, как вы верно заметили, когда насекомое машет крыльями, ну, мы сейчас не будем вдаваться в полет, но оно действительно, на самом деле, только как бы сверху вниз сегменты груди сжимает и растягивает. Да, за счет этих движений осуществляется некоторая вентиляция трахей.
Некоторые насекомые специальным брюшком шевелят, чтобы вентилировать трахеи. Но это все равно недостаточно эффективно. То есть главная проблема в том, что насекомые в процессе эволюции, превращаясь в насекомых, утратили гемоцианин, вещество, которое у них в гемолимфе, в крови, переносило кислород. Вот в чем главная проблема. Хотя, на самом деле, у одного вида насекомых, правда, с водными личинками нашли гемоцианин, но непонятно, то ли это супер древний остаток как бы сохранился у представителей, в общем, из отряда веснянки, семейства перлида, род перла, то ли это сохранилось почему-то у одной небольшой группы насекомых со времен ракообразных, то ли заново зачем-то возникло, в общем, там еще не разобрались до конца, но у абсолютного большинства насекомых гемоцианина нет, и кровь просто не способна переносить кислород. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, какие-то еще вопросы? Сложно ли содержать богомола в домашних условиях? Нет, не сложно, если вам есть чем его кормить. Это хищное существо, питающееся обычно другими насекомыми. Поэтому, если у вас, как бы, тут еще все зависит от размера богомола, но если вы готовы обеспечить ему либо регулярную покупку еды, либо культуру в доме, как бы разведение каких-то насекомых на прокорм, то никаких проблем нет. В принципе, условия квартиры вполне себе подходят, чтобы держать там и богомолов, и палочников. Палочники тоже один из таких популярных объектов из насекомых, которых содержат. Но там другая проблема, они травоядные, им, в общем, надо малину собирать на зиму, засушивать и так далее, они привередливые. Поэтому, что касается содержания любых экзотических насекомых дома, сначала внимательно нужно ознакомиться с их рационом и понять, сможете ли вы комфортно этот рацион им обеспечивать. А так, в принципе, в общем, условия квартиры вполне себе подходят. Единственная правда, будьте готовы, что если у вас будут разнополые богомолы, то в какой-то момент самка богомола отложит такой чехол, он называется ООТЭК, в котором будет много яиц. Он такого маскировочного цвета, и несмотря на то, что он там, ну, с ноготь на указательном пальце размером, чуть больше может даже быть, может чуть меньше в зависимости от вида, вы можете его не заметить. Но вот когда он вскроется, вот это будет как в фильме ужасов. Маленькие богомольчики разбегутся по всей комнате. Я один раз так проснулся, и когда надел очки, увидел, что у меня весь потолок в маленьких богомолах. Всякое бывает, поэтому это вот особенно с богомолами тоже учитывайте. Если они размножаются, то это не страшно. Ну, вернее так, это не опасно, но может быть пугающе, особенно для неподготовленных людей. Какие насекомые обладают?

0: так кормить маленьких.
1: Док. Были аммониты, напоминающие какую-то скрепку. Аммониты, например, такие как непонитосы, или как их мы часто называем, непонятносы, вообще закрученные в странный клубок. Что это такое? Почему они были такими закрученными? Вопрос на самом деле очень большой. Изначально заметили, что такие странно закрученные аммониты появились только в меловом периоде. И решили, что, наверное, аммониты вот перед тем, как вымереть, стали вот так вот изменяться, им уже было нехорошо, они пытались как-то адаптироваться к новым условиям, вот поэтому стали менять свою раковину, в итоге у них ничего не получилось, и они благополучно загнулись. Но, как выяснилось позже, все-таки гетероморфные аммониты появлялись и в другое время. Больше того, в принципе, самые первые аммониты, которые появились еще в девонском периоде, они, по сути, были гетероморфными, они еще не были до конца нормально закручены. Потом они уже закрутились в спирали, им вроде стало хорошо, а к концу девонского периода уже начались какие-то первые эксперименты. И появились в том числе те самые треугольные аммониты. Потом на протяжении триаса и юры тоже уже стали появляться разные гетероморфы, но справедливости ради можно заметить, что действительно именно на меловой период приходится их полный расцвет. Однако расцветают они не прямо перед вымиранием, а где-то за 80 миллионов лет до вымирания. То есть, видимо, с вымиранием или с вырождением это не связано. Но тогда с чем же это связано и почему у них такая странная форма раковины? Долго думали, но вдруг заметили, что вот это изменение раковины подозрительным образом коррелирует с количеством планктонных организмов. А если вы вспомните, как раз меловой период получил свое название благодаря мелу. А мел главным образом состоит из так называемых коккалитофоридов. Это одноклеточные водоросли с необычными такими очень красивыми пластиночками. Так вот, именно на меловой период приходится чудовищный расцвет планктона. И тут же расцвели и аммониты. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, гетероморфные аммониты, в отличие от нормальных классических завернутых аммонитов, были планктоноядными. Видимо, так же, как и некоторые современные моллюски, они свои щупальца преобразовали в такой большой, можно сказать, сачок, да, которым они вылавливали планктонные организмы из окружающей среды. Ну и, в принципе, уже давно заметили, что в основном все планктонные организмы, они крупненькие, гораздо крупнее, чем те, кто питаются обычным, более крупной добычей. Да. Поэтому, возможно, что и аммониты попытались стать покрупнее, а самое простое, что можно было сделать, чтобы стать покрупнее, просто раковину свернуть по-другому. Например, ее развернуть просто, сделать ее палкой. Ну, вот такие вот дела. Но на самом деле это все не имеет никакого отношения к той новости, о которой я хотел вам рассказать. Точнее, имеет, конечно, какое-то отношение, но довольно-таки отдаленное. Просто речь в новом исследовании, которое было проведено специалистами из Сиракузского университета в Нью-Йорке, а именно Линды Ивани и Эмили Артук, связано как раз с гетероморфным аммонитом. А если быть конкретно, с одним единственным гетероморфным аммонитом, Дипломоцеросом максимус, который известен из отложений Антарктики. Вообще, сейчас антарктические отложения все более и более тщательно изучаются палеонтологами, там и динозавров множество нашли. Я даже как-то об этом лекцию читал, может быть, кто-то ее даже видел. Там изучили множество других интересных животных. Мы, кстати говоря, недавно с вами обсуждали яйцо мозазавра, которое тоже было найдено именно из антарктических отложений, причем мелового периода. Теперь решили присмотреться к антарктическому аммониту Дипломоцеросу. В принципе, есть на что там посмотреть, ведь этот аммонит очень странной формы. Больше всего он похож на канцелярскую скрепку. Но, кроме того, он является крупненьким аммонитом. Аммонитом длиной, прошу прощения, в 1.5 метра. Причем 1.5 метра – это длина самой скрепки. Понятное дело, что если эту скрепку всю развернуть, там и 3 с лишним метра получится. В общем, хороший такой аммонитик. Но на сей раз решили не просто посмотреть на его внешний вид или попытаться догадаться, зачем ему такая форма, а решили посмотреть, как он рос. А для этого взяли 50-сантиметровый кусочек и изучили молекулярный состав, соответственно, материала, из которого он состоит. Посмотрели на соотношение изотопов кислорода и углерода. Это, в принципе, такая стандартная процедура, которую сейчас все очень любят, она очень много чего показывает. В том числе показывает, как температура менялась, как менялись условия окружающей воды, и так далее.

И оказалось, что на протяжении раковины постоянно изотопный состав менялся. Причем менялся действительно вот прямо такими периодами совершенно четкими. Решили, что, наверное, это связано с какими-то ежегодными процессами, возможно, с ежегодным выбросом метана. Но самое главное, что ежегодными. Действительно, как правило, вот такие вот какие-то четкие колебания происходят каждый год. И вот эти колебания, соответственно, изотопов происходили одновременно с ростом нового ребра на раковине этого аммонита. А у этого аммонита, прошу прощения, больше 200 ребер. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш замечательный дипломоцерос был долгожителем. И прожил он, по всей видимости, более 200 лет. Что само по себе очень прикольно. Меня вот частенько спрашивают, а сколько жил какой-нибудь там диплодок, сколько жил тираннозавр? Правда, вот сколько жил аммонит, еще никто не спрашивал. Но, по крайней мере, я теперь наконец-то буду знать, чего ответить. Кстати, на самом деле, это довольно любопытный вывод. Но с одной стороны, вроде бы есть моллюски, которые жили еще подольше. Вот, например, сейчас рекордсмен, который прожил 507 лет, это моллюск под названием Антарктика Исландика. И, ну, как бы 507 лет – это уже хороший такой рекорд. Ну, как бы тут уже ничему удивляться не приходится. Но все-таки это, прошу прощения, двустворчатый моллюск. А здесь мы говорим о головоногих, которые, ну, вроде как гораздо сложнее, и у них там метаболизм по-другому идет, вообще у них все по-другому. А если мы посмотрим на современных головоногих, то мы подозрительным образом увидим, что большинство всяких осьминогов, кальмаров и прочих живут всего лишь 5 лет. А самым главным долгожителем среди головоногих является наутилус пресловутый, который живет 20 лет. Кстати, для меня даже было откровением, что гигантский кальмар тоже живет, оказывается, всего лишь около 5 лет. А тут вот головоногий и 200 лет, даже, может быть, больше 200 лет. Тут конкретно эта ракушка жила 200 лет, а может, это и не рекорд. Но это прикольно, это необычно. Возможно, именно аммониты были способны жить так долго. А есть, правда, и другое предположение. Возможно, что все связано с местом его обитания, а именно с суровыми условиями Антарктики. Конечно же, в конце мелового периода, 68 миллионов лет назад, когда обитал этот моллюск, условия не были такими же суровыми, как сейчас, но все-таки там было гораздо холоднее, и там тоже надо было как-то к климату адаптироваться, надо было адаптироваться как-никак к полярным ночам, которые никто не отменял. Так что, ну, тоже была своя специфика. И возможно, что на часть года приходилось метаболизм немножечко замедлять. И возможно, с этим замедленным метаболизмом связан и вот такой вот большой такая большая продолжительность жизни. Кстати, говорят, между прочим, та самая Антарктика Исландика, современный рекордсмен, тоже, как несложно догадаться из названия, живет около полюса. Вот такие вот дела. Ну что ж, я думаю, что на этом мы с сегодняшней замечательной новостью можем закончить. Но я, разумеется, вас просто так не отпущу. У нас тут еще есть как-никак вопросы. Поищем. Я напоминаю, что недавно вышел, помимо ролика нашего любимого утреннего отбора, еще и ролик про Диномам. И вот как раз там было несколько вопросов, довольно любопытных, на которые я бы хотел бы ответить. Одну секундочку. Так-с. О, отлично. Итак, Стайн Смайли спрашивает. Интересный выпуск, большое спасибо. Единственное, что после разных лекций, как с этого канала, так и с антропогенеза и прочих, я теперь вообще не понимаю, так птицы все же это на самом деле и есть динозавры, или это все же потомки динозавров? И на чем вообще основываются подобные утверждения? Ну, утверждения основываются на морфологии динозавров, с этим как бы все довольно-таки понятно, и также на морфологии, соответственно, птиц. И когда, в принципе, присмотрелись поподробнее к динозаврам, выяснили множество интересных их особенностей строения, то осознали, что они, ну, очень похожи на птиц во многом. Ну, посмотрите на того же тирекса, но это просто буквально курица-переросток, разве что крылышки подкачали. Действительно, лапки похожи. Внутри кости похожи. Также внутри костей есть полости, которые облегчали скелет. Положение конечностей похоже. Строение черепа похоже. На самом деле сходство гораздо больше, чем отличий. Кроме того, если мы посмотрим на самых последних динозавров, которые вот уже практически стали птицами. Для этого нам надо посмотреть на динозавров поздней юры, особую группу вот так называемых авиалов.
то мы увидим, что у них уже ну, строение настолько близкое к птицам, что, в принципе, ну, как бы отличие найти достаточно сложно. И вообще сложно сказать, когда заканчивается вот последний динозавр, начинается самая первая птица. В принципе, даже какие-нибудь там велоцирапторы с дейнонихами, если присмотреться, на самом деле на птицу уже очень смахивают. А если мы посмотрим на каких-нибудь там анхиорнисов и прочих, это же вообще птица-птица. Ну, вот, а уже дальше там вообще, ну, прям сложно, я говорю, натурально, очень сложно найти какую-то четкую грань. Что касается того, как называть все-таки птиц динозаврами, доживших до наших дней, или потомками динозавров, это ну, чисто вкусовщина. Ну, или, если быть точнее, это вопрос терминологии. Значит, если мы опираемся на современную кладистику, то мы, согласно современной кладистической таксономии, обязаны всех потомков, а также как бы, всех их предков объединять в общую группу. И согласно этому правилу, мы обязаны птиц считать динозаврами. Больше того, мы обязаны относить их к тераподам, к манирапторам, ну и, в общем-то, записывать их в группу дромеозаврид вместе с какими-нибудь велоцирапторами. То есть это, в принципе, нормальное положение. И действительно, согласно современной кладистике, птицы и есть динозавры. Если же мы будем опираться на классическую филогению, которой пользуются, например, активно до сих пор в нашей стране, то, в принципе, птиц мы вполне имеем право называть птицами, но, безусловно, оговаривая, что, это является, что они являются потомками динозавров. Ну, просто мы как бы немножечко по-другому строим систему, но суть-то от этого не меняется. Хорошо. Еще один вопрос, пожалуй, я сегодня разберу. Ну, например, вот такой вопрос. Спасибо, вот, Иван Рогожев. Спасибо за ролик, а у меня вопрос. Пытались ли ученые в яйцах динозавра искать меланосомы, как в перьях, чтобы узнать их цвет? И если да, то что получилось? У птиц вроде два базовых цвета, яйца, зеленый и коричневый. А у динозавров нашли что-нибудь? Ну, я на всякий случай напоминаю уважаемым зрителям, что меланосомы – это части клеток, в которых содержатся пигменты, которые клеткам дают окраску. И действительно, благодаря меланосомам мы очень многое узнали об окраске древних животных, в том числе динозавров. Например, в ископаемых перьях частенько стали меланосомы попадаться. Благодаря чему мы знаем теперь в том числе окраску многих предков птиц. Кстати, археоптерикс, например, был черно-беленький. Возможно, с красной шапочкой. Это не точно. Хорошо. А теперь, значит, возвращаемся к вопросу о яйцах. В яйцах меланосомы искать плюс-минус бессмысленно, потому что яйца – это не клеточное образование. Яйца – это то, что сформировал организм. Ну вот, это была как бы защита изначально для оплодотворенной яйцеклетки со всеми там вытекающими последствиями, все, что там вокруг формировалось. Но это никоим образом не что-то, сформированное конкретно клетками. Поэтому яйцо никогда внутри себя не содержало клеток, и, разумеется, оно никогда не содержало в себе меланосом. Другой разговор, то, что вот пигменты-то, как раз-таки скорлупа яйца, вполне могла содержать. И действительно, у некоторых современных птиц яйца окрашены довольно любопытно. Ну, во-первых, мы знаем, что как минимум куриные яйца бывают как белые, так и коричневенькие. А кроме того, мы знаем, что у некоторых птиц яйца имеют такую какую-то зеленовато-синюю окраску. Например, у странствующего дрозда. Связано это с двумя пигментами, которые называются биливердин и протопорфирин. Вот эти два парня могут определить такую вот голубоватую, зеленоватую, очень необычную окраску. Ну и палеонтологи тоже, как говорится, люди любопытные, они действительно тоже так подумали, что а вдруг яйца динозавров тоже были как-нибудь необычно окрашены. И тогда они присмотрелись к одним из яиц, яиц авирапторов, это такие довольно страусоподобные динозавры, жили они в меловом периоде, и найдены они были на территории Китая. Да, опять Китая. Но решили к ним присмотреться, потому что они были, ну, такими светленькими и как-то очень отличались от всех остальных яиц, которые до сих пор находили. Как правило, яйца имели такую практически черную окраску, и было очевидно, что они вот замещены минералами практически полностью. А здесь такое чувство, что они вот буквально сохранили свой первичный состав. Но никакой окраски они не имели, там ни какой-нибудь, ни синенькой, ни зелененькой. Но вдруг там остался какой-нибудь из этих пигментов, подумали ученые. Ну и вот когда посмотрели внимательно, поискали, оказалось, что чуть-чуть, капелюсечка именно этих двух пигментов там осталось.
А значит, скорее всего, когда этого пигмента там было много, яйца овираптора были окрашены в зеленовато-синеватый цвет. Что в том числе косвенно нам говорит о том, что эти яйца находились, скорее всего, на поверхности или близко к поверхности, и их теоретически кто-то мог заметить. То есть таким образом мы можем заодно и понять, как именно эти животные жили и, соответственно, как именно они гнездились, что тоже всегда прикольно. Исследование это провели в 2015 году. Ну что же, я думаю, что на сегодня новостей достаточно, ответов на вопросы тоже, поэтому я готов с вами проститься. Мы сегодня уже вспоминали о дрозде, и, кстати, именно дрозд-то вас сегодня и разбудил. Я всем желаю отличного настроения и до новых встреч в Дарвиновском музее!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, друзья! Я астроном Владимир Сурдин. И сегодня я расскажу вам о планете Фаэтон. И тут астрономы имеют шанс как-то прославиться своей работоспособностью. Вы, например, узнаете, что первый астероид, а именно о них сегодня будет речь, был открыт 1 января 1801 года. Праздничный день, а астроном работал. Потом этот астероид был потерян. Речь идет об астероиде Церера. Сегодня мы его называем «малая планета», планета-карлик Церера. Он был потерян, а нашли его вновь 31 декабря 1801 года. Итак, и 31 декабря, и 1 января астрономы в хорошую погоду наблюдают и не празднуют Новый год, а ищут новые планеты. Ну, давайте обо всем по порядку. История неоткрытой планеты Фаэтон очень интересна. О ней написано немало книг, а вкратце она такова. Астрономы давно уже знали те планеты, которые видны невооруженным глазом. Ну, это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. И все. Тысячи лет других планет люди не знали. И вдруг, в конце 18 века, английский астроном Уильям Гершель случайно обнаруживает новую планету. Ее назвали Ураном. Это было как гром среди ясного неба. Оказывается, в Солнечной системе есть неоткрытые планеты. Стали думать, а не открыть ли еще? Открыли одну, а может быть, есть и другие, еще незамеченные. И тут вспомнили про одну небольшую работу немецкого математика Тициуса. Он заметил закономерность в расстояниях уже известных планет от Солнца. Выглядит она довольно просто, математической формулой записывается в совершенно школьном виде, а, грубо говоря, звучит так. Каждая следующая планета примерно вдвое дальше от Солнца, чем предыдущая. Он это дело опубликовал, но в такой малозаметной форме, в виде примечания книжки, которую он перевел, так что мало кто заметил это математическое открытие. Но кому надо, заметили. Другой немецкий астроном Ольберс увидел это, проверил, оказалось, что так все и есть. Простая математическая формула описывает расстояние планет от Солнца. И опубликовал ее в своей научно-популярной книге. А Ольберс был очень известный астроном, и тогда это правило стало известно всей читающей публике и стали называть законом или закономерностью Ольберса. Мы теперь знаем, что первым был Тициус, и говорим «закон Тициуса-Ольберса». Но это, конечно, не закон природы. Это не то, что должно беспрекословно выполняться. Это некое подглядывание, подсмотренное у природы такое вот правило. И никто не знает, будет ли оно исполняться для других планет. Самое странное, что в этой закономерности был пробел. Между орбитами Марса и Юпитера было огромное пространство, где формула Тициуса-Бода предсказывала планету, а ее там не было. Это насторожило астрономов, но пока они еще выжидали. Ну, может быть, формула не такая уж точная, не надо обращать на это внимание. Но когда была открыта планета Уран, и она точно на том месте, где формула Тициуса-Бода предсказывает ее положение, оказалось, вот тут уже все вздрогнули и сказали, ну, формула-то замечательная, значит, надо обратить внимание на этот самый пробел между Марсом и Юпитером и поискать там планету. Наверное, она там должна быть. И стали искать. Но не такое простое дело найти новую планету на звездном небе. Возможности у астрономов в те годы были ограниченными, да и самих астрономов было немного. И вот тогда решили разбить эту задачу, разделить ее на всех европейских астрономов. Разделили небо на 24 кусочка, ну, 24 площадочки на небе. Решили поручить каждому из европейских астрономов свою площадочку. Ищите в данном месте планету, может быть, кто-нибудь из вас найдет. Такой вот патруль или... как сказать, полицейскую операцию учредили по поиску сбежавшей от глаз астрономов неизвестной, но предсказанной математиками планеты. Пока собирались, пока учреждали, а электронной почты в те годы не было, обычная почта ходила по Европе не очень быстро, наступил 1801 год. Один из тех астрономов, которому хотели поручить разглядывать свою площадочку на небе, это был итальянский астроном Пиаццо, он жил на Сицилии, в городе Палермо, у него была своя обсерватория, он даже не знал, что ему должны были поручить, до него письмо не дошло, ему должны были поручить эту задачу, но он про это еще не знал. Он сидел и рассматривал небо, вычислял координаты звезд, наносил их в свой атлас, и 1 января 1801 года заметил новое тело. Именно там, где предсказывала формула Тициуса Боды. Он стал его наблюдать, но довольно быстро потерял. Сначала он заболел, а потом, когда выздоровел, оказалось, что тело уже приблизилось на небе к Солнцу, и в лучах Солнца оказалось совершенно недоступным для наблюдения астронома. А когда прошло несколько месяцев, и Солнце из этой области неба переместилось, Пиаццо уже не мог найти обнаруженное им тело. Оно куда-то ушло, двигаясь по своей неизвестной ему орбите. Что было делать? Нашли и потеряли. Обидно. Но на этот счет есть математика. И тогда молодой, но уже гениальный математик Фридрих Гаусс взялся за дело, посмотрел, где Пиаццо до этого наблюдал новое тело, вычислил его орбиту, а для этого придумал новый способ, которым все современные ученые пользуются каждый день, метод наименьших квадратов. Все студенты даже о нем знают. И вычислил, где оно должно быть в будущем. Пиаццо навел туда телескоп и обнаружил своего беглеца. Так был открыт первый астероид. Астероид, то есть звездообразный. Это такая маленькая планетка, которая в телескоп видна как искорка света, как звезда. Но поскольку она быстро движется вокруг Солнца, ясно, что это не планета, не звезда, а наша собственная планета Солнечной системы. Астрономы обрадовались этому открытию и стали искать другие такие же. И нашли. Один, второй, третий, несколько астероидов были найдены примерно в том месте, где формула Тициуса Бода прогнозировала их существование. И тут у Ольберса зародилась гипотеза. Если все эти маленькие планетки движутся недалеко друг от друга в одном и том же месте Солнечной системы, а может быть это кусочки одной расколовшейся большой планеты? И он опубликовал эту гипотезу. Эта новооткрытая планета получила имя Фаэтона из древнегреческих мифов. Ну а надо же было проверить, нет ли там других тел. И вот астрономы в течение полутора столетий обнаружили в этой области Солнечной системы сотни тысяч, а на сегодняшний день уже через миллион перевалило количество астероидов. Фаэтон это ли или не фаэтон? Осколки это большой планеты или самостоятельные маленькие тела? Спор продолжается до сих пор. Но с моей точки зрения он уже довольно давно решен. Одной большой планеты не было. И на это указывает несколько фактов. Во-первых, если собрать все, а их более миллиона сегодня обнаружены, астероиды в этом кольце вокруг, между планетами Марс и Юпитер, а мы это место называем главный пояс астероидов, так вот, если все это собрать и объединить в единое тело, не получится даже нашей Луны. Это будет примерно вдвое или даже в 2,5 раза менее крупное, чем Луна, тело. Ну, какая же это планета? Это, в общем, сравнительно небольшое тело. Церера, первый открытый среди астероидов, самый крупный, ну, потому и открыт был первым, его размер менее 1000 километров, примерно 950 километров. Остальные астероиды еще мельче. И хотя их много, суммарная масса не тянет даже на мелкую планету. Но это не главное. Главное, что удалось доказать, не было единой точки, из которой разлетелись бы эти осколки. Дело в том, что орбиты астероидов помнят о том, откуда они начались. И довольно давно уже японские астрономы показали, что было несколько мест, откуда разлетались большинство астероидов. Сегодня мы представляем это так. В Солнечной системе не было девятой большой планеты, не было Фаэтона. Но было довольно много других небольших планеток размером, ну, примерно с нашу Луну, может быть, вдвое больше Луны, в несколько раз меньше Луны. И они довольно плотно населяли Солнечную систему. Одни из них ударяли по большим планетам и входили в их состав. Другие откалывали от больших планет какие-то кусочки. И, кстати говоря, происхождение нашей Луны связывают как раз с этим событием. Наша Земля молодая, Земля ощутила по себе удар такой микропланетки, и отщепленные этим ударом камушки, вещество, пыль потом собрались в Луну и до сих пор вокруг Земли обращаются. Но некоторые факты говорят о том, что все-таки были достаточно крупные астероиды. Факты эти такие. На Землю регулярно падают метеориты. Так вот, это бывают каменные, а бывают железные метеориты. А откуда могли взяться железные? Мы знаем, у каждой большой планеты есть железное ядро. Теплая планета, расплавив железо в своих недрах, заставила его опуститься к центру и сформировать железное ядро. Раз мы находим железные метеориты, значит, достаточно крупные астероиды были в Солнечной системе, соударялись друг с другом, раскалывались и из своих недр выбрасывали осколки, железные метеориты. Но так или иначе, одной большой планеты в составе Солнечной системы между Юпитером и Марсом не было. Сегодня это общепризнанный факт, и Фаэтон как был легендарным, так и остается легендарным, но притягивающим наше внимание объектом прошлого нашей науки. Но в современной астрономии для него места не осталось.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: У меня в июне месяце бывает сезонный ринит и так далее. И я лечился в аллергологическом центре в Алма-Ате, когда тогда я работал как раз на обсерватории в Казахстане. И мне там рассказали такую историю. Алма-Ата – это очень сильный аллергологический центр. Там очень много трав, которые вредны для человека. И вот зимой пришел человек лечиться от аллергии. И он увидел картину, на которой изображен стог сена. И у него немедленно начался приступ аллергии. Хотя никакой пыльцы, никаких трав не было. Но вот от одного сознания того, что с ним могло бы произойти, если бы он рядом с этим стогом сена летом оказался, у него немедленно начались физиологические реакции в организме. Тяжелейший приступ аллергии, его еле-еле-еле спасли. Так что вот я считаю, что некоторая психология человека, она может влиять на физиологию человека. И религия как раз является вот той, так сказать, психологической поддержкой человека, которая позволяет даже вылечивать некоторые болезни за счет самонастроя. И вот в этом смысле религия, она имеет определенную даже пользу. Потому что если человек очень сильно верит, что он выздоровеет, он может действительно и выздороветь. Но не потому, что его Бог спас, а потому, что он настроил организм таким образом, что процессы в его организме идут в нужном для вылечивания направлении.
1: На этой оптимистической ноте двигаемся вперед и смотрим следующий сюжет.
2: И подо льдом течет река. Религия давно перестала чураться науки. Ватиканская академия, кстати, крупный исследовательский комплекс. Кое-что ввиду явной очевидности начинает признаваться или подгоняться под догмы. Умиляет, к примеру, святая простота в трактовке вопроса «Когда образовалась Земля?» 6000 лет назад, как в Библии, или 4,5 миллиарда лет, как считает наука? А кто сказал, что обычный год библейскому году равен? Небольшая подгонка сроков, а получается даже круглая красивая цифра. Один библейский год равен 1 миллиону лет научных.
3: Лихо. Геологические эпохи от этой отправной точки, время происхождения человека и многое другое приводится в соответствие с такой простотой, что диву даешься. Вот, оказывается, как. А мы-то головы ломали. Впрочем, это бои арьергардного значения. Церковная наука не стоит на месте. В определенном смысле устремлена в будущее. Не чурается новомодных веяний и, кстати, делает вид, что не такая уж она агрессивная. Компромиссы ищет. Хотя Ян Гус, Жанна д'Арк, Мигель Сервет и, конечно же, Джордано Бруно – лишь самые известные жертвы католической инквизиции. Их было гораздо больше. Философов, врачей, математиков, астрономов, закончивших жизнь на костре. Кстати, Джордано Бруно до сих пор не прощен. И не стоило бы заострять на этом внимание. Умные люди уверены, что не нуждается он в прощении мракобесов. Поражает цинизм. Джордано Бруно утверждал, что коперниканская сфера неподвижных звезд – суть далекие звезды,
4: вокруг которых не исключено вращаются планеты и, возможно, существует жизнь. Так вот, мало света, чем католической науке открытие экзопланет, планет земного типа. Иная жизнь-то еще не найдена на этих небесных телах. Вот когда ее обнаружат, тогда и будет доказана правота ученого. И его, возможно, простят. Вопрос к Ватикану. А вы уверены, что мы простим вам мученическую смерть великого мыслителя Джордано Бруно? Вывод напрашивается простой. Теология изощренно ищет аргументы в свою пользу, пытается соотнести догмы с очевидным, но делает это как бы нехотя. И, оставаясь верной себе, огрызается. В случае с Джордано Бруно кощунственно. Не по-божески, сказали бы светлой душой проповедники добра, есть они, к счастью. Остается присоединиться к их оценке произошедшего в 1600 году в Риме, на площади цветов, там, где пылал костер. Почему по-прежнему столь актуальны эти проблемы? Более того, со временем их актуальность все острее. Главная причина в развитии науки. Слишком далеко шагнула она в познании действительности. Неимоверно сложные загадки сумела понять и продолжает успешно разгадывать новые.
3: Мир, опять противоречие, становится немного понятнее, но много сложнее. Отсюда неизбежные вопросы. Неужели? Но естественное восхищение от соприкосновения с величием мироздания религия вновь пытается обратить себе на пользу. Глядя на необозримую вселенную во временном и пространственном масштабе,
2: мысленно прикасаясь к тайнам микромира,

0: Парадоксом строения материи в ее первооснове, к удивительным свойствам живого и его неразгаданным тайнам, религиозное мироздание провоцирует грандиозно. Кто же мог создать такое? Конечно же, Всевышний. Здесь религия не уступит позиции. Ни на микрон, ни на квант. Естественно, в обычной научной трактовке этих мельчайших единиц в пространстве и времени.
1: Но с другой стороны, наука вот в современном понимании – это продукт европейской цивилизации. Да, взаимствовали кое-что там у арабов, через арабов от кого-то еще и так далее, европейской цивилизации. Не лежат ли ее корни в утверждении христианства о том, после Фомы и позже, что сотворенный Господом мир заслуживает того, чтобы его изучали, и поэтому давайте изучать то, что нам дано.
2: Ну, тут можно такой пример привести. Значит, вот часто говорят, ну, вот атеисты не верят в Бога и так далее. А кто же создал законы, которые управляют природой? Разве не Бог? Я на такой вопрос отвечаю следующим образом. А кто создал Бога? Мне люди отвечают, ну как, Бог вечен, существует. Тогда я отвечаю, так нелогичнее и не проще считать, что законы природы существуют, и никакого посредника нам не надо.
1: Для того, чтобы описать, найти причину законам, вы не хотите создавать такую дурную бесконечность, предполагать чего-то еще, в свою очередь, необъясненного.
2: Да, какого-то посредника, он не нужен. Ученый изучает законы природы, он ошибается, потом он исправляет свои ошибки, он идет глубже и глубже. Сейчас у нас, мы уже наш мир познали от 10 в плюс 28 сантиметра размеры до 10 в минус 17 сантиметра. Вот бозон Хиггса недавно открыт, он открыт на масштабе 10 минус 17 сантиметров.
1: Мы его, заметьте, предсказали.
2: Я вам предсказываю.
1: В скобках замечу, что в шутку его называют частицей Бога.
2: Да, но это шутка.
1: Да, прекрасно.
2: То есть
1: шутка.
2: Вот в таком диапазоне расстояние от 10-28 сантиметров до 10-17 мы более или менее мир понимаем.
1: А сейчас сюда придет человек, предположим, который скажет вам, а Господь или неведомые силы коренятся на тех расстояниях, которых вы все равно, которых вы не достигли, они всегда будут.
2: Всегда
1: и там-то,
2: будут, да,
1: и там-то все и происходит.
2: Да.
1: Они всегда будут.
2: Правильно.
1: Но вы не считаете, что это есть источник?
2: Мы не считаем, потому что опыт развития всей науки показывает, что всегда, когда мы доходим до какого-то края, после длительного потом обсуждения, изучения проблем и так далее, мы этот край преодолеваем успешно, идем дальше и дальше и дальше.

0: чей-то мозг, хирург оперирует чей-то мир. Пальцы человека соприкасаются с видимой материей, рождающей невидимую мысль. Можно утверждать, что нейрохирургия – это грань между водой и атмосферой.
1: Ну вот сейчас есть такое понятие – мультивселенная. Когда, так сказать, вселенных много, они существуют в пространстве времени, не просто в пространстве, а в пространстве времени. Вот. И, казалось бы, эти вселенные причины не связаны друг с другом.
2: То есть никаких сигналов от нас к ним и от них к нам?
1: С точки зрения обычной физики, да, которая запрещает движение со скоростью больше скорости света, да, мы не можем попасть в эти вселенные.
2: Да.
1: Но даже в данном случае есть возможность связи с этими вселенными. Если мы сделаем кротовую нору из одной вселенной в другую, то есть искривим пространство времени таким своеобразным образом, то через эту кротовую нору можно двигаться из одной вселенной в другую, которая в обычном смысле причина не связана.
2: Человек верит в акт творения.

0: такие же аксиомы, как те, о которых говорит Анатолий Михайлович? Как узнать, какие аксиомы лучше, какие хуже? Вам нравятся такие аксиомы, другому человеку нравятся другие аксиомы.
1: Мы несколько отклонились от реальности в сторону познавательных подходов. Это очень интересно. Но вот как социолог и конфликтолог, я хочу сказать, что вопрос более реалистичен. Общество, верующее оно, неверующее, верующее в науку, в Бога, оно состоит из групп. Вы согласны со мной? Из социальных групп. И часть групп, большая часть, чаще всего населения, смутно верит во что-то. Верит во что-то. А вот две группы, наиболее образованная часть, аналитическая часть, верит в науку. Другая часть, находящаяся на уровне выражения интересов вот этого начального сознания, догматического, теологического сознания, как угодно, верит в Бога. Значит, между этими двумя группами существует противоречие. Мы должны исходить с вами из некоторых постулатов, которые приняты во всем цивилизационном мире. Религия должна быть отделена от государства. Первое. И второе. Противоречия между наукой и религией должны сейчас как-то приобрести форму не каких-то вот столкновений ужасных, а наука, с моей точки зрения, и научные сотрудники, которые преследуют свои естественные интересы, должны каким-то образом свои противоречия с религией решать своими достижениями, в первую очередь.
0: Есть ученые, которым ничто не мешает сочетать занятия наукой и движение ее вперед с личной религиозной верой.
2: Безусловно. Но я считаю, что все-таки есть кардинальные отличия между наукой и религией. Наука основана на разуме, на разумном представлении о мире. Религия основана на догмах, вот тех самых догмах, о которых вы говорили. И догматизм в науке нетерпим.
0: И все-таки, Бог – это гипотеза?
2: Бог – это гипотеза.
0: А гипотезы мы оцениваем по их плодотворности.
2: Какой-то очень мудрый философ
0: сказал… Это плодотворная гипотеза?
2: Мне кажется, что нет, потому что я неверующий. Я считаю, что это не плодотворная гипотеза, потому что она порабощает человека. Она дает человеку надежду на то, что кто-то вместо него сделает то, что необходимо сделать.
0: Это очень приятно.
2: Это очень приятно.
0: Вместо меня кто-то что-то сделает,
2: а самому не надо. Это наркотик. Это наркотик. Не зря назвали в свое время, там, по-моему, Маркс назвал религию опиумом для народа.
0: Да.
2: Хотя вроде, опиум в малых количествах полезен.
0: Для вроде неправильный перевод, что это опиум народа, да, если я правильно понимаю.
1: Вот что касается, вы задавали вопрос предыдущий по поводу плодотворной ли гипотезы. Но вот в социологии слово «плодотворно» не применяется. Это основная и не основная гипотеза и обоснованная или необоснованная гипотеза. Так вот, по поводу ответа на уже последующий ваш вопрос, она недостаточно обоснована. Вот, конечно, речь идет о Боге, когда это недостаточно обоснованно. Но если бы здесь были представители религии, может быть, он, конечно, мне бы возразил.
0: Сейчас получим обоснование из следующего сюжета.
1: Посмотрим.
3: Спорят две аквариумные рыбки. Одна другой говорит: ну хорошо, если ты утверждаешь, что Бога нет, то кто мне меняет воду в аквариуме? Любопытно, что аналогичный разговор легко может состояться между двумя биологами, не исключено докторами наук. Вот так, к примеру. Если высшего разума нет, то кто создал живую клетку, которая хоть и мала по размерам, компьютеру по многим показателям не уступает? И ведь действительно, стоит увеличить ее во много-много раз, предстанут перед глазами такие хай-текские технологии, такие чудеса сглаженности и продуманности, которые и эмоции, и воображение в немыслимые дали отправляют, и закружатся головы. Вы ищете артефакты? Доказательства существования инопланетного разума, вот они, перед глазами, живая клетка. Эволюция ее создать не могла, не успела бы попросту. Миллиардов лет не хватает. Клетка действительно чудо природы. Но не спешит ли кое-кто, объявляя кирпичик живого созданием сверхразума? В общем-то, самый легкий путь объяснения непонятного, вернее, еще непонятого –

0: Примеры подобного хода мысли у человечества уже бывали, когда поймали приходящие из космоса четко структурированные сигналы. Послание инопланетян? Естественно, как иначе? Костная хаотичная материя не может ни при каких условиях давать о себе знать столь осмысленно. Полгода дурили людям головы, секретили информацию, да так, что даже некоторые ученые поверили в зеленых человечков. О тарелочниках не говорим, для них это как манна небесная, пока не были открыты пульсары. Массивные звезды, которые вращались с бешеной скоростью. Никто из астрономов и представить не мог, что так лихо могут вертеться вокруг своей оси не какие-то там малютки, а солидные персонажи галактики. Но они вращались и посылали четкие сигналы. Постепенно разобрались и в физике процесса. Сегодня пульсары никого особенно не удивляют. Рассказанные истории не из последних новостей. Почему же они актуальны? А вот почему. Зреет проблема. В обозримом прошлом, если можно так выразиться, человеческий ум и понимание сущего как бы на волнах качались. Картина мира была ясна древнему человеку, на уровне его понимания, конечно. Потом возникли вопросы.
1: Кое-что поняли, но пробелы оставались. И дальше прям-таки череда какая-то. Ясно? Не ясно. Механическая картина мироустройства, к примеру, многим пришлась по вкусу. Как заведенный и безукоризненно работающий хронометр все было устроено. Создано, естественно, Всевышним. Спорили лишь об одном. Единожды соорудив, бросил ли он свое детище на произвол судьбы, и мироздание развивается по своим законам, или до сих пор следит, вмешивается, порядок по мелочам наводит. Потом опять были кризисы и недопонимания, пока прям как революционный большой взрыв прогремел. Александр Фридман показал на формулах, Джордж Гамов предсказал, как найти реальные доказательства, но все вдруг стало ясным. Взорвалась материя, из точки сингулярности разлетается.
0: Соберется ли опять вместе закрытая модель, или будет разлетаться до бесконечности модель открытая? Но стабильное спокойствие длилось недолго. Галактики повели себя странно. С ускорением почему-то разлетаются, не по правилам. Темную материю и энергию постулировали. Впрочем, не перечесть все великие перипетии в науке.
1: Тем более вкратце. Но мы ведем рассказ не ради полноты картины. Суть в другом. Соприкосновение с тайнами идет по нарастающей. Масштабы растут. Грандиозность охвата в макро- и микромирах поражает. И дожидается своего часа Создатель. Он же высший разум. Или давно все постигшая некая инопланетная цивилизация. Кто-то из них обязательно все объяснит. Но примем ли мы эти объяснения?
2: У меня есть вопрос, который мне кажется сложным. А каким он покажется вам, я не знаю. Мне кажется, что это трудный вопрос. Факт познаваемости мира. Это свидетельство божественного замысла, промысла, того, что мы оказались в мире, который мы способны познать. Не чудо ли это, что, сидя более-менее на одной планете, вот на такой вот тоненькой оболочке, мы можем проникнуть до 10 минус 17 сантиметра и до 10, поправьте, какой большой. 20
3: плюс 28.
2: 28 сантиметра, то есть это невообразимые масштабы. И говорить о том, что было в начале Вселенной, что, возможно, будет в конце. Тот факт, что мир познаваем, не является ли он сам по себе доказательством божественного промысла?
3: Но на этот вопрос нельзя точно ответить, но можно привести аргумент. Есть аргумент квантовая механика. Вот квантово-механические результаты, они все статистические, там нет детерминизма.
2: Это значит, что я точно не знаю, что будет с одним опытом.
3: Да, да, да. И это большая проблема для науки сейчас. Вот, некоторые религиозные деятели используют квантово-механической неопределенности как доказательство того, что вот Бог как бы играет в карты там, и так далее. А с другой стороны, эту неопределенность, эту статистическую, как бы так сказать, природу предсказаний науки можно использовать наоборот против Бога. Что даже Бог не может как бы детерминировать настолько, он бессилен в вопросе о стопроцентной детерминированности нашего мира.
2: Если Бог всемогущий, то может ли он решить, какой будет исход эксперимента с двумя щелями?
3: Да, электроны один электрон в две щели, вот он падает, и вот он попадает.
2: И утверждение состоит в том, что даже Господь Бог, даже Господь если Бог Он был, не в может... Сейчас, а Господом Богом в данном случае называются скрытые параметры, да?
3: Ну, да. И... Нет, не скрытые параметры. Есть специальные исследования квантово-механические, которые показывают, что скрытыми параметрами объяснить вот эту неполную детерминированность, статистическую, точнее, да, детерминированность, нельзя.
2: Нельзя.
3: Да, есть, так сказать, просто природа дуализма, что мы не знаем что на самом деле, что такое материя. То ли это волна, то ли это частица.
2: А можно, раз вы упомянули квантовую механику?
3: Да.
2: Я задам вам более серьезный вопрос, по сравнению с которым предыдущий покажется вообще ерундой. А вот для того, чтобы у квантово-механического объекта появились какие-то свойства, как мы, в том виде, в каком мы понимаем свойства, или волной, или частицей, нужен наблюдатель. Чтобы из непонятно какого состояния система редуцировалась во что-то внятное, да. Нужен наблюдатель, мы. Ранее Вселенную, которая была квантово-механическая, наблюдать изнутри было некому. Тем не менее, она находится в некотором состоянии, которое, ну, там, относительно в здравом, разумном состоянии, в котором даже можно жить. Есть ли это доказательство того, что... Сбоку от этой Вселенной, где-то рядом, находился кто-то, кто ее наблюдал, и тогда это по определению будет высший разум. Я глупость говорю?
3: Нет, это все разумно, но нет такого доказательства, потому что сейчас есть модель мультивселенной, когда не одна Вселенная, а много в пространстве времени, и они причинно не связаны в классическом смысле, но причинно связаны через посредство туннелей в пространстве времени, вот этих кротовых нор. И так далее. То есть рождение Вселенной происходит как бы статистически, спонтанно, и никакой наблюдатель в данном случае не нужен. То современная космология позволяет предсказать множество Вселенных, которые рождаются как квантовые, в результате квантовых флуктуаций первичного скалярного поля. Вот. И эти Вселенные как бы, они рождаются спонтанно сами по себе, без всякого внешнего наблюдателя.
2: Если я произнесу слова, а это флуктуирующее скалярное поле и есть Господь Бог, то я ничего не добавлю к знанию о мире.
3: Ну, можно, да. Вот некоторые физики шутят. В религии есть Бог, а в космологии есть скалярное поле.
2: Оно, да.
3: Это шутка, но, так сказать, в каком-то смысле в ней определенная доля истины существует. Потому что сейчас пока вот мы знаем такое первичное состояние вещества, как квантовое скалярное поле, квантовые флуктуации в скалярном поле. Что раньше этих квантовых флуктуаций было, мы пока сказать не можем. Это как бы предел познания. Но это не значит, что мы когда-то, через много там столетий, не изучим и более ранние стадии эволюции Вселенной. То есть процесс познания бесконечен.
4: Говорят, я уж так переведу разговор, может быть, в шутливую форму. Говорят, что на памятнике Канта, когда был взят Кёнигсберг, кто-то надписал: «Ну ты наконец понял, что мир познаваем?»
2: Мы живем в некотором смысле в лучшем из миров. Мир удивительно приспособлен к тому, чтобы мы в нем жили.
3: Да,
2: чтобы в нем существовали тяжелые элементы, чтобы в конце концов зародились мы. Мы вот этот разговор продолжим прямо после следующего сюжета.
1: Многое говорит о том, что в будущем, ближайшем или далеком, но не очень, человечеству предстоит столкнуться с загадками и тайнами, меркнущими перед всеми предыдущими. К черным дырам еще не привыкли, кротовые норы появляются. То есть прямые пути то ли в иные галактики, то ли в иные измерения. Темные энергии и материя по-прежнему загадочны и явно сверхнеобычные свойства хранят. Гипотетическое торжество антропного принципа утверждает, что все космологические постоянные подогнаны под комфортное существование человека. Мироздание для нас было создано, наше мироздание, но вселенных этих целые гроздья. И все это математически доказуемо, элегантными формулами для ученых, непонятными, но все равно красивыми для всех остальных. Забываться, правда, стало, что та же самая математика прекрасно уживалась с системой мира по Птолемею, той, где Земля в центре Вселенной, а Солнце вокруг него вращается. Это мы не в укор математики. Это к вопросу о зашоренности, узости мышления. И тогда многое можно пафосно объяснить, ссылаясь на авторитет науки. Только боязнь чего-то. Чем дальше в лес, тем больше дров. В смысле, больше будет соблазнов все объяснить сверхъестественным, сверхразумным. К Создателю опять на поклон кинемся. Представляете, наука стоит на коленях в позе кающегося грешника и со слезами на глазах шепчет: «Прости, Господи!» Не отмахивайтесь, не игнорируйте возможные опасности. Представляете, допустим, со сферой Дайсона в реальности встретимся. Гипотетической сферой, которую развитая цивилизация вокруг своей планетарной системы соорудила. Чтобы не пропадало зря. Не рассеивалась в пространстве энергия центрального светила. Трудно будет удержаться, чтобы не наделить ее создателей такими эпитетами, до которых куда там скромному земному создателю. А если прав был Станислав Лем, утверждавший, что нам не нужен космос? Мы ищем там продолжение Земли, а в космосе нас ждет великое неизведанное, и мыслящий океан — лишь примитивное его подобие. Что это неизведанное будет из себя представлять? Вот, к примеру, некоторые сторонники панспермии, занесения спор жизни на нашу планету извне, считают, что в мироздании есть всего одна, в лучшем случае несколько зон, где жизнь зарождается и распространяется дальше по всей Вселенной. Почему только там инкубатор или инкубаторы? Загадка. Но гадать бессмысленно. Как вариант, возможно, сверхразум где-то действительно существует. Или разум, пошедший принципиально по-другому, чем наш путь развития. Как человечество поведет себя? Пока оно с трудом осмысливает идеи о зарождении основ жизни одновременно с образованием Вселенной или Вселенных, семечками будет все это по сравнению со сверхразумом, иным разумом, разумом, которому подвластна бесконечность. И прежде чем поставим точку, давайте все-таки подумаем о благоприятном и достойном для себя варианте. Партнерами мы, скорее всего, не станем. Но проявимся в чем-то. В том, к примеру, что заставим себя уважать. Хотя бы как младших братьев, младенцев, в конце концов. Не бросимся на колени, не станем шептать молитвы. И есть шанс, что поймет этот сверхразум, что растут младенцы. Что детьми становятся, подростками. А там кто знает. Но не золотыми рыбками, которые абсолютно точно знают, какие сверхъестественные силы меняют им воду в аквариуме. Не были мы ими в прошлом. Надеемся, и в будущем не станем.
2: Ну, смотрите, аквариум совершенно классный. И воды меняют, когда надо, для нас, для всех. А кто-то в мудрости своей продумал все детали строения стандартной модели, ввел три поколения элементарных частиц, распорядился константами связи, массами элементарных частиц, побеспокоился о том, что между ними будут такие-то реакции, обеспечивающие устойчивость протона и нейтрона. И если я правильно понимаю, поправьте меня, любое отклонение, там, буквально там, 10% или даже меньше от существующих констант Вселенной приводит к тому, что возникла бы Вселенная, в которой не то, что нас бы не было, а ничего бы в первом приближении не было из того, что можно пощупать, там, потрогать и так далее.
3: Но это известный антропный принцип. Если мы возьмем атом водорода и увеличим массу электронов в 3 раза или более, электрон уже отрицательный заряженный, протон положительный, они ведь притягиваются друг к другу. Они тогда сколлапсируют друг на друга, и образуется нейтрон. И вся Вселенная состояла бы из нейтронов, из нейтронных звезд.
2: Не было бы ничего интересного.
3: Не было бы ничего интересного.
2: В частности, нас с вами. Что
3: всего в 3 раза достаточно увеличить массу электрона, и стабильных атомов водорода не было бы вообще.
2: Так, только поясните, пожалуйста, мне. Когда вы говорите антропный принцип, это, собственно, что такое? И это заклинание. Принцип – это заклинание. Это заклинание, которое нас должно от чего уберечь? Или, наоборот, куда направить?
3: Антропный принцип – это принцип, который провозглашает некоторую гармонию нашей Вселенной для существования человека. Существует 2 типа антропного принципа. Сильный антропный принцип и слабый антропный принцип. Сильный антропный принцип говорит, что Вселенная создана такая, какая она есть, и в которой может существовать человек, специально для того, чтобы в ней был человек. Как бы она специально создана для человека. Ну и тут, конечно, один шаг до идеи Бога.
2: Мы с Анатолием Васильевичем вас так и поняли примерно, что раз создано, то значит
3: это сильный,
2: для человека.
3: Это сильный антропный принцип. Значит, кто-то сотворил Вселенную такой, что она благоприятна для существования жизни. Есть слабый антропный принцип, который говорит следующее. Вселенных много. Они причина не связаны друг с другом. И они формируются в результате квантовых флюктуаций скалярного поля в пространстве времени. В одних вселенных константы физические неблагоприятны для зарождения жизни. Там не может быть жизни, потому что там родились физические константы и законы такие, которые неблагоприятны для формирования жизни.
2: Мне не очень понятно, в каком смысле можно говорить тогда о существовании этих вселенных. Это для меня некоторая легкая загадка.
3: Почему? Вселенные существуют объективно, они независимо от нашего сознания существуют. Но другой вопрос. Да. Существуют вселенные, в которых константы и физические законы благоприятны для образования жизни.
2: Да.
3: Вот в одной из таких вселенных мы и живем, и именно потому что, так сказать, мы живем в одной из таких вселенной, в нашей вселенной такое удивительно благоприятное сочетание констант физических.
2: Пытаемся вас упрекнуть вот в чем, что вы доизобретаете новые гипотезы, и что вы идете фактически по дороге, которая, в конце которой признание создателя, но останавливайтесь за шаг до этого или за два шага. Не сильный антропный принцип, который тождественен креационизму до известной степени. Вы останавливаете, хорошо, за два, за три шага. До этого вы называете это слабым антропным принципом.
3: Могу пояснить, что вот понятие множественности вселенных, мультимира, и слабый антропный принцип на этом основан. Это понятие возникло последние 20 лет только. До этого мы не знали о возможности творения многих вселенных. И тогда был действительно сильный антропный принцип, с которым, так сказать, вот приходилось считаться. Сейчас наука вынуждена, я не подчеркиваю, это не искусственная гипотеза, как вы говорите. А это вынужденные ученые считать, что вселенных должно быть много. Потому что, когда изучаются квантовые флюктуации скалярного поля первичные,
2: нет смысла невозможно выделить одну.
3: То выясняется, что если хотя бы одна квантовая флюктуация потом из квантового состояния переходит в классическое, начинает рождать расширяющуюся вселенную, то неизбежно. С неизбежностью таких вселенных должно быть много, потому что таких квантовых флюктуаций должно в пространстве времени в начальном существовать бесконечно много.
2: А вы меня почти убедили. А наблюдает за всеми этими вселенными, я буду упрямствовать, со стороны высший разум?
3: Кстати, о высшем разуме. Сейчас открыто уже несколько тысяч планетных систем вокруг других звезд. Отсюда можно оценить, учитывая эффекты наблюдательной селекции, можно оценить полное число планет в нашей Вселенной, в нашей галактике. Так вот, 100 миллиардов звезд галактики, из них примерно у 10 миллиардов звезд должны быть планетные системы. В каждой планетной системе по десятку, по два планет и так далее. Представляете, сколько планет...
2: Так, где летающие тарелки?
3: Вот.
2: Где?
3: Тогда почему мы не получаем сигналы внеземных цивилизаций? Почему мы не видим следов посещения Земли внеземными цивилизациями? Возникают вот такие сакраментальные вопросы, на которые пока нет ответа. Один из ответов такой, что время жизни развитой цивилизации не более 1000 лет, потому что цивилизация дальше из-за своего суперразвития погибает. И если время жизни цивилизации меньше 1000 лет, то просто мы за время нашей развитой фазы
2: не успеваем
3: зарегистрировать этот сигнал. Вот приходится приходить к такому выводу. И это очень важное предупреждение земной цивилизации о том, что нас может ожидать в будущем.
2: Это потрясающий вывод о нашем обществе из наблюдения
3: дальнего космоса,
2: из тончайшего и изощреннейшего наблюдения дальнего космоса. Да. Не чудо ли это?
4: Вы настолько меня потрясли своей небольшой дискуссией, особенно о тысячелетии существования цивилизации.
3: Это не моя точка зрения, это
2: речь идет о технологической цивилизации.
3: Высокоразвитая
2: цивилизация.
3: Наша стадия.
2: Которой у нас сейчас лет 100.
3: Да.
2: в момент изобретения радио, да, когда, в принципе, да, что-то можно было поймать.
3: Ну, остался еще порядок величины там дожить. Да.
4: Ну, вы меня настолько запугали вообще так, что я в тень ухожу, это во-первых. Но хочу сказать, что, конечно, для меня более познавательна наша жизнь. То есть я не берусь судить о таких глобальных вещах. Вот. Но что касается нашей цивилизации, все то, что происходит с нами, то, что происходит с людьми сейчас, конечно, до сих пор не дает ответа на вопрос, есть ли Бог или нет Бога. Вот наша дискуссия сегодня, она только поднялась до космических высот, а мы и не собирались это решать вопрос, и не решим в ближайшее время о приоритете Бога или науки. Еще раз мой первый тезис, что они существуют параллельно, эти две крупных отрасли. Так, наша задача научных работников разъяснять перспективность науки в первую очередь.
3: Ну, я просто извиняюсь, что я вас так напугал, но я могу привести в оправдание свое еще дополнительные гипотезы о том, почему мы все-таки не получаем сигналы внеземных цивилизаций. Просто вероятность наблюдать цивилизацию на стадии близкой к нашему и, следовательно, цивилизацию, которую мы можем понять, очень мала, ничтожно мала. Скорее всего, цивилизация, если есть, то она может быть гораздо более продвинута, чем наша. А если она гораздо более продвинута, ну, представьте
2: уфологи,
3: себе...
2: Уфологи среди наших слушателей уже радуют.
3: Представьте себе, наша цивилизация там 1000 лет спустя или там 1000000 лет спустя.
2: Ну, трудно представить.
3: Вот. И вот такая цивилизация... она уже может разговаривать с нами на таком языке, который мы не понимаем. И есть среди ученых такие, так сказать, вот, точки зрения, что, скорее всего, наиболее вероятное проявление вот этих сверхцивилизаций, вот, о которых здесь в фильме говорилось, оно таково, что мы еще не научились это понимать.
2: Или оно неотличимо от того, что мы воспринимаем, лемовская идея, как проявление существования самой Вселенной, как нечто естественное.
3: Да, как нечто естественное. Это вот второй подход. Но вот реалисты, они считают, что, скорее всего, просто время жизни высокоразвитых цивилизаций очень короткое. И поэтому они не успевают друг другу дать о себе знать. Но здесь мы уже находимся как бы на краю познания.
2: Если мы продержимся еще некоторое время, то я заключаю из ваших слов... что мы узнаем массу нового, причем не только о Вселенной, но и о самих себе.
3: Безусловно, и нужно развивать науку для этого.
2: Вы, наконец, едины.
3: В этом мы едины, надо развивать науку.
2: Спасибо. Анатолий Михайлович Черепащук и Анатолий Васильевич Дмитриев. Большое спасибо. До свидания.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества

0: тогда в это дело...
1: Водные черепахи. Прокрутили мозговые коробки на компьютерном томографе, и стало возможным реконструировать внутренние структуры. Это, собственно, полость мозга, внутреннее ухо и система сосудов. Вот оказалось, что у этой бисектипельты был такой аналог радиатора автомобильного. Основная проблема для этих существ, для анкилозавров, было, как бы их маленький мозг не перегрелся, у них была проблема перегрева. Некоторые люди до сих пор считают, что там, ну, я надеюсь, таких немного, что динозавры были хладнокровными, и у них была проблема как бы согреться. Нет, на самом деле у динозавров была проблема как бы остыть. И вот бисектипельта решала это, нарастив такую мощную сосудистую сеть вокруг мозга, для того, чтобы действительно похоже на радиатор, чтобы охлаждать, собственно говоря, кровь, чтобы мозг не перегревался. Некоторые подобные механизмы есть у современных ящериц. Они чудесным образом могут часть сосудов перекрывать, часть пускать кровь по другими магистралями. То есть там есть такие своеобразные сфинктеры. Удивительно просто. Вот. И на современных ящерицах такие исследования проводились и будут проводиться. Ну и у динозавров тоже возможно, видите, не только показать, как выглядела вот полость, где был мозг, но и реконструировать прохождение сосудов и какие-то сделать палеобиологические интерпретации. На мой взгляд, это интересно.
0: Спасибо. Яна Ржепаковская следующий вопрос задает. Здравствуйте, а можно ли по палеонтологическим находкам реконструировать поведение и навыки животных? Как приходят к выводу, что динозавр что-то умел, а что-то нет?
1: Поведение иногда можно реконструировать, но опять же по косвенным обычно. Да? Мы же не можем там посмотреть, как тот или иной динозавр там бегает, как он смотрит вокруг. Да? Мы смотрим на скелеты. Либо мы смотрим на следы, которые сделал динозавр, да, и пытаемся вот так вот, глядя на какие-то следы жизнедеятельности, либо на скелеты, что-то интерпретировать. Поэтому мы можем, если находим целое стадо захороненное вместе, сказать, что вот эти динозавры были стайные. Да. Мы можем найти кучу следов, которые сформировались одновременно, и сказать, что эти динозавры были стайные. Мы можем посмотреть на переломанный, совершенно кошмарный там, и сросшийся потом скелет аллозавра и предположить, что ну, вот раз у него куча переломов заживших, он был агрессивный. И тут уже начинаем думать, а был он агрессивный, они друг с другом, самцы, например, друг друга мочили активно за территорию, за самок, или просто он был такой совершенно отмороженный, безбашенный, и на любого крупного растительноядного динозавра набрасывался, чтобы его съесть, и получал там хвостом и прочее. Вот такие уже детали сложно. Но иногда бывает, что зубы хищных динозавров застревают в скелетах растительноядных. Да? Бывают находки дерущихся даже динозавров, которые погибли вместе, это велоцираптор и протоцератопс. То есть по каким-то вот таким косвенным вещам, какие-то поведенческие вещи мы можем реконструировать. Но опять же, эта картина очень неполная. Я не очень понимаю, что такое навыки в данном случае. Вот. Но, наверное, чему-то они обучались. И я думаю, что даже поведение и особенности поведения популяций одного и того же динозавра в разных условиях должно было отличаться. Возьмем каких-нибудь полярных динозавров и их, и тот же вид, но который жил в умеренных широтах. Явно у них были какие-то разные чуть-чуть адаптации поведенческие тоже. Но какие, сложно сказать. Вот, работаем над этим.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Галины Чубаковой, или Чубаковой, что было бы прикольнее. Спасибо за ваш труд, пишет Галина, и сердечко отправляет. Спасибо, мы стараемся.
1: Очень приятно.
0: Находили ли кости динозавров с признаками злокачественных опухолей, первичных или метастатических?
1: Ну, были. Были такие находки, не только у динозавров, но очень немного пока. Вот. По сути дела, вот направление, которое называется палеопатология, изучение палеопатологии, она сейчас активно развивается. Почему можно так предположить, что сейчас находок болезненных динозавров, там, пораженных скелетов и так далее, не только динозавров, я надеюсь, что найдут и христодер, которые болели. Вот. А почему сейчас стало больше? Ну, во-первых, и внимание больше обращаются. И люди стали понимать, что

0: если вы нашли что-то переломанное, сросшееся, или что-то больное, это не просто будет описательная работа. Вы сможете потом сделать какую-то гипотезу, выдвинуть о поведении. Вот то, о чем мы сейчас говорили. Переломанный лозавр, значит, вот такое-то поведение. Может быть, какие-то идеи об иммунитете, да, вот, как болели древние животные, и похожи ли у них там ответ на какие-нибудь вирусы, бактерии современными. Были ли у них такие же болезни, как там, у динозавров, например, как у современных птиц. Вот. И сейчас компьютерная томография стала рутинным методом. И можно взять кость и не резать ее там, на кучу мелких кусочков, чтобы посмотреть, а что там было болезненного и что было неправильного. Да? А взять, прокрутить в томографе и увидеть внутреннюю структуру поражения, внутреннюю структуру патологии. И сделать уже какие-то выводы. Сначала поставить диагноз, а потом уже реконструировать палеобиологию. Так что находят, и это очень перспективное направление.
1: Спасибо. Дмитрий Бочинин говорит нам спасибо, а мы говорим спасибо Дмитрию за поддержку. И вопрос от Шурика Леонидовича. Спасибо за стрим. Какой бы вопрос вы задали какому-нибудь суперспециалисту по этой теме?
0: Хороший вопрос. Не знаю, вот надо думать. Если у меня будут вопросы, я считаю, что самый крутой специалист по этой теме – это Стив Брюсати. Если у меня будут к нему вопросы, я просто его лично знаю, наверное, я ему напишу. Если я ему что-то напишу и задам вопрос, я обязательно с вами поделюсь. Вот, но пока... Мы там обсуждали некоторые вещи, но не связанные с динозаврами, а связанные все-таки с обликом некоторых фаун.
2: А последний заданный ему вопрос в таком случае из таких?
0: Я его что-то, по-моему, спрашивал про шотландские юрские фауны, потому что он сейчас там работает, и это было достаточно давно, и мы с ним последний раз лично пересекались в Канаде, где я делал доклад, а он туда пришел, потому что он там был в Калгари рядом. Вот, и мы что-то пообсуждали, ну, так как доклад был про саламандр, вот, даже не про христадер, вот, то мы как раз общие фауны, вот, саламандры ползали под ногами у динозавров, были элементом динозавра и фауны, вот, мы обсуждали общие облики фауны. Может быть, что-то про келеска спросили, потому что келеска – это динозавр хищный, который найден у нас в среднеюрской фауне, и в Англии процератозавр похожий, да, близкий родственник. Ну, наверное, что-то такое могли обсуждать. Я уже детали не помню. Но, я вспомнил последний вопрос. Я попросил его прислать таксон-признаковую матрицу. Это вещь, где закодированы, во-первых, куча таксонов, то есть куча видов разных теропод и куча признаков, которые анализируются. Вот. Мы просто в очередной раз прогоняли келеска, смотрели, а действительно он тираннозавроид, когда обнаружили пару новых костей и сделали гистологическое описание. Автор, ведущий этого работы, Александр Олегович Аверьянов, я считаю, что ведущий специалист по динозаврам, птерозаврам в современности в России. Вот. Ну, тогда вот мы Стива попросили, он с радостью поделился этой таксон-признаковой матрицей своей работы. И, да, мы как раз обменивались в письмах келески, да, какие-то вещи.
2: Спасибо. Максимально отвеченный вопрос, мне кажется.
1: Да, более чем. И вопрос от Александра Норда. А есть смысл воскрешать динозавров? Они смогут выжить в нынешней экосистеме? Или придется создавать закрытые биомы? Или они всех сожрут?
0: Как сложный вопрос, да, это такие вот фантазии. Ну, вот, наверное, курозавра имеет смысл попробовать создать, просто чтобы отработать методики включения и выключения генов, посмотреть, что получится. Если бы была возможность, как в парке юрского периода, воскресить весь спектр динозавров, ну, наверное, люди бы это сделали, потому что вот, когда что-то можно сделать, даже страшненькое и поганенькое, которое неоднозначное, но интересное, люди обязательно это сделают. Так что я думаю, если была возможность, люди обязательно бы воскресили динозавров, причем всех, включая тираннозавров. Ну, а дальше, конечно, стали бы думать. Да, если бы просто тираннозавра выпустить в пампасы, скорее всего, он сдох. Потом надо понимать, чтобы какой-то вид существовал, должна быть, ну, популяция, должно быть много особей. То есть надо было наделать там 1000 тираннозавров и выпустить их. Ну вот я уже посмотрел бы на людей, которые сделали бы 1000 тираннозавров, выпустили, но это какое-то такое биологическое оружие, атака тираннозавров.
1: Терроризм.
0: Терроризм, да, просто палеотерроризм своеобразный. Ну, так что я думаю, что, конечно, экосистемы бы испытали бы стресс. Мы знаем инвазивные виды. Да, но это современные. Оказываются в экосистеме, другой совершенно, и результат может быть совершенно отвратительным. Там и растения, и животные, они начнут вытеснять какие-то современные, какие-то местные, локальные виды и роды. Но, в общем, я думаю, что перестройка экосистем бы была, если бы кто-то сумел бы зацепиться из-за воскрешенных динозавров, выжить, ну, тогда бы, наверное, кого-то бы убрали. Но на самом деле свято место пусто не бывает. Экологических ниш ограниченное число. Если динозавр смог занять экологическую нишу, он ее сможет занять только если кого-то там вышибет из нее. Поэтому экосистемы бы пострадали. Давайте не допустим воскрешения динозавров.
1: Нет, мы хотим динозавров. Пусть подвинутся там львы какие-нибудь. Они уже надоели.
2: Хорошо, следующий вопрос. Да, львы еще не всем надоели. Напишите в чате, львы надоели вам или не надоели. Ксения Дмитрий Целест, также регулярный наш любимый зритель, задает вопрос. А каким образом крупные динозавры, такие как брахиозавр, стегозавр и другие виды, делили территорию для пропитания между собой, чтобы каждая особь съедала несколько тонн растительности в сутки?
0: Ну, механизмы, как они делили, сказать сложно. Да, мы даже до сих пор вот окончательно не можем сказать, были ли они там стаями. То есть, может быть, они ходили, так, те же самые гигантские ящеры-завроподы, большой семьей. Но если растительности много, то, в принципе, поделить как-то можно. Если ресурсов хватало. Если они жили, например, семьями, то мы понимаем, что в семье более молодые особи, они были более мелкого размера. Раз они более мелкого размера, значит, они уже растительность общипывали на более низком ярусе. То есть какое-то вот разделение внутри семьи могло быть, если они жили там семьями. Но завроподам, судя по всему, хватало. Да? Растительности было много. Вот. Поэтому, а как там механизмы, как они делили территорию, если такой дележ было, там ставили ли какие-то метки, чесались ли шеи какие-нибудь там крупные секвойи там древние или что-то. Вот механизмы, как они метили территорию, палеонтологи не знают, к сожалению. Было бы интересно посмотреть, но издалека.
2: Процесс помечания территории?
0: Да. Если она была, конечно, этот процесс. А может, они просто так поднимают шею и орёт. И видно там за несколько километров. Вон там уже есть один, туда идти не надо. Может, у них так было. Может, все было очень прилично и громко.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает, представьте себе, Котопуси 5.5. Сижу, говорит, с ковидом и без носа. Надеюсь, что без обоняния. Интересно, потеря обоняния была бы критична для того же тираннозавра? Вроде его зрение было особо острым.
0: Ну, выздоравливаете, во-первых, да, обоняние вернется. Вот у меня позавчера вернулось, я тут тоже был праздник. Вот. Ну, конечно, для тираннозавра это была бы большой неприятностью потеря обоняния, потому что обоняние было очень развито и явно помогало ему находить, например, трупы. Потому что тираннозавр, скорее всего, так сочетал элементы активного хищника и собирателя, поедателя падали. Если полностью исключить вот этот вариант, тираннозавр не чувствует запах. Ну, значит, он не будет чувствовать падаль. Скорее всего, он не будет чувствовать, там, не знаю, какие-то, может быть, сигналы. Да? Потому что мы знаем, мир запахов, он очень интересен, есть такие вещи, как феромоны и так далее. Вот взаимоотношения с сексуальной игрой тираннозавров, наверное, они были, но вот механизмы неизвестны, что они там использовали. И, конечно, тираннозавру было бы тяжело, но надо оставить ему шанс. Если хорошее бинокулярное зрение, у тираннозавра было хорошее бинокулярное зрение, только на зрение, конечно, можно вытянуть, скомпенсировать как-то. Да? То есть я верю в выживание тираннозавра, у которого проблемы с обонянием. Но это не точно.
1: Спасибо. А я помню, я почему-то вспомнил из этого Конан Дойла «Затерянный мир» описание, как тираннозавр гнался за главным героем по следам. Он припадал к ним и принюхивался. Вот.
2: Там не факт, что был тираннозавр, насколько я понимаю.
1: Там,
2: ну да, какой-то хищный динозавр.
1: Учитывая представление начала 20 века, там это мог быть кто угодно вообще.
2: Да. Кстати говоря, по поводу львов. Многие говорят, что львы не нужны, давайте динозавров. Или кто котяток любим, но ради динозавров готовы с ними проститься. Львы надоели, львы крутые. В общем, мнения разделились, нужны нам львы или нет.
1: Ставим львов, но и тираннозавров тоже, так сказать, возродим. Кукурузка спрашивает, а есть ли у птиц атавизмы и рудименты, однозначно указывающие на то, что они потомки динозавров? Или нет таких данных по анатомии динозавров?
0: Ну, у птиц, в общем-то, все строение указывает на то, что они динозавры. Не обязательно смотреть на какие-то атавизмы, те вещи, которые там в процессе эволюции были, скажем, отбракованы. Да? Тут важнее посмотреть на реальные части, например, скелета. У динозавров и у птиц есть цевка, полые кости, сходное количество там, пальцев. Да? Если мы возьмем какой-нибудь продвинутый хищный динозавр, близкий к птицам, и, собственно, птиц, по сути дела, перья. То есть, тут обратная ситуация. Нормальные птичьи признаки указывают на то, что они динозавры. Ну, а вот каких-то сходу атавизмов, ну, я, наверное, даже не скажу. Надо думать.
2: Угу. Спасибо. Следующий вопрос от Ксении. И она пишет. Понятно, что в кино динозавры все звучат, основываясь больше на фантазиях саунд-дизайнеров. А как реально звучали и могли ли издавать звуки вообще?
0: Ну, отчасти мы это обсуждали, по-моему, во время форума, да, во время выступления. Какие-то звуки они, конечно, могли. У утконосов, динозавров, у гудрозавров были специальные. Там эти ходы были покрыты мягкими тканями. Какая толщина?

0: сообщим. А вот в четверг, 3 декабря, почему 3 декабря, 10 декабря, 19.00, будет очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». Это будет доклад Ольги Сварник, кандидата психологических наук. Она выступала на тему «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение? Мифы о мозге, сознании и наших способностях». Там затронут ряд щекотливых тем, я бы сказал. Так что будет интересно посмотреть, и комментарии будут жаркие, я думаю, я в этом уверен практически. Не пропустите, в четверг, 10 декабря в 19.00 на канале anthropogenes.ru.
1: Я, наверное, еще добавлю о том, что прямо сейчас продолжается трансляция из Кемерово, где продолжается, собственно говоря, эксперимент Ольги Вдовиной, прямо-таки из мастерской, где она пытается воссоздать диоритовую вазу. Естественно, происходит это на канале научной станции. Если вы не подписаны на этот канал, то сделайте это. И напишите что-нибудь приятное Ольге. Работа тяжелая, достаточно длительная, ей будет приятно.
2: Забавно то, что вот Кемерово становится таким интересным местом, где и вазы делают, то есть какие-то вот такие интересные археологические вещи, но там же есть и краеведческий музей, который сейчас ведет раскопки динозавров. Ну, сейчас, конечно, зима, да, но летом вот проводится, и там прекрасные скелеты динозавров можно посмотреть. Что в Кемерово теперь вот такой центр. Это очень здорово.
1: Смотрим и трансляцию, и на динозавра. Имейте в виду. Все в Кемерово. Следующий вопрос задает Round Peak 2009. Забавно. Существовали ли нелетающие птерозавры?
0: 2010.
1: 10, да. Чуть-чуть уменьшил.
2: Ну вот мне такого неизвестно. Да? Потому что, да, гигантские птерозавры были. Все это знают. Там кицалькатли и прочее. Да? Есть нелетающие птицы. И мы можем посмотреть, например, чем нелетающие птицы, типа страуса, отличаются от крупных даже летающих. У нелетающих птиц все равно, например, кости становятся более тяжелыми, стенка костей становится более толстой. Если мы возьмем и порежем кости птерозавров, даже крупных летающих, для меня в свое время это было таким личным шоком. Взяли, порезали кости птерозавров из группы Аштархида, это, собственно говоря, вот эта вот группа, которая, внутри которой и возникли эти самые огромные летающие ящеры. Мы порезали кости ящера, летающего аждархо, который размах крыльев, ну, такой скромный по меркам аждархита, это 5, где-то так, 6 метров размах. А толщина костей у него 1 миллиметр. У кицалькаатля примерно то же самое. По крайней мере, гистология строения костей указывает, что они летали, потому что нелетающие формы не нужны такие тонкие кости. По большому счету, нет никаких сейчас свидетельств, что были нелетающие птерозавры. Пока все летают. Может быть, найдут. Почему бы нет? Но пока не нашли.
1: Спасибо.
0: Спасибо. И хочу поблагодарить Андрея Комардина, который перешел на уровень лаборант, то есть стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». А дальше... Вопрос от Гайбраша Трипвуда. Какая была средняя температура в приполярных областях мезозоя во время полярной ночи? Проживали ли в тех местах динозавры постоянно?
2: Проживали постоянно. Об этом известно уже. Но надо, опять же, разделять. Что динозавры жили в приполярных территориях и в юрское время, и в меловое. И ранний мел, например, и поздний мел – это немножко разные истории. Известно всего, если мы берем северное полушарие, всего одно местонахождение полярных динозавров в северном полушарии, которое ранний меловой, начало мелового периода. Это наше ТТ в Якутии, где мы работали. И если мы берем поздний мел, то находок полярных динозавров гораздо больше. Это и Аляска, и Канада, и наша Чукотка. Конечно, позднемеловые изучены гораздо лучше. И там найдены не только динозавры, но и флора. И по флоре реконструированы температуры и так далее, и так далее. Значит, какой был примерно климат в позднем мелу? Были в зимние месяцы, а полярную там ночь никто не отменял, понижение температуры до минус 10 градусов.

0: есть было иногда реально холодно, и динозавры там жили постоянно, они там размножались. Это тоже было показано. По изучению там гистологического строения, внутреннего строения костей, ну и вообще по тому, что там очень много мелких было, и вряд ли они там выдерживали длительные миграции. Ну, много косвенных и прямых таких вот свидетельств. В раннем мелу, похоже, температура была более теплая. И даже состав фауны, не только динозавров, он отличается. В раннем мелу в приполярных территориях много кто жил, там, включая саламандры, харистодеров, кстати. Вот. А в поздней мелу, да, вот в Аляске или в Чукотке, это только динозавры, и в Аляске нашли еще млекопитающих. Все. Никаких, где хладнокровные, где ящерицы, где черепахи, там, где крокодилы, нету, даже харистодер нет. Вот. То есть в конце мелового периода было холоднее, за серьезными понижениями температуры, в раннем мелу было теплее. Как вот примерно какой-то вот аналог раннемелового климата в нашей Якутии, тогда было что-то типа Ростов-на-Дону, может, чуть южнее. То есть похолодания были, но не критичные. Не минус 60, как сейчас там бывает в Якутии. И динозавры там жили.
1: Спасибо.
2: Вопрос от нашего постоянного зрителя «Румяный пирожок». Как происходит хранение материалов? Кости, отпечатки и прочее. Их как-то консервируют или бирки повязали и в ящик положили. И любой палеонтолог может прийти в хранение, взять и играть в сборку динозавра.
0: Ну, палеонтологи люди-то серьезные. Они в игры-то не играют никогда. Поэтому, да, приходят, да, хранят обычно кости просто вот в ящиках с бирками. Все так. А зачем их хранить по-другому? Но я видел один интересный пример. Есть такое местонахождение, это кайнозойское, очень известное немецкое мессе. Там сланцы, которые содержат много органики, по сути дела их добывали и использовали как уголь низкого качества. И когда берешь эту плитку сланца, он начинает быстро сохнуть, трескаться и вообще разваливается в ноль иногда. Если вы нашли там скелетик млекопитающего, там, отпечаток жука там, или листик, то вы так смотрите, вот он исчез. А что делать? Ну, как хранить такой нестабильный материал? Придумали следующее, его запихивают в глицерин. То есть, по сути дела, спирт. И идешь по музею, и там палеонтологические объекты заспиртованы. Мы привыкли, что мы там современных гадов всяких можно увидеть, прийти в зоологический музей наш в Санкт-Петербурге, посмотреть на заспиртованных там разных животных и прочее. Но современных. А то, что заспиртованные ископаемые формы, там, возраст которых там десятки миллионов лет, я видел вот один раз, но такое тоже бывает. Сейчас, опять же, очень здорово то, что есть компьютерная томография. Можно взять, отсканировать образец, сделать его трехмерную модель и поделиться ей. По сути дела, можно там тираннозавра, да, и это наверняка было сделано, точно сделано. Сделать хорошую трехмерную модель и поделиться ей, и ученый на другом конце планеты может это изучать, и не только ученый. Но в целом есть одна важная вещь. Если вы публикуете научную статью, результаты серьезного научного исследования, тот материал, который вы описываете, должен иметь музейные номера, храниться в музее и быть доступным для исследования. Вот это вот жесткое требование.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Winter Pack задает вопрос. И спасибо за поддержку. Сколько находок достаточно, чтобы распространить гипотезу о поведении и тому подобном на весь вид динозавров, а не на отдельных особей?
0: Ну, чем больше, тем лучше, конечно, да, но вот если даже найти что-то одно, но уникальное, там, ну, мне вот гипотетически сходу сложно представить, ну, не знаю, там, копулирующих каких-нибудь завропод, которые любовью занимались и умерли, их вот захоронило, и мы бы наконец-то увидели, как они это делали. Вот таких находок именно среди динозавров, в общем-то, нет. Ну, так что после этого вряд ли нужно было бы десятки подобных находок делается, уже бы был сделан. Но в целом тут работают законы чисел. Чем больше материала, тем более точная интерпретация.
1: Спасибо. Владимир Малявка пишет. Сколько лет жили динозавры? Например, Т-рекс.
0: Ну, вот это как раз простой вопрос, приятный, потому что в костях динозавров сохраняются зачастую годовые кольца. Мы знаем, что тиранозавры так вот росли, развивались до 20 лет, а потом выходили на плато роста, становились взрослыми и жили там еще 20-30 лет. То есть 40-50-60 лет вот примерно в этом диапазоне. Да? Потому что, понятное дело, по нескольким даже находкам сложно сказать вот конкретно, до какого возраста есть долгожители. Да? Мы понимаем, что если мы возьмем животное, которое живет в дикой природе, оно живет меньше, чем то, которое в неволе, там, десятки там, лет. С другой стороны, вот я вчера или позавчера видел новость про альбатросы. Самка, которой 69 лет, она на Гавайи прилетает. Это самая старая птица, вроде как, которая дикая. Вот. Такие вот вещи бывают и в современных интересные. Но в целом есть одно такое вот правило. Крупные животные живут дольше позвоночника. То есть завроподы явно жили дольше, чем какие-то мелкие динозаврики совсем. Ведь мелкие птички, синички живут меньше, чем крупные там, те же альбатросы. И, собственно говоря, это же работает и на млекопитающих обычно. Да? То есть землеройка, или какая-нибудь мышка и слон. Слон живет дольше. Хотя бывают исключения. Вот всякие там, голые землекопы как раз. То есть бывает. Но в целом это правило работает. Чем больше, тем дольше.
2: Спасибо. Вопрос задает Гайбраш Трипвуд. Если бы у вас была возможность воскресить один, любой, но только один вид динозавров, птерозавров или морских рептилий мезозоя, кого бы вы выбрали?
0: Кого-нибудь из Харистодер, конечно.
1: Естественно.
0: Вот. Но в целом, если... Это, на самом деле, для меня это очень сложный вопрос. Я бы сидел бы и мучился. Потому что как еще зависит? Когда ты сейчас чем-то занимаешься, как, какой-то темой, смотришь на, изучаешь там, зубы стегозавров или что-то, вот тебе кажется, что вот сейчас бы вот, посмотреть бы на этого динозавра, как он там жевал, как он двигался и так далее. Поэтому вот, на данный момент я бы воскресил стегозавра.
2: Отличный выбор.
1: Да, тоже хотел сказать, отличный выбор.
2: Итак, воскрешаем стегозавра. Вопрос от зрителя Синтез. Мы знаем, что углерод выводился из биосферы, захораниваясь в виде каменного угля и карбоната кальция. Но сейчас, благодаря нам, он возвращается в биосферу, повышая ее продуктивность. А есть какие-то важнейшие элементы, которые биосфера всегда теряла безвозвратно? Вот такой вопрос.
0: А вот не отвечу, потому что это вопрос, наверное, геологам, да, или даже геохимикам. Какие-то вот редкие элементы терялись или нет. И, потому что вот моей квалификации не хватает. Я не знаю, честно.
1: Спасибо.
0: Что там наша планета потеряла безразвратно? Да? Вот, не знаю. Вот. Но с углеродом интересная вещь. Да? Вот я как раз недавно себе представлял не мел, не юру, а карбон. Каменно-угольный период, и вот эти вот гигантские растения, которые существовали, которые падали и которые преобразовывались в уголь. И, по сути дела, да, углерод выводился из атмосферы. И в конце карбона похолодание. Мы знаем, что когда много углерода в атмосфере, там, СО2, то парниковый эффект, там, теплая атмосфера. Когда мало парниковых газов, включая СО2, то холодная. Вот, посмотреть, как в динамике это было, как биосфера, может быть, сама себя заморозила, это, конечно, тоже интересно. Ну, а что с редкими элементами, я не знаю просто.
1: Спасибо. Гайбраш Трипвуд продолжает поддерживать наши стримы. И задает следующий вопрос. Вымирание динозавров проходило неравномерно. В каких местах Земли динозавры исчезли раньше всего, а каких продержались максимально долго?
0: Смотрите, тут ситуация сложная. Последовательность слоев без перерыва, последовательность, конец мелового периода, начало палеогена, и все, вот эта фауна меняет друг друга, и никакого перерыва нет, мы примерно знаем только для Северной Америки. В других местах нет местонахождений, где одновременно и самые последние представители мелового периода и первые представители палеогена. Поэтому никто вам сейчас пока не скажет. Картина для Северной Америки, ну, нельзя сказать, что падало разнообразие, и что динозавры так этой границы так с трудом дотянули до нее, а потом уже спокойно, там не птичьи динозавры вымерли. Нет, это было похоже, что катастрофическое событие. Но опять же, рядом там упало космическое тело. А что было в районе Индии, где вулкан? Ну там что происходило? Может быть, динозавры там начали вымирать задолго до, или тоже не вымирали, ни разнообразие не падало. Мы просто этого не знаем. Палеонтология, к сожалению, вот эта вот наука, где очень мало известно зачастую. И палеонтологи выдвигают множество гипотез, которые, дай бог, когда-нибудь могут или не подтвердиться, или опровергнуться. Но вот будем ждать. Давайте найдем. Может быть, в России наконец-то найдем вот такие уникальные переходы фаун где-нибудь там в Арктике. И все будет хорошо. Ответим на ваш вопрос.
1: Спасибо. Winterpack также с поддержкой задает вопрос. Были ли у каких-то видов динозавров предпосылки к развитию разума? Противостоящий палец на конечностях, очень сложное строение мозга, что-то еще?
0: Ну, более-менее интеллектуальными, ну, тоже условно, были формы, которые близки птицам. Птицы – это, наверное, самые интеллектуальные динозавры. Они сейчас существуют. Да? Если мы берем мезозойские формы меловые, то это что-то типа траодона, различные, чуть хуже, да, дромеозавры, типа велоцираптора. Да? Ну, вот разум не возник. Да? Врановые – это вот потолок разумности динозавра, современный врановый. Но все равно это немало.
2: Да, кстати говоря. Спасибо большое. Вопрос от грустного анапсида. В чем эволюционное преимущество двуногости? У человека это освободило руки для орудий. У птиц есть крылья. Но какой толк от мелких лапок? Что явилось толчком для того, чтобы вставать на задние лапы?
0: Вот тут, наверное, я порекомендую посмотреть ролики Дмитрия Соболева, упоротого палеонтолога, потому что очень подробно бипедальность там разобрал. Я знаю, что там Александр присоединялся, объяснял двуногость человека, что да, в какой-то момент это было эволюционно оправдано и по движению, и по-прочему. Поэтому да, посмотрите, пожалуйста.
2: Спасибо. Вопрос от Эрика Картмана. С вашей точки зрения, какой динозавр лучше всех подошел бы человеку для верховой езды?
0: Ну, вот точно не стегозавр. Ну, вот сложно вот так вот понять. Вот тут мы можем вернуться к вопросу про психологию и психические особенности. Да? Мы знаем, что даже у слонов современных, африканских, которые более примитивные, индийского, совершенно разные отношения к наезднику. Вот. Наверное, у динозавров, там, растительноядных, тоже было по-разному. А, может быть, трицератопс был... Трицератопс, как меня критиковали, я до сих пор не знаю, где правильное ударение. Это, пожалуйста, вот, когда мне филологи просветят, я обязательно вот, постараюсь говорить правильно. Да? Сейчас же это как, знаете, с мухами, дрозофилами. В Питере и в Москве говорят по-разному. Но от этого муха не перестает быть мухой. Вот. Может быть, трицератопс и был милым созданием для наездников. Я не знаю. Ну, забавно, вот как раз на трицератопсе, или трицератопсе, так держась за воротник, выглядывая за него. Там,
2: удобно.
0: Ну, надеюсь.
1: Этих тоже надо воскрешать, потому что, ну, надо же проверить, в конце концов. Так, Сабнок задает вопрос. Добрый вечер, спасибо за стрим. Пожалуйста, мы стараемся. А могли ли быть у динозавров кожистые украшения, как у современных птиц? Те же гребни у куриц и наросты на носу у индюков.
0: Да, могли.
1: Спасибо. Ну и следующий вопрос от Евгения Гусева. Итак, для пофантазировать. Если бы было возможно, парк какого именно периода вам бы хотелось создать? Так, Donation Alert не подключен, подключен. Так, сам сижу без обоняния уже 16 лет. Всем здоровья. Сочувствуем, Евгений. Прям беда.
0: Я бы создал несколько парков. Вот. Потому что мы знаем, что в отдельные моменты происходили очень важные переломные события в биосфере. Да? Я бы создал однозначно парк кембрийского периода и посмотрел, что там. Вот. Какие там аномалокарисы плавали, и как там позвоночные эти козявки наши предки существовали. Однозначно девон. Просто девон очень люблю, потому что это время экспериментов, время выхода на сушу. Конечно, триасовое время, да, пермское, вот эти вот что-нибудь. Но если было бы нужно выбирать, я бы подумал, на кого? На первых динозавров или на веселых анапсид посмотреть, которые там бегали про рептилии в пермское время вполне. Не знаю, вот париозавры, там, типа дельтовяти, которые в Кирове находят вятки. Вот тоже было бы интересно, потому что, собственно говоря, европейская часть России – это парк окаменевшего пермского периода. Ну и что-то из мезозоя, наверное, с середины Юры. Хотя, наверное, многие бы со мной не согласились, сказали, давай середину мела. Все-таки цветковые растения и современные группы млекопитающих, много чего еще. Но я бы, наверное, все-таки остановился на юрском периоде, как это ни банально.
2: Так, то есть стегозавр уже был заявлен.
0: Да, да, да.
2: И все такое.
0: Да.
2: Отлично. И упоротый палеонтолог пишет: спасибо за стрим и жду новой встречи с Павлом на факультете.
0: О, это было бы замечательно, да. Будем надеяться, что все откроется когда-нибудь, да, и станут доступны музеи, университеты. Точно. Ну, когда-нибудь точно, да. Большой ждем, привет. Ждем.
2: Вопрос от упоротого Жака Фреско. Не знаю, кто за ним скрывается за этим псевдонимом. Аэродинамика прилагает определенные нагрузки на крыло, в том числе и распределение давлений под плоскостями крыла для создания подъемной силы. Но крыло птеров, по идее, перепончатое. При этом они демонстрируют множество приспособлений, характерных для животных, которые летают на 1000-3000 километров. Так может, мембрана так и была объемной, а не просто пленкой? На размышление дается один Эльман.
0: Ну, когда будут находки отпечатков перепонки, которая позволит сказать, что она была объемная, я полностью подпишусь. Пока мне такого неизвестно. Да? Перепонка, да, там покрытая пикнофибрами, не лысая, ну, в общем.
2: С каким-то мясом прям внутри.
0: Ну, вот. Вряд ли. Опять же, вот все вот эти вот вещи, они до сих пор вызывают некоторые споры. Ведь то, что реконструировалось как пикнофибры, ну, по сути дела, видоизмененные чешуи, которые еще не перья, но что-то вот не до перья, были работы совсем недавно, когда часть палеонтологов сказала: ребята, вы все путаете. Это не все не пикнофибры, это все не имеет отношения ни к чешуе, ни к перьям. Это на самом деле структурные белки и коллагены, которые были в коже. Это все распалось, когда животное умерло, расползлось, и вы принимаете белки, которые были структурные, которые были внутри тела, за вот эти вот наружные структуры. Тут же их начали критиковать другие палеонтологи, вот точка не поставлена. Но большинство считает, что все-таки они были покрыты этими пикнофибрами. Поэтому, ну вот будем ждать еще каких-нибудь хороших ископаемых остатков, если они покажут, что там перепонка птерозавров была не просто вот с чем-то плоским, а каким-то имела сложное строение, да здорово, слава богу, если так будет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Кирилл Крахмалев пишет: всем привет из города Кемерово. Вот город динозавров, диоритовых ваз.
0: Да.
2: Спасибо вам, Кирилл. И Гайбраш Трипут спрашивает: облик какого динозавра в настоящее время вызывает больше всего вопросов? Кто обладает наибольшим количеством непохожих друг на друга реконструкций?
0: Ну, Знаете, мне очень, зачастую сложно отвечать на такие вопросы, потому что вот реконструкции, которые делают палеоиллюстраторы, их тоже много. Они всегда будут отличаться. Да? Я не могу сказать, что я знаю все возможные варианты. А обычно большой спектр разных реконструкций характерен для популярных динозавров. Как-нибудь взять велоцирапторов, тираннозавров, спинозавров, и вот-вот начнется разные какие-то интерпретации. Там один художник нарисует завропода какого-нибудь, а потом 10 человек скажут, да посмотрите, у него угол шеи не тот, там лапки не так. Вот. Поэтому я, честно говоря, не знаю, какие сейчас динозавры наиболее так вот популярны, вызывают большинство споров. Вот. Тут я думаю, что, не знаю, палеофаны даже могут мне что-то рассказать. Это вообще было бы очень здорово, потому что когда общаешься с людьми, которые интересуются палеонтологией, они много чего могут рассказать самим палеонтологам. Что интересует, что привлекает внимание, потому что вот у меня уже некоторый замыленный взгляд. Да? Я вот не смотрю многие документалки, я не смотрю все изображения каких-то динозавров. Просто отчасти не хватает на это времени, отчасти уже какие-то другие задачи. Поэтому такой симбиоз людей, которые интересуются динозаврами, и, собственно, палеонтологов, это было бы очень здорово. Ну, конечно, welcome люди, которые заинтересовались христодерами.
1: Христодеры – наше все.
0: Это точно.
1: Кир В. с нами на стриме, помогает, поддерживает и задает следующий вопрос. А есть ли свидетельство коллективизма у динозавров? Дейнониих, траодоны предполагаются в качестве динозавров, которые могли бы развиться до разумных.
0: Да, коллективизма, социализма и прочих вещей у динозавров, ну, опять же, сложно, да? Есть идея, что вот продвинутые тераподы, там, манерапторы, были стайными. Ну, есть косвенные к этому предпосылки. И опять же, вот эти вот вещи, которые волнуют многих, они вот хорошо разбираются во многих роликах. Опять же, отсылка к упоротому палеонтологу, он разбирал эту тему. Да, это возможно. Да, нет никаких противоречий, что вот мелкие там тераподы были вот стайными. Да? Но с другой стороны, нет вот таких стопроцентных, наверное, свидетельство того, что они стопроцентно были стайными. И есть обсуждение, да? Есть предпосылки. Но вот стопроцентных находок, которые скажут, так, вот этот динозавр стайный, вот этот, и вот этот, и вот этот. Да? Вот этот охотились, эти охотились вместе, эти охотились. Ну, все-таки на уровне гипотез.
1: Спасибо. Кукурузка все еще с нами. Вопрос остатков. Какого вида найдено больше всех?
0: Мамонта. Я думаю, вот. Но это мое внутреннее ощущение, да? Вообще, вот есть такое правило, чем более современное человека. Животное...
2: Человека, бы я сказал.
0: Ну, если мы берем из современных, да, где ни копни на кладбище, там всюду люди. Вот.
1: Ну, как вот, получилось, непонятно.
0: Если брать что-то вымершее, вот мамонтов что-то везде очень много, все на глушаре. Куда не поедешь, везде они валяются. Вот. Ну, а если как бы серьезные про динозавров, ну, это североамериканские таксоны. Там, в динозавровом парке многие там рогатые динозавры, утконосы, известны по десяткам скелетов. Там массовое захоронение, конечно, были. Ну, вот. Спасибо. Ну, и если отвлечься от динозавров, иногда хочется от них отвлечься. Вот у нас на кафедре ведется работа по изучению древней саламандры. Называется Эос Каферпетон, она жила 90 миллионов лет назад. И как раз в тех же местонахождениях, где почти предка тираннозавра Тимурлингию нашли, описали, и много кого еще. И у нас несколько десятков тысяч костей этой саламандры. Я думаю, что это вот претендует на одно из... Когда все это изучится, это будет на одно из самых хорошо изученных ископаемых позвоночных.
2: Слушайте, а я, извините, что я влез, я просто вспомнил, как мы копали в Бетово, по-моему, неандертальскую стоянку. ну, средний палеолит, там неандертальских костей нет вообще, зато мышиных костей там просто немерено. У нас там кончились там вот такие маленькие пакетики, чтобы туда скелет уложить мышиный. Там было ими все сплошь мышей. То есть там же это не неандертальская стоянка была, а мышиная стоянка. Вот. Так что мне кажется, что если начать считать, то, наверное, каких-нибудь грызунов окажется вообще там.
0: Да, да. И главное, и что мамонты, цикл размножения мамонтов, да, воспроизведения, он более длинный, а грызуны быстро-быстро-быстро, да. много. Короткая жизнь, но много маленьких скелетиков.
1: Угу. Ксения Дмитрий-Целест также с нами все еще на стриме. На данный момент найдены скелеты динозавров, отпечатки их следов, оперение, кожа и все такое. Но остались ли вопросы, на которые у ученых нет ответов?
0: Если вы были внимательны, то я на многие вопросы ответить просто не могу. Потому что не найдено. Таких пробелов очень много. Хорошо, даже возьмем того же тираннозавра. Кое-где отпечаталась кожа лысая. Но мы же не знаем отпечатков сплошного, да, вот покрова. Может, где-то у него там торчали либо пикнофибры, либо какие-то перья или что-то. Да, даже с такими известными видами много пробелов. И когда вот берем каких-то конкретных представителей, таких пробелов очень много. По сути дела, я не знаю вот, как хоть одного динозавра, про которого можно было сказать. Про него известно все. И все палеонтологи с этим согласны. И не только палеонтологи. Нет, берете любой вид. Изучаете. Да? Поле непаханное. А что уж, если говорим про динозавров, которые находятся на территории России, там. Ну вот, я думаю, что через несколько лет вот, кемеровский примитивный рогатый динозавр, пситокозавр, он будет неплохо изучен. Потому что много скелетов уже известно. В общем-то, у него есть шансы стать хорошо изученным. И то, чего еще неизвестно. Отпечатки кожи, отпечатки перьев, не найдены вот кожистые яйца конкретного сибирского пситокозавра. Кстати, пситокозавр сибирский – это видовое название сибирский. Вот. Так что, работаем.
2: Вопрос от Гайбраша Трипвуда. Почему у хищных динозавров передние лапы, как правило, уменьшались в размерах, становясь бесполезными? Почему они уменьшались вместо того, чтобы приспособиться для нанесения ударов добычи таких?
0: Ну, на самом деле, не у всех, да, у тех, которых уменьшались размеров, как раз отчасти это связано, или, может быть, не отчасти, с движением на двух ногах и с балансировкой тела. Потому что если типичная такая динозавровая постановка тела, если у тебя еще массивные лапы, ты бум, и все, мордой упал вперед. Надо что-то убирать. Берем лапы за ненадобностью, да, челюсти есть, задние ноги есть, все нормально. Но ведь были динозавры хищные, у которых был очень мощный лап, какие-нибудь мегарапторы, допустим, загадочная группа, да, или как эти динозавры, как Фредди Крюгеры с огромными когтями и с развитыми лапами. Действительно, редукция передних конечностей – это такая генеральная эволюционная тенденция основная. Связано, вот, может быть, как я сказал, с бипедализмом, но были исключения. Мы тоже можем, например, сказать, что для ящериц, современных лепидозавров, или, опять же, это не родственники ближайших динозавров, это другая линия диапсид, для них основной там, тенденцией эволюционной является потеря конечности. Не значит, что все потеряли конечность, но тенденция есть. Змеи, пожалуйста, безногих ящериц очень много. Да? То же самое и с тераподами. Тенденции есть, но не всегда, не 100% она реализована. Хотя были вот эти вот мононикусы из группы Альварес-Завры, у которых один палец оставался. Вот тоже интересно, для чего. Да? Может быть, там самец с самкой вот так вот общались или там почесать. Ну тоже элементы бы поведения вот, вряд ли были бесполезны. А потом лапки тираннозавра, говорят, маленькие, немощные. Вот я думаю, что если подойти к тираннозавру, он вас не сожрет. Если бы он втащил бы вам этой маленькой лапкой, все равно мало бы не показалось.
1: Так, Иван Квасов задает следующий вопрос. Есть ли список ссылок на депозитории ЗД? 3D файла со скелетами динозавров. Поделитесь.
0: Я смогу, да. Большой привет Ивану. Есть ресурсы, где выкладывают отсканированные скелеты как современных позвоночных, так и ископаемых. Там есть дигиморф, морфосурс и так далее. Но вот мне проще, наверное, потом посмотреть точные ссылки. Потому что вот если со слуха дигиморф, морфосурс вот такие вот есть. Может, наверняка еще что-то.
1: Спасибо. Катя Шутова задает следующий вопрос. Зачем вообще разбирать образы динозавров в кино? Режиссеры же создают свою вымышленную вселенную и имеют право делать тех динозавров, которых захотят.
0: Я полностью согласен. Но тогда давайте будем честными. Вот мне действительно, даже под моим выступлением, было совершенно правильное такое замечание по поводу того, что, слушайте, вот вы разбираете этих динозавров, а это ведь написано в книжке, что это не совсем динозавры и прочее. Давайте ставить дисклеймер. Вот начинается парк юрского, мир юрского периода очередной. Появляется такая говорящая голова. Все, что показано здесь, это не является динозаврами, хотя мы их будем называть. Вот это наша выдумка, и давайте палеонтологи и палеофаны это не обсуждать. Ну, тогда бы и не обсуждали. Да? Пока таких дисклеймеров нет, обсуждать будем, потому что люди, когда смотрят на, скажем так, искаженные образы динозавров, они думают, что это действительно они такими и были. Поэтому такие вещи надо обсуждать. Да? Но вот если, не знаю, фильм про древних людей, они там будут летать или что-то чем-то нехорошим совсем заниматься. Да? Вот. Но тоже такое надо разбирать. Иначе человек посмотрит, что неандерталец там, летал или что-то еще делать и скажет, да я знаю все о древних людях, вот они какие были. Ну, вот с такими неточностями надо не то чтобы бороться, но подправлять.
2: Да? Летал на птеродактиле.
0: Летал на птерозаврах, да. Вот, не знаю, там, выращивал мышей. Поэтому там, где были неандертальцы, мышей было много, а неандертальцы улетели. Да? Ну, можно много чего придумать. Так что надо разбирать, как и многие другие ошибки. Надо.
2: Спасибо. Вопрос от Ивана Рогожева. А были ли с яйцами динозавров исследования, аналогичные тем, которые с их перьями делали? Поиск меланосом, все вот это. Есть какие-то обоснованные идеи, какого они были окраса?
0: Да, вот в этом плане все очень просто. Нашли пигменты, они сохраняются в скорлупе, и проанализировали. И такие же пигменты есть в яйцах современных птиц. И установили, например, что авирапторы, группы хищных динозавров, у них были голубые яйца. Так что это делается и будет делаться. Да? Цвет оперения и цвет яиц – это перспективное направление. Да.
2: Следующий вопрос от Александра Макаренко. Скажите, в Северном Причерноморье были ли находки останков динозавров? И какой приблизительно был климат в ту эпоху в данном регионе? Вот. Северное Причерноморье, пожалуйста.
0: Северное Причерноморье. Сейчас, подождите секунду. Нет, остатков динозавров вот, костных я не припомню там. Если брать европейскую часть России, то там вообще очень мало и находят на самом деле отдельные остатки динозавров, но в основном в морских отложениях. Да? Поскольку климат мезозоя, он такой достаточно ровный, ну, если не берем конец мела, при полярной территории там было прохладненько, то при Черноморье было, как и в европейской части, там, в России, в районе Волги, тепло, хорошо, и динозавры там жили. Вся проблема в том, что не сохранились, собственно говоря, породы, где содержатся остатки динозавров. Но весь вопрос, что-то, вот я вот без анализа геологической карты и прочего, вот так на памяти, конечно, я не держу в голове, что там были острова, допустим, либо там было море по реконструкции. Мне это тоже надо смотреть, как и вам. Кстати, есть замечательные всякие тоже ресурсы, где точку ставишь современную и ставишь интервал времени, который тебя интересует, и он показывает древний глобус, древние материки, и показывает точку, где это было тогда. с палео широтой и с палео долготой. И, в общем-то, вот такие вот вещи вы можете сами посмотреть и, в общем-то, ответить на эти вопросы. Ну, конечно, удержать в голове название всех динозавров и особенности климата на всей планете, ну, это непосильная энциклопедическая задача. У меня мозг вообще такой однозадачный. Я вот сегодня полдня справил таксон-признаковую матрицу для древних саламандр, и у меня саламандр головного мозга. Я только о них могу.
1: Спасибо. Смотрят нас 1130 уже человек. Спасибо, что вы с нами. И вопрос задает Кирилл Крахмалев. Каким образом устанавливают факт наличия чешуйчатых пластин, оперения или иного покрытия тела у динозавров? По каким особенностям костей? Ведь ничего, кроме костей, не сохраняется. Или есть какие-то косвенные признаки?
0: Есть прямые признаки, да, отпечатки кожи и отпечатки перьев. В свое время это как раз сменило концепцию представления о динозаврах. В прогулках о динозаврах, о которых мы говорили сегодня, да, там динозавры лысые, да, проходит 10 лет, и все уже воспринимают, по крайней мере, хищных динозавров как полностью оперенные формы. Но не всегда сохраняются, конечно, отпечатки перьев. Тогда надо искать какие-то косвенные вещи. Да. Иногда это бугорки на костях. И, кстати, один из вопросов, который задавалось, да, по-моему, зачем бугорки, соответственно, зачем развитые перья у динозавров, которые не летали. Вот понятное дело, что маховые перья они поддерживаются этими бугорками. Я сразу же отвечу и на этот вопрос. Они были нужны, крупные перья, нелетающей формы на передней конечности для того, чтобы бегать. Представьте себе, вы хищный динозаврик, ну, такого небольшого размера, и очень быстро бежите, за вами бежит тираннозавр. Вам нужно сменить траекторию, чтобы уйти от этого крупного создания. Да? И вы используете вот эти вот перья на передних своих конечностях как такую плоскость, которая вам позволит совершить быстрый поворот. Да еще на хвосте какие-нибудь плоские перья тоже, которые дублируют вот этот поворот плоскости. И вы быстро сворачиваете, тираннозавр пробегает грустный, еще у которого обоняние пропало, и все, вы спаслись. Вот. Так что перья использовались не только для полета, для бега, для смены траектории, для поддержания температуры, потому что динозавры были теплокровные, для того, чтобы они были демонстрационными структурами, для того, чтобы самку привлечь, или там, показать другому самцу, я большой, красивый, вон какие у меня перья, вот ты на меня не реагируй, вернее, реагируй, бойся меня, не привлекайся. Вот. То есть перья – это многофункциональные вещи, и они, отпечатки их известны. Вот. И бугорки известны, да, значит, перья были. Ну и вспоминаем такого замечательного динозавра, как овираптор монгольский. Отпечатков именно перьев этого динозавра неизвестно, хотя его родственники китайские, ранние меловые, известны с перьями. Да. Но самку нашли на кладке, и у нее абсолютно такая поза на сетке современной. Если напугать птицу, она вот прикрывает определенным образом кладку, и мы знаем, что она прикрывает перьями. И, соответственно, мы можем предположить, что у овираптора тоже были перья. Не случайно вот эта поза защиты, поза на сетке была характерна для тех динозавров. Это вот такой вот путь, ну, он типичный для палеонтолога. Да? Нашли что-то, интерпретировали поведение, значит, нашли что-то похожее, значит, перья были. Ну, путь иногда бывает проще, да, нашли перья, все. Но бывает вот по косвенным вещам, это нормально.
2: Ну, вспоминается, я тут, раз можно мне влезть,
1: можно.
2: Вспоминается археоптерикс знаменитый, которого еще в 19 веке нашли, и долгое время был канонической такой переходной формой, а сейчас получается, что, в принципе, он как бы не особо выделяется среди динозавров, насколько я понимаю, только исключительно тем, что была сохранность, позволившая у него определить покровы еще вот там 150 лет назад. Я правильно понял?
0: Ну, на самом деле нет, он все равно сохраняет свой статус такой переходной формы. Да? Просто теперь мы знаем, как были устроены перья у летающих хищных динозавров. Есть такой родственник велосираптора микрораптор. Вот у него есть перья нормальные на передней конечности и на задних, такой биплан. Так вот, у археоптерикса тут было то же самое. Но просто когда вот нашли Археоптерикса, там, я не знаю, это байк или не байк, у меня не было возможности поговорить об этом, как-то вот мимо проходило, со специалистами, которые занимались именно Археоптериксом. В научной литературе я этого как бы не встречал факта. Вот на уровне байки, не знаю, подтвердится или нет, что когда нашли берлинские экземпляры или вот какой-то из этих самых лучших, препаратор чистил, он чуть-чуть почище. Вот почистил, ну, передние конечности, крылья, перья, ну, нормально, птицы есть, вот, пожалуйста, птица. Начал чистить ноги, там тоже перья длинные. И их срубили. Но есть вроде бы зарисовки, что они были. Поэтому Археоптерикс тоже был четырехкрылым, по сути дела. И вот этот вот переход от, на, к нормальным птицам современного вида, от динозавров, он проходил такой через стадию длинных маховых перьев на ногах. Потом он, эта черта исчезла. Так что Археоптерикс на самом деле он дает очень много.
2: Прости,
0: я за Археоптерикс.
2: Да, я тоже.
1: Да, я свой. Но пацана.
2: Так, Кукурузка пишет. Видели поезд динозавров? Кто это Скотт-палеонтолог? Это мультик, что ли? Я
0: не помню. Это есть такой мультик, говорят, замечательный и прочее. Но когда он вышел, как-то я уже был немножко большим. А почему я не показывал своим детям, я не помню. Вот. То есть я знаю, что есть такое, что он хороший, но вот ничего не могу сказать. Про Скотта-палеонтолога тем более. Может быть, когда-нибудь посмотрю. Я думаю, что в старости как раз буду смотреть этот мультик. То есть у меня появились планы уже.
1: Спасибо. Я, кстати, предлагаю ускориться, потому что вопросов еще примерно 70, а до конца...
0: Хорошо. Я могу отвечать гораздо быстрее.
1: Давайте попробуем.
0: 40% будет «не знаю» сразу.
1: Так, Тата Атанава спрашивает. По каким методикам оценивать максимальную популяцию динозавров в условный период N? Например, людей в начале 21 века 8 миллиардов.
0: Никак не оценивают. Ну, потому что нет таких данных, которые нам позволят. Да? Можем сказать, что в этой экосистеме вот это был доминирующий динозавр, потому что остатков его много. Но интерпретировать, какая была там популяция, это сложно. Потому что мы не знаем там детальные там, карты сообществ, да, какие были экосистемы, а были ли они мозаичные и так далее. То есть каких-то методик для разработки численности определенного вида или рода динозавров в определенное время нет. Ну и вопрос, зачем это делать, нет. Не встречал.
1: Спасибо. Далее Роман Красноперов задает свой вопрос. Если бы все-таки появилась возможность воссоздать какой-либо вид динозавров, то нужно было бы его адаптировать для дыхания в нашей современной атмосфере. Ведь известно, что газовый состав в земной атмосфере менялся с течением времени. Нужно или не нужно?
0: Не нужно. Настолько сильно он менялся, но в крайнем случае там какую-нибудь кислородную маску бы вы выделили стегозавру нашему воскрешенному, что-нибудь бы придумали. Ну, по большому счету, птицы приспособились, но я верю в динозавров, не птичьих тоже.
2: Вопрос от Анвиса. Мог ли возникнуть динозавр с разумом, сравнимым с человеческим? Если да, то на основе какого из видов может найден такой, о котором можно было бы сказать, а этот был смышленый примерно как макака. Это прямо к вашему первому выступлению у нас.
0: Ну да, да, когда настолько я был поражен, что количество нейронов у продвинутых современных динозавров, у врановых, вот, что оно сопоставимо с некоторыми приматами, ну, как с мартышками там и прочим, что я сказал тогда, о, это столько же, сколько у человека, меня так это впечатлило, и сразу захотелось продвинуть по разумности птиц, то есть современных динозавров практически до приматов, до продвинутых, да, до человека. Нет. То есть потолок это врановый, но вопрос, а могли ли возникнуть? Ну, наверное, могли, но не возникли. Ну, раз не возникли, чего об этом говорить? Возникнут ли в будущем? Нет, не возникнут, потому что уже есть человек. Если человек исчезнет, ну, может быть, возникнут, а может быть и нет. То есть пути эволюции, они такие неисповедимые, сложные. В общем, можем фантазировать только.
2: Вопрос от румяного пирожка. Для интересующихся изучение динозавров в приоритете. А что в топе для палеонтологов? Что ученые считают интересным? Вот такой вопрос. Я предвижу ваш ответ.
1: Я тоже.
0: В топе на самом деле все позвоночные. Вот если люди занимаются позвоночными, я не буду говорить про беспозвоночных сейчас, вот специалисту, потому что если бы сидел там палеонтомолог, который древним насекомым, и сказал, что динозавры – это вообще неинтересно, вот клопы, допустим, да? Либо сидел бы палеоботаник, говорит, вот изучать мегастробилы таких-то растений, ну это не сравнится с какой там тираннозавровой кожей, да? Я все-таки позвоночник, и на самом деле поначалу мне казалось, когда я был студентом, ну, что да, динозавры – это интересно, а больше ну, вот никто не интересен. Потом, когда начинаешь изучать какую-то группу, оказывается, что это целый мир, целая вселенная. Очень интересно. И древние рыбы девонские, допустим, это какая-то фантастика, бесчелюстные древние. Эволюция амфибий. Что мы сейчас имеем? Лягушку, саламандру, там, червягу – древние вот эти темноспондилы, там, крупные амфибии, крокодилоподобные. Это же тоже целый мир, целая фантастика. На самом деле нету неинтересных организмов в целом древних. Они все интересны. Вот. Я не ухожу от ответа, это правда мое мнение. Единственное, с другой стороны, есть личные предпочтения. Я не люблю мамонтов. Мне вот кажется, что когда говорят, ну вообще, что такое палеонтология? Это динозавры и мамонты. Мамонт – это практически один вид. Но он уже модельный, да, его можно и тоже бесконечно изучать. Вот можно лабораторную крысу, аксолотли и мамонта. Вот мамонта, может быть, его в каком-то виде возродят рано или поздно, вот скорее его и начнут изучать. Так что все интересно. Но спасибо. Финансирование проще получить под динозавров.
1: Потому что они классные, да.
0: Да, потому что это бренд.
1: Тир В задает следующий вопрос. А можно рассказать о проблемах определения остатков белков в фасилиях даже с учетом деградации? Это проблема методов или фундаментальная?
0: Это проблема и методов, и проблема фундаментальная, потому что действительно, когда смотришь работы Мари Швайцер и компании, и последователей, и соратников, там и коллагены сохраняются, и вообще и ДНК, и так далее. Тут же читаешь статьи, что оказывается это либо загрязнение, либо что-то еще другое. И современные методы там, иммуногистохимии могут реагировать вообще на неорганические соединения. То есть это фальшивые результаты. Да? Вот сейчас это все колыхается, это все исследуется. Давайте вот чуть-чуть подождем. 5, может меньше. Да? Я не оптимист, поэтому вот год-два этого мало. 3-4-5 лет, может быть, какая-то истина и будет. Пока это вот топовое направление палеонтологии. Тут нас могут ждать и сюрпризы, и разочарования. Вот, скажу так. Мне бы очень хотелось, I want to believe, это как вот X-Files, секретные материалы, мне бы очень хотелось, чтобы сохранялись. Но есть сомнения.
1: Спасибо. И наш спасибо отходит человеку, который подписался, Бутчанов. Спасибо, побольше бы палеонтологии, мы постараемся. Спасибо вам, что смотрите, и спасибо вам за поддержку. Александр пишет, проводили ли российские палеонтологи исследования бармита, так, делового янтаря из Мьянмы, планируется ли экспедиции в Мьянму?
0: Я, честно говоря, не знаю, как бы работает ли кто-то из палеонтологов позвоночных с материалами из Мьянмы. Все-таки у нас больше работают с балтийским янтарем. Вот. Ну и это все-таки сфера больше палеонтомологов как раз. Там очень много насекомых и членистоногих других, а с позвоночными тяжело. С Мьянмой не слышал, чтобы наши работали. Ну, может, мне просто что-то не известно.
1: Спасибо. И я, Саша, с твоего позволения, следующий вопрос тоже зачитаю. Это не вопрос, вернее, а констатация факта. Тимур Воронков пишет. Жена спрашивает, а кто это говорит? Отвечаю, Соколов. А что? Голос знакомый. Мне кажется, он уже член нашей семьи. Так что, Саш, ты член семьи Воронковых, кроме того, что Соколов. Такое дело.
2: Ой.
1: И не отвлекаясь, следующий вопрос Winterpack задает. Известны ли исторические записи о находках костей динозавров в средние века или раньше? Если в то время находили голову дракона, что с ней делали? Сохранялись ли где-то кости, найденные до зарождения палеонтологии, археологии, как наук?
0: Ну, на самом деле, похожие факты были. Да? Но когда в средневековых там, городах находили череп шерстистого носорога, принимали его за дракона. По сути дела, когда люди находят что-то необычное, находили что-то необычное, что не вписывается в концепцию окружающего мира, начинались придумки всяких вот мифологических созданий и так далее. Там находили черепа слонов, с этой дыркой возникли циклопы. Ну и таких вот вещей было много. Я сейчас вот, наверное, уже достаточно поздно, вечер. Не очень поздно, но уже вечер. Голова так, наверное, хорошо не работает. Конкретных примеров я не знаю. Вот сходу. Но вот на уровне баек и почему-то вспомнилось рассказанное, что где-то в каких-то то ли не пещерах, то ли церквях, то ли Нового Афона, то ли где-то, брать не буду географическая привязка, но был палеонтолог, и надеюсь, что есть, который 90-е там решил, что уйдет в религию и действительно стал священником, но потом тоже своим друзьям рассказывал. Показывали зубы дракона, которого убил Георгий Победоносец. Ну, с палеонтологическим бэкграундом человек определил, что это зубы хищных динозавров. Так что такие вот вещи, наверное, есть и бывают. Это нормально.
1: Спасибо. Перед следующими вопросами я предлагаю несколько объявлений. Сделать довольно важно для нас. Саша, давай начнем с тебя.
2: Начнем с меня. Ну, я хочу просто напомнить, что мы выходим по средам и субботам, и в ближайшую среду, 9 декабря, у нас будет стрим, тему которого мы еще не объявили, но объявим в ближайшее время. А в четверг, 10 декабря, мы планируем опубликовать 5-й эпизод форума «Ученые против мифов 13». И это выступление кандидата психологических наук Ольги Сварник. Гены, пол, объем серого вещества имеют значение со знаком вопроса. Мифы о мозге, сознании и наших способностях. Очень интересный доклад. Будет в четверг в 19:00. А в субботу, 12 декабря, тоже будет наша трансляция. И тоже мы скоро объявим, что это будет. Я уверен, что это будет что-то крайне интересное. Виталий.
1: Да, и, кстати, напомню о том, что после каждого стрима все заданные вопросы отправляются нашему спикеру. Он выбирает два из них самых интересных, на его взгляд. И данным товарищам мы вручаем прекрасные футболки форума «Ученые против мифов». Это вот наше такое большое спасибо тем, кто смотрит, задает вопросы и все такое. Кстати, по поводу того, что люди смотрят и задают вопросы, если вы до сих пор с нами в стриме, а такое количество людей, 1155 человек прямо сейчас смотрят. Если вам нравится то, что вы видите, если вам нравится общаться в чате, то присоединитесь к нашему телеграм-чату, уютному, симпатичному, и периодически туда заходят также лекторы, отвечают на вопросы, и ссылка на него появится сейчас в чате этой трансляции.
2: А сейчас, наверное, продолжим с вопросами. И вопрос от доктора-врача. Какие качества, по вашему мнению, требуются для человека, который решил всерьез заняться палеонтологией?
0: Ну, интерес к палеонтологии, ну, готовность к рутинной, скучной работе, потому что то, что мы видим, какие-то реконструкции динозавров и прочее, это некая вывеска, некий фасад. Для того, чтобы провести научное исследование, надо пройти долгий путь. Если мы даже не берем там экспедиционные работы, раскопки, какие-то там, не всегда это хорошие условия, то надо изучить, применить методы, описать, подготовить статью, послать ее в редакцию журнала, получить разгромные рецензии рецензентов, подправить ее. Это большое, большая работа. И кроме этого, зачастую, особенно если у вас много материала, надо материал изучить весь, там, применить там, статистические методы или что-то другое. Иногда это уходит очень много времени. Поэтому любовь к палеонтологии и готовность заниматься иногда скучной работой.
2: Спасибо. И вопрос от Ксении Деметрии Целест. Какого цвета были динозавры?
0: Практически всех. Сейчас есть какие-нибудь райские птицы разноцветные. Наверное, были райские динозавры. Очень красивые. Но про микрораптора известно, что он как скворец такой был темный, переливался. Да? Про некоторых известно. Да? Но, глядя на современных птиц, можно предполагать, что очень разные.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Кирилл Крахмалев. Известно ли вам, что ограничивает максимальный размер динозавров?

0: дыхательная система, эффективная всасывание кислорода и прочее, газообмен. Вот это вот ключевые моменты, которые позволили динозаврам быть крупными, да, гигантскими, но всему есть предел.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос от Кирилла Крахмалева, который продолжает поддерживать наш стрим. Кирилл, огромное вам спасибо за поддержку. А почему так мало палеонтологии и археологии в школе? Ведь важно иметь всесторонне развитых людей, которые не будут за наш крупный пост давать деньги на всякую ерунду и отказываться от достижений науки. Что с этим делать?
0: Ой, ну, я постараюсь кратко, потому что я понимаю, исключить. Я недавно взял в руки учебники, которые рекомендованы для сдачи ЕГЭ. То есть это, по сути дела, такая библия для школьника. Все, что там написано, это истина в последней инстанции. Да? Без этого ЕГЭ. Если вы там написали что-то, в ЕГЭ ответили, и вам сказали, вы тут ошиблись, вы такой можете, апа, в этом учебнике написано, и эксперт ЕГЭ скажет, ну раз в этом написано, значит, правда. Мне кажется, можно было провести 5 или 6 докладов. Мифы в учебнике рекомендован ли? Это ужас, просто кошмар. То есть там вроде бы есть, где-то слышали про современные какие-то находки или данные. Вот одно предложение современное, дальше идет бред, бред, бред, бред, потом снова вроде там, лучик. Вот мне кажется, что лучше бы вот такой палеонтологии вообще бы не было. Чем, ну, мне кажется, что учебники должны писать специалисты. Не просто вот... Вот доктор или кандидат биологических наук, он знает, ты же биолог, он знает все. Вот тут ты напишешь обо всем. Нет. Про молекулярную биологию должен писать молекулярный биолог. Про палеонтологию должен писать палеонтолог и не один. Тогда вот глупости не будет совершенно. Я уж не помню, но у меня просто вот все. Там сердце в первый раз в жизни. Кошмар. Так что биологическое образование в школах – это... большая проблема. Есть, конечно, специализированные классы, специализированные школы, биологические классы. Ну, как приходится в них преподавать, поскольку я преподаю школьникам в академической гимназии с ПБГУ, то часто приходится. Вот дети, есть такое-то, такое-то, такое, но это не для ЕГЭ. Вот эта фраза вот не для ЕГЭ, ну, дети уже тоже привыкли к этому. Да? То есть есть наука, а есть ЕГЭ. Вот отсюда, это... наверное, шизофрения, ага. Может, такая образовательная.
1: А это отличный план сделать доклады по темам мифа о ЕГЭ. По темам, которые...
2: Не надо.
1: Идея интересная, подумаем об этом. Ладно. Спасибо огромное. Друзья, больше 2 часов находимся в прямом эфире. Огромное спасибо, Павел. Саша, тоже спасибо. По-моему, было очень интересно. Друзья, если вам действительно понравилось то, что вы увидели, поставьте лайк этому видео. Вот и присоединяйтесь к нам в наших следующих трансляциях, стримах. Мы стараемся делать их очень интересно.
2: Спасибо, Павел.
0: Да, спасибо вам, да, очень было приятно пообщаться со всеми. Жалко, что...
2: Редко.
0: Жалко, что и редко, и хочется не только онлайн, потому что, когда много преподаешь и общаешься, уже и все онлайн, хочется увидеть живых людей. Наверное, они где-то есть на свете.
1: Да, я тоже видел пару человек. Все, спасибо большое, и до скорых встреч. Пока-пока.
0: Не болейте.
2: Да. До свидания.

0: Добрый день, меня зовут Ярин Михаил. Я руководитель специальных проектов концерна «Калашников», инструктор по выживанию. Я занимаюсь экипировкой и снаряжением уже достаточно давно. Общий полевой стаж у меня больше 30 лет. Я был практически везде, кроме тропиков и пустыни. Тема моей лекции – выживание для чайников. Что нужно знать обычному человеку, чтобы не умереть в лесу, внезапно осознав, что он не понимает, куда ему идти? Почему для чайников? Потому что профессионал сам справится, а если не справится, то значит он попал в такую ситуацию, в которой чайник точно не выживет. Хотя бывают разные случаи. А обычный человек, он должен понимать, что ему нужно делать. Мы разберем психологию, немножечко покопаемся, а потом будем просто заниматься алгоритмом, самым простым алгоритмом. Ничего сложного в этом нет, никаких Рэмбо, спецназа и всего прочего в этом нет. Обычные люди в обычной ситуации делают совершенно обычные действия. И вы это сейчас увидите, почему. Значит, базовое вступление у меня такое, что в парке Лосиный остров в 2014 году погиб человек. И трагедия, в моем понимании, больше не в том, что человек погиб, это всегда трагедия, а в том, что это произошло в черте города Москва, где есть 4G, Навальный, велопробеги, пицца на дом и все что угодно. Погиб человек, погиб от переохлаждения в лесу. Его очень долго искали, но в конечном итоге нашли, и было уже поздно. Вот что надо делать, чтобы вот такого не произошло с вами, либо с людьми, которые находятся рядом с вами? 3/4 погибает от переохлаждения. Это постулат, который надо помнить. И, соответственно, этому постулату действовать. Мы потом дальше будем смотреть, как это надо делать. Отучить человека, запретить ему куда-либо ходить невозможно. Человек все равно будет лезть туда, куда не надо, и говорить, что все нормально, я тут читал, я видел, у меня есть iPhone. Все равно все будут туда ломиться. То есть люди стремятся в опасные места без подготовки, плана и снаряжения. Это обычная ситуация. И человек не умеет оценить масштаб. Потому что одно дело, если вы сходили в тот же Лосиный остров, попробовали, погуляли, прошлись вокруг дачи, а другое дело, если попали в немного другой район, немного изменилась метеообстановка, немного изменились время, там, место в сутках, вы гуляли днем, а попали в ситуацию, когда это происходит вечером, немного не рассчитали собственные силы, вот, все сразу будет по-другому. Плюс так называемые силы природы. Это, в принципе, не контролируется. Вот это скриншоты с моего телефона. Вот сидит Ксения, которая принимала непосредственное участие в этом процессе. Первый скриншот. Девочка. Ну, я вам зачитаю. Девочка. Михаил, здравствуйте. Видела вашу лекцию о выживании на природе. Есть вопрос. А вы говорите, что в условиях наибольшего удаления от города нападения волков и кабанов ждать не нужно, их не будет. Я иду в одиночный походик на 2-3 дня в начале ноября в Костромской области. А там такой же уровень опасности или стоит предпринять дополнительные меры предосторожности? Буду благодарна, если найдете время ответить. То есть человек идет в одиночку на 2 дня в ноябре в Костромскую область. Единственный вопрос, который его интересует, нападет ли на него волк или кабан. Закончилась ситуация следующим. Мне приходит смс-ка. Михаил, здравствуйте, можно вам набрать? У меня, к счастью, ловит телефон. Я отвечаю. Да, говорю, ты у людей? Нет, я в лесу, умудрилась заблудиться, не дойдя до Михеева. Промокла, замерзла, костер не взялся, легла в спальник, пытаюсь согреться. Девочку вынули, костромская банда Лиза Алерта. Вот, на отклик, в состоянии, ну, вот если бы опоздали еще чуть-чуть, то хладный труп был бы упакован. У девочки была палатка, спальник, еда, фальшвейер, спички. У нее было все. Я говорю, а что ты вот, тебя же там кричали, а вот что ты сигнал-то не подала? Что фальшвейер бы зажгла, все видно было. Говорит, а я, говорит, крышечку открутить не могла, сил не хватило. То есть вот обычная ситуация в городе Москве. Значит, существует очень много различных приемов, как подготовиться к процессу. Первый – это подготовка. Самый главный. Если вы куда-то собираетесь, вы должны подготовиться. Морально, материально, физически. Все зависит от масштаба бедствия. Если вы идете одно дело за грибами, а другое вы собрались на Камчатку, например. Без подготовки лучше ничего не делать. Потому что без разницы в природе, кто я как профессионал, либо вы как чайник, который первый раз попал. Мироздание, ну, все равно. Умирают все. Вот. Набор параноика, как я его называю. Нож. Это первое, что должно быть у вас всегда в этом наборе параноика. И не, вовсе не обязательно, что это будет вот такой вот страшный живопыр с пилой, с которым бегал Рэмбо. Вот у меня, например, на поясе вот такой вот мультитул, вот, который тоже совершенно спокойно может выполнять функции ножа. Здесь есть нож, здесь есть вот пила, здесь есть все что угодно. Есть такие, знаете, швейцарские офицерские ножи такие красненькие продаются. Вот это вот самый оптимальный вариант. Причем он должен быть длиной, ну, он так чуть побольше, чем совсем перочинный ножик. Если там есть лезвие и пила, это идеал. Вот этого вполне хватает для того, чтобы обеспечить себя, то есть обеспечить себе те вот необходимые вещи, которые будут нужны, когда вы будете в лесу решать вопросы со своим попаданием. Можно взять большой нож, можно взять кухонный нож. Но нож – это инструмент, это не оружие. Как все привыкли думать, что вот ты нож, это хулиган, ты там кого-то убьешь. Нет, чтобы убить ножом, надо, во-первых, потренироваться. Но человек, который умеет пользоваться ножом, он сможет себе сделать костер, убежище. Это все что угодно. Вот у меня есть вот такой вот, я, ну вот это как бы специальный нож, вот он. Средних размеров такой. Ты, в принципе, можно сделать все, что угодно. Дальше. Компас. Все в этом мире меняется. Телефоны садятся. Но северный магнитный полюс может отменить только Господь Бог. Но пока в его планы это не входит. Самый обычный компас. Лучше всего, если вы всерьез озаботились безопасностью, и вам это просто интересно, есть такая компания, Москомпас называется, российская. Они стоят денег, эти компаса, но они реально хорошие. Уж есть китайские компаса, где стрелка может показывать туда-сюда, там до 15 градусов. Москомпас – это компас, который не врет. Значит, средства розжига огня. Спички, зажигалка, огниво, активная растопка. Даже если вы не курите и категорически против, и поддерживаете закон об ограничении курения табака. Зажигалка, если вы пошли в лес, должна быть в каждом кармане. В штанах и в куртке. Вот взяли две зажигалки, одну сюда, одну сюда. Постоянно. Любой выход. Потому что будет зажигалка, будет возможность развести огонь. Будет возможность развести огонь, соответственно, будет тепло, сухость, свет, безопасность. Сигнал, который увидят с вертолета либо поисковой группы. И учите детей разводить костры. На даче сидите, делать нечего. Сделали место, притащили ведро воды, набрали палок, надрали бересты, дали ему спички в руки. Жги. Под прикрытием, под присмотром. Можно там, я костер разведу? Можно. А что будет, если вот палку сунуть? Суй, смотри. Но под присмотром, чтобы не обжегся, там ничего не спалил. И все остальное. Умеет ребенок разводить костер? Знает он, для чего это все нужно? Дайте ему зажигалку. В лес пошли, он положил зажигалку. Он не будет ничего делать ей, если ему нормально все объяснить. Но если возникнет какая-то ситуация, он сможет развести себе огонь. Даже если он после этого сожжет 10 гектаров леса, но его найдут живым, ничего, отработаете и посадите 20 гектаров елочек, будет чем заняться на пенсии. Но ребенок будет живой. Поэтому дети должны уметь разжигать костры. Это очень серьезная такая вещь. Значит, зажигалка, обычный крикет. Все прекрасно знают. Значит, спички. Вот когда говорят, вот у меня есть охотничьи спички. Вот смотрите, вот есть маленькие спички, вот такие вот. Они идут во все сухпаи, они везде продаются. Вот это бестолковая вещь. Абсолютно. Если заниматься вопросом спичек, то спичка должна быть вот такой. Вот указательный палец взяли. Почему? Потому что она, эта спичка горит дольше. То есть для того, чтобы вот этой, она вспыхнула, вы еще даже не успеете ничего сделать, она сгорит. Соответственно, вам нужно их извести 2, 3, 4. А если что-то будет еще, растопка будет влажная, значит еще больше. А это горит дольше. Покупайте эти спички, они везде продаются. Берете, вот у меня тут специальная такая штука, а можно на самом деле взять таблетку из-под шипучек, витаминов, кладете туда эти спички, отрываете черкашок, кладете туда, закрываете, пишете маркером спички и кладете в этот свой мешок параноика. Все. Упаковка от шипучки, она герметичная, спички длинные. Зажиг у вас там идет. Все, и она у вас лежит. Пошли в лес, взяли. Вот, что такое огниво? Огниво — это вот такой ферроцериевый стержень. Вот. У меня здесь вода. В воде плавает яйцо от киндер-сюрприза. Это я специально... Сейчас мне еще вытащить надо его. Идя сюда, сделал. Мы сейчас нальем это в миску. Яйце от киндер-сюрприза, домашняя заготовка. Это ватный шарик, который продается в аптеке. Обмазанный вазелином, который тоже продается в аптеке. Для чего? Для того, чтобы разводить огонь в любой ситуации. Вот я его достал из бутылки с водой. Он плавал в воде. Мы берем этот шарик. Вот так вот разрываем. Кладем его в воду. Воду видите, да, все? Берем огниво. У нас все горит. Почему у нас это горит? Потому что, во-первых, это вата. Вата очень легко вспыхивает. Во-вторых, эта вата обмазана вазелином, поэтому она не промокает сверху. И в-третьих, это вата, обмазанная вазелином, которая находится в яйце от киндер-сюрприза. Вот там их три штуки. Это три костра. Совершенно полноценные. 2 года назад мы с товарищем плыли на лодке в Магаданской области, вдвоем попали в завал, перевернулись, утопили оружие, там, средства связи, все остальное. Лодку я спас, вылезли в конечном итоге на косу, там был завал. Мокрые, там, лодка полуздутая, да, людей, как в песне у Высоцкого, кругом 500. Вот, промокло все. Вот даже вот такие спички вот в таком вот блистере промокли насквозь. Вот это лежало в спас-жилете. Я достал, достал шарик, достал вот это огниво, которому все равно. И вот просто вытер, и все. Все, и запалил завал. Сделал себе совершенно спокойно костер. Это продается в... Последний раз видел в Декатлоне. В Спортмастере продается. Ну да, ферроцериевый стержень, огниво для розжига. Значит, в чем еще есть очень большой, как я его называю, прикол вот этого всего. Это можно делать с детьми. Сидите эти шарики, делаете, собираете киндер-сюрпризы, на дачу приезжаете, опа, давай, ш-ш-ш-ш. Мелкая моторика великолепно отрабатывается. Потому что сначала ты не знаешь, как это делать, потом это все становится интересно. Помимо этого, вы прекрасно знаете, что ну, хорошо горит береста, да? Вот случилась у вас ситуация, все, вот вы попали, потерялись, увидели березу, достали ножик свой. Надерите бересты, просто на автомате, напихайте себе ее в карманы. Будет у вас такое киндер-яйцо? Не будет. Березов у нас здесь везде хватает. Береза — это огонь. Ничего с ней не случится, никуда она не денется, не умрет, ничего с ней не произойдет. сделали два надреза, надрали, в карманы напихали, все, у вас есть возможность развести костер. Причем даже из мокрых дров, даже из мокрых палок. Так, аварийный тент. Серебрянка или два мешка для мусора по 240 литров. Вот такой вот аварийный тент. Вот такой продается в Декатлоне. Есть еще серебрянки всякие, которые продаются там в Спортмастере, в других магазинах. Это пленка лавсановая. Здесь она красная, тут она серебристая. Для чего это надо? Для того, чтобы сберечь тепло, для того, чтобы построить временное убежище, обеспечить себе гидрозащиту, если дождик на вас льется. Место она не занимает. Вот причем в Декатлоне они продаются вот прямо вот в таком мешочке. Emergency blanket, так и называется. Я потом покажу на фотографиях, что из него можно сделать. Значит, фонарь. Фонарь и нож – это два обязательных элемента. Даже для города. Если вы в городе передвигаетесь, а все в городе передвигаются, я очень рекомендую иметь фонарь. В сумочке, в кармане, либо еще где-то. Такой ли, это вот у меня такой фонарь, который там на лоб одевается. Другой ли, маленький фонарь на одну батарейку. Самый простой вариант, метро встало, свет погас. Через 10 секунд у людей начинается паника. Потому что картинка когнитивная меняется, все привыкли, ту-ду-ду-ду-ду, 3 минуты, и ты уже на станции. А здесь все встали, тоннель. А у вас фонарик есть? Включите фонарик, и вокруг вас сразу образуется, так сказать, большое количество приятных людей, которые к вам будут стремиться со страшной силой. Очень сильно на психологию действует. Лифт. Лифт застревает, свет гаснет. Не дай бог, что с ребенком. Ну что там, метаться, кричать? Зачем? Зажгите фонарик и дальше думайте, как действовать. Это город. В лесу то же самое. Пока вы будете разводить там костры, что-то делать, ночь настала. Есть костер, нет костра, фонарь – это фонарь. Это свет. Значит, веревочка 5-7 метров. Ну вот у меня этих веревочек тут всяких разных. Любую веревочку положили. Почему? Потому что все в этом мире можно починить при помощи ножа и веревочек. Веревочкой можно что-то привязать, подвязать, прикрепить, сделать из полиэтиленового пакета там сумку, да все, что хочет. Есть веревочка, значит, все нормально будет. Нет веревочки, значит, будет плохо. Теперь по поводу мусорных мешков. Вот такой мешок, 240 литров, самый большой, я их называю трупнички. Ну, у меня такие, да, ассоциации с ними. Значит, продается во всех хозяйственных магазинах. Чем он хорош? Во-первых, его можно надрезать в трех местах и сделать из него непромокаемое пончо. Надели на себя, дырки вырезали для рук, тут разрезали, все. Дождь идет. Во-вторых, его можно, если аккуратно разрезать, то получится некий тент такой. В-третьих, его можно, на нем можно спать. В нем можно спать. Будет мокро, но тепло. То есть у него 1321 способ применения. Стоит он недорого, места не занимает практически никакого. Маркер или карандаш? Вот запомните, потом объясню зачем. Значит, два шоколадных батончика типа Сникерс. Ну, Сникерс это бестолковая вещь, конечно. Лучше всего шоколадки. У меня вот тут такие хипстерские какие-то. Лайм, имбирь, еще что-то. Значит, пластырь в рулоне или индивидуальный перевязочный пакет. Значит, как показывает практика. Травмы в лесу это... От шеи до макушки и от пояса до щиколотки. Почему? Потому что вы идете ветка в лицо или вы идете сучок в ногу. Все, что находится здесь, вы контролируете. Вот так вот. Все, вы не, вот будет лежать так, и вот так не пойдете, вы не боевой слон. Но пропустить ветку можно. Или там не заметить сучок. Посмотрели куда-то, запали. Лучше всего это пластырь. Причем, потому что пластырем можно еще там крепить всякие такие штуки, использовать его в качестве крепежного элемента.
1: Что такое ИПП? Это индивидуальный перевязочный пакет. Он продается запакованный. Вот. То же самое. В сумку и с собой. Значит, фляга, пластиковая бутылка или термос. Вот у меня есть такая фляга, на которую это обычная пластиковая фляга с широким горлом. Я на нее еще, у меня на всех таких флягах намотана еще такая клейкая лента. Что одновременно фляга выступает как носитель. То есть у меня не всегда пластырь с собой есть, а один раз я там в тайге пропорол себе руку, вот этой лентой замотал, мне хватило. Вот такая еще фляга есть, вот хипстеры любят этот Клин Кантин, она чем хороша, она железная, и у нее с одинарной стенкой, ее как котелок можно подвешивать и воду в ней греть. А я не очень люблю бутылки полуторалитровые, потому что у них очень узкое горлышко, и если вот в эту флягу я могу набрать воды где-нибудь, которую я нашел там в луже, например, то в ту это будет делать сложнее. И металлическая кружка. Значит, почему металлическая кружка? Один из предметов, так называемых контейнеров для жидкости, должен быть металлический. Как только у вас появится костер, имея металлический контейнер для воды, вы можете подогреть себе воду. Горячая вода – это возможность прогреть организм изнутри. Есть занимательная физика Перельмана, есть, говорят, можно в полиэтиленовом пакете кипятить. Я не пробовал. Все вот эти штуки, они хороши тогда, когда вы очень долго тренируетесь, отрабатываете это все и приходите. А, я все знаю, я 25 раз это делал. Раз, полиэтиленовый пакет, все вскипятили. Если вы это не делаете, вот, обычно, они три пятерки есть такие, кружки индусские, продаются во всех ларьках хозяйственных. Вот просто, чтобы она всегда была. Ей можно воду набирать, можно греть ее, там, стучать в нее можно. Это тоже звук. То есть, только вещь универсальная в этом плане. И свисток. Свистки бывают разные. А мне нравятся вот такие плоские свистки. В Советском Союзе они назывались баскетбольными. Почему-то, когда баскетбол судили, был такой свисток. Значит, в чем разница? Свисток предназначен для подачи сигнала. Тогда, когда вы вот вообще, у вас сил нет, а даже мама сказать не можете. Вы можете набрать в себя воздуха, ставить свисток и просто под воздействием выдохнуть, не напрягаясь, у вас сил нет, вы просто вот так вот падаете и выдуваете. Чувствуете разницу, да? Нужен свисток, возьмите, наберите воздуха. Силы оставляют последний выдох, и он должен быть громким. Вот этот не громкий, этот будет громкий. А когда силы есть, тогда дудеть-то можно во все что угодно. Теперь пойдем, немножечко пройдемся по психологии. То есть есть такой специальный термин, называется лесной шок. Вы как бы прочитаете, я вам просто расскажу. У человека есть определенная когнитивная картинка, картинка, в которой мы живем. Как только человек попадает в лес, у него эта картинка меняется. Вот он идет, да, он знает эту тропочку, он идет, идет, потом посмотрел, повернулся. И ничего не вспомнил. Вот все другое. У меня таких ситуаций была масса. Я охочусь в одиночку на крайнем севере. Там, ухожу там на неделю в горы. Вот. И вот я отстрелялся, я спускаюсь. Вот долина реки. Вот так хребет стоит, вот так хребет стоит. Вот так речка течет. Вот здесь моя палатка. То есть я как таракан в загоне. Мне надо спуститься в речку, пройти 6 километров и подняться опять на склон к своей палатке. Я спускаюсь, время 12 часов ночи, а там свет выключается сразу, фонарик, все нормально, думаю, пора подниматься влево, ухожу влево, в сланник в кедровый, с трудом, потом как-то иду, иду и опять падаю в речку, и понимаю, что я не понимаю, где я нахожусь. Вот, раз, два, три, но я не понимаю, где я нахожусь. То есть вот это вот смена картинки. У человека обычного, нетренированного, когда он теряется, вот это как раз происходит когнитивный диссонанс. Та картинка, которая была в голове, не складывается с той картинкой, которую вы видите перед собой. Значит, 5 стадий. Стандартная психологическая ситуация. Вы не признаетесь, что вы потерялись. Да ладно, что там, я этот лес знаю 100 лет. Почему? Потому что вы пытаетесь натянуть сову на глобус. То есть вот эту картинку притянуть к себе, Да, да я же видел вот этот, вот эта береза же там стояла. А там берез 1500 стоит. Ну точно вот она была, вот эта береза. Но человек не может очень долго сову на глобус натягивать. Она не натягивается. Дальше идут паника, гнев, осознание паника. Вы заблудились. Что делать? Третье. Планирование и заблуждение. То есть вы пытаетесь придумать план Б, план взятия Парижа куда-то. Да, нет, все, я понял. Надо развернуться, надо идти вот так по своим следам, которые никто никогда читать не умел. Вот. Какая-то деятельность идет. Опять же, так сказать, продолжение пункта номер два. Потом, когда эта деятельность не приносит никакого результата, начинает идти разочарование, угасание, ну и пятый, так сказать, либо умер, либо не умер. То есть это все вот поднялись, застопорились и резко вниз покатились. Значит, для того, чтобы этого не происходило, нужно а. понимать саму ситуацию и б. понимать алгоритм. Он очень простой. В первый момент, когда вы вдруг поняли, ощутили, что вы потерялись, нужно что сделать? Нужно прекратить движение совсем. Нужно устроить привал. Нужно успокоиться, попить водички, я не знаю, там, выкурить сигарету, там, съесть конфетку. Дальше определиться во времени, то есть посмотреть на часы, оглянуться в пространстве, вообще понять, а вообще где вы? Попробовать проанализировать ситуацию и прислушаться. Городской человек двигается в коридоре визуальном, у него шоры стоят. Вот он видит маршрут, он к нему идет. Человек, попадающий в лес, и через некоторое время у него это начинает расходиться. Вообще человек смотрит чуть шире, чем 180 градусов. Динамическую цель можно увидеть, даже если она находится вот там, боковым зрением. При этом вы будете смотреть вперед. Это физическая особенность нашего организма. Мы все-таки животные, хоть и высокоразвитые. Но в городе мы смотрим вот, мы не видим боковых вещей. Если только мы специально не тренировались и специально не развиваемся. Голова в городе должна вот так постоянно крутиться. Вот так. Вот со мной был случай. Я выхожу, подхожу к перекрестку. Утром иду на работу. Оттуда вылетает машина и отсюда вылетает машина. Вот рядом со мной стоят люди. Я вижу движение. Я поворачиваюсь. Я понимаю, что что-то не то. Делаю два шага назад. Машина одна делает маневр и вылетает ровно в то место, где я стоял. С юзом по тротуару и дальше не останавливаясь. Вот если бы у меня были наушники беспроводные, и я бы шел и думал бы о своем, я бы здесь не стоял, бы меня просто размазало бы по асфальту. Значит, звуки. Поезд 10 километров максимум. Поезд – это либо гудок, либо тутух-тутух-тутух-тутух и затихло. Потом опять тутух-тутух-тутух-тутух и затихло. То есть он цикличен. Вот он прошел, его слышно. Он уехал, его не слышно. Автодорога до 3 километров. Дорога, кстати, тоже так шумит. Хотя кажется, что машины едут постоянно по ней, но на самом деле они как-то в стае собираются. И вот идет звук идет раз, потом опять пауза. Значит, выстрел до 3 километров, голоса людей до километра. Если ситуация, как вчера была в Москве, когда была жара, а потом пришла гроза, вот эти расстояния они увеличиваются в 2 раза. Перед грозой слышимость просто идеальная. То есть человек может говорить, а ты километр за 3 слышишь. Вплоть до отдельных фраз. Значит, так, для чего нам нужны звуки? И основное правило. Вы услышали звук. Например, там, вам показалось, что это идет поезд. Вы встаете и вытягиваете руку в направлении этого звука. Сразу же. Вот там. После этого, не меняя позы, опускаетесь, берете палочку, которая валяется под ногами у вас, веревочку, не знаю, ножик, тапку снимаете и кладете вот так вот вдоль своей руки. Руку опускаете, берете вторую палочку, кладете, берете третью палочку, кладете. Выстраиваете линию. Почему? Эта линия будет ваш звуковой азимут. Направление на звук. Если вы этого не сделаете, любое ваше движение на 10 градусов в любую сторону, вы потом там, нет, вот там точно был звук. Человек не может определить со второй попытки, откуда пришел звук. Он его слышал, но откуда, не поймет. Услышали, все, вот так, раз, два, построили. Вот сейчас вы построили, вы четко знаете направление. Вот оттуда точно пришел звук. И начинаете в этом направлении слушать уже. Показалось, не показалось. Значит, скорость передвижения по лесу. Тренированный человек без груза. 2-4 км в час. 4 км в час это практически бег. Вот у меня получается 15 км я прохожу с грузом за где-то в районе 5 часов. То есть я иду 3 км в час. Это постоянная скорость с учетом перекуров, там, осмотра еще куда-то, каких-то заходов. Просто вот я замерял расстояние и выход. Но я тренированный человек. Нетренированный человек без груза до 1,5 км в час, а с грузом вообще меньше километра. Про то, что пешеход идет 5 км в час, это все забудьте. Это парк культуры имени Горького, тогда, когда там людей нет. И вы в кроссовочках. Вот это 5 км в час. В лесу больше 1,5 не получится по-любому. Потому что вы пошли завал, вы его начинаете обходить. Подрост, кусты, яма. Ой, тут лягушка, а это змея, а тут веткой по лицу. 1,5 км. Значит, к чему вот это все? К тому, что мы услышали звук, мы прикинули сколько, и своя скорость. И если вы определились по времени, вот сейчас будем определяться, да, если время на ваших часах перевалило за 15 часов местного времени, это осень-зима, либо за 18 часов местного времени весна-лето, то движение должно быть прекращено совсем. Почему? Потому что вспоминаем звуки, вспоминаем скорости. 3 километра вы будете идти 2 часа. Если на часах 18-19 часов, вы, может быть, подойдете к тому месту, откуда вы предполагаете был этот звук. И 19 часов. Это уже сумерки. У вас ничего нет. Вы просто тупо в лесу. И все. Еще не обязательно, что вы пошли туда, куда надо было. Потому что ноги-то у нас разные. Одна правая, одна левая. Люди ходят обычно кругами. А если еще начинают обходить, так они вообще непонятно, куда уходят. Вот 16 часов. Ноябрь месяц, все, стопэ, никто никуда не идет, жить будем здесь. При любых раскладах. Раз решили здесь, значит, будем искать, где жить. А вот психологи, изучавшие состояние людей после всяких катаклизмов, приходят к выводу, что у них общий знаменатель – это успешное приспособление к изменяющейся внешней среде. Как только вы поняли, что вы влипли серьезно, надо менять жизненную парадигму, то есть установку. Создавать новую когнитивную карту. Самый простой способ для понимания термин – это стать Робинзоном Крузо. Все, вот здесь мы будем жить. Вот в этом лесочке. Как минимум ближайшие сутки. И мы будем делать все для того, чтобы жить, не выживать, не пытаться поймать и сожрать лягушку, а мы будем жить, мы должны там будем построить двухэтажный дом с бассейном, завести 18 коз, сделать аэродром для приема русланов, вот, и два причала для туристов, ага, и еще там 8 бунгалов, и на этом будем зарабатывать деньги. Я утрирую, но подход должен быть такой. Я не спасаю свою жизнь, я ее начинаю делать в этом месте заново. Офигенское ощущение, кстати. Значит, место для ночлега. Оно должно быть сухим, по возможности закрытым от ветра, с достаточным количеством дров для костра. Это ваша основная задача. Все, вы Робинзон Крузо. Значит, если вы потерялись в плохом месте, вот болото кругом, вода чавкает. Но видите, место хорошее, вот коренной лес, это елки. Елки это вообще спасение от всего. Потому что это хвойная порода, она игрит хорошо, и спать на ней можно. Значит, идете туда. Но с этого места, где вы потерялись, вы начинаете оставлять метки. Вот к вопросу о маркерах. Значит, что такое метка? Метка – это любое обозначение вашего пребывания в данном месте. Она должна быть однообразна. Если вы рисуете рожицу, смайлик, либо звездочку, вот нарисовали 24 лучика у звездочки. Вот будьте любезны, все оставшееся время рисуйте именно 24 лучика. Нарисовали смайлик, написали букву М. Вот это все время, это ваша метка, это возможность вас идентифицировать. Значит, если вы двигаетесь, то метка должна быть, соответственно, против хода движения. То есть для того, кто идет следом. Вот вы идете, вот дерево перед вами, вот дерево. Вы вот здесь делаете ее. Не вот тут, а вот здесь. Для того, кто идет следом. Чтобы тот, кто идет следом, ее видел. Значит, метки, оставляемые на поверхности, должны указывать направление вашего движения. Палку, стрелку. Видите, там проплешина какая-то, кабанами изрытая. Взяли палку на ней, раз, стрелку нарисовали. В ближайшие сутки точно ничего с ней не будет. Кабан туда не придет. Да. А вот можно хоть через каждый метр, пока не надоест. Помните сказку про мальчика, который шел, или про девочку, там крошки сыпал и все остальное? Вот то же самое. Значит, идет поисково-спасательная группа. Вас уже начали искать. Натыкаются, они видят что-то, да. Потом через метр, опа, и это начинает повторять. Все, это уже тенденция. Вы это шли, не вы это шли. Оставил это там дерсу у зала, когда 100 лет назад ходил. Но это шанс того, что люди зацепятся за процесс. Ага, слушай, вот я тут видел этот крестик. Смотри, еще повторяю. Крестик-то свеженький. А может, это наш? И лишний раз проверят. Значит, костер. Дров должно быть много. Они должны быть сухие. Палка толщиной с руку горит 15 минут. Вам нужно продержаться ночь. Как это сделать? Это очень просто на самом деле. Ну, это такая картинка скаутская. То есть вы набираете мелких веточек всяких, они под елками внизу растут, такие тоненькие, прям пучками. Собрали пучок, сделали гнездышко из него, положили, собрали пучок, сделали, положили. Вот таких 4 гнезда сделаете. Потом собирайте другие палки там с руку толщиной. Потом другие. А обычно в еловом лесу елка, ну, диаметром, ну, вот, наверное, вот даже вот с эту флягу, она, ее можно руками выворотить. У них корневой системы практически нет. Просто хватаете и весом своим ее валите. А во всех книжках по выживанию есть там типы костров. Вот вы так сделаете, вот так сделаете. Запомните, единственный тип костра – это когда палки навалены друг на друга посередине. Не надо ничего пилить, не надо ничего строгать. Вы аккуратно палки кладете вот так, чтобы они серединкой лежали в огне. Вы начинаете разводить костер, его не надо сразу заваливать. Взяли эти гнезда, запалили, подложили костер. Он должен дышать. То есть должны быть промежутки между дровами, чтобы был кислород. За ним надо следить постоянно. Я обычно сравниваю с женщиной. Нет внимания, нет огня. Все, вот оп-оп-оп-оп-оп, разгорелся. И дальше вы вот эти елки подтаскиваете и просто друг на друга крестом кладете. Вам это даст возможность. Эта елка перегорит посередине, у вас получится 2 полена. Вы их опять друг на друга кладете. Не надо ничего пилить. Хотя у вас в ноже там пила есть или еще что-то. Это слишком трудоемкая операция, вы ничего не ели, вы устали, вы заблудились. Поэтому подошли, елка растет, пошатали, посмотрели, кора с нее падает, зеленых этих вот иголочек нету, весом своим ее, опа, притащили, положили посередочке. А как сделать так, чтобы костер всю ночь горел? У нас очень завальный лес под Москвой, то есть это ветровал постоянный, вот такой вот. Нужно найти бревно, которое либо ну, не лежит совсем на земле. То есть где-то, чтобы ладонь там, две ладони пролезала. Вот у меня на фотографии вот белая стрелочка показывает. Почему? Потому что если оно совсем лежит, ну, это тоже нормально. Но так оно более сухое. То есть с земли влага не идет, дырка есть. Значит, диаметр бревна, пиццу большую, представляете? Вот диаметром с большую пиццу. Вот вы потерялись, вы идете, вы нашли, ага, вот там вот есть еловый лес, пошли туда, все, вот у вас теперь занятие есть, найти бревно. Я называю это плясать от бревна. Вот, идете, ага, большая пицца, кушать хочется, большая пицца, так, дырка есть, ага, все нормально, все. Вот вокруг этого бревна вы начинаете строить свой вот этот вот дом с причалами и бунгало для туристов. И делаете два костра, вот две желтые стрелки. Расстояние между ними 1.5-2 метра. Три шага. К примеру. Просто разводите огонь под бревном здесь и здесь. Когда он начинает разгораться, вы туда эти палки таскаете, таскаете, таскаете, таскаете. Потихонечку. Ходите так вот по спирали. У вас уже горит костер, у вас фонарик есть, вы видите свой лагерь. Потихоньку, потихоньку таскаете. Для чего все это нужно? Для того, чтобы когда дело дойдет до реальной ночи, и когда нужно будет спать, и когда будет уже хотеться спать, у вас это бревно перегорит в этих местах. И вы без пилы получаете три бревна, вот таких вот, как большая пицца толщиной. И можно вот этот перегоревший кусок подтащить ко второму, напихать между ними углей, и это называется надья, это знаменитый таежный костер. То есть, когда два бревна кладутся вместе вот так, и сверху на них всякая фигня сыпется, мелкие бревна кидаются, и они уже сами будут гореть. Они будут гореть часов 5. Этого хватит для того, чтобы провести ночь. Значит, оборудование временного убежища. Вот так вот с помощью аварийного тента можно сделать. То есть, вот аварийный тент, но это несколько другой, но можно даже из этого. Веревочки, палочки и все остальное. Вот бревно лежит, это я. Я взял ножик, настрогал лапника, застелил, положил, значит, кладется слой лапника, потом полиэтиленовый пакет, потом еще слой лапника. Пакет нужен для того, чтобы влага из земли к вам не шла, он как гидроизолятор действует. Если есть куча листьев, то вы берете пакет, я вам сейчас покажу фотографию, просто набиваете его листьями и делаете из него такой типа тюфяка. Вот чтобы он закрывал, вот отсюда, вот до сюда. Как бы, ну, вот, делайте себе гнездо такое. Это вот реальная тренировка, ноябрь месяц. Вот при помощи серебрянки. То есть из палочек каркас делается, на него раскладывается вот эта вот серебряночка, каркас делается вот так под наклоном. Как. Вот, вы сидите вот здесь внутри. Вот. Вот так. Вот поверхность. Вот так вот вы делаете... Вот так вот, навесик. Вот такой. Все. Вы лежите вот здесь. То же самое с палочек. Вам торопиться некуда. Вы уже потерялись. У вас вся ночь впереди. Поэтому вы при помощи ножа и веревочек вот эти палочки связываете. Ага, тут к этому кустику привязали. Здесь включаете все свое воображение. Вы строите. У нас в детстве называлось это халабуда. Вот. Или там шалаш какой-то. Но главное, чтобы костер, вот это бревно, толщиной с большую пиццу, оно как бы было в открытом доступе, чтобы это тепло. Тепло будет идти, отражаться от этой стенки и попадать к вам на спину. Это реально так происходит. Вот, например, используя поваленные деревья выворотни. Это вот мой курсант на тренировке, у него вообще, он постоянно себе делает вот такие убежища. Он находит бревно поваленное или выворотень. Залезает туда, нарезает вот этих, значит, веток еловых, делает там себе подушку, а с другой стороны просто ходит эти елки, то, что может оторвать или отпилить, он притаскивает и строит вот такую стенку сзади. У него получается такая пещера Али-Бабы. И спит. Я в 6 часов прихожу будить, а он спит. Последний раз он вообще без ножа все делал. Вот у него то же самое. Костер горит. То есть вы делаете все укрытие. Укрытие, помимо того, что оно вас закроет, а от ветра, возможно, от дождя, она сейчас создает некий психологический эффект. То есть это вот все, вы Робинзон Крузо, вы начали с этого. Это ваш домик, Вот вы к нему относитесь именно как к своему домику. Тут что-то не так, здесь что-то не так, тут надо переправить, здесь подделать. Время-то тикает, все нормально. Голова работает, паники нет, потому что у вас вы действуете по алгоритму. Я могу вам сказать, что даже пить не хочется. Вот я первую тренировку когда делал, у меня был литр воды. Специально такие жесткие установки были. Я извелся, пока у меня там финальное, так сказать, причем я сам себе это все правила делаю. И пока у меня только часы не щелкнули в 6 утра, когда уже финал был, я тогда, давай пить и есть. А потом уже идешь, все абсолютно нормально. Я последний раз ходил, у меня даже вода осталась. Что ты знаешь, чем тебе нужно заниматься. Вот мешок для мусора, например. То же самое распороли, сделали, это если дождик идет. Соорудили такой некий шалаш. А вот как раз вот мешок, листьями набитый, вполне такой тюфяк, на котором можно спать. Но обязательно нужно что-то стелить на землю, потому что иначе влага вот эта, которая пойдет ночью, вот, она как раз будет и холодить вдобавок. Так, подождите про людей и зверей. Я еще одну вещь не сказал по поводу этих жилетов. Вот такой жилет. Он продается в Икее. Вот это XS на ребенка. Стоит он 200 рублей, да. Вот это совсем маленький. Вот, там есть большие для взрослых. Вот, зашли в лес с ребенком, сразу на ребенка одели, и пусть он с этим жилетом и ходит. Лучше, можно еще вот здесь вот имя написать маркером. Пошли на какое-то глобальное мероприятие, типа концерта Жан-Мишель Жара на Ленинских горах. Я один раз там был с ребенком. Вот больше на такие мероприятия не хожу. Но вот если идете там, где много людей, оденьте то же самое, жилет на ребенка. Это без разницы. Это, да, это не лес, это город, но это, по крайней мере, видно. И у него светоотражающий полос еще есть. Так, теперь люди и звери. За больше 30 лет полевого стажа, еще до этого я еще 11 лет в поселке жил, в тайге, с 6 месяцев, на моей практике не было контактов в лагере с хищниками. Один раз на Камчатке к нам пришел медведь. Мы в это время толпой смотрели, как я там огнивом пытаюсь что-то разжечь. Потом увидели медведя, где-то дистанция была, метров 20, наверное. Заорали, медведь сбежал. Так никто не приходил. В Подмосковье к вам никто не придет. К вам может прийти только бешеная лисица, бешеный енот, либо стая бродячих собак. В условиях бешеной лисицы и бешеного енота. Это звери, у которых неадекватное поведение. Никто другой не придет. Зверь не любит человека, человек не любит зверя. Он может прийти по-тихому, но когда вы видите, что лиса начинает ломиться просто дуром, это ненормальная лиса. Если у нее еще и слюна капает, если она еще и тявкает и агрессивная, это ненормальная лиса. То же самое енот. Единственная ситуация в такой случае – это его убить. Либо сделать так, чтобы он к вам больше не лез. То есть вы выключаете в себе человека, потому что если он вас укусит, то дальше это начнутся уже чрезвычайные спасательные работы, которые иногда могут закончиться просто летальным исходом. Поэтому увидели, пришел лиса или енот, возьмите палку, киньте в него. Если она сбежала, то значит это просто любопытная лиса, любопытный енот. Если пошла какая-то агрессия, берете дрын, и этим дрыном начинает его метелить. Бродячие собаки. Бродячие собаки – это стайные животные. Они сбиваются в стаи и работают стаей. Значит, если у вас горит костер, встаете спиной к костру. Это огонь, они на огонь не попрут. Тем более, если у вас вот это длинное бревно, оно как бы создает некий барьер. Если вы считаете, что костер у вас маленький, встаньте спиной к дереву, чтобы закрыть себе спину. То же самое. Палку. И отбиваться. у стайных животных главный вожак. Вожак обычно бывает мелким и плюгавым, и обычно это сука. Вот, отмахиваетесь, изучаете, смотрите, ага, видите, вот определили, вот этот вожак, вот локализуйте его, выбейте вожака, стая убежит. И опять же, никаких сюси-пуси, ничего, только агрессия. Конкретная нормальная агрессия. Я вас сейчас всех поубиваю, твари, и все остальное. Вспомнили своего самого большого врага или самую большую обиду, спроецировали и пошли метелить. По-другому не получится. Дайте я вот я тебе сейчас сникерс дам, им все равно. Вы для них еда. Если у лисы и енота у них повреждение мозгов, они вообще, так сказать, в астрале живут. Потому что енот бросается на зверовых лайк. Вот реально, зверовые лайки в вольере, закрытая сетка рабица вот такая, просто сидят, они живут там в деревне. Приходит енот и начинает кидаться на эту сетку. Ну, выскочили, бахнули, блин, все остальное. То бродячие собаки, задача убить. Это надо понимать. Больше никто к вам не придет. К вам не придет кабан, к вам не придет лось, к вам не придет медведь. Если придет медведь, расскажете, потом я буду это приводить в качестве примера. И тем более не придет волк. У меня была ситуация зимой в Тверской области. Я пошел ночью, мне сказали, что там какой-то кабанчик прошел, взял очки ночного видения, вышел, смотрю, следовая цепочка. И так лыжня моя идет, которую я днем ходил. Думаю, кабанчик нормально. Лыжу снял и провалился вот так. Ну, это явно не кабанчик. У кабанчика ножки маленькие. Он, в принципе, там может только метро прокопать. А это волки. Пара вышла. Причем я потом след увидел хороший. Они вот дошли 1.5 метра до моей лыжни, постояли, развернулись и своим ходом ушли обратно к реке. То есть он даже лыжню не переходил. Не придет. Если только вы не упадете прямо в логово непосредственное, ну и то самое, сбежит. Так что звери здесь не играют. Значит, правило 3. 3 минуты без воздуха, 3 дня без воды, 3 недели без еды, 3 месяца без надежды и 3 сигнала подряд. Значит, 3 минуты без воздуха. Человек умрет. 3 дня без воды. Резкое обезвоживание организма. 3 недели без еды. Ну, если очень упираться, то можно выжить. 3 месяца без надежды. Это если вы попали туда, куда Макар телят не гонял. Значит, что такое 3 сигнала подряд? Это международный сигнал бедствия. Все знают, что такое СОС, но никто его не сможет прочитать. Потому что никто никогда не занимался в обычной жизни чтением сигнала СОС. 3.3.3. Никто сразу не сообразит этот алгоритм, какие промежутки между сигналами. Поэтому лучше ничего не придумайте. Просто 3 сигнала подряд. 3 свистка, 3 мигания фонариком, 3, там, я не знаю, дыма и чего-то угодно. Просто запомните. В городе вот здесь у нас может не пригодиться, а так вообще как бы 3 сигнала подряд. Значит, еда и вода. Используйте в пищу только то, что вы знаете. Не пытайтесь экспериментировать. 3 недели без еды. По возможности старайтесь кипятить воду.

колея, яма, дождевая вода собирается, проходит некоторое время, здесь вся оседает на дне, ее можно пить, она нормальная, я пью из луж, до сих пор козленком не стал. Почему кружка? Потому что если пихать туда бутылку, вы вот эту взвесь, которая на дне, она опять взлетит, а так как вода не проточная, источник для вас потерян, потому что она оседать будет неделю. А кружкой сверху аккуратненько, раз и во фляжечку, раз и во фляжечку. Вот, кстати, чем хороша вот такая фляжка с широким горлом, они в сплаве продаются. Тут у меня американская, а у нас есть там наши аналоги. Я один раз где-то под Шатурой, ну, лужа, в ней рязко плавает. Я снял бандану, положил и стал вот просто черпать аккуратно и лить. Вся рязка осталась на бандане, а у меня была здесь вода более-менее нормальная. То есть возможность фильтровать присутствует. А кружку, да, сверху так набрали, никуда не торопимся, аккуратненько-аккуратненько заливаем. Значит, резюме первого дня. Вы осознали, что не понимаете, куда вам надо идти. Вы остановились, прислушались, осмотрелись, определились по времени, нашли место под временное убежище, ночлег, не забыли оставить метку, собрали кучу дров, развели огонь, построили временное убежище. Вот ваш алгоритм действия. Он очень простой и очень понятный. Не надо ничего придумывать. Определиться, забазироваться, подготовиться к ночевке. Значит, ночевка и поддержание огня. Человек начинает засыпать после 0 часов. До 0 часов, как показывает практика, вы на адреналине, вы на каких-то заботах, вы на, так сказать, вчерашних пирожках, на позавчерашней текиле и все остальное. Рубить начинает после 12. Когда первый такой сидит, так чувствуете, опа, и начинаете уходить. Человек расслабляется, когда человек действует в алгоритме, когда вот у него горит костер, да, он потерялся, но у него горит костер, он тут тентик себе натянул, здесь у него тут веточек еловых под попу накидал, и все, ты вроде как все нормально, живем. Шоколадку там погрыз чуть-чуть, водички себе погрел, попил, согрелся. Все, его начинают отпускать. А так как это был адреналиновый выхлоп, очень сильный, потом идет откат. И все, человека начинает рубить. Значит, максимальная интенсивность огня костра должна начинаться с 0 часов. То есть до этого вы вот эти вот два костра просто жгете палочками. Перегорело бревно, отлично. Не перегорело, ну ладно, бог с ним. А за это время заготавливать, у вас такие кучи дров лежат там, здоровенные. Тут разжига лежит, тут такие, тут толстые, тут вот там совсем толстые лежит. Вы же, это как бы, это же ваша территория, вы ее захватили, вы тут живете, вам туристов скоро принимать. И вот когда вот чувствуете, что рубить начинает, вот тогда вы эти все свои запасы подтягиваете. Лучше их разделить на три части. То есть первая часть у вас будет предзасыпательная. Вторая часть будет тогда, когда вы проснетесь, когда костер прогорит. И третья часть оставьте себе на утро, либо как резервную. Это тоже алгоритм, это тоже занимает мозги. Вот это вот все распределение, разложить аккуратненько, все рассортировать. И вот вы притащили первую часть, разложили, у вас начался хороший огонь. И как только пошло тепло, вы начнете выключаться. Совершенно спокойно ложитесь калачиком и засыпаете. Обычно хватает часа на три. Именно вот такого вот расслабона. Через три часа костер начинает тухнуть. Вы просыпаетесь, потому что зябко. Берете вторую кучку, кладете ее в костер и опять засыпаете. Итого в совокупности вы получите от 4 до 6 часов сна. Нормального сна в расслабленном состоянии. Этого достаточно. В армии, в карауле спят 4 часа. И там еще боевые задачи выполняют. То есть вам для того, чтобы восстановить свое физическое состояние для каких-то дальнейших действий, вот этого хватит. Потом будет утро, потом вы можете еще днем покимарить. То есть вы как бы вы доберете все. Но ночь вы пережили. В сухости и тепле. Что касается ориентирования теперь. Ну, все знают, да? Пальма-север. Нет, пальма-юг, елка-север. Как Ксения правильно говорила, я один раз за всю свою практику встретил мох, растущий с северной стороны. Я это дерево сфотографировал, я даже знаю, где оно находится. Я там курсантов подвожу, говорю, смотрите, вот.
Значит, ориентирование имеет смысл только тогда,

0: Да, когда вы примерно представляете себе, что находится на севере, на юге, на востоке или на западе. Если вы себе этого не представляете, от того, что вы будете знать, где находится север, ничего не изменится. Вы определили каким-то там суперспособом, где находится север, и сказали, мы уйдем на север, и пошли. А на север идет такой длинный кусок, такой язык леса аж до Воркуты. И никто там не живет. А вот на восток, через 5 километров, там турбаза, шашлыки и пляж. А на запад, через 3 километра, автострада шестиполосная. Вот, и остановка автобусов. Вы же не знали этого. Вы определили север и ушли до Воркуты. Прежде чем идете, вы посмотрите. Любая карта в любом месте. Открыли Яндекс.Карты. Север всегда сверху. Юг всегда внизу. Восток всегда справа. Запад всегда слева. Просто посмотрели и поняли, что у вас где находится. Наверху бетонка. Слева Ярославка. Справа Дмитровка. Посмотрите, мышкой повозите. Все же прекрасно знают, как владеть техникой. Составьте для себя картинку. А лучше всего выведите этот участок и на принтер загоните его. И все, и будет у вас такая вот карта крока, я не знаю, раньше от руки рисовали, сейчас можно на принтере печатать. Но вы четко будете знать, что на север это там, и там точно дают чебуреки. Как можно ориентироваться? По-видимому, закату восходу, запад-восток, по часам и солнцу, по квартальным столбам, по звездам и по специальным приложениям в смартфоне. Поехали по часам и солнцу. Часы должны быть со стрелкой. Пробовали часы с циферками, не получается. Часовая стрелка на солнце. И вот угол между 12 часов 30 минут, это где-то вот между 12 и часом. А лучше просто тупо на час. Вот берете палочку, я в качестве палочки буду использовать. Вот так вот кладете, это вот на солнышко смотрит, часовая. А это вот смотрит на час, например. Вот эта бисектриса, это юг. Там расхождение градусов 10 будет. Ну, без разницы. Ну, вы четко будете понять, что юг-то вот там. Проверяем постоянно. Вот рядом компас стоит, а я... Вот она. Но у меня тут специальный компас в часах стоит. Как бы. У меня можно безель крутить и выставиться. А так обычно вот все. Вот четкое практически попадание. Вы знаете общее генеральное направление, как вам двигаться. Но это, соответственно, при условии, если солнце светит, и если у вас часы со стрелками. Это касательно Москвы и Подмосковья. 12 часов 30 минут, истинный полдень. Тоже, кстати, забава такая, можно дома тренироваться там всей толпой. Значит, квартальные столбы. Когда-то, когда деревья были большими, в Советском Союзе существовало понятие как лесоустройство. Весь лес был поделен на просеки. Вот такие вот. Через каждый километр. Просто так вот выпилы стояли. Вот в местах схождения просек стояли квартальные столбы. Это был столб с нанесенным на нем цифрами. И вот они до сих пор встречаются. Ну, старые, правда, совсем. Значит, угол между минимальными цифрами – это север, между максимальными – это юг. Ну, соответственно, восток-запад. Вот этот столб у нас стоит. Вот тут вот видно. Вот здесь вот цифры нанесены, и вот как раз компас лежит. Это тоже в лесу встречается, и тоже можно сориентироваться. Значит, ну, полярная звезда. Честно скажу, я все время пробую, у меня как бы до автоматизма еще не довел. Вот это вот самый простой способ по Кассиопее, по Малой Большой Медведице. То же самое. Травинку взяли, так приложили, посмотрели. Ну, это вот внизу. Вот это Большая Медведица. Соответственно, берем вот ковшик. А вон там Кассиопея, вот эта буква М. Да, и вот от Кассиопеи до ковшика, вот где-то посередине, вот тут полярная звезда находится. А вот это уже практика жизни. Значит, для того, чтобы использовать все, что у вас есть в смартфоне, туда это надо сначала поставить. Компас, навигатор и карты. Все В любом, в огрызке, в андроиде, все это дело совершенно спокойно можно ставить. У меня вот здесь стоят советские военные карты. Приложение, причем я его за деньги купил, оно показывает сразу топографическую карту, привязывается GPS-ом и показывает точку, где я нахожусь. Это имеет смысл тогда, когда вы вообще представляете себе, что такое топографическая карта. И как это все дело работает. А если вы не представляете, то исходите из целесообразности. По принципу «мы активные, мы постоянно ходим в лесу», поставьте. Даже купите, чтобы рекламы не давили. Вот. Потренируйтесь, оно много места не сожрет, но потом может пригодиться. Мне пару раз пригождалось, но не в аварийной ситуации, а так, если мне сориентироваться надо, особенно за Москвой. И оно, это приложение может работать без интернета. Я делал как-то тренировку, там, ну, как подтверждал сам себе квалификацию свою. Я поехал на Кольский полуостров и прошел от деревни, по-моему, Прилуки она называется, это трасса между Оленегорском и Ревдой, на юг до Хибинских тундр и до Кировска, это где-то порядка 60 километров. За 36 часов я прошел, вот у меня кроме смартфона ничего не было. Я просто с телефоном шел, специально так себе сделал. Вот. Называется «Советские военные карты». А, компас. Если у вас такой есть, это хорошо. Если у вас здесь стоит, что тоже неплохо, в принципе. Единственное, что по нему идти нельзя. То есть поэтому можно азимут выдерживать, а поэтому никак. Просто ты как бы сориентировался, понял. Вот. А, карты, я сказал. Или просто полазить, посмотреть какое-нибудь там сообщение, приложение, которое... Главное, чтобы оно работало в офлайне. Потому что нет связи, и все, и, соответственно, зачем вам это надо? Если у вас есть навигатор гарминовский, там вот E-Trex, например, вот, то тогда вы, соответственно, пользуетесь им и ходите. Но обычно у обычных нормальных людей таких не бывает девайсов. Значит, после установки приложений проверьте, как они работают и что надо делать. Это все надо делать вне города, в безопасном месте. Не стоит идти в лес, не понимая, как это работает. Поставили, приехали на дачу, поехали на отдых, включили, попробовали, походили в контролируемом режиме, поняли алгоритм, как работает. Все, слава богу, все нормально. Вот я на тренировке как раз с предыдущим телефоном. Вот он у меня показывает, где мы находимся. Если вы потерялись, и там есть мобильная связь, то напишите смс с текстом, где вы, что с вами, что вы будете делать. И отправьте это в рассылку тем, кого вы считаете наиболее адекватным и способным вам помочь. Значит, не ведите пустых телефонных переговоров, вы посадите батарею. Пример. Я заблудился, нахожусь в Петровском районе, машина в деревне Петрова, ночую в лесу, все нормально. Выходить буду к дороге на север. Контрольное время 19:00 завтра. Там. Пишите смс, экономлю батарейку. Вообще, в принципе, то есть смс-ка – это лучше, чем телефонный разговор. И опять же, я когда первый раз эту лекцию читал, у меня старшая дочь вышла и сказала, говорит, пап, слушай, говорит, а вот я теперь думаю, кто у меня наиболее адекватен из телефонного списка, который здесь есть. Тоже, кстати, тема. Значит, если есть связь, то вы по этой связи общаетесь с координатором спасательного отряда. Если это работает воздух, значит, вы общаетесь с вертолетчиками. Внятно отвечаете на задаваемые вопросы. Коротко формулируйте ответ и говорите суть. Например, как вы себя чувствуете? Хорошо, но у меня болит левая нога. Есть ли у вас вода? Есть больше половины термоса. Почему? Потому что чем внятнее будет ответ, тем быстрее будет реакция и продолжение действий. На сегодняшний день наиболее профессионально действует поисково-спасательная группа «Лиза Алерт». Это вне, так сказать, обсуждения, вне конкуренции. Значит, метки и записки на месте ночевки. Если вы на второй день решили все-таки двигаться куда-то, вы чувствуете себя в нормальном состоянии, вы, в принципе, представляете, где это что находится, вы двигаетесь, значит, вы покидаете место ночевки, берете маркер, который у вас должен быть. Нет маркера, берете уголек, ищите место, где сделать отметку большую, чистите там ствол дерева или еще что-то, тратите на это время и пишите. Петров Михаил, ночевка, дата, ушел на север во столько-то. И делаете на земле метку из веток, указывающих направление вашего движения. Почему? Вы уходите с ночевки. Через некоторое время на вашу ночевку наталкивается поисково-спасательная группа. Лидер подходит, видит. Петров Михаил. Кого ищем? Петрова Михаила. Во сколько ушел? В 6:30. Сколько сейчас? 9 часов. Идет 2,5 часа. Скорость у него, километр, наверное, скорее всего, в час. 2,5-3 километра отошел. Пошел на север. Все, это сразу локализует поиск. То есть люди не бегают по округе, а они работают в конкретное место. Вот. Вот это вот береста обычная, оторвали кусок, написали все, что надо, либо на чем-то. Значит, утро и движение. Только в том случае, если вы уверены, что понимаете, куда вам надо идти, вы продолжаете движение. Если вы не уверены, если вы травмированы, если вы устали и чувствуете, что вы не восстановились, движение продолжать нельзя. Почему? Потому что пока вы находитесь на точке своей временной дислокации, у вас под рукой есть дрова, у вас есть понятный алгоритм действий, у вас есть обжитое место, которое уже насыщено вашей энергетикой. Вы представляете себе, что творится в ближайших там, 100 метрах вокруг вас. Если вы уйдете, вам придется все строить заново. У вас хватит психологического, так сказать, настроя на это? При условии того, что если вы травмированы, либо не восстановились. Поэтому вызываете спасателей, обустраиваетесь на месте, собираете дрова и ждете. Слушаете, делаете там, навесик свой делаете. Все, вы Робинзон Крузо, вы живете. Значит, как работают поисково-спасательные группы? Если вы вышли на линейный объект, это просека, дорога, берег реки, значит, вы останавливаетесь, не пересекаете его, ставите метку, записку, смс, названиваете, либо прекращаете движение, оборудуете ночевку и ждете спасателей. Вот это вот трек поисковый групп как раз Лиза Алерт. Вот видите, как это все GPS-навигаторы. То есть это идет прочесывание. И в первую очередь линейные объекты. Шли-шли, увидели провода. Вот реальные провода гудят, высоковольтка. Все, вот сидите на этой высоковольтке, жгите костер, дым делайте там, песни пойте, стучите по ней, еще что-то, вас найдут. Но если вы с этой высоковольтки пойдете в лес куда-то, вот, вас будут искать 2 раза дольше. Основная задача человека, который попал в подобную ситуацию, даже 2 у него. Это первое, сохранить свежую голову и максимально упростить поиск. Свежая голова – это ваша жизнь, максимально упрощенный поиск – это скорость, с которой вас найдут. Значит, поиск с воздуха. Визуальное обнаружение сигналов бедствия. Дым, огонь, фонарь, экран телефона. Как вот вертолетчики говорят, лучше всего в темноте видно смартфон. Вот последний поиск или предпоследний был. Две женщины и мальчик. Вот у них были спички, они развели костер. Вот как раз борт шел и костер увидел. Потому что телефон тогда уже садился. Значит, дым делается очень просто. У вас горит костер, вы набрали зеленых веток, хвойных вот этих, лапника вот этого. И аккуратненько в этот костер, костер должен гореть, туда накидываете. Получается такой клуб, что его даже видно через кроны. Вот я сейчас вам видюшник запущу. Это тренировка. Мы пробовали носим аварийный запас для пилотов малой авиации. Это зима, по-моему, февраль. 48 часов мы на этом аварийном запасе были. И у нас был с собой дрон. Мы имитировали. Вот это спасательное одеяло, костер сигнальный. Вот дрон идет наверх. Имитировали воздушный поиск. Это зима. Вот мы вышли на линейный объект. В данном случае это канава. Вот там вот у нас была ночевка. Вот это вот такая вот болотистая местность. Вот сейчас дрон уходит где-то на высоту порядка 100 метров. То есть это обычно вот эта высота поиска воздушного. Видите, да? Видно красный, вот это красное одеяло. Вот. Совсем не видно практически костер. Ну, потому что там веток было мало. Но суть вот такая. То есть, если бы это было летом, дыма было бы больше. По дыму нас бы быстрее вычислили.
1: Ну, тогда бы одеяло не так
0: было. А все равно, как бы выбираете. Ну, единственное, что красный – это природный цвет. То есть, могут не отследить. Поэтому вот его, например, имеет смысл тогда перевернуть, да, и серебрянкой вверх, чтобы оно каким-то образом отблескивало. А здесь оно красным, потому что оно на снегу. Вот он на 100 метров ушел. Вот как бы плюс движение. Ну и завершающая такая. Все умирают, но не сегодня. Значит, в лекции использованы фрагменты книги «Остаться в живых. Психология поведения в экстремальных ситуациях». Лоуренс Гонзалес, издательство «Ман, Иванов и Фарбер», 2014 год. Я считаю, что это лучшая книга по выживанию. Вот, их всего две есть. Это вот Гонзалес и Волович. Ну, Волович – это научная работа, а Гонзалес – это вдруг ни с того ни с сего каким-то бизнес-издательством изданное. Я ее читаю с карандашом в руках, читал, вот как бы внес в свою лекцию. У него там более такие понятные формулировки, в отличие от меня. Человек, который занимается расследованием авиационных катастроф. Очень интересная книга сама по себе. Там не рассказывают о том, как есть лягушек и жечь костры. Там только психология. Ну, я вам настоятельно рекомендую. Она продается в электронном виде, там на Озоне. Бумаги нет, не видел. Может, переиздадут. Все, что знал, все сказал. Да, давайте сколько угодно.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Логично, естественно, было бы начать с того, чтобы поговорить, с чего Китай начинается, хотя на самом деле вопрос этот не то чтобы не имеет ответа, он имеет даже, пожалуй, слишком много ответов, чтобы все их учитывать. Начнем с того, что, откровенно говоря, очень непрост вопрос, что такое Китай, да, потому что, когда мы с вами смотрим на современную карту, мы видим огромную страну, которая всего в полтора раза меньше России, третья в мире по территории и, значит, простирается от Тихого океана до Памира, да, и от монгольских степей до Гималаев. И, в общем, очень много где принято, в самом Китае, собственно, принято это воспринимать как некую данность. И даже когда выходят какие-нибудь публикации по находкам, например, там, денисовцев в Тибете, то это происходит в рамках парадигмы, что, значит, вот очередные находки древних людей в Китае. Да? Хотя, на самом деле, понятно, что Тибет стал частью Китая, в лучшем случае, там, к концу 18 века, и то там можно говорить о протекторате. То есть, современная территория Китая, несмотря на то, что Китай – это, как мы про это еще поговорим, очень древняя, действительно очень древняя цивилизация, но современная территория сложилась сравнительно недавно. И поэтому даже на территориях таких, то, что называется основной Китай, да, где живет китайское население, даже эта территория складывалась очень долго. Если мы с вами посмотрим на Китай времен Бронзового века, то тогдашние государства, которые воспринимаются как такая магистральная линия развития китайской цивилизации, они занимали сравнительно небольшую территорию в среднем течении Хуанхэ, которую по площади можно сравнить с какой-нибудь небольшой европейской страной современной, да. И поэтому, видите, даже здесь уже на самом деле возникает проблема относительно того, что такое Китай, как его воспринимать. Потому что Китай, как и на самом деле любая большая культура, большая страна, он очень разный, да, и даже в современном Китае есть огромное количество кухонь, диалектов, которые часто отличаются друг от друга больше, чем европейские языки между собой. Еще недавно была разная традиционная одежда, разная собственная локальная мифология, разные традиции, разные праздники. В общем, на самом деле разного в китайцах может быть больше, чем общего. Но если мы с вами не будем, значит, пытаться во всем многообразии все это посмотреть и выберем такую некоторую, что называется, школьную традицию, да, которую в чем-то навязывается, в чем-то, значит, просто передается из поколения в поколение в качестве основной, то действительно история Китая и китайцев начинается очень давно, и здесь, как ни парадоксально, пожалуй, вот это вот очень давно, оно за последние 100-150 лет даже отдалилось еще дальше. Если мы с вами посмотрим на традиционную картину истории Китая, которая существовала, предположим, ну, она, собственно, сформирована была еще в конце, в последних веках до нашей эры, да, благодаря работам такого замечательного историографа Сыматяня, который жил в первом-втором веках. Втором-первом веках до нашей эры, и он, благодаря тому, что был не только очень хорошим историком, но и очень хорошим литератором, вообще таким независимым мыслителем, создал замечательный труд, который называется «Записи историографа», есть полный русский перевод, который переведено это как «Исторические записки». Он сумел не только решить проблему, собственно, создания общей китайской истории, он был первым, кто, собственно, написал историю именно Китая как такового, не каких-то разных регионов, а прямо всего, всей цивилизации с начала до конца, вот, собственно говоря, благодаря его таланту эта концепция, при том, что она, ее вполне можно и нужно критиковать, она завоевала умы китайских интеллектуалов и в дальнейшем продолжала быть основной. Собственно говоря, несмотря на то, что в Китае появилась историческая наука, археология, на самом деле, в общем, и сейчас концепция Сымыцяня, она является основной, и китайские коллеги очень не хотят ее пересматривать, потому что она прекрасная, очень красивая, хорошо написанная, в общем, чего тут, значит, какой-то археологическими находками только портить. При этом, действительно, Сымыцянь предлагал начинать историю Китая с мифологических времен, с так называемого «желтого императора», который по более поздним таким хронологическим подсчетам, должен был бы править где-то там в 27 веке до нашей эры. Подсчеты эти, впрочем, ничуть не более научны, чем, например, расчеты времени сотворения мира, да, по складыванию продолжительности жизни библейских праотцов, да, но, тем не менее, вот такой подсчет был произведен, причем здесь, кстати, тоже, как ни странно, не обошлось без европейцев. Первым, кто эту дату предложил, был такой итальянский иезуит Мартино Мартини. Собственно, китайские ученые с ним согласились, и в дальнейшем вот эта дата правления, якобы правления Хуанди, она встречается, собственно говоря, и сейчас. Хотя, естественно, говорить о точной датировке мифологического существа, это, в общем, для западной науки, в общем, немножечко, пожалуй, немножечко, согласитесь, странновато. К этому мы еще вернемся, но надо сказать, что в целом, естественно, у китайской цивилизации есть право возводить, начинать свою историю очень давно, потому что, и это, пожалуй, один из главных моментов, который надо знать про Китай, китайская цивилизация – это единственная из древних цивилизаций, которая сохранилась до наших дней, которая существует по сей день, все остальные, египетская, месопотамская, индская, да, они, к сожалению, свое развитие прекратили. Те, кто живут там сейчас, на этих территориях, они, может быть, по крови имеют отношение к тем, кто был носителем этих цивилизаций, но так получилось, что культурно там связи очень невелики. В Китае, к счастью, не так. Естественно, тут, опять же, не нужно перегибать палку. В Китае вы можете прочесть в книжках, что вот практически ничего не утрачено. Любой китайский школьник может читать там древнекитайские тексты. Ну, это не совсем так. И не любой, и не читать, а, так сказать, что-то в них, какие-то отдельные знаки понимать, если ему заранее объяснить. То есть, естественно, чудес не бывает. Каждый раз, когда у нас происходит развитие цивилизации, то информация как накапливается, так и исчезает. Поэтому степень преемственности тоже не стопроцентная. Степень сохранения вот этих цивилизаций, цивилизационных накоплений, она тоже в Китае была не 100%, но тем не менее это все равно выгодно отличается от любой другой древней цивилизации в мире, которые, еще раз повторюсь, да, закончили свое развитие. Вот Китай в этом плане гораздо, гораздо счастливее. И поэтому действительно у них есть все основания начинать свою историю очень давно, причем на самом деле, как я сказал в начале, за последние лет 150 это давно даже немножко увеличилось, потому что после находок археологов стало понятно, что, в общем-то, видимо, со времен прихода в эти регионы, в бассейн Хуанхэ, бассейн Янзы, Homo sapiens, да, человека разумного, в общем, никакого драматичного изменения населения не происходило. То есть, в общем, плюс-минус, с некоторой погрешностью, можно считать, что те люди, которые живут в Китае сейчас, они непосредственные потомки тех людей, которые когда-то пришли туда, вот как первые насельники вида Homo sapiens sapiens. И тоже таких регионов в мире, откровенно говоря, очень немного. При этом богатство археологических находок, Китай один из ключевых регионов в мире по количеству находок древних людей до сапиенсных, даже породил желание считать вот эту, так сказать, удревлять вот это вот начало еще дальше. Когда в 27 году 1900 был найден недалеко от Пекина в Джоукоудяне синантроп, то, естественно, почти сразу появилась идея, что Китай мог быть отдельным центром антропогенеза, да, что, так сказать, вот это одно из мест, где люди, собственно, непосредственно появились, соответственно, китайцы, потомки вот этой собственной линии. Но несмотря на то, что, конечно, это на уровне современной науки все смотрится довольно скандально, но даже сейчас, особенно в научно-популярных работах китайских, иногда можно отголоски этой идеи встретить. Соответственно, в некоторых китайских работах есть желание начинать свою историю даже не с Хуанди, а вообще с каких-нибудь там с юаньмоуского человека, который датируется 1 700 000 лет назад. И это, пожалуй, да, еще более мифологично, как вы понимаете, чем Хуанди. Но так или иначе, вполне научно можно считать, что вот те люди, которые сейчас живут в Китае, это потомки тех, кто когда-то начал сажать просы на берегах Хуанхэ, сажать рис на берегах Янзы. И мало какая культура в мире может похвастаться такого рода глубокими корнями. Если же возвращаться к мифологии, то действительно, благодаря яркой концепции Сыма Тяня, действительно мифологические корни китайской цивилизации очень сильны и в современной китайской науке. Эта история непростая, потому что, собственно, сами же китайцы, естественно, были и пионерами критики этого подхода. Был такой замечательный ученый Гудзе Ган, который в 20-30-х годах предложил так называемую концепцию сомнения в древности, то есть он как раз подходил очень научно, очень скептически и считал, что если мы не можем подтвердить какой-то исторический факт синхронными письменными источниками, то мы тогда не должны его считать исторически доказанным, и в частности он был одним из первых, кто предложил не считать исторически существовавшее первое государство в китайской исторической традиции, государство Ся, которое было основано где-то в районе 21 века до нашей эры неким великим Юем, который усмирил потоп. Видите, здесь тоже, конечно, сказки гораздо больше, чем хотелось бы. Вот Гудзе Ган очень разумно считал, что поскольку во времена те никакой письменности не существовало, или, по крайней мере, письменных источников до нас таких не дошло, и вообще первые источники, которые упоминают это государство Ся, они относятся уже к 7-6 векам до нашей эры, то есть отстоят от этого государства там на более чем на 1000 лет, то нужно считать это государство баснословным. Это вполне разумно с точки зрения нормальной науки, в этом нет ничего странного, но в Китае из-за этого он имел очень сложную жизнь, и даже сейчас его крайне редко упоминают в китайских книгах. То есть, с одной стороны, он там издавали всякие собрания сочинений, но вот когда вы читаете какие-то современные книжки по китайской древности, то Гудзе Ган будет упоминаться вскользь или не упоминаться вообще, потому что ему это стоило в обвинение в антипатриотизме и, значит, желании преуменьшить китайскую длительность китайской истории. И современная китайская наука, она руководствуется методом интерпретации древности, который подразумевает, что археология используется для того, чтобы дополнять вот эту традиционную картину мира, и поэтому, к сожалению, мы можем встретиться с такими вещами, как, например, попытка связать какую-нибудь археологическую культуру с тем же Хуанди или его еще более ранними предшественниками из числа так называемых пяти теархов, пяти божественных правителей, которые туда, значит, там уходят уже тоже куда-то к началу третьего тысячелетия до нашей эры, вместо того, чтобы спокойно перенести это в литературу и, значит, в мифологию, китайская наука очень часто пытается найти какие-то подтверждения того, что что-то тогда было, и как бы подпереть археологической подпоркой вот эту вот традиционную историческую концепцию, чего на самом деле, конечно, делать не нужно, но пока китайская наука пытается так делать. Но я думаю, что в какой-то момент все-таки накопление археологических данных дойдет до того, что все-таки вот эта концепция Сымытяни уже не сможет выдерживать в тех или иных местах, и все это будет постепенно пересматривать. Собственно, это уже и сейчас идет не столько в Китае, сколько за его пределами. Но пока все-таки, поскольку в Китае история больше, чем история, она имеет очень большое политическое, идеологическое значение, то во многих местах, особенно там, где речь идет о такой folk history, значит, не научной по переводике, а какой-нибудь научно-популярной или совсем популярной учебной литературе, там пересмотр вот этой традиционной концепции Сымытяня, которая смешивает мифологическую информацию с чисто исторической, пока эта концепция является основной, и пересмотр ее идет довольно болезненно. Если же говорить о том, в чем мы можем быть уверены, то, как я уже сказал, нет никаких проблем с тем, чтобы начинать, например, историю Китая с неолитических культур бассейна Хуанхэ и Янцзы, которые возводятся к... Там начинается это все примерно 8 тысяч лет назад с одомашнивания просы, чумизы, рисы и многих других культур. И, собственно говоря, каждый раз, когда идет какая-то борьба за приоритеты, получается довольно любопытно. То есть, в принципе, можно было бы отказаться от вот этой мифологической конструкции в пользу вполне научной и ничего не потерять. Но почему-то это все-таки немножко болезненно.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях, спустя некоторое время и к моей большой радости, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Ярослав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я, знаете, сегодня решила пойти нестандартным путем. Огромное количество запросов приходит на тему динозавры. Но, как любой даже не специалист, поймет, что не хватает времени, вот, чтобы все охватить. И я просто собрала самые распространенные и, на мой взгляд, интересные вопросы про динозавров. Так что заранее это говорю, потому что иногда они звучат даже забавно, не только наивно. Но давайте начнем с того, почему динозавров нет сейчас.
3: Ну, давайте начнем. Ну, в таком случае я сразу хочу сказать, что динозавры есть сейчас.
2: Да.
3: Поэтому рассуждать о том, почему их нет, довольно странно. Их сейчас больше 10 тысяч видов, так что с динозаврами все хорошо. И речь идет, конечно же, о птицах. Я думаю, что уже многие, наверное, слышали, что птицы являются прямыми потомками динозавров. Больше того, в принципе, современная систематика их конкретно помещает в большой крупный отряд или надотряд, если угодно, динозавров. То есть это особая группа динозавров, больше того, манерапторы, близкие родственники всяких велоцирапторов и прочее. И они, как вы знаете, прекрасно себя чувствуют. И, кстати говоря, многие вымершие динозавры на самом деле были очень похожи на птиц, как в отдельных каких-то элементах своего строения. Например, у них там вилочка была такая, сросшаяся ключица. У некоторых были просто крылышки, ну и у многих были перья. То есть, в принципе, птичность во многих динозаврах просматривается.
2: Но кроме размеров или такого размера, как, например, курица, тоже были динозавры какие-то?
3: Тоже были, да, пожалуйста. Например, есть такая группа динозавров, называются они альварес-завриды. Вот
2: красиво.
3: Они все, да, ну это в честь ученого. Они размеры имели где-то от голубя, ну, до таксы, наверное, максимум. То есть совсем-совсем небольшие товарищи.
2: Это, я не знаю, динозавр-пробник получается. А вообще, сколько видов этих динозавров насчитано? И на протяжении какого времени они вот жили? Они же не сразу все раз жили и раз исчезли, да? А вот если взять, сколько это лет?
3: Да, динозавры жили очень продолжительный период времени. И вообще, если взять весь период существования динозавров и весь период существования Земли после исчезновение вот этих типичных динозавров, ну, в общем-то, окажется, что второй период значительно меньше, потому что динозавры прожили 160 миллионов лет на планете Земля. Но вот с момента исчезновения последнего тираннозавра прошло 66 миллионов лет. То есть, в общем-то, эпоха млекопитающих значительно короче, чем эра динозавров. Поэтому, конечно же, за такой огромный период времени каких только динозавров не было, их было огромное многообразие, и, скорее всего, это были десятки тысяч, если не больше, видов самых разных динозавров. Но реально сейчас известно порядка тысячи. Ну, причина в том, что, соответственно, далеко не все сохранились, но и даже те, которые сохранились, мы еще далеко не всех нашли.
2: Динозавры, они были вот, в плане питания, столовались следующим образом? Плотоядные, ели травоядных или чем они питались?
3: Ну, собственно, так же, как и современный мир, допустим, млекопитающих, мир динозавров был очень разнообразный. Поэтому были, конечно же, растительноядные, были плотоядные, среди плотоядных была различная специализация, были прям такие специалисты широкого профиля, которые...
2: Это
3: тут,
2: как,
3: там,
2: например, что?
3: Ну, тут кого-нибудь большого схватят, тут кого-нибудь мелкого, тут какую-нибудь там тушу съедят, ну, не знаю, вот, гиены, например, едят все, что найдут. Были какие-то узкие специалисты, допустим, спинозавриды, они вот только на рыб специализировались. Но не то, чтобы если бы им попался какой-нибудь маленький там динозавр или какая-нибудь туша, он бы прям вот отказался, нос бы стал воротить. Но, в принципе, он вот такой был... Все его строение было настроено именно на то, чтобы поймать рыбу. У него там специальные датчики на носу были, можно сказать, улавливающие колебания, соответственно, проплывающие мимо рыбешки.
2: А рыбы тогда были такие же, как сейчас?
3: И так далее.
2: Ну, в общем,
3: и такие же, и не такие же. В общем, и в целом, скорее нет, чем да. Но потихонечку, опять же, 160 миллионов лет – это много, поэтому за это время много разных рыб сменилось. Ближе к концу эпохи динозавров уже появилось побольше разнообразия современных рыб. Но в целом все-таки рыбы были не такие, как сейчас.
2: А это вы про внутреннее или про внешнее вот по поводу рыб?
3: Скорее про внутреннее, потому что внешне много было рыб, которые похожи на современных. Например, был кто-то похожий на тунца, кто-то похожий на пиранью. Есть такая, например, юрская пиранья. Вот. Кто-то похожий на морскую иглу, но при этом внутренние они были совсем другими. То есть это то, что в науке называют конвергенцией, когда они вот живут при похожих условиях и, соответственно, внешне меняются и становятся вот такими, такими же, как и современные рыбы. Но при этом внутренние они совсем иные.
2: Интересно.
3: Ну и возвращаясь, значит, к столу динозавров, к диете, можно сказать, что были динозавры, которые даже предпочитали очень разнообразную пищу, то бишь были всеядными. То есть среди них можно, например, найти и таких. Есть, например, очень интересный такой динозавр, детеродонтозавр. Вот он отличался от остальных тем, что у него еще зубки были разные. Вот он, скорее всего, как настоящее млекопитающее, питался вот самым, в общем, такой вот, ну, какое-нибудь
2: ну, ягодки,
3: общее млекопитающее,
2: листики,
3: да, там типа какого-нибудь примата,
2: и
3: да,
2: мяско,
3: вот, особенно
2: да?
3: Есть было все.
2: Ага, ага. А еще раз назовите его, а то мне Геродот что-то напомнил, отца истории.
3: Детеродонтозавр. Ну, детеродонт – это значит разнозубый. Он как раз
2: да, я понимаю. Ученые могут сейчас сказать о том, кто был и был ли общий предок у всех динозавров?
3: На этот вопрос, на самом деле, сейчас однозначно ответить сложно, потому что некоторые группы динозавров настолько специфические уже в своем развитом состоянии, скажем так, уже более поздней эпохи, вроде юрского периода, что сложно понять, могли ли вот настолько разные динозавры произойти от общего предка. И кроме того, у некоторых динозавров просто не прослеживается вот линия до самого-самого первого прадедушки. Поэтому у ученых есть несколько мнений. Ну, типичное классическое мнение, что действительно все динозавры имели какого-то общего прадедушку. Возможно,
2: жил не про бабушку? 200... Что за сексизм палеонтологический?
3: Ну, прадедушку и прабабушку, в общем, все. К сожалению, вот в английском языке есть слово сочетание такое grandparents. Вот у нас нет такого, то есть такой, в общем, прародитель.
2: Да. Так, а другая версия?
3: Ну, и вот жил он где-то 235-242 миллиона лет назад, и, возможно, это был конкретно ньяссозавр или эораптор. Вот есть такие, например, супердревние товарищи. А другая версия – это то, что у нас завроподы, а именно длинношеи динозавры, типа диплодока, там, брахиозавры и прочих, они не совсем динозавры. Это особая группа живых организмов, которая от классических нормальных динозавров отличается. И вот недавно была статья, в которой предположили, что так называемые птицетазовые динозавры, всякие травоядные, вроде там стегозавры, трицератопса, они вот какие-то суперособые, и у них был какой-то иной предок, не тот же предок, что у других динозавров, что нет, вот там тернозавр и диплодок имели общего дедушку, а вот тернозавр с стегозавром ничего подобного, у них там только племянники общие были.
2: А для слушателей, кто, потому что выучить все эти названия нереально, но вот завропод, ну, это очень распространенный вид, который мы все любим, это, соответственно, мощное тело и очень длинная шея. А такие динозавры, они обычно играют добрых героев во всяких разных мультфильмах, то есть их не воспринимают как Т-рекс, например, злого и агрессивного.
3: Вот, даже мультфильм называется «Хороший динозавр».
2: Да. Да, ми-ми-ми, вот это. Они вообще были полигамными или моногамными?
3: Про семью динозавров что-то теоретически уже сказать можно. Конечно, по-хорошему у нас мало данных про взаимодействие динозавров, потому что в основном от них находят, ну, кости, ну, в крайнем случае, какие-нибудь отпечатки, ну, не знаю, ну, яйца. То есть, в принципе, находок не так уж много, и вот по ним как-то понять, как жило животное, достаточно сложно.
2: Согласна.
3: Но все-таки палеонтологи работают, и работают уже больше 100 лет, и за это время данных довольно много накопилось, по которым можно сделать хоть какие-то предположения. Ну, во-первых, вот что касается полигамии и моногамии, тут, увы и ах, вот прям вот ничего не скажешь.
2: Ладно.
3: Можно... Да.
2: Кто высиживал яйца, хотя бы известно.
3: А вот про это как раз можно сказать про некоторых. Вообще классическая идея то, что динозавры яйца не высиживали вообще. Они, подобно черепахам или крокодилам, просто закапывали яйца либо в песок, либо там в кучу каких-то там сухих листьев. Вот такое делали гнездо, и в лучшем случае его охраняли, в худшем случае, собственно, и уходили. Но чуть позже выяснилось, что все-таки не все так просто. Опять же, динозавры разные, и гнездились они тоже по-разному. И некоторые действительно закапывали яйца и текали. Вроде, и это как раз возможно завроподы, например. Вот они такие были.
2: Голова маленькая, нет родительских чувств, мозг маленький.
3: Да, да, да. Ну, да, что делать? Я думаю, не в маленьком мозге, а скорее в большом теле. Ну, тут как бы сложно сидеть на гнезде, особенно высиживать яйца вот с таким строением. А кроме того, кушать надо постоянно, чтобы это тело поддерживать. Тут как бы без вариантов. А другая история – это хищные динозавры. Вот они, скорее всего, в основном охраняли яйца, и многие даже их, как выяснилось, высиживали. А вот такой самый яркий пример – это динозавр по имени Авираптор. Долгое время предполагали, что это динозавр-похититель яиц. Собственно, название Авираптор так и переводится как «похититель яиц». Но позже выяснилось, что на самом деле вот эти вот кости, которые находили рядом с яйцами, это не кости какого-то похитителя, которого затоптали тут рядом с кладкой, а это, собственно, кости родителей, которые до последнего сидели на этой кладке, и вот в итоге там же и погибли.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к нашим милым, любимым, очень увлекательным динозаврам. В эфире передачи данных палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Еще раз про динозавров решили и сделали. И позвали в гости палеонтолога, научного сотрудника Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов сегодня в передаче данных.
4: Ну, красавчик. Выяснилось... Я сейчас набрала его. Такой прям очень похож на индюка.
3: Да, он такой немножечко, ну да, что-то среднее между индюком и страусом. И вот этот вот товарищ, он был найден просто буквально на кладке яиц, что доказало, что они их насиживали. То есть буквально просто сидел сверху. И позже были найдены, собственно, яйца этих авирапторов с эмбриончиками.
2: Они как каменеют, Ярослав, каменеют, как яйца драконов из вот этой саги «Песни льда и пламени». Это камень, получается? Во что они превращаются, яйца?
3: Ну, в принципе, чаще всего яйца изнутри заполнены породой, поэтому это, в принципе, ну да, в основном камень. Но иногда бывает, что внутри сохраняются и косточки. Вот тогда их можно изучить. Они, правда, тоже окаменевшие, к слову. Но, по крайней мере, понятно, чье хотя бы яйцо, кто родитель.
2: Да, продолжайте. Извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь, но не могу прям, удержу, нету, так интересно.
3: Вот. Ну, а что касается того, кто сидел на яйцах, вот как раз, опять же, с авирапторами нам удалось установить, что там сидел самец.
2: Да, я знала.
3: Это, правда, было сложно довольно установить, потому что у большинства динозавров до сих пор неизвестно, кто самец, кто самка. Но...
2: Это почему так? Это очень интересно.
3: Ну, потому что как бы они похожи все.
2: Нет-нет-нет, правда, непонятно. А как там было, как вообще процесс оплодотворения? Он был какой? Внешний, внутренний? Я уж не знаю, что тут пофантазировать. Половые признаки-то были?
3: Ну, внешний без вариантов. Тут как бы все наземные животные, всевозможные рептилии, птицы, млекопитающие, они все имеют внутреннее оплодотворение.
2: Нет, почему пауки?
3: Сложно представить себе внешнее. Ну, да, но это уж совсем другое.
2: Да, это шутка эволюции. Я бы так это назвала. Ну, бог с ним, да. А вот хорошо, это был традиционный для нашего понимания метод, но это было узнаваемо?
3: Ну, неизвестно, опять же, насколько он традиционный был, потому что есть еще вариант, соответственно, как у птиц, такой вот клоакальный поцелуй, так называемый. Да? Но вот, соответственно, какие у них там органы были и не были, вот это вопрос тоже большой, потому что просто-напросто ничего не окаменевает.
2: Да,
3: правда, вот недавно... была изучена клоака единственного динозавра, который вот сохранился, вот он очень хорошо окаменел так, что там прям даже удалось посмотреть мягкие ткани, в том числе клоака сохранилась. И оказалось, что у конкретного этого динозавра, а это пситтокозавр, у него вот клоака была устроена как у крокодила. То есть, скорее всего, вот эти динозавры все-таки размножались именно как крокодилы, то есть имели копулятивные органы и все такое. Но вот насчет других непонятно.
2: Да, я просто напомню слушателям, что такое клоака. Это, соответственно, ну, если говорить научно,
3: выхода всего.
2: Расширенная, да, конечная часть задней кишки у некоторых позвоночных животных. Будем выражаться.
3: Не совсем кишки, так? Потому что тут клоака. Все-таки выход кишки, она называется по-другому. Это называется анальное отверстие.
2: Так.
3: А вот клоака – это когда несколько систем в этом месте соединяются. Это, как правило, и половая система, и, соответственно, мочевыделительная система, и вот пищеварительная. Угу. Когда все в одно место, вот это получается клоака.
2: Вопрос, пока не забыла. А раз они высиживали яйца, то их можно считать теплокровными? Мы же представляем их как ящериц.
3: Вообще не обязательно, чтобы они были теплокровные. Они могли, конечно, не то чтобы высиживать в прямом смысле, они могли, например, просто защищать от перегрева, допустим, своими перышками. Но по другим данным, которые у нас имеются, мы все-таки сейчас считаем, что большинство динозавров были теплокровные. Больше того, вот сейчас последняя статья, которая вышла, она предполагает, что у динозавров с теплокровностью все было очень непросто, что первые динозавры были теплокровные, и, возможно, даже сразу уже и пернатые, а потом некоторые вторично стали хладнокровными.
4: Жарко, то есть они упростились.
3: Ну, возможно, жарко, возможно, что просто для того, чтобы экономить энергию, например, вырасти побольше, потому что теплокровность требует очень большого количества продуктов, очень быстрого обмена веществ. И вот, например, стегозавры стали вторично хладнокровными. Вот длинношеи, возможно, вторично хладнокровные. Вот.
4: Но если бы они остались теплокровными длинношеи, то вряд ли бы они остались вообще, потому что вот это уж поддержать, эту, не знаю, мануфактуру по производству энергии. Слушайте, а почему они все были такие гигантские? Ну, как сейчас мы выяснили, в самом начале были и мимимишечные такие динозавры-пробники. Но вот самые расхожие – это просто гигантессы. Вот почему сейчас нет таких гигантских животных, кроме там синего кита и слона, вот, ну, больше ничего.
3: Ну, здесь и стоит тоже немножечко оговориться. Все-таки альварозавры, которых я упомянул, это одни из последних динозавров. То есть они далеко были не первыми.
4: То есть они шли на уменьшение, получается, да?
3: Да, до последнего момента были некоторые динозавры довольно маленькие. Хотя, действительно, первые динозавры вроде Эвраптора, которые я упоминал, они были очень небольшие. А почему потом многие стали настолько крупными? На самом деле, этот вопрос многих интересует, и здесь тоже нет такого какого-то однозначного ответа. Есть несколько факторов, которые, скорее всего, этому поспособствовали. Ну, первый фактор мы уже вот так скользь обсудили. То есть, действительно, скорее всего, самые большие были все-таки хладнокровными. А если быть точнее, они были инерционно-теплокровные. То есть, они нагревались в течение дня, ночи теплые, они остывать не успевали, и в итоге они были как бы постоянно теплокровные, хотя энергию на подогрев они не тратили. То есть это было все исключительно за счет мышечной деятельности, за счет солнца. Да. То есть самые большие, скорее всего, могли вырастать настолько большими, потому что у них был просто медленный обмен веществ, и не надо было столько кушать. Ни одно млекопитающее не смогло бы настолько большим быть и при этом питаться. То есть им пищи бы не хватило. Это во-первых. И во-вторых, внутренняя печка бы их просто бы сварила. То есть, например, те же слоны, они вот уже в силу своего размера, ну, еще в силу, конечно, климата, испытывают большие проблемы, им надо постоянно охлаждаться. Ну, вот уже до какого-то размера млекопитающие могут дорасти, после чего они просто варятся. Тоже невозможно уже теплоотдачу эффективно организовать. Угу. Поэтому, скорее всего, самые большие хладнокровные. Второй момент. А у динозавров на самом деле было гораздо более эффективная система дыхания, чем у млекопитающих. Поэтому млекопитающие, опять же, не могут быть такими большими. А именно, динозавры дышали так же, как птицы. У них была система дыхания с воздушными мешками, так называемое двойное дыхание. Во-первых, они получали кислород при вдохе из окружающей среды и при выдохе

любви нет. Примерно так можно описать научный взгляд на эту проблему. Не в том смысле, что доказано, мол, любви не существует. Просто как исследовать любовь? Как сделать ее объектом и уж тем более предметом исследования? Да и что такое вообще любовь? Является ли она более интенсивным выражением симпатии или это нечто совершенно отличное? Существуют ли разные виды любви или мы всегда говорим об одном и том же? Хотя на протяжении многих веков поэты и философы, а позже и социальные психологи задаются этими вопросами, ответов на них кот наплакал. Трудности в определении любви состоят еще и в том, что это не одномерное явление, а многоликий феномен, которым мы называем и отношения друзей, и романтических партнеров, и даже взаимодействие родителей и детей. Сегодня ты узнаешь, чем любовь отличается от симпатии, почему любовь и привязанность – это по сути одно и то же, как так получилось, что у дружбы и любви намного больше общего, чем кажется, какие существуют языки любви, а также какие мифы о любви мы сочиняем. Глава 1. Привязанность, забота, близость. Феномен, которым мы с гордостью называем любовь, очень сложно структурировать. Социальные психологи развили многообразные подходы к описанию форм любви. Например, Зиг Рубин утверждал, что романтическая любовь состоит из трех компонентов – привязанности, близости и заботы. Привязанность – это потребность быть рядом с человеком и получать от него поддержку. Тут важен именно физический контакт, так что ни о какой любви на расстоянии тут речи и не идет. Забота же значит создание благополучия для партнера, и при этом его потребности ценятся так же высоко, как и собственные. А близость – это такая степень доверия к другому человеку, при которой можно поделиться своими сокровенными мыслями, чувствами и желаниями. По мнению Рубина, разницу между симпатией и любовью можно увидеть по тому, как мы оцениваем другого. Для этого он даже разработал специальный опросник под названием «Шкала любви и симпатии». Можете пройти его, если интересно. Все ссылки находятся в описании. По Рубину, любовь – это не просто большее количество симпатии. Обычно это и качественно другой набор чувств. Симпатия, по его мнению, это восхищение и дружеская демонстративность, местами даже кривляние. Симпатия у него отражается в таких высказываниях, как «Она – это такой человек, каким хотел бы быть и я». А любовь, наоборот, подразумевает чувство сильной привязанности, интимности и глубокой заботы о партнере. То есть любовь – это не про нарочитое восхищение кем-то, это, напротив, очень спокойное чувство. Рубин предъявил свои шкалы любви и симпатии студентам и попросил их заполнить методику сначала в отношении своей второй половины, а затем в отношении своих друзей того же пола. В среднем и мужчины, и женщины одинаково испытывали любовь ко второй половине, а вот симпатия у влюбленных была выражена по-разному. Рубин также обнаружил, что чем выше была шкала любви, тем сильнее партнеры были убеждены в том, что со временем они поженятся. Что касается оценок друзей, то мужчины и женщины показали наоборот одинаковый уровень симпатии к товарищам, но женщины выражали большую любовь к своим подругам, нежели мужчины к своим друзьям. Так что научно доказано, что любовь и симпатия – это разные понятия для людей, и выражаются они ко вторым половинам и друзьям.

0: по-разному.
1: Глава 2. Любовь против дружбы.
2: Приведенные исследования Рубина наталкивают нас на одну мысль. Переживание любви, то есть само ее ощущение, может кардинально отличаться от переживания симпатии. Но и у самой любви исследователи выделяют разные типы, классы или виды. Например, Элайн Хэтфилд вместе с Биллом Уолстером различают два основных типа любви – страстную и товарищескую.
0: Страстная любовь – это состояние полной поглощенности любимым человеком и вожделения к нему. При влюбленности мы испытываем нежность, радость, тревогу, сильное сексуальное влечение, экстаз. Учащается сердцебиение, повышается потоотделение и появляется стыдливый румянец, как в аниме. Происходит сжатие в области живота и нарастает огромное волнение.
2: Вот примеры мыслей и утверждений, типичных для этого состояния. Мои эмоции на пределе. Подчас мне кажется, что я не могу контролировать свои мысли. Они постоянно вращаются вокруг нее. Мне хочется прикасаться к нему и хочется чувствовать его прикосновение. Я впадаю в отчаяние, когда в наших отношениях происходит разлад. Никто не может любить его сильнее, чем я. Основная составляющая этой любви – сильное сексуальное желание. Страстная любовь характерна для самого начала отношений. Порой складывается впечатление, что чем меньше знакомы партнеры, тем более страстные чувства они друг другу испытывают.
0: При страстной любви чувство восторга и возбуждения выключают логику и способность критически воспринимать партнера. Влюбленный видит вторую половину как верх совершенства. Неудивительно, что страстная любовь столь недолговечна. Она основана, по сути, на незнании истинного лица друг друга. Но многие именно в этот момент объявляют о помолвке, женятся или начинают жить вместе. И когда экстаз утихает, когда начинается рутина, в партнерах впервые вспыхивает недовольство друг другом, и они сомневаются в правильности своего выбора.
3: Первые недели и месяцы у нас с Бобом были потрясающие отношения. Мне казалось, что нет человека лучше него, что именно его я искала всю свою жизнь. Но потом вдруг он стал раздражать меня, и каждая наша встреча заканчивалась ссорой. Мне понадобилось время, чтобы понять, что каждый из нас начал видеть в другом реального человека, а не придуманный им же самим образ.
0: Некоторым людям удается преодолеть этот этап и развить близкие отношения, а другие осознают, что их ничто не связывает, кроме страсти. К сожалению, многие в этот момент считают, что с угасанием страсти прошла и любовь. В противовес страстной любви в этой теории говорится о товарищеской любви. Она менее интенсивна и проявляется по-другому. Это дружеские чувства и крепкая привязанность. И основаны они на хорошем знании любимого человека. Товарищеская любовь предполагает зрелую оценку партнерами друг друга. В ней есть терпимость к недостаткам другого и желание преодолеть трудности. Она направлена на поддержание и укрепление партнерских отношений. В общем, товарищеская любовь более долговечна, чем страстная любовь.
3: Между моим первым браком и вторым замужеством я встречалась со многими мужчинами. Мне нравились ощущения волнения и возбуждения, которые приносила мне каждая новая связь. И хотя сейчас порой не хватает этого состояния радостного возбуждения, я не променяю на него душевный покой и глубину отношений, которыми отмечен мой нынешний брак, длящийся уже 17 лет.
0: Обычно отношения начинаются со страстной влюбленности, но не всегда. С товарищеской любви они могут зародиться, если люди достаточно долго знают друг друга. Это могут быть друзья, знакомые, сокурсники и коллеги. И в первое время сексуальное влечение может даже отсутствовать или подавляться в силу обстоятельств. Основой влюбленности и страсти в таких отношениях является хорошее знание партнера, а не возбуждение от неизведанного. А в чем, на ваш взгляд, основные различия между страстной и товарищеской любовью? Какие характеристики этих двух типов любви необходимы для построения длительных любовных отношений? Ответы пишите в комментариях к ролику.
1: Глава 3. Страсть, близость, обязательства.
2: Различия между страстной и товарищеской любовью нашли свое дальнейшее уточнение в работах психолога Роберта Стернберга. Этот ученый разработал интересную теоретическую схему тех ощущений, которые люди отмечают у себя, когда считают, что влюблены. По Стернбергу любовь имеет три лица – близость, страсть и обязательства.
0: Страсть – это мотивационный компонент любви, своего рода горючее для романтических чувств. Это сильнейшее стремление к слиянию. В каком-то смысле страсть подобна наркотику, который вызывает неутолимый любовный голод. Ведь само это чувство невероятно приятное. Близость или интимность – – это эмоциональный компонент любви, включающий в себя чувство душевного единения с любимым человеком. Интимность предполагает также ощущение тепла, участия, эмоциональной близости, желание помогать любимому и готовность делиться с ним самым сокровенным. Преданность. Или, как еще ее называют, обязательство. Это мыслительный или когнитивный аспект любви, который связан с сознательным решением любить другого и сохранять отношения с ним вопреки возникающим трудностям.
2: Я бы сказал, что страсть – это хочу, близость – могу, а обязательство – надо. Все эти аспекты составляют пики треугольника Стернберга. Если посмотреть на его стороны, то можно увидеть форматы отношений. Сочетание двух факторов представляют собой тип любви. Тип – это условность, но такая условность позволяет оценить нюансы в отношениях или их проблемы.
0: У разных пар эти компоненты выражены по-разному. А еще они могут меняться с течением времени в одних и тех же отношениях. И так мы можем получать разные комбинации любви. Здорово, правда? Например, отсутствие всех трех компонентов Стернберг называет нелюбовью. То, что мы обычно испытываем случайным знакомым. Наличие всех трех компонентов по Стернбергу образует совершенную любовь. Ту идеальную разновидность, к которой так стремятся люди, но которую так трудно найти и сохранить.
2: Любовь сложно исследовать экспериментально. В том числе и работу Роберта Стернберга. Например, в одной из работ, в которой приняли участие несемейные пары, было показано, что обязательство и близость тесно связаны с такими характеристиками, как стабильность и длительность романтических отношений. В другом исследовании было показано, что чувство долга и обязательства характерны больше для семейных пар, а не любовников, что достаточно хорошо согласуется с теорией Стернберга. В этом же исследовании сказано, что со временем отношения становятся более интимными и менее страстными, причем снижение страсти больше всего характерно для женщин, чем для мужчин. И, наконец, относительно недавнее исследование теории Стернберга говорит о том, что у любовников со временем не меняется представление о трех компонентах любви.
1: Глава 4. Пять языков любви.
2: Вместо того, чтобы определять типы или виды, Джон Алан Ли разработал теорию, в которой описаны стили любви. Причем канадский психолог сравнил эти стили с цветовым спектром. По его мнению, точно так же, как в цветовом круге есть три базовых цвета, в любви есть три основных стиля.
0: Романтический стиль – эрос. Это когда основное внимание уделяется физической красоте. Для эротомана на первом месте стоят визуальное наслаждение и тактильные чувственные удовольствия, источником которых является тело партнера. Это первая юношеская, страстная и эмоциональная любовь. Игровой стиль – людус. Отличается тем, что человеку нравится одерживать многочисленные сексуальные победы, не связывая себя какими-либо обязательствами. Любовь воспринимается как забава, а главное в ней – акт соблазнения. Отношения имеют случайный и заведомо недолговечный характер. Товарищеский стиль – сторге. Это медленное вызревание любовных чувств, но устойчивые отношения. В такой любви нет жара и нервного возбуждения, она подобна тихим, спокойным родственным отношениям и часто начинается с дружбы. Уже потом она перерастает в любовь. Партнеры следуют целям, ценностям, поддерживают стабильность и доверие в паре.
2: Когда мы смешиваем цвета, мы получаем их новые комбинации. То же самое и работает в данной теории. Объединив несколько стилей любви, мы получим новый вариант.
0: Собственнический стиль – мания. Это одержимость, смятение и ревность. Это смесь любви эрос и любви людус. Такая любовь подобна американским горкам. Любой приятный жест вводит в экстаз, а малейшее пренебрежение порождает тревогу и страдания. Альтруистический стиль, агапе – это абсолютная забота о любимом человеке, причем безответная, без ожидания взаимности. Древние греки так называли мягкую, жертвенную, снисходящую к ближнему любовь. Такая любовь терпелива, ресы. По сути, это деловой подход к любви, когда ты пытаешься заключить

0: показывают, что успех...
1: В этом племени заболел человек. И племя, собиратели, предположим, они в лесу видели такие очень красивые ягоды, красные. Собрали, принесли заболевшему человеку, он съел и выздоровел. И вы понимаете, да, что за этим растением закрепится слава целительного. Не сразу, то есть будет несколько экспериментов, но вот в большинстве случаев, если люди будут выздоравливать, то, скорее всего, именно с этим растением будет связана первая медицина, скажем так. То есть его запомнят именно так. И да, и в молве сначала, в народной, и потом уже в письменных источниках это закрепится именно как лекарство. Вы понимаете, что возможна и обратная ситуация, да? То есть человек болел, ему дали некое, ну, например, синие таблетки, хотел сказать, нет, синие ягодки. И человек больше с нами не живет. Виноват ли был вот этот куст? А вот далеко не факт. Как и в первом случае. В первом случае человек мог выздороветь сам. А эти его просто не убили, ягоды. А вот конкретно в данном случае ягоды тоже могли быть не при делах. Но, еще раз, в эмпирическом опыте оно записалось первое как лекарство, второе как яд. И даже закрепилось в самых первых дошедших до нас медицинских текстах, ну, если так можно выразиться, конечно, шумерские таблички около 5000 лет назад. И можем ли мы сказать, что некоторые травы прошли проверку тысячелетиями? Можем. Я могу назвать как минимум одну траву, но, правда, сегодня ее почему-то так непочтительно добавляют в чай. Чебрец, он же тимьян. И он же входит до сих пор в один из противокашлевых сиропов. То есть, что на шумерской табличке было написано, что это растение лечит кашель, что мы сейчас применяем. Вот, казалось бы, пожалуйста, вот она преемственность. Ну, простите, таких историй единицы. А прописей, содержащих травы, было гораздо больше. Мало того, когда мы дошли до средних веков, уже таких за возрождением туда, то выяснилось, что даже того уровня знания они были, ну, мягко говоря, ненаучными. Наш любимый Филипп Аурел, Теофраст-бомбаст фон Гогенхейм, который сам себя прозвал Парацельсом, и мы его любим за многое. Но как он подходил к траволечению? С точки зрения магии подобия. То есть это не Ганнеман придумал вот этот принцип. Магия подобия существовала очень долгое время. И Парацельс тоже придерживался этого самого принципа. Каким образом? Смотрите, зверобой продырявленный. У него действительно вот такие вот очень странные листочки. С точки зрения современной биологии, это железки. Что белые, что темные. Но Парацельс, он же смотрел на лист, он же не мог ошибаться. Он видит дырки. И что это означает? Если человека ужалило некое насекомое, то его нужно лечить вот таким вот растением. Почему? А это очень похоже на следы от жала. И другое, опять же, из Парацельса. Оказывается, печень нужно лечить лебедой. Ну, одним из вариантов. Почему? Потому что похоже на печень. Тут спорный момент, потому что найдутся специалисты, которые скажут, что, в общем, не похоже совершенно, особенно на вкус. Но если мы возьмем, например, лист, то да, при определенном воображении мы сможем сказать, что этот лист похож на печень. Так я думаю, вы уже чувствуете, к чему я клоню, да? Вы наверняка видели в интернете массу вот таких картинок. Что вот, пожалуйста, поскольку грецкий орех похож на мозг, надо есть грецкий орех, чтобы у вас работал мозг. Когда я копнул на полный штык, я пришел в ужас, потому что под каждое современное растение, какое-нибудь съедобное, есть свой орган, вы не поверите. То есть это масса всего. Получается, что мы можем абсолютно весь наш организм пролечить продуктами питания. Это очень удобно. Но подождите, оно же должно работать и в обратную сторону, да, как оно у нас в науке? Предсказательная сила. Так вот, получается, что я могу сделать наоборот. Если я увижу некое растение, которое похоже на какой-нибудь человеческий орган, значит, я могу его использовать как лекарство при проблемах с этим органом. Яркий пример, очень хорошее такое растение, мне нравится. Оно, вот конкретно вот эта разновидность, это эндемик

к Камбодже. А вообще это тропическая Азия. Если что, это не плод, это сросшиеся листья. Это называется кувшин. Так вот, да, я понимаю, что это манипуляция, с одной стороны. Почему? Потому что, вот, чтобы вот так сфотографировать, это надо очень постараться. Это хищное растение, плотоядное. Поэтому в основном оно будет выглядеть вот так. Немножко, немножко по-другому. Но даже если вот мы посмотрим на вот такой вариант кувшина, так он один в один, как яичко, посмотрите. Даже семенной канатик есть, да? То есть просто вот невероятное. Первое в мире растение репатентер, да? Ну, я не знаю, как его надо правильно применять. Может быть, сверху навинчивать, сложно сказать. Это, в общем, проблемы здесь могут быть. Но оно так не работает. Оно не используется в традиционной азиатской медицине. Оно вообще как бы мимо проходит. Почему? Оно питается всякими муравьями. Оно, в общем, в основном сегодня исчезающий вид. Почему исчезающий? Потому что эти кувшинчики любят срывать и с ними фоткаться. И потом выкладывать в соцсети. То есть оно вот так в обратную сторону не работает. И да, важно понимать, что травы использовались именно в тот период медицины, когда врачи были подобны богам. И вот когда, если у кого-то болит нога, то раздевались целиком, видите? То есть тут как бы без вариантов. Вы лечите травой, а если не вылечили, ну извините, так было угодно высшим силам. К ним все претензии. И так и было. А у нас сегодня в современности так не получится. Потому что бабушку лечили 5 лет у травницы, с ней все было хорошо. А привезли к вам в больницу, она что-то умерла. Как-то не так. Это все врачи виноваты. То есть вот такой подход на сегодня, эмпирический, завязанный на опыте, он не прокатывает. По одной простой причине этот опыт может быть ошибочным. И зачастую, даже если это тысячелетие опыта, в итоге выясняется, что вот в лучшем случае тимьян все это дело пережил. Хорошо, есть второй блок. В нем говорят, что смотрите, травы настолько прекрасны, что, например, котики-собачки ходят в лес для того, чтобы специально сорвать лечебную травку и вылечиться. Они-то знают. Второе, что смотрите, как прекрасно, да, то есть природа специально все это собрала, натуральные полезные растения, чтобы помочь человеку. Либо растения действуют мягче, чем аптечная химия, потому что натуральные и прочее. То есть вот это все, это как раз во втором блоке. Здесь есть сразу несколько моментов, к которым можно придраться. Во-первых, вы видели, что конкретно делают котики после того, как поедят травку, да? То есть они таким образом очищают желудочно-кишечный тракт. Я не думаю, что это понравится кому-то из присутствующих, скажем, за большим праздничным столом. А в лес они ходят умирать, если что. Так вот, если мы посмотрим, например, на вот эту идею, что растения все собирают для нас, то это эгоизм, эгоцентризм и вообще все остальное. Нет, каждый вид все делает для себя. Это для них полезны и необходимы жизненно витамины. Это у себя они придумывают антинутриенты, то есть в ходе эволюции в растениях, например, выработались антинутриенты. То есть что это такое? А, например, чтобы животные не ели это растение в поисках цинка, условно говоря, там есть какая-нибудь фитиновая кислота. Она этот цинк связывает в нерастворимый абсолютно вариант, и таким образом достать его оттуда нереально. То есть вот так могут делать растения. Они коварны, они все делают для себя. Поэтому считать, что это для нас, ну, это верх неблагоразумия. Мало того, там могут быть токсины, и это вторая огромная проблема. Вот это растение, кирказон или аристолохия, в свое время очень сильно прогремело в Европе. Почему? Потому что одна из бельгийских покудательных клиник внезапно выяснила, что среди 108 женщин, которых лечили китайской традиционной медициной, то есть сборами трав различных, они почему-то, в общем, очень сильно пострадали в смысле почек. У 18 из них развился даже рак. И долгое время выясняли, что не так. Чтобы выяснить причину, ушло 10 лет логическими патологиями на Тайване. Когда вышла публикация Международного агентства

ошибок может быть. То есть ответ правильный среди вопросов был цифра 4. Под цифрой 4 у нас была ромашка аптечная. А вот это вот все остальное, все, что на нее сильно похоже. Кстати, это еще не все. Да, как видите, у нас народ очень сильно ошибся. И именно эту ошибку и сделал. Он перепутал вяник с аптечной ромашкой. Классика жанра. К сожалению, да, но это еще не все. Это вот что называется самый-самый верхний уровень. Потому что дальше проблемы хуже. В 2019 году был очень хороший обзор, он мне очень понравился в том смысле, что из очень многих стран взяли образцы биологически активных добавок с растительными компонентами. И вы же понимаете, производство биодобавок, ну, в общем, это почти то же самое, что обычная фарма. И зачастую те же и производят. То есть у них есть оборудование, у них есть специалисты, специально обученные люди, значит, там должно быть все хорошо. Вот не значит совсем. Когда провели ПЦР, исследования и определили видовой состав уже по ДНК, то выяснилось, что в среднем по миру ошибка четверть. В четверти случаев неправильно определили видовую принадлежность. А если разобрать по регионам, то там вообще ужас получается. В Австралии кошмар-кошмар. Смотрите, там 3/4 ошибок. В Европе половина ошибок. Забегая вперед, у нас было представлено 6 образцов. 6 из них определили абсолютно неправильно видовой состав. То есть 100% ошибок. А хорошо, если это будет некое инертное, скажем, растение, ну, в смысле, физиологически и фармакологически неопасное. А если перепутают между собой действительно ядовитое растение и лекарственное, тем более, что там вот эта разница будет, может быть, не такой большой. Это большая проблема. И это еще не все. Потому что вот этот распрекрасный зверобой продырявленный, про который я уже говорил, он, ну, настолько ужасен с точки зрения фармакологии, что я, забегая вперед, скажу, что мы будем принимать либо зверобой, либо лекарство. Он взаимодействует негативным образом с огромным количеством самых различных групп лекарств. И что он при этом делает? А он ускоряет работу системы цитохрома. Это такие специальные ферменты, ну даже так, не специальные ферменты, не специализированные. Они перемалывают вообще все, окисляют все, что есть. И в том числе те ксенобиотики, то есть чужеродные вещества, которые приходят к нам с лекарствами. Что может развиться на фоне, например, одновременного приема оральных контрацептивов и оздоровления при помощи зверобоя предъявленного? Нормальная беременность. Почему? Очень просто. Ферменты ускорены на максимум, и концентрация гормонов защитной, она очень быстро падает. И снижается до такого уровня, что контрацептивный эффект исчезает. То есть вот такая даже есть опасность. Но это еще не все. На самом деле есть огромное количество лекарственных растений, которые замедляют работу этих самых ферментов. Что получается? Концентрация действующего вещества лекарства, которое принимается вместе с ними, начинает расти. Расти, расти, расти, а мы добавляем еще дозы и еще. И добираемся до токсических. Такие случаи описаны, опять же, это не на ровном месте. То есть мы как бы предполагаем, что лекарство должно помогать, а оно как бы нас немножечко портит. И в обратную сторону, в общем, тоже ничего хорошего. Потому что ускорение работы тех же ферментов, оно приводит к чему? Что концентрация веществ очень быстро падает. И этого эффекта, на который рассчитывали производители, врач и сам пациент, его нет. Причем самые глазастые могли заметить, что зеленый чай был и там, и там. Почему? А очень просто. Любое растение – это комплекс из огромного количества соединений. Там могут быть до 1000 компонентов. Как они там между собой взаимодействуют, мы до сих пор не знаем. Мы более-менее разбираемся с самыми активными веществами, это правда, а со всем остальным нет. И в этом огромная засада, что мы не можем сказать, что натуральный источник – это равно полезный. Натуральность может быть очень даже ядовитой. Либо реальность такова, что более-менее приличное растение накопило в себе токсины и стало для человека опасным. Ну и третий блок, он касается утверждения о том, что либо медицина вообще никогда не доберется до того совершенства природы и не сможет воспроизвести травы, либо врачи специально игнорируют по разным причинам
Либо говорят, что врачам доплачивает Big Pharma за это. Если что, это общее такое название для самых крупных фармпроизводителей, да? Это не отдельная фармкомпания, как некоторые

0: подтверждают. Либо еще там какие-то варианты, то есть врачи специально все это загоняют под половик, чтобы люди болели и покупали химические лекарства. Ну, давайте разбираться. Во-первых, я специально зашел в аптеку и посмотрел, что там с травами. Все прекрасно с травами, и вы не поверите, огромное количество, выбор просто невероятный. И в каком угодно виде. Хотите в сушеном виде, хотите в виде экстрактов, например, стандартизированных, хотите в виде сиропов и прочих вещей. То есть огромный рынок. И мало того, это очень активно растущий рынок. Если кому девать некуда деньги, я прям могу посоветовать, куда вкладываться, да? Именно почему? Здесь Big Pharma, посмотрите, первая же строчка. Один из представителей этих самых прекрасных транснациональных корпораций, огромных, невероятных по размеру. Почему? Да просто потому, что Big Pharma и любая фармкомпания, она будет производить и продавать абсолютно все, что хоть как-то на человека влияет. Это будут и лекарства, и биодобавки, и растительное сырье, в том числе и растительные препараты. Почему нет-то? Вы посмотрите, какие прогнозы. Совокупный среднегодовой темп просто больше 11% и удвоение рынка за 7 лет. Да прекрасно же, да? То есть, чего плохого-то? Ничего ровным счетом. Так что никто ничего не игнорирует. Все собирают и все в норку. То есть, все используется. Мало того, растительное прошлое есть у огромного количества препаратов. Ну, например, аспирин. По идее, вы сейчас можете, если правильно определите это растение, найти иву белую, содрать с нее кору, подсушить, сделать отвар. Ну, в общем, никто не мешает. И действительно будет некоторый жаропонижающий эффект. При этом, конечно, немножко не спасибо вам скажет желудок, потому что салициловая кислота, а оригинал именно салициловая кислота, это прям такой, ну, скраб это в общем. Зачем вам скрабировать желудок, да? Не подходит немножечко. Поэтому в медицине мы используем ацетилсалициловую кислоту, не настолько агрессивную. Далее, что у нас еще есть? Пожалуйста, хинное дерево. Его кора использовалась как великолепное средство от малярии. И действительно, очень долгое время прям на первых местах это было. Потом, правда, выяснилось, что, в общем, не так уж возбудитель к этому чувствителен. Так вот, следующее активное вещество против малярии тоже нашли в растениях. Артемизинин в полыни, вообще, то есть в полыни, в однолетней полыни. Казалось бы, куда проще. И вот, можно сказать, смотрите, вот же триумф растительной медицины. Не совсем. Почему? Потому что перебрали 2000 кандидатов, более дальше 2000, про которых в старых источниках китайских было указано, точно лечат малярию. Вот все перепробовали. Оно либо сначала лечит от жизни, потом от малярии, либо не действует вообще. И вот только 2000 там каким-то оказалось вот именно это самое простое растение. Надо сказать, что и сегодня к артемизинину, в общем, возбудитель малярии тоже так не особо чувствителен. Поэтому начинают придумывать всякое, да, и всякие интересные подходы использовать. И атропин тоже растительный препарат в прошлом. То есть сегодня при отравлении, скажем, той же бытовой фосфорорганикой или, не дай бог, боевой, мы используем его как антидот, как средство спасения человеческих жизней. Когда-то это было, впрочем, и сейчас оно есть, невероятно мощный растительный алкалоид и в смысле яда. Поэтому очень важно для нас на сегодня это получать чистые вещества. В каком смысле чистые? Это не обязательно выделять отдельную молекулу. На сегодня есть такой подход. Фитопрепараты в медицине активно используются, но в виде стандартизированных экстрактов. То есть что это означает? Их готовят по определенным правилам. И мы можем более-менее гарантировать, что там будет небольшой разброс по действующим веществам, что там не будет каких-то мешающих им препаратов, что там не будет каких-то других засад, которые превратят действительно прекрасное растительное сырье либо в бесполезную массу, либо даже в опасную. Кроме того, конечно, вы понимаете, что если мы выращиваем растения, а это делается в нашей стране, есть специализированные предприятия, и я на одном из них был даже. То есть там вот так вот поля, уходящие за горизонт. Но при этом у них есть агрохимики, химико-аналитики, огромное количество других специалистов, которые смотрят зачем? За постоянством, например, состава почвы. Это невероятно важно, потому что, оказывается, у растений могут образовываться хеморассы, так это называется. Что это означает? То есть изменяется химический состав. Вот растение росло, росло, потом раз, а не будем больше, давайте эволюционировать, что-нибудь другое будем накапливать. И начинают по-разному накапливать. Есть масса других засад, их нужно собирать в определенное время, потому что, как я и сказал, да, растения защищаются от поедания на некоторых этапах своего развития. И надо понимать, когда концентрация тех или иных веществ у них максимальная. Мы можем, например, взять абсолютно прекрасную химическую лабораторию, да, и все проверить на практике. И выяснить, что да, вот давайте мы сейчас соберем сейчас очень хорошее содержание этого вещества, мы его очистим, выделим и будем использовать в медицине. Строго говоря, именно так на сегодня, например, мы и подходим к растительному сырью. Да, пытаются доказывать, пытаются, проводят клинические исследования. Но даже в кохрейновских обзорах результаты звучат осторожно. Примерно так, да, что, ну, похоже, что есть. Похоже, но маленькая выборка, слабого уровня доказательства, многовато побочек, безопасность не изучена. Давайте мы все это как-нибудь так систематизируем. И только после этого будем выпускать на людей. То есть почему-то препараты против старения мы проверяем сначала на мышах. А лекарства, вот эти лекарственные травы, мы прям готовы прям на себе сразу использовать. Как-то нерационально получается. И, смотрите, мы можем превращать яд в лекарство. Как и завещал Парацельс. Пожалуйста, российские ученые вот с той самой аристолохии провели манипуляции. И при помощи генетических технологий мы сделали так, что аристолохиевой кислоты там в 10 раз меньше, а действующих веществ противоопухолевых почти в 2 раза больше. Ну, в 1,7. Это хорошо, это прекрасно. Мы можем делать стандартизированные экстракты, можем выделять в том числе действующие вещества, использовать это именно как источник, как сырье. Важно. Не так, что мы вырастили это и съели прям с грядки, а переработали, очистили, превратили в лекарственный препарат. Так устроена наука. В принципе, фармакогнозия – это огромный раздел фармакологии, который занимается именно этим – превращением лекарственных трав в лекарства. А что почитать? Ну, вот эти две прекрасные книги, правда, переведенные ужасно в смысле названий. «Обман наука» еще ладно, а вот «Мировой заговор фармкомпаний», я понимаю, что это для продаж сделано, но Бен Голдакар, в принципе, научный журналист, очень грамотный человек в этом смысле, и на английском оно называлось «Bad Science, Bad Pharma», то есть все довольно просто. «Ни кошелька, ни жизни» — прекрасная книга, и там есть отдельный раздел про фитопрепараты. Ну и если вдруг кому захочется проверить, не налажал ли я с источниками, то вот здесь указано, чем я пользовался. Можно почитать, можно посмотреть все эти таблицы, в том числе и сравнительные различные вещи, исследования, и понять, насколько все плохо или наоборот хорошо. Травы, в общем, это наше будущее. Но важно, чистые травы.
1: Спасибо. Книги «В гармонии с едой». Старший преподаватель

0: в разделе. То есть биодобавки ищутся в реестре Роспотребнадзора, а лекарственные средства в реестре, в государственном реестре лекарственных средств, что достаточно логично. А вот если вы не нашли это средство ни там, ни там, то вот здесь уже есть повод задуматься, а не пытаетесь ли вы съесть вот ту самую мешанину из змей, лягушек и всего прочего-прочего, потому что если ни там не зарегистрировано, скорее всего, эта вещь не то что, не знаю, неэффективна, это мягко сказано, она будет чрезвычайно опасная, гораздо опаснее, чем те же биодобавки, зарегистрированные официальным путем. Это небольшой перечень источников, которым при желании можно ознакомиться. Ну, естественно, как обычно, будем слушать вопросы.
1: Спасибо, Алексей. Вопрос тебе хочет задать Елена Мотова, врач-диетолог клиники «Рассвет», автор книги «Мой лучший друг желудок». Давайте посмотрим видео вопрос.
2: Сердечно приветствую вас, Алексей, всех организаторов и участников, конечно же, форума «Ученые против мифов 12». Вы все прекрасно рассказали, у меня остался один философский вопрос. Наступит ли когда-нибудь такое светлое время, что лекарства будут продаваться в аптеке, а все остальное будет продаваться где-то еще? И человеку не нужно будет знать вот всего того, что вы рассказали, он может просто пойти в аптеку и там купить все, что ему требуется, как это происходит, ну, допустим, в Англии, где фармацевты даже не знают, что такое за препараты. Я просто, ну, вот для языковой практики зашла и спросила то, что у меня обычно спрашивают пациенты, там этого просто нет, они этого просто не знают, и погуглили, да, и нашли, что это какой-то магазин, где продаются вот там, не знаю, протеины и вот такие вот всякие штуки, на которых написано, что они не предназначены для профилактики, лечения и диагностики заболеваний.
0: Ой, да, это, конечно, действительно очень философский вопрос. И жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Вот единственное, как можно сказать. Смотрите, я уже сказал, что биодобавки – это бизнес. И, соответственно, никто не будет отказываться от дополнительного источника дохода. Аптеки в том числе. Да, конечно, сейчас идет достаточно активная кампания, ну, такая постепенно то увеличивается, скажем так, накал, то он спадает, чтобы перевести все биодобавки в магазины. Но первые, кто в этом не заинтересован, это аптеки. Просто потому, что существенная часть аптечных продаж, возьмите любую фармааналитику, не знаю, там, DSM-группы или еще что-нибудь в этом роде, посмотрите, поищите, какие объемы биодобавочных продаж. Они почти сравнялись с продажами лекарственных средств. Да, с одной стороны, получается так, что мы вроде как легитимизируем биодобавки. С другой, все-таки, в аптечный сегмент попадает в основном та продукция, опять же, которая делалась на нормальных предприятиях. Иногда вот говорят еще, часто поминают такую аббревиатуру GMP. Это же сделано на предприятии с сертификатом GMP. Значит, это эффективно, натурально полезно. Нет, это значит, что, скорее всего, коз там не очень много было использовано, да? Ну да, такие какие-то следовые явления. Но, скорее всего, в смысле чистоты именно исходных ингредиентов все хорошо. Но GMP – это про качество производства. Не про качество этого самого продукта, как лечебного или профилактического средства. И вот эта маркировка, да, мне очень нравится. У нас, к сожалению, пока ее нет. Я уже очень-очень-очень давно озвучивал, лет 10, наверное, назад, такое предложение на Петербургском экономическом форуме, что взять за основу вот это предупреждение и FDA, и английское, и европейское, и так далее, что то, что вы покупаете, оно не предназначено для лечения и профилактики. И вы это принимаете исключительно потому, что вы это хотите принимать. Опять же, повторюсь, запретить мы не можем, но разъяснять можем.
1: И мне сообщили, что мы сейчас сможем увидеть результаты голосования.
0: То есть их уже подтасовали в нужную сторону, да?
1: Да. Прошу. Ага. Победила аскорбинка!
0: Ну, котиков любят все, ну как же без этого? На самом деле, если посмотреть, то да, тут многие могут быть, еще раз повторюсь, то есть аскорбиновая кислота, глюкозамин хондроитин,

0: витамин В3, они могут быть и там, и там. Вот это правда, действительно. И лекарственные средства, и биодобавки. А вот ресвератрол, например, только биодобавка. Как лекарство он не состоялся, доказать его эффективность не удалось. Ну, точнее как, удалось, конечно, на клеточных культурах, на крысах и так далее. Исключительно потому, что для терапевтического эффекта там нужно что-то около ведра этого ресвератрола выпить. И то, кстати, не факт, что сработает. А вот гексаметилентетрамин, помимо того, что его можно заучить, да, и такой вместе с циклопентан-пергидрофенантреном, например, пугать людей, так вот, это уротропин. Достаточно известная вещь, она до сих пор используется в медицине. В основном в составе мази Теймурова, если кто-то из старых дерматологов есть, наверняка с ней сталкивались, она до сих пор производится, оказывается. Но как биодобавка она использоваться не может. То есть это вещество в биодобавках попасть не может. Это было в свое время разрешенной пищевой добавкой с индексом Е, но, например, на территории нашей страны она запрещена к применению. То есть вот этой вещи не могут встретиться ни там в качестве биодобавок, и только в двух лекарственных средствах. Все.
1: Интересный вопрос прислал наш делегат. При каких условиях рисковые парни могут помочь в развитии науки о продлении жизни, применяя на себе, допустим, препараты, прошедшие удачные испытания на мышах, физитин и на аскоридах, альфа-кетоглутарат.
0: Угу. Ну, в том случае, если они будут мышами и аскоридами. Хотя, конечно, здесь же, понимаете как, иногда говорят, что да, вот все биохакеры, они помогают науке. Не совсем. Потому что если мы делаем все-таки научный эксперимент, нам нужна определенная экспериментальная группа, желательно причем несколько, да, чтобы была возможность сравнения. Нам нужна контрольная группа, нам нужна рандомизация, ослепление и прочее-прочее. Этого нет. Ну да, то есть мы можем, как вот раньше, очень сильно раньше было, что сидит шаман и наблюдает за своим племенем. Кто-то пошел в лес, съел корешок и умер. Записываем этот корешок, не есть. Вот примерно так на сегодня мы можем поступать с биохакерами. Спасибо, что они проводят такие эксперименты на себе. Это действительно мужественные люди, а мы имеем возможность, ну, хоть немножко отсеивать токсические соединения. К сожалению, об эффективности это не говорит ровным счетом никак.
1: Сейчас вопросы из зала. И я предлагаю начать вот оттуда. И давайте все-таки мы по традиции начнем с огонечков. Вот там был огонечек. Представляйтесь, пожалуйста.
2: Добрый день, меня зовут Анна, я из Костромы. Вопрос следующий. Если врач выписывает комплекс витаминно-минеральный, обычно рекомендуют, ну, несколько, например, для беременных. Велнаталь, Левит, пожалуйста, купите, что вам хочется. Либо для детей выписывают, тоже на выбор. Mm-hmm. Что все-таки лучше покупать?
0: Спасибо. Ну, смотрите, я бы разместил их по степени градации, надежности, качества, всего остального следующим образом. Первое – это лекарственные средства крупных производителей, ну, таких известных, скажем так, представителей Big Pharma, что называется. За ними будут биодобавки этих же производителей. Мы сейчас говорим только о витаминах, напомню. Чуть ниже будут лекарственные средства менее известных компаний, включая российские, к сожалению. И совсем под ними будут уже биодобавки вот этих небольших мелких компаний. Вот примерно такая градация. То есть мы начинаем все равно с лекарственных средств. Почему? Есть один тонкий момент, он связан с контролем качества. При производстве биодобавок, к сожалению, зачастую экономят на контроле качества. Поэтому, если это производится на том же предприятии, где производятся лекарственные средства, то это как бы дополнительная гарантия того, что да, вы, по крайней мере, получите все, что в этом самом комплексе написано. Это первый момент. И второе, вы не получите ничего, что в этом комплексе не написано, что не менее важно.
1: Так, пожалуйста, вот молодой человек в красном. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Антон, спасибо за лекцию. Как вы сказали, понятно, что биодобавки могут быть либо вредные, либо безвредные, либо, ну, иногда полезные. И, в принципе, вот достаточно старая история еще из советских времен – рыбий жир. Это, в принципе, и пища, и биодобавка получается. Насколько это полезно, либо безвредно? Ну, вряд ли это очень сильно вредно, но если тоннами не есть. И стоит ли, например, жителям севера его есть больше, чем жителям юга? Спасибо.
0: Но это еще и лекарственное вещество. То есть все, что из него выделено, еще регистрировано, в том числе и как лекарственные вещества. То есть это прям такая правильная иллюстрация хорошая. Очень долго по этой теме рассказывать. Я, пожалуй, отошлю к Петру Талантову. У него достаточно неплохая книга есть, 005, и там в том числе про рыбий жир есть. И в Фейсбуке у него недавно был достаточно хороший обзор именно как раз по этой теме. Это первое. И второе, Сергей Бутрий. Он есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте. У него тоже есть про это, но уже для детей. То есть он педиатр. И как раз он со своей точки зрения все это освещал. Если прям совсем хочется выжимку краткую, можно поискать по фамилиям Талантов, Бутрий, Водовозов, газета.ру и «Витамин D». Мы как раз давали комментарии втроем для достаточно такой масштабной статьи именно по этой теме. Если коротко, то да, есть некоторые ситуации, когда это оправдано.
1: Так, пожалуйста, задние ряды. Там, я вижу, машет двумя руками кто-то. Вставайте, пожалуйста, представляйтесь.
4: Спасибо. Олег Сергеев, Посад. Вот немножечко тему витаминов, если можно, раскройте поподробнее. В последнее время читаю информацию все чаще и чаще о том, что витамины, по сути, так же, как и БАД, вот их фармакологическое действие практически близко к нулю. Витамины как таковые. Вот насколько так это или нет? Спасибо.
0: Опять же, была и лекция здесь на «Ученых против мифов» про витамины моя. И есть на YouTube тоже достаточно подробные. Но если совсем-совсем очень коротко, понимаете как, витамины все-таки действительно лекарственные средства изначально, да? Но они действуют при авитаминозах. Сегодня, ну, в наших широтах, по крайней мере, встретить цингу, это очень-очень нужно постараться, ее очень давно нет. Или настоящий рахит. Это тоже нужно постараться, да, прям, или бери-бери, предположим. Но есть на Земле регионы до сих пор, где, например, дефицит витамина А существует, да, куриная слепота и так далее, и так далее. Это правда, есть на Земле еще места, где эти самые витамины оправданы для применения именно как лекарственные, в основном, конечно, профилактические, но иногда даже лечебные средства. Есть некоторые ситуации, когда, например, нарушается всасывание некоторых веществ в кишечнике. У нас очень такая сложная ситуация с витамином В12. Это как раз один из тех случаев, когда сильно начинаешь сомневаться в разумности, да, когда говорят, что вот человек – это некое разумное творение изначально, да, то есть его кто-то разумно сотворил. Так вот, там внутри столько багов. Вот В12 – это один из очень крупных багов. Наша микрофлора умеет его производить. Но микрофлора живет ниже, не там, где происходит всасывание. То есть она его, конечно, производит, но мы его выбрасываем наружу. Мы его получаем с пищей исключительно из животных источников. Почему? Да, потому что из кишечника оно попадает во внешнюю среду, либо там в мясе, либо в молоке, еще где-то вот это все оно есть. Когда мы его получаем, в желудке оно соединяется еще с одним интересным веществом, внутренним фактором Касла. Когда выходят из желудка в 12-перстную кишку, на них нападают ферменты, разбирают на запчасти, и вот только здесь происходит активация этого самого витамина В12 и всасывание. Если вдруг есть какое-то заболевание, из-за которого либо внутренний фактор Касла не присоединяется, либо ферменты срабатывают плохо, либо всасывание нарушено, человек не получает витамина В12 в нужных количествах. И да, тогда введение его дополнительно будет терапевтической мерой. И, мало того, это потребуется на всю жизнь человеку. И так далее. Повторюсь, есть ситуации, когда эти самые витамины оправданы, необходимы и так далее. Но их не очень много, клиницисты их достаточно неплохо знают. А вот если вам говорят, что ну, мы живем в мире, где плохая экология, или что-нибудь в этом роде, да, какую пургу, которую здесь пытаются развеять, то вот здесь нет, витамины в данном случае не нужны совсем.
1: Так, Алексей, вот у нас на балконе... Три огонька, даже четыре огонька.
0: Ага.
1: Какой тебе нравится?
0: Ну, давайте средний.
1: Средний огонек. Дайте, пожалуйста, микрофон в серединку. У нас с вами разные представления о том,
5: что... Здравствуйте. Меня зовут Серафима, я из Химок. И хотелось бы задать, уже звучал немного похожий вопрос про витамины, точнее про элевит. И, соответственно, вопрос такой. У нас очень много врачей назначают элевит просто поголовно всем беременным. Стоит ли это делать, стоит ли их пить? И вообще, что это такое?
0: Ну, это витаминно-минеральный комплекс, достаточно большой. Но основное там – это фолиевая кислота. А вчера как раз Екатерина Померанцева прекрасно рассказывала о проблемах, которые возникают на фоне дефицита фолиевой кислоты во время беременности. Плюс я еще могу добавить, что если это происходит на ранних стадиях развития, возможны такие неприятнейшие вещи, как дефекты нервной трубки. Это тяжелейшее заболевание, тяжелейшая патология, к сожалению, она встречается до сих пор. Поэтому во всем мире, и это поддерживается Всемирной организацией здравоохранения, принята такая концепция, что фолиевая кислота должна поступать в организм почти постоянно, да, на протяжении всей жизни. И особенно во время беременности. Есть даже такая программа по витаминизации, например, муки и так далее, и так далее. У нас она еще не принята, но достаточно активно продвигается. То есть, чтобы фолиевая кислота присутствовала регулярно и постоянно. Почему? Ну, потому что фолаты – это в основном из зелени, из листовой зелени. Вот ее мы едим действительно мало, очень мало. Поэтому можно сказать, что мы так в глобальном масштабе у нас есть некий хронический дефицит именно этого витамина, и он действительно влечет за собой доказанные, действительно доказанные и очень тяжелые патологии. Те, с которыми мы справиться не в состоянии. Мы не сможем исправить дефект нервной трубки, если он возникнет. Его гораздо проще предотвратить. Именно поэтому, неважно какой комплекс, могут отдельно витамин B9 называется, фолиевую кислоту назначить. Могут, например, опять же, промокод на iHerb вам дать, чтобы вы там купили метилфолиевую кислоту. В этом ничего страшного нет. В данном конкретном случае это оправдано.
1: Так, пожалуйста, вот во втором ряду молодой человек.
0: Что-то мы все про витамины. Про
1: давайте,
0: другое.
1: Да, витамины уже надоели.
6: Меня зовут Алина, и я как раз хочу уйти от темы витаминов и спросить про спортивное питание. Среди моих знакомых сейчас очень многие переходят на него в качестве просто перекусона, даже те, кто спортом не занимается. Насколько это полезно и нужно для тех, кто спортом занимается, и для тех, кто не занимается?
0: Ну, смотрите, для тех, кто занимается, это вещь оправданная, да, и здесь нужно понимать, что его подбор должен осуществлять специалист. Лучше, если это будет врач спортивной медицины, ну, иногда и тренеры некоторые бывают даже, в том числе продвинутые. Другая проблема, что мне приходилось сталкиваться именно вот с этой индустрией, и там все еще хуже даже, чем ветеринарии, на самом деле. То есть настолько там много заблуждений различных, настолько там вот эти все какие-то альтернативные физиологии развиты, да, то есть там рассказывается о тех вещах, которых в нормальной физиологии не существует. Но, тем не менее, ладно, если, повторюсь, это спорт, высокие, причем чаще всего это высокие нагрузки, там, не знаю, спорт высоких достижений, профессиональный спорт и так далее, это может быть оправданным, и это правда. Но для обычных людей в подавляющем большинстве случаев, даже те, которые ходят в зал или еще что-нибудь, скорее всего, для них обычный рацион, просто составленный нормальным специалистом, вот типа Елена, например, это правильный специалист, нормальный, он гораздо эффективнее будет работать, чем отдельный набор каких-то биологически активных веществ. Почему? Очень часто говорят, что, смотрите, натуральные витамины полезнее химических, аптечных. И это правда, но только с той точки зрения, что вместе с этими веществами мы получаем и продукт в целом. То есть не белки отдельные, а целиком, да, и белки, и жиры, и углеводы, и, как уже неоднократно показано, чем больше сейчас исследований появляется, тем больше мы начинаем понимать, что важны все составляющие. То есть нельзя отказываться от жиров, нельзя отказываться от углеводов и так далее. Любой перекос в диете, он влечет за собой некоторые негативные последствия, особенно если это идет на фоне высокой физической нагрузки, беременности там, и так далее, и так далее. То есть некоторых экстремальных, пусть и физиологических факторов. Вот примерно так.
1: Так, сейчас, наверное, последний вопрос. Там просто такой гипнотизирующий меня Какой-то прямо светомузыка какая-то. Да. Последний вопрос, краткий и краткий ответ.
0: Хорошо.
7: Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот хотелось бы чуть больше подробностей про ноотропы. Известно, что известный такой Анатолий Вассерман во время игр «Что, где, когда» активно эти ноотропы применяет. Почему так получилось, что в одном случае это БАДы, в другом случае лекарственные средства? Спасибо.
0: Поскольку просили короткий ответ, я отошлю к Science Battle Никиты Жукова. Я забыл второго человека. На YouTube посмотрите «Ноотропы», Science Battle Никита Жуков. Вот там подробнейшим образом все это разобрано в течение 2 часов.
1: Так. Сейчас тебе предстоит выбрать лучший вопрос из 6. Значит, вопросы были про мультикомплексы витаминов, про рыбий жир, про витамины и БАДы, про айвит или левит для беременных, спортивное питание и про ноотропы.
0: Давайте для беременных отдадим, потому что книжка...
1: Книжка «Крах гигиены».
0: Да. Ну, там, конечно, вы понимаете, просто
1: автору вопроса. Автору вопроса про... Да. Про витамины для беременных. Так, Алексей, тебе, значит, наш пингвинопитек, мыслитель, он не пьет ноотропы, ему это не нужно.
0: Спасибо.
1: Сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной. Пожалуйста, полюбуйся. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо.
8: Наши друзья anthropogenes.ru и скульптор Ольга Вдовина готовят интересный эксперимент. Они будут делать вазу из твердой породы камня, из диорита.
9: Она будет стараться повторить эту вазу, впервые повторить за 1000 лет процесс, который осуществлялся в Древнем Египте.
10: И многим почему-то кажется, что древние не могли создать подобное примитивными инструментами. А значит, они обладали технологиями, которые заметно превышали общепринятые представления среди историков.
11: Вы знаете, что я не бросаю слов на ветер. Я хочу показать, на что способен человек.
12: Если каждый египтянин, и не только египтянин, скинет себе 5 копеек, например, на планету.ру, то вы увидите через годик-другой диоритовую вазу, самую настоящую, прямо как в Древнем Египте.
13: Давайте все вместе, пока мы сидим дома, и когда мы выйдем на работу, поучаствуем в этом научном эксперименте.
14: Давайте вместе поддержим замечательный проект. Для всех участников авторам предусмотрены интересные и ценные подарки.
15: Давайте поможем уникальному эксперименту. Диоритовой вазе быть!

0: Привет, любознательные! Это я, Иван Затевахин, в программе «Затевахин о животных».
1: Всем привет! Я Игорь Затевахин, и я тут главный по вопросам. И нам тут пришел вопросик. А как животные заботятся о потомстве?
0: Тема, как говорится, безбрежная. Некоторые животные, как известно, вообще особо о потомстве не заботятся. Мечут, скажем так, икру в гомерических количествах, а там, кто выживет, тот и чемпион. А, кстати говоря, те же черепахи далеко не самые глупые существа на свете, именно так и поступают. А, но давай мы поговорим о тех, кто о потомстве заботится, об отцах и матерях. Причем, по ходу, я собираюсь исправить некую несправедливость, осевшую в бытовом сознании. Хотя я понимаю, что дело это исправление клише и стереотипов довольно бессмысленное. А, но тут нужно сразу заметить, что забота о потомстве – вещь довольно морокотная и энергозатратная. И тем не менее, многие животные на нее идут. А все почему? Потому что, заботясь об отпрысках, они стараются гарантировать выживание своих генов. Просто родить детеныша – это не проблема. Проблема его вырастить и довести до такого состояния, когда он сам будет способен дать потомков.
1: Ага, и будет иметь работу. А лосось вообще скотина такая, вымечет свою икру и погибает, лишь бы не связываться с отпрысками.
0: Ну, мотивы лосося нам непонятны. Скорее всего, умерев, он своим разлагающимся телом предоставит малькам еду. Так что его героическую смерть можно рассматривать как своеобразную заботу о потомстве. И, кстати, некоторые лососи не погибают, но речь не об этом. А так происходит потому, что естественный отбор поработал именно в таком направлении. Тут нужно понимать одну важную вещь. Животные не выбирают родительскую стратегию. Просто их жизнь поворачивается тем или иным боком. Они становятся или не становятся заботливыми или плохими с нашей точки зрения родителями благодаря воздействию многих факторов. Тут можно заметить, что со временем, то есть в процессе эволюции, многие группы все же приходят к заботе о потомстве. Начинали-то все четвероногие, поскольку предки всех общие, земноводные, с метания икры, а там будь что будет. И лишь млекопитающие с птицами стали примерными родителями.
1: Нет, но в наше время даже у некоторых...
0: Развитие. И вот оказалось, что при всех...

0: Мы как-то привыкли думать, что у животных с развитыми родительскими инстинктами именно мать проявляет больше рвения в заботе о потомстве. Но в принципе это так. У огромного количества видов только самки насиживают яйца, выхаживают и выкармливают детенышей. Самцы же вовсе освобождены от родительских хлопот. Более того, порой папаши даже не знают, как выглядят их собственные дети, а при случайной встрече порываются их съесть. Например, медведицам с крокодилихами, заботливым мамашам, нередко приходится защищать потомство от собственного отца. Кстати, крокодилиха поддерживает определенную температуру в кладке, потому как при одной температуре из нее вылупляются самцы, а при другой – самки. И она же помогает крокодилятам вылупляться. А потом, после их вылупления, она аккуратно относит их в ближайшую лужу. Причем, поскольку челюсти у крокодила богато иннервированы, то есть там очень много нервных клеток, они, крокодилы, очень точно регулируют давление челюстей, которые, к слову, могут сжаться силой более чем в тонну. Ну и пока детки не подрастут, крокодилиха весьма рьяно защищает своих потомков. Но все же настоящими матерями-героинями, наверное, следует признать китих, которые уплывают рожать детенышей в укромные места, как это делают самки китов-горбачей.
1: А что тут геройского?
0: А геройское здесь то, что они пока рожают и пока кормят малыша, вообще ничего не едят. Несколько месяцев. Сидят на запасах, которые, так сказать, отложили до родов. А потом китихи еще плывут с китенком на поля нагула, когда он подрастет. Именно поэтому китихи крупнее самцов. Им биомасса нужнее. Кстати, и у тюленей и леопардов та же история. Самки крупнее самцов. А по всей видимости, в экстремальных условиях Антарктики самкам важно быть крупными, а самцам не очень важно. Ну, в пределах одного вида, разумеется.
1: Если говорить о гигантах, слонихи, они же тоже матери-одиночки. Так почему у них самцы крупнее?
0: Нет, тут другой случай. Группы слонов устроены по так называемому матриархальному принципу. То есть стадо возглавляет самка-матриарх, порой с дочками и внучками, у которых тоже уже есть свои дети. Слоны живут долго. Главная бабуля является главным носителем традиций. Она передает молодым богатый жизненный опыт. Где пить, что есть, когда и куда идти. И, кстати говоря, точно так же устроены группы зубатых китообразных – белух и нарвалов. А вот у касаток, тех, которые питаются рыбой, не плотоядных, а рыбоядных, самку матриарха, ее дочек и внучек сопровождает сын – бодигард, так сказать. Один сын или несколько. Причем установлено, что сыновья касаток живут дольше, когда с мамой все в порядке. Вот когда она погибает или умирает от старости, то им жить становится тяжелее. Видимо, некому читать им нотации, что хорошо, что плохо. Но это шутка, конечно, но факт остается фактом. Кстати, касатки тоже живут очень долго, лет 70-80 запросто, а то и дольше. Есть что рассказать потомкам, родственники. Им тоже выгодно вложиться в воспитание сестер и

0: на фоне того, что понятно, что мы лузцы, цисцы, там, вейцы, ханьцы, яньцы, джаусцы, там, чусцы, юэсцы, хотя чую это, у, это все-таки они такие были немножко с примесью вот этих вьетнамских, этих прото-вьетнамских этих племен, они находились к югу от реки Янцзы, и там очень сильный был этот элемент, они считались такими полуварварскими, но все равно, все это было объединено под общим понятием Поднебесное, поэтому это было вот, не воспринималось как что-то неправильное, что как какое-то предательство. Ну, вот это, на это смотрели с пониманием. И зачастую, кстати, многие правители пользовались этим весьма широко и активно, приглашая на службу вот таких вот странствующих философов, чиновников, там, военачальников, если чувствовали в них какой-то потенциал. Потому что, как это было, как это, наверное, понятно уже из фильма, из того, о чем мы сейчас говорили, зачастую правители очень сильно зависели от сильных домов, которые в их собственных государствах, по сути дела, узурпировали реальную власть. Поэтому, поскольку они не были привязаны корнями прочно вот какой-то вот к местной там, элите или не имели надежной опоры, основы в этих царствах, куда они приходили с предложением своих услуг, правители любили пользоваться такими заезжими, так сказать, гастролерами, вот, и зачастую вручали им высокие посты, позволяли проводить какие-то смелые преобразования, реформы. Но Конфуций, несмотря на то, что везде его привечали, везде его встречали как бы хорошо, но тем не менее вручать бразды правления не торопились. Странствовал он 14 лет. Дальнейшие вот эти вот апокрифы, которые касаются его жизни, его странствий, они много, как бы говорят, о разных его приключениях. Те, которые комплементарны по отношению к конфуцианцам, или которые сами конфуцианцы писали в последующем, они, естественно, рассказывают о мудрости и прозорливости Конфуция, как он выходил из разных сложных жизненных ситуаций, как он встречался с разными людьми, как он там, так сказать, поражал всех своей прозорливостью и мудростью. Какие-то, которые не очень хорошо относятся к конфуцианству, всякие там злые языки среди там даусов или там моистов, или там представителей других каких-то философских течений, они наоборот как-то принижают Конфуция, выставляют его в качестве такого вот неловкого, так сказать, зануду книжника, который на самом деле там не с живым умом отличался, а вот именно какой-то такой своей вот этой косностью и зашоренностью. Вот они такие вот сочиняют истории, тоже про него известны. Но тем не менее, факт есть фактом. Он не нашел применения своим талантам за годы странствий, встречался, так сказать, со многими, был где-то показанный в фильме. И вот когда он прибыл в царство Вэй, там даже тоже у него есть такие забавные немножко момент, что когда он, следуя ритуалу, посетил леди Наньцзы из царства Вэй, этот момент тоже есть в фильме, ну, правда, там она немножко представлена в таком тоже идеализированно благородном, но это совершенно эпизодический персонаж, который упоминается там в Лунюе. Единственное, что неизвестно, что она была известна своей распутностью. И, ну, это, правда, может значить все что угодно, да, то есть не совсем, знаешь, как-то вот она, видно, следовала правилам того поведения, которое с точки зрения конфуцианцев были.
1: Я так понимаю, что в Китае вообще в любое значение складывается очень разный смысл для всех.
0: Это
1: поэтому
0: да.
1: Что вот такое растутство в их понимании?
0: Да. Ну, вот есть такая фраза, что, следуя правилам, он, ну, его пригласили, он не мог не ответить, а следуя правилу, Кунзе нанес визит леди Наньцзы из царства Вэй. Цзылу был недоволен и высказал ему, на что учитель ответил: если я сделал что-то не так, то пусть небо меня покарает. Вот. Но такие моменты, они, конечно, вот, нашли отражение в фильме, но, опять же, не нашли никакого реального применения его способностям, его талантам. На склоне лет он уже возвращается в родное царство Ло и, по сути дела, открывает вот первую такую частную школу, весьма большую, да, по своим вот этим, как бы, потенциалу, да, в плане обучающихся, и потому что, ну, считается, что у Конфуция было за все время его деятельности огромное количество учеников, там, от 3 до 8 тысяч, там считают, 70 любимых, ну, сейчас вот

0: по тем документам поздним и прочим, то, что удалось как бы это начитать по именам, там примерно порядка там 95 учеников, вот к тех, которые по именам посчитали вот это то, что он как бы действительно, можно считать, что вот он как бы с ними работал, и они оставили свой след в воспоминаниях там, о нем, которые были записаны. Знаем мы о его деятельности, как я уже говорил, основные вещи. Это Луньюй, основной труд, да, который приписывался изначально Конфуции, потом считалось, что это составлено его учениками, но сейчас как бы считается, что это все-таки труд, который гораздо более поздний и уже не его учениками, потому что первый образец вот Луньюя, реально существующий, относится, который известен, он относится ко временам династии Хань. То есть это второй век до нашей эры, то есть примерно через 300 лет после там, жизни Конфуция. Вот. Упоминание, даже не сам Луньюй, а упоминание об этом тексте. А сам первый Луньюй, как бы как вот сам по себе, он относится еще там на 100 лет моложе. Вот. И ну, Цзо-Джуань еще, это комментарий к Чунцю. Чунцю — это тот труд, который считалось, что приписывался Конфуции. Чунцю — это летопись, весенний и осенний период китайский. Это летопись, которая велась в царстве Лу, то есть в родном царстве Конфуции, охватывает период примерно 770 года до нашей эры по там, 480. Ну, по сути дела, по год смерти Конфуция. Вот, считается, что он ее редактировал. Хотя это тоже довольно странно, потому что Чунцю – это, в общем-то, храмовая летопись. Она велась при родовом храме предков, правителей царства Лу. Кто бы там ему дал, интересно, редактировать вот эти вот храмовые записи. Там просто записано ну, там, деяние правителей, взошел на престол, там, женился, родился, там, пошел войной, там, или, там, вернулся с войны, умер. То есть, вот, собственно говоря, все. Еще известно о его деятельности, жизни Конфуция, да, из Цзо-Джуань. Это комментарий господина Цзоу к летописи Чуньцу. Ну, комментарии можно писать, да, это же не редактирование, но вот там тоже упоминается про разные, значит, деяния, связанные с Конфуцием. Это то, что мы вот о нем, из каких источников черпаем информацию. Также он якобы редактировал Шудзин и Шидзин, то есть книга песен, книга преданий. Это, ну, Идзин, да, то есть книга, ну, якобы, ну, там ее редактировал, какие-то комментарии писал. Еще Лиди, трактат о ритуале, Лиди, Юэдин, вся музыки. Ну, вот, собственно, то, что потом стало называться Пятикнижием, но это то, что, опять же, позднейшие уже историки будущих времен или там конфуцианцы будущих времен писали о том, вот, в чем заключалась его работа. То есть никаких реальных подтверждений этому на данный момент у нас нет. То есть возникает вот такая вот своего рода парадоксальная немножко ситуация. Да? Вот его можно сравнить, например, с деятельностью, жизнью и творчеством Шекспира. То есть человека нет формально как такового, да, никто. Мы знаем огромное количество его произведений, они существуют. И, ну, как бы вот...
1: Это одна из версий,
0: что это он. А человека как такового нет, кто это, непонятно. А здесь есть человек, про которого мы, вот согласно всем этим преданиям, знаем очень много, о котором написано огромное количество трудов и монографий, и при этом нет реально ни одного из тех произведений, которые ему приписываются.
1: Давайте подытожим фильм. Скажите свое мнение. Стоит все-таки его посмотреть для людей, которые хотят немножечко приблизиться к философии Конфуция, понять
0: его. Для того, чтобы приблизиться к философии Конфуция, смысла смотреть фильм нет. Из него, в общем-то, ничего не... мало что понятно. То есть там упоминаются вот эти термины, ритуал, да, вот, что значит ритуал, тоже, ну, он там много кланяется, он совершает много каких-то пасов, движений, которые, ну, опять же, может быть, для китайского зрителя это более понятно, наш человек это поймет как... все-таки какое-то чрезмерное усложнение, да, простых, не очень понятен смысл, что вкладывается в это понятие ритуал. То есть вот эта вся философия, которая предшествует тому, что это способ гармонизации устроений вообще в обществе и в мире, он не очень понятен. Ну, то есть он просто такой педант предстает вот для нашего зрителя. Да и то это подается фрагментарно. Фильм больше делает акцент на то, какой он, так сказать, выдающийся мыслитель, воспитатель и главный администратор, и даже военный деятель, даже военный начальник, потому что он там успешно как бы решает и задачи военного какого-то характера, назначения. Это фильм такой, немножко общеобразовательный, хотя он нудноват в целом с этой точки зрения. Он не сыскал, на самом деле, большой популярности, этот фильм. Но с точки зрения...
1: Нудноват, мне кажется, это еще мягко сказано.
0: Да, но с точки зрения все-таки какого-то представления о Китае той эпохи, Китае того времени, он, ну, может быть интересен действительно в какой-то степени, снято, ну, красиво, с таким, без какой-то излишней надуманности, вот вычурности, как вот мы обсуждали, может быть, в предыдущий раз вот, фильм «Про дом летающих кинжалов», когда говорили, там все-таки эстетической части придается гораздо большее значение, чем какой-то содержательный. Здесь все-таки он, это просто официальная такая парадная биография Конфуция. Вот она изложена в таком виде, чуть приукрашена, где-то, так сказать, конечно, додумано, где-то немножко, так сказать, подправлено, но в целом она передает вот тот идеализированный образ мудреца, учителя 10 тысяч поколений, того, который, по сути, сделал образование нормой жизни для воспитания благородного человека, для гармоничной личности, которая приносит пользу обществу, людям Поднебесной через самосовершенствование, через саморазвитие, через четкое следование моральным этическим принципам. Вот это основная заслуга Конфуция, за что его и почитают в Китае, и считают своим учителем на протяжении всей последующей истории развития китайской нации.
1: Спасибо вам большое за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы снова с вами вместе в Большом звездном зале Московского планетария. И у нас в гостях сегодня профессор МГУ, заведующий лабораторией космического мониторинга ГАИШ МГУ, руководитель глобальной роботизированной сети телескопов «Мастер» Владимир Михайлович Липунов. Прошу приветствовать. Мы давно хотели пригласить Владимира Михайловича, но вот, наконец-то, он к нам смог прийти на встречу с вами.
2: Значит, ну вот, великолепное путешествие по небу окончилось, и мы снова возвращаемся к небу, товарищи. Значит, сегодня что мы нажимаем? А, вот что, да? Одень. А я его куда дел? Алло. Раз, два. Слышно, да? Ну, отлично, вот. Наша лекция, название, я думаю, вы уже видели. Здесь изображен Московский государственный университет, потому что тема нашей лекции – это звездные роботы. Они были придуманы в Московском государственном университете для использования звездного неба, для изучения звездного неба. Ну, отсюда у нас государственный МГУ, ну и мы работаем не совсем в этом главном здании, а немножко вот так вот правее, там находится Государственный астрономический институт имени Штернберга, который, кстати, проводит любительские наблюдения сейчас каждую осень, так что следите за страничкой ГАИШ в интернете и приходите посмотреть на живое небо заодно. Сегодня мы будем говорить о роботах. Первые роботы, которые появились в России, или первый робот, который появился в России, связан с гамма-лучами. Вы скажете, каким образом? Ведь роботы, о которых я буду говорить, это оптические инструменты, оптические обычные телескопы, которые позволяют увидеть очень слабые объекты на небе в видимом свете. Я напомню, что шкала электромагнитных волн содержит в себе все диапазоны от радиоволн, видите, метровый диапазон, до радиоволн более коротких, вот телевизионный диапазон или там средства для передачи радиопередач, инфракрасное излучение. Ну, с инфракрасным излучением многие сталкивались наверняка, кто особенно туристы или особенно те, кто разводил костер на даче или лучше в походе. Многие замечали, например, что сидя у костра, особенно в прохладную ночь, спина немножко стынет, а лицо обжигает. Вот обжигают нас инфракрасные лучи, именно инфракрасные лучи. И это легко доказать. Достаточно своей ладонью закрыть изображение костра, как сразу же вы почувствуете, исчезает жар. Вот эта удивительная энергия, греющая нас у костра, она и передается инфракрасным излучением. Ну и здесь видите вы узкую полоску видимого света. Это где-то от 4,5 до 6, ну, может быть, до 7 тысяч ангстрем. Такая единица есть. Очень короткая узкая полоска. Вот именно в этих электромагнитных волнах, в этом свете мы и видим Вселенную, наш глаз. Это не случайно, потому что наше Солнце больше всего энергии посылает именно в видимом свете. Если бы мы жили рядом с гамма-источником, о котором я сейчас скажу, или с радиопульсаром, мы бы, наверное, видели бы в радиолучах, и было бы довольно интересно бы поизучать Вселенную. Но мы живем рядом с желтым карликом, Солнцем, который посылает желтый видимый свет. В нем мы различаем окружающий наш мир. Более короткие волны, вот здесь вот длина волны, вы видите, она более жесткие кванты, говорят физики, это ультрафиолетовое излучение, еще более короткое, рентгеновское. Ультрафиолет, те, кто любит в солярий ходить или летом загорает, вот мы загораем ультрафиолетом, невидимыми лучами, а рентгеновское излучение вы испытывали на себе на флюорографии, кто просвечивался. И, наконец, гамма-излучение. Вы видите, гамма-излучение – это одни из самых жестких. На самом деле, туда можно продлевать сколь угодно далеко, но реально человечество имеет дело вот с этими лучами, самыми жесткими. Их называют гамма-излучением. Их длина волны в миллион раз меньше, чем длина волны видимого света. И, соответственно, в миллиарды, там сотни миллиардов раз меньше, например, чем радиоволны. Это все электромагнитные волны. Вся разница между ними только в периоде колебания этих волн или в длине волны. Все они распространяются со скоростью света. Ну и возвращаемся к нашему небу. Оказывается, гамма-излучение, в отличие от оптического излучения, абсолютно наша атмосфера не пропускает гамма-излучение. Гамма-излучение, ну, мало того, что оно его не пропускает, оно еще и удивительно тем, что до 20 века на Земле не было источников гамма-излучения вообще. И только где-то в середине 20 века впервые гамма-излучение удалось добыть или, так сказать, инициировать в большом количестве его во время взрывов атомных бомб оно получалось. И в начале 60-х годов это гамма-излучение решили детектировать из космоса для того, чтобы следить за тем, как испытывают разные страны атомное оружие. И это интересно, что в 1965 году были запущены космические спутники, и очень скоро они обнаружили, что некая страна нарушает договор об испытаниях, о запрещении испытаний в атмосфере атомных бомб. То есть видели гамма-всплески, хотя никто не признавался. Правда, была маленькая деталь, которая на самом деле удивила многих. Эта страна располагалась в созвездии Большой Медведицы. То есть ядерные взрывы или гамма-излучение, скажем так, приходило не с Земли, а с неба. Так были обнаружены гамма-всплески. Вот эта удивительная вещь на английском языке, это более точный перевод гамма-взрыв, гамма-бёрст, гамма-взрыв, а по-русски назвали это явление гамма-всплесками. Всплеск, вы знаете, кинул камушек, побежала волна, и, в общем-то, и тут же затухло. Такое слабое, я бы сказал, в некотором смысле даже романтическое плеск волны, всплеск. Но оказалось, как вы сейчас увидите, это были самые мощные взрывы во Вселенной. Итак, гамма-излучение не проходит через атмосферу Земли. Только если это ядерный взрыв, тогда он может на несколько километров, там на 7, 8, 10, а это и есть толщина нашей атмосферы, пробивать ее, но это благодаря огромной энергии и близости. А вот космические гамма-лучи не достигают поверхности Земли. И чтобы их открыли, вот я говорил про Большую Медведицу, как раз космические обсерватории совершенно случайно, неожиданно, вот вы видите запись гамма-всплеска, это его интенсивность, а это время. Смотрите, что происходит. На небе вспыхивает в тысячи раз поток гамма-излучения за несколько секунд. Я хочу сказать, что впервые это было открыто в середине 60-х годов, и это было сначала засекречено, была военная тайна, потом ее рассекретили, и ученые узнали об этом через 5 лет. Но все равно это было время, когда небо и наша Вселенная представлялась нами совершенно спокойной, совершенно неизменной, тысячелетиями и столетиями, и миллионолетиями. Изредка на этом небе появлялись кометы и метеоры. Метеоры почаще, кометы пореже, но Мы знаем, что это все очень близкие явления к Земле, либо к Солнечной системе. Но вот оказалось, что во Вселенной существуют вот такие вот мгновенные вспышки. Вот здесь видна карта. Смотрите, вот эта вспышка, это Млечный Путь. Это гамма, это небо в гамма-лучах. И чем дальше, как говорится, в лес, тем больше мы узнавали о том, что происходит, что движет этими гамма-всплесками. И выяснилось, что мощные гамма-всплески возникают практически каждый день. Я хочу вам сейчас показать, как перевернулись наши представления о Вселенной. Я вам сейчас покажу небольшой фильм, он немножко из будущего. Вот мы сейчас находимся в районе 70-го года, а где-то лет через 20 люди сняли вот такой фильм. Просто он более красивый. Посмотрите, как выглядит наша Вселенная. Вот это есть фильм, ну, он компьютерный, да, но здесь реальные координаты вспышек, которые... Извините, пардон. Видите, сейчас я уехал, да. Да, давайте начнем. Это вот космическая обсерватория SWIFT. Она фиксировалась в левом нижнем углу. Она фиксировала гамма-вспышки. И здесь показано направление. Это вот Млечный Путь. Это проекция всего неба на плоскость. И вы видите, как из разных направлений, совершенно не связанных друг с другом и не связанных с Млечным Путем, приходят нам эти гамма-всплески. Светят они несколько секунд, ну, в лучшем случае, самые длинные несколько минут, а иногда и доли секунды. И оказывается, наша Вселенная в гамма-лучах оказалась совершенно непостоянной. И, вот как тут было написано, похожа на такую новогоднюю елку, которую кто-то нарядил, да еще и повесил вот эти замечательные блески. То есть мы живем во Вселенной, которая наряжена к какому-то празднику, получается. Итак, что же это такое? Я напомню, что первый гамма-всплеск был открыт в 65-м году. И только в 1997 году был открыт впервые удивительное явление. Было открыто оптическое излучение. Вот у меня, к сожалению. Давайте посмотрим. Я вот скажу сейчас, как обозначаются гамма-всплески. Они обозначают очень, очень просто. Поскольку они приходят примерно раз в день или раз в два дня, то достаточно просто написать год, месяц и день. Вот это 28 февраля 97 года. Это время примерно через 30 лет после первого открытия гамма-всплесков. Я хочу сказать, что эти 30 лет это были временем борьбы ученых друг с другом за объяснение этих гамма-всплесков. И побеждали все. То есть существовало сотни моделей, и при этом каждый ученый, например, Стивен Хокинг считал, что это космологические черные дыры, которые испаряются. Те, кто занимался кометами, говорили, что это кометы и так далее. Ваш покорный слуга в 1983 году написал статью, что это какие-то нейтронные звезды удивительные. Я как раз тогда занимался нейтронными звездами. В общем, все, кто знал, свою модель имел про гамма-всплески. Почему? Оказывается, кроме направления, больше ничего не было известно о них. Мы не знали, то ли это объекты в Солнечной системе, то ли в нашей галактике, то ли в близких галактиках. А некоторые безумные теоретики говорили, что это на другом конце Вселенной. И только вот через 30 лет удалось сфотографировать далекий гамма-всплеск в видимых лучах. Как это произошло? Была запущена космическая обсерватория, вот это BepoSats. Она зафиксировала гамма-всплеск и передала координаты на Землю. Дальше космический телескоп Хаббла обратно навели в это место. И вот что увидели. смотрите, вот это вспышка, а вот это туманное облако, это далекая галактика. Я напомню, что галактики – это звездный дом, это то место, где живут звезды. Например, наша галактика Млечный Путь, в ней 150 миллиардов звезд. И вот это такая же примерно галактика, но расположена от нас на расстоянии 10 миллиардов световых лет. Она выглядит как туманное пятнышко. Это неудивительно, потому что Вселенная достаточно большая. И в ней есть галактики, которые находятся очень далеко. Но удивительно другое. Смотрите, вот эта вспышка, которая светила на небе несколько секунд, она перекрыла всю галактику. Вот даже тут, представляете, 150 миллиардов солнц, они являются слабым туманным пятнышком по сравнению с этим всплеском. Вот это уже одно показало, что в нашей Вселенной есть взрывы, которые в миллионы раз, там, миллиарды раз сильнее, чем светимость всех звезд нашей галактики, в миллионы раз сильнее, чем светимость самых ярких, активных галактик квазаров. Я уж не говорю о сверхновых звездах и так далее. То есть в 1997 году наконец-то удалось установить, что гамма-всплески находятся очень далеко. Было еще одно удивительное явление, которое было открыто американским астрофизиком Акерлофом. Вот он, Карл Акерлоф. Вы видите, в 1999 году ему повезло. Вернее, он сделал небольшой телескоп и умудрился навестись на гамма-всплеск через несколько десятков секунд. И он увидел, вот эти неказистые фотографии перевернули наше представление о гамма-всплесках и вообще о нашей Вселенной. Это негативное изображение звездного неба в том месте, где был гамма-всплеск. Смотрите, через десятки секунд здесь возникла звездочка. Вот она поярче, поярче, еще ярче, а потом опять затухла. В максимуме она была восьмой звездной величины. Это всего лишь на две звездных величины слабее, чем те звезды, которые доступны человеческому глазу. Вот Лена, когда вам рассказывала, вела вас по звездному небу, сказала, простому глазу, невооруженному, человеческому доступно 5 планет. Братцы, 6 тысяч звезд и 5 планет. Это очень маленький кусочек нашей Вселенной. Но в 1999 году Карл Акерлоф показал фактически, что человеческому глазу доступен край нашей Вселенной. Почему? Потому что вот это событие произошло на расстоянии 10 миллиардов световых лет. А Вселенная, вы знаете, имеет возраст 13 миллиардов. То есть это уже гораздо ближе к началу Вселенной, чем то место, где мы, или то время, где мы находимся. Я хочу еще подчеркнуть. Конечно, восьмая величина не видна глазом, но это был не самый яркий гамма-всплеск. Он был довольно средненький, и поэтому вполне можно было сказать, что есть гамма-всплески, которые имеют и пятую звездную величину. И тогда возникает вопрос, неужели же Господь Бог, если кто верит в Бога, или провидение создало Вселенную таковой, чтобы разум видел ее край? Это удивительное событие в философском смысле. А для меня, например, и для моих коллег из Московского государственного университета это открытие имело другое очень важное значение. Если мы... Ведь дело в том, что до 1997 года считалось, если вы хотите увидеть далекие глубины Вселенной, увидеть Вселенную такой, как она была 10 миллиардов световых лет назад, вам нужно сделать телескоп диаметром 6, 8, 10 метров, и только тогда это возможно. Ну, вы знаете, в России самый крупный телескоп – это 6-метровый советский. Сейчас университет построил 2,5 метра. То есть мы даже не можем мечтать о 10-метровом телескопе. А тут, оказывается, Вы знаете, диаметр телескопа, который использовала Кирлов, это всего был 10 сантиметров, братцы. Он видел его в обычный объектив фотоаппарата. С обычным фотоаппаратом можно было снять этот. 10 сантиметров, видно край Вселенной. А в 2008 году вспыхнул гамма-всплеск 5-й величины. Значит, мы живем в такой Вселенной, и человеческий глаз так устроен, что он видит самую дальнюю край Вселенной. То есть наша Вселенная больше похожа, я всегда говорю, наша Вселенная не такая уж и большая, она похожа на деревню. В деревне всегда видна околица. Мы не город, мы не мегаполис. Это просто маленькая такая, специально для человека сделанная Вселенная. Но это такая шутка, пойдем дальше. Я говорил о том, что для нас, ученых, это был великий знак. Какой? Что даже с 10-сантиметровым телескопом мы можем приступить к изучению космологических объектов Вселенной. То есть говорить об темной энергии, говорить о кривизне пространства-времени, имея под рукой 10-сантиметровый объектив. И мы решили в России сделать такой телескоп небольшой, который бы ловил гамма-всплески. Но уже к этому времени появилось две модели возникновения гамма-всплесков. Я хочу сказать, что истинная природа... Кстати, вот сейчас у меня мобильник периодически звучит. Может, кто-то слышит, кто рядом. Мой мобильник настроен на Вселенную. Когда случается гамма-всплеск, то приходит СМС ко мне на мобильник, и я знаю, что наши телескопы, вот вы увидите, один из них наверняка повернулся в этом направлении. Вот в этот момент к нам пришел гамма-всплеск, излученный несколько миллиардов лет тому назад, когда не было не только динозавров, и не было вообще жизни, и не было человека, не было, в этот момент вообще не было жизни во Вселенной. Мы видели такой всплеск, расположенный, он был примерно 1,5 миллиарда лет от начала. За это время не образовались еще достаточно объекты, способные произвести жизнь. Так вот, а что такое гамма-всплески? Дело в том, что эта гигантская энергия может быть рождена, это довольно быстро люди поняли, только в процессе образования черных дыр, коллапса обычных звезд. Ну, не обычных, не таких, как Солнце, но звезд с размером в 10, 20, может быть, 100 раз больше Солнца. Ну и возникло такое понятие гиперновой. Это одна из моделей. Другая модель образования черных дыр – это когда две релятивистские звезды, например, нейтронные звезды, а нейтронные звезды – это замечательные объекты, которые поражают не очень массивные звезды, но с массой там 10-15 масс Солнца, а вот более массивные дают уже черные дыры. Но откуда вы можете сказать, каким образом эти черные дыры, нейтронные звезды могут найти друг дружку во Вселенной? А им не надо искать, они живут вместе. Половина звезд Вселенной двойные. И было показано еще в 90-е годы, что двойные звезды в конце своей эволюции могут сохраниться, как двойная система, превратившись в черные дыры и нейтронные звезды. И вот я сейчас покажу и прокомментирую как раз, как это происходит. Но вот сначала две нейтронных звезды, посмотрите. Они начинают приближаться друг к другу. Почему? Оказывается, это открыл впервые Альберт Эйнштейн, что две массы, вращаясь одна вокруг другой, неизбежно излучают гравитационные волны, которые до сих пор не открыты. Вот мы ждем этого открытия со дня на день, ну или год от года, скажем, лучше так. Вот, оно, может быть, произойдет, вы так точно доживете до этого момента. Это величайшее будет событие. Гравитационные волны – это колебания пространства-времени, которые не поглощаются во Вселенной. И тогда, когда мы научимся их ловить, мы сможем увидеть момент создания Вселенной. Это самое загадочное время. И может быть, кто-то даже спросит, а что было до того, когда ничего не было, вот, может быть, мы тогда увидим это. Ну так вот, я к чему говорю. Вот эти две звезды, сейчас я еще разик запущу этот фильм, смотрите. Вначале, они, это продукт эволюции двойных звезд. Они уже перегорели, все, остались два железных ядра. Излучая гравитационные волны, они приближаются, и энергия, которая выделяется, как раз соответствует энергии гамма-всплеска. Это одна модель. А вторая модель выглядит вот так вот. Это массивная звезда, 50-100 масс Солнца, которая в определенный момент теряет устойчивость, ядро ее коллапсирует. Но это не обычный коллапс. Коллапс – это падение звезды самой на себя под действием гравитации. Почему возникает коллапс? Ну, потому что мы знаем, что звезды светят за счет термоядерной энергии, а термоядерная энергия – термоядерная реакция – это мечта алхимиков, это превращение свинца в золото, например, или там водорода в гелий, гелия в углерод. Это постоянно происходит на звездном небе. Вот эти звезды, если бы только алхимики знали, эти ужасные антиученые, которые предшествовали современным ученым, если бы они знали, что алхимические реакции идут в каждой звезде, там идет постоянное превращение химических элементов. Но оказывается, что энергия излучается только до того, как образуется железо. А дальше из железа, если вы попытаетесь сделать золото, вам нужно тратить энергию. И поэтому звезды начинают тухнуть, то есть перестают выделять энергию. Но как только они перестают выделять, огромная гравитация их сжимает, и мы видим то, что видим, сверхновую звезду. Как правило, это кончается явлением сверхновой звезды. Давайте еще раз посмотрим. Но в некоторых случаях происходит удивительная вещь. Черная дыра не может образоваться. Почему это важно? Вот если вы возьмете большую звезду и скажете ей, ну давай гори. Она горит там миллиард лет, миллион лет. Большая звезда не очень долго живет. Она уйдет в черную дыру, захватив, прихватив за собой 99% энергии этого последнего коллапса. И в результате останется только вспышка сверхновой. Но в некоторых случаях, а эти случаи связаны с тем, что ядра таких звезд вращаются очень быстро. Вот я напомню, что я не знаю, как есть и тут школьники, но есть молодые люди, которые помнят физику школьную. В наше время была в программе центробежная сила. Потом, я знаю, ее выкинули из школьной программы. Кто-нибудь мне не подскажет, сейчас есть центробежная сила? Кто знает, что такое центробежная сила, братцы? О, есть Ваня мой. Один мальчик знает. Он еще, наверное, в школу помнит. Значит, смотрите. Центробежная сила – это то, что отбрасывает, когда мы на карусели там, или где-то по кругу, она отбрасывает от центра нас. Так вот, если эта звезда вращалась быстро, она никогда не превратится в черную дыру, пока вот этот момент вращения не отдаст наружу. И в результате коллапс оказывается растянутым. И вот этот растянутый коллапс,

Вот центр дальней связи. Вот это центр обработки информации. Смотрите, если, да, вот эти космические обсерватории, они могут детектировать гамма-всплеск. Если эта обсерватория определяет координаты, она передает центр дальней связи, на это тратится примерно несколько, ну, 10-15 секунд. Ну, потому что бортовой компьютер должен обработать информацию, должны сработать всякие датчики. Через 10-15 секунд эта информация приходит в центр. Этот центр наблюдения гамма-всплесков расположен в НАСА. И дальше по интернету за полсекунды, вот великая вещь интернета, этот эксперимент мог быть создан только в конце, в начале 21 века. Почему? Потому что только в 21 веке появился развитый инструмент по всему земному, развитый интернет по всему земному шару. За полсекунды в любую точку земного шара по интернету приходит этот сигнал с координатами из космоса. И телескопы тут же должны быстро навестись на это небо. Значит, в чем идея? Навестись в тот момент, когда гамма-всплеск пока не кончился. То есть у вас имеется полминуты где-то на то, чтобы получить, обработать информацию, но это очень быстро, и быстренько навестись в нужное небо. Может ли человек это сделать? Нет. Потому что гамма-всплески в то время, когда начинался этот эксперимент, ну, их фиксировали где-то раз в месяц. Ну, вот представьте, месяц сидеть у телескопа и ждать, когда придут координаты. Никто этого не мог сделать, поэтому надо было делать полностью автоматизировать этот. А если вы хотите еще и быстро обработать, да написать телеграмму и послать ее в международный центр, вот что реально хотелось бы. Хотелось бы, чтобы эти телескопчики навелись, увидели и сдали бы отчет обратно. И после этого уже огромные телескопы начали бы наводиться. Дело в том, что координаты, определяемые гамма-всплеском, настолько неточны, что огромные телескопы просто не могут туда навестись. Короче говоря, нужны вот такие роботизированные системы. И такие системы, мы подумали, надо создать и в России. Вот, посмотрите, первый робот-телескоп. Это 2003 год. На самом деле, вот эта труба маленькая появилась в 2002. Мы как бы на коленях сотрудники Государственного астрономического института, группа ребят, там нас было человек 5, студенты, ну, такие более-менее профессора, кандидаты, доценты, в общем, небольшая группа собралась, и из старого телескопа собрали вот такую монтировку. Вот эта монтировка долгое время лежала в одном из институтов в Подмосковье. Мы ее автоматизировали. Сделали специальные телескопы, которые имели большое поле зрения, ведь координаты гамма-всплесков не очень хорошо известны. И полностью все это подключили к компьютеру, а компьютер подключили к интернету. А дальше пошли спать. Вот и вся, начиная с 2002 года, впервые, вы знаете, что астрономия одна из самых древнейших профессий, астрономия, наряду с журналистикой. Вот. Но последние 2-3-4 тысячи лет любой астроном ночью обязан был не спать и следить за небом. Вот начиная с этого времени, начала 21 века, наконец-то астрономы превратились в обычных людей, и они доверили эту работу компьютерам и роботу. Ну вот, посмотрите, это я у того же робота, ну просто смотрю в окно. Вы видите деревню Востряково, 2 километра до Домодедовского аэропорта. И здесь был сделан первый робот. И, как вы увидите потом, это был прообраз будущего телескопа, который потом мы уже по всему земному шару стали ставить. Ну что, Подмосковье, я хочу сказать, нам немножко не повезло. Мы живем в европейской части Европы. Мы живем в Европе, братцы. Это место, самое плохое место для астрономов, это Европа. Потому что все атлантическое, вся влага, которая испаряется из Атлантики, так устроена роза ветров,
в северном полушарии, она все приносит.

крутится, упирается в Урал и гоняется здесь у нас. Ну, например, в Москве 30 ясных ночей. Вот таких, которые можно использовать для профессиональных астрономических наблюдений. 30. И они приходятся, как правило, на лето. А летом, вы знаете, кто читал особенно Достоевского, а летом бывают белые ночи. И наши ночи московские, они не петербургские, но тоже белые. Фактически час-полтора – это все, что можно. То есть Москва и Подмосковье – не лучшее место. И, конечно, мы хотели бы уйти в какие-то более хорошие места. Тем более, что Россия – самая большая страна. Где самая большая страна России, братцы? Во Вселенной. Ну, потому что никаких других стран, планет мы не знаем. Россия велика. И вот наш президент там хотел уменьшить количество поясов, думая, что от этого она станет как бы ближе друг к другу. Но астрономам это огромное удовольствие. Смотрите, если в России посмотреть, что происходит с ее западных до восточных, с небом, то вы увидите, вот Европа, видите, 30 дней. 200, ну это сильно завышено, это мы когда планировали, мечтали о телескопах, мы думали, поставим вот здесь телескопчик, и будет все нормально. Но на самом деле здесь 150, это Кавказ. Это вот то, что Кисловодск, под Кисловодском сейчас новая станция, новая обсерватория МГУ, или то, что на Кавказе есть когда-то самый большой в мире 6-метровый телескоп, это вот место, на самом деле здесь 150 ясных ночей. Но как только мы уходим за Урал и уходим от Европы, мы попадаем в солнечную, горную, блестящую страну. Когда я через много лет приехал в Благовещенск, вот здесь вот где он, вот здесь он где-то, да, Благовещенск, я увидел смуглых, загорелых людей. Я даже не поверил, куда я попал. А когда мы там пожили 2 недели, и когда мы там ставили первый свой телескоп, то у нас, это было в октябре месяце, у нас ребята, у нас был один человек с Урала, он просто сгорел под солнцем. То есть вот здесь вот реально это больше половины дней в году вы можете загорать под зимним солнцем, под летним, нет проблем, по крайней мере лицо без проблем. Ну вот, знаешь, Россия это солнечная страна на самом деле, решили мы, и осталось совсем немного. Это поставить такие роботы по России и включиться в исследование глубин Вселенной. Ну, что я мог? Это вот где-то 2003 год. И мы 6 лет сидели и только мечтали об этом, потому что никто нам никаких денег не давал. Ведь надо было поставить телескопы в хороших местах. Туда надо, ну я заранее скажу, что это где-то 1,5 тонны научного оборудования. Это надо все купить, это нужны деньги, ничего этого не было. Вот первый телескоп нам помог сделать один богатый человек. Вы знаете, такая есть фирма «Очкарик» в Москве. Вот ее генеральный директор оказался любителем астрономии. И он нам дал деньги вот на этот телескоп. А дальше-то вот эти большие деньги мы ждали. И, наконец, в 2008-2010 годах Уральский университет, Московский университет покупает 3 телескопа для нас. И мы ставим телескопы по стране. Но надо сказать, что до этого 6 лет мы сидели и занимались 2 вещами. Первое, мы продумывали, как должен выглядеть телескоп-робот 21 века. И второе, наши ребята, аспиранты, студенты, ну уже сейчас они уже кандидаты наук, писали математический софт, математическое обеспечение. Такое, чтобы робот сам ходил по небу, сам находил новые объекты, сам их писал письма нам, сообщал об этом, а мы поутру, выпив чашку кофе, публиковали это в научных журналах. Вот такая лень человеческая привела к тому, что это было сделано. Итак, мы придумали, во-первых, вот такой телескоп удивительный. Вы видите, он двуглавый, как орел наш, как символ государства. Это не случайно. Вот смотрите,
в астрономии обычай для того, чтобы сделать цветной снимок, люди что делают? Берут одну трубу и ставят в фокусе цветные стеклышки, ну, светофильтры разные. То есть вы сняли, допустим, в синем фильтре, в желтом, в красном, в зеленом. После этого вы берете, ну, фотошопа не было, берете и складываете эти фотографии, получаете цветной снимок. Дело в том, что все приемники излучения астрономические, они все черно-белые. Это не потому, что их нельзя сделать цветными, а потому что чувствительность черно-белого оказывается максимальной, и вы наиболее эффективным образом используете пойманные кванты объективом вашего телескопа. Зачем же две трубы-то? Да дело в том, что если возьмете обычный телескоп 20 века и начнете вращать фильтрами, как говорят, такая револьверная, пока вы будете вращать фильтрами, у вас гамма-всплеск потухнет. У вас событие длится секунды. Собственно, в 20 веке никто не знал, что на небе есть вот такая вот мельтешня такая. Да более того, это оказывается из глубин Вселенной, да более того, это самый мощный во Вселенной взрыв. Тогда мы наводимся двумя телескопами, на одном красный фильтр, на другой голубой, и мы уже имеем информацию о цвете этого объекта. Но, более того, мы используем иногда информацию о поляризации. Что такое поляризация? Вот смотрите, вот типичный телескоп, я сейчас еще раз на него покажу, больше я его показывать не буду в таком виде. У него, у обычного телескопа есть две оси. Одна направлена в ось мира, вот на полярную звезду, которую там вам показывали, и вокруг нее вращается. А вторая дельта ось, склонение. А у нас есть третья ось. У нас эти трубы могут сводиться и разводиться. То есть, когда приходит сигнал из космоса, эти трубы становятся параллельными. Одна труба становится синей, другая красной, грубо говоря. И мы можем измерить цвет и температуру всплеска. Ну, того же гамма-всплеска. А вот между гамма-всплесками мы можем развести эти трубы и снимать небо, и получим поле зрения в два раза больше. Ну, вот применяем еще вот такие телескопчики Акерлов, видите, того самого. Вот такой телескопчик тоже способен увидеть край Вселенной. Но, конечно, наш телескоп, имея диаметр 40 сантиметров, на самом деле за одну минуту он дает не 17-ю даже, а 20-ю величину. Это я взял рекордный такой быстрый обзор. А при обзоре с экспозиции 1 минута он дает до 20-21 звездной величины. Так вот, смотрите, что получается. Да, вот довольно быстро мы поняли, что в Сибири, где у нас там бывают морозы по минус 40 градусов, нужен специальный павильон. Дело в том, что при таком морозе обычные вот, да, купол или дом должен быть полностью роботизирован. Это робот-дом. Он сам открывается, он знает, где солнце, он знает, есть ли небо и так далее. Все это команды поступают с компьютера, тоже без людей он открывается. Но чтобы открыться, надо, чтобы ваша аппаратура работала при минус 40 градусов. Вот мы такой дом разработали. Это фотометр, вы видите, внутри каждой трубы находится кассета с фильтрами, а это такая ПЗС-матрица. Ну, ПЗС-матрица – это аналог цифрового фотоаппарата. Только в отличие от цифрового фотоаппарата, которым вы пользуетесь, или там мобильник у вас есть, чувствительность этого в 1000 раз выше, ну, и стоит он, честно говоря, так. Вот в то время такой первый ПЗС-камера, она имела размер 16 мегапикселей, это 2002 год, это был самый большой чип в мире, и его нам подарил вот как раз этот богатый человек, директор Сергей Михайлович Бодров, подарил нам такую камеру, и мы вот в деревне Востряково увидели край Вселенной, мы видели оттуда источник на расстоянии примерно 9 миллиардов световых лет. Но пойдем дальше. Вот вы видите разные фильтры, но у нас не только фильтры были, а еще и были полироиды.
Что такое полироиды? Вы знаете, что свет – это электромагнитные волны. Это есть колебания электрического и магнитного поля, они поперечны. Вот вы видите. И плоскость в обычном свете, который вы видите там, в солнечном свете, все присутствуют колебания во всех плоскостях. А вот свет вот этой указки, он сильно поляризован. Кстати, это не очень хорошо. Например, освещая, можно указать, куда вы светите, но осветить предмет нельзя. Видите, неудобно очень, потому что возникает интерференция. А вот такой неполяризованный свет, им хорошо, глаз привык к нему. Но оказывается, что гамма-всплеск очень похож вот на вот эту вот указку, которую я использую. Точно так же, как здесь луч едва-едва расходится, точно так же гамма-всплеск – это два луча, один к нам, другой в противоположную сторону, я вам показывал. Это узконаправленный луч, и он тоже может быть поляризован. Это гипотеза, но чтобы ее доказать, надо померить эту поляризацию, братцы. Что такое поляризация? Вот смотрите, например, идет поляризованный свет. Если полироид, его ось совпадает с плоскостью, свет проходит. Если перпендикулярен, свет поглощается. Значит, вращая вот этот полироид, мы можем поймать плоскость поляризации или доказать, например, что свет поляризован. Мы делаем проще. Мы делаем в одной трубе одно направление полироида, в другой перпендикулярное. Если звезды, если одна и та же звезда оказывается разной, значит, она поляризована. Я хочу сказать, что явление поляризации знакомо почти всем, кто пользуется метро. Когда-то давно я написал популярную книгу «В мире двойных звезд», где тоже объяснял поляризацию, но тогда на 5-копеечных монетах. Смотрите, а сейчас надо говорить о том, что у каждого в кармане есть карточка, когда вот пешеходы, так сказать, пассажиры заходят перед автоматом, все карточки не поляризованы. У кого-то во внутреннем кармане, у кого-то в боковом, у кого-то в заднем кармане. Плоскости не совпадают. Но в момент, когда люди проходят, все карточки параллельны друг другу, братцы. Вот это и есть поляризованный свет. Так вот, джет или вот эта указка всегда посылает поляризованный свет. Потому что атомы, светящиеся в этой, они работают дружно, в фазе, совместно. И это уникальное и очень необычное явление. И если мы увидим поляризацию гамма-всплеска, мы впрямую докажем, что мы имеем дело с вот таким вот лучом, с такой указкой. Только указка этой природы действует. Итак, пойдем побыстрее. Смотрите. Вот если помните, я там смотрю в окно русскую деревню, вижу там грязное белье, извините, за чисто-чисто стиранное белье. Вот это есть на самом деле наука начала 2000-х годов. Если вы посмотрите, какое было финансирование, то да, вот именно таким образом мы начинали эту большую на самом деле науку. Но уже к 2010 году, смотрите, в Кисловодске, вот это вот Эльбрус, самая высокая вершина Европы. Я всегда на западных конференциях говорю, что не Монблан, как вы думаете, самая крыша мира, крыша Европы, а Эльбрус именно. Мы ставим первый телескоп рядом с Кисловодском. Вот видите, это 2008 год, это маленькая камера типа Кирлофа. И вот как выглядит наш телескоп, красавец. На этой горе, рядом с Эльбрусом, вы видите замечательная совершенно картина. Я хочу сказать, что вот эта башня, вот эта установка, она как бы, это символ нашего эпохи, вот этого перелома. Дело в том, что вот эта башня была придумана в советское время на излете. И инженеры, которые придумали такую башню, когда ветер дует, она колеблется только горизонтально. Она не колеблется под углом или как-то там сложно. Она только в результате, если поставить на нее телескоп, звезды в ней, в поле зрения, не будут никуда бегать, даже если будет дуть ветер. Эта башня была построена где-то в начале 90-х годов, но вы знаете, кризис, развал.
и она осталась, и люди так и не совершили свою мечту. А мы приехали через 18 лет почти, и увидели эту башню, и решили поставить здесь наш робот. Так, я сделал то, что нельзя. Пойдем дальше. А вот это уже не нарисованный телескоп, а это живой телескоп «Мастер». «Мастер» значит «Мобильная астрономическая система телескопов-роботов». Это название было придумано за 20 секунд в 2002 году, в декабре, когда мы впервые навелись в деревне Востряково над вот этим вывешенным бельем на гамма-всплеск. Это была первая наша телеграмма. Я подумал, а как же назвать телескоп? И вдруг родился «Мастер», потому что по-английски и по-русски пишется одинаково и расшифровывается, наверное, одинаково. «Mobile Astronomical System of the Telescope Robotic», то есть роботизированных телескопов, «Мобильная астрономическая система телескопов-роботов». Ну и так оно и пошло, без всякой задней мысли. И теперь «Мастер», ну вы увидите, на самом деле, скажу пару слов про известность «Мастера», но не для того, чтобы хвастаться, меня это само поразило. Вот тот же самый «Кавказ», вот это устройство удивительное, мой однокашник и мой товарищ, Виктор Корнилов, замечательный российский астроном, он такую систему придумал, и трубы ездят туда-сюда. Вот если бы не было вот этого механизма, это, считай, деньги выброшены на ветер, наш «Мастер». Этот механизм позволил сделать около 1000 открытий за последние 2 года. Я сейчас вам покажу. Но вы обратите внимание, тут вот стоит специальное устройство, которое двигает трубами. Итак, это на Урале, это 150 километров от Екатеринбурга, Кауровская обсерватория, такой же телескоп, сеть. Значит, наш принцип, везде должны стоять одинаковые научные приборы, только тогда мы можем сравнивать объективные данные с этих, из разных мест. Ну вот вы видите, кстати, вот Виктор Корнилов, Вадим Крушинский лицом. Это, кстати, Анатолий Санкович. Это, я часто его называю, Страдивари. Это человек, который делает вот эти вот телескопы. Кстати, это светосильный телескоп. Но не, их в мире делают и другие. Но этот телескоп особой конструкции, и он очень удобен в работе. Это ваш покорный слуга. И вот я на Западе часто показываю. Они вздыхают. Люди, которые всегда в плюсовой температуре наблюдают, как правило, итальянцы, там испанцы, они, конечно, смотрят с ужасом на эту фотографию. Это Урал. Это на самом деле самая главная часть нашего телескопа. Вот здесь под телескопом это сервер. Вот здесь это начало, мы только ставим, а на самом деле все это заставлено дисками. 10 терабайт памяти было в 2008 году, 4-ядерные процессоры, в общем, все самое лучшее. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы телескоп не просто снимал, чтобы он обрабатывал и, более того, умел хранить эту информацию. При этом он должен обрабатывать, как говорят, в реальном времени. Вот представьте себе, если вы снимаете кадр 1 минуту, обрабатываете, допустим, 10 минут. Тогда у вас просто будет накапливаться количество необработанных кадров, и вспышки, которые гаснут за несколько минут, вы потеряете. Поэтому все должно, все, как говорили, реал-тайм должно быть, без всякого человека в реальном времени. Так оно и происходит. А вот вы видите, я уже в 2009 году обсуждаю с Карлом Акерлофом, мне довелось встретиться с ним. У него удивительная судьба, это физик, который в советское время приезжал в Россию, в Советский Союз, и здесь хорошо знает наших физиков. Вот это тот человек, который увидел край Вселенной в телескоп диаметром 10 сантиметров. Но мы тоже теперь увидели край Вселенной, даже дальше. Это я обсуждаю с ним, а как в Сибири нам лучше? Можно ли использовать канадский или американский купол? Он сразу замахал руками, но мы тоже это понимали, что этот купол, он не будет работать никогда при минус 40 градусах. Мы сейчас сделали такую установку, которая может работать и в Арктике, и в Антарктике, в любом месте, и даже для космоса сделали.
А вот это вот замечательное место на Дальнем Востоке, это Благовещенск. Видите, 2009 год – это начало строительства Благовещенского телескопа «Мастер». Это бывшая Пулковская станция, это Пулковская обсерватория имелась тоже когда-то, сеть телескопов. Ну, это была астрометрия, конечно, она была не мобильная. Но, тем не менее, здесь жили ученые. Но когда я вот сюда приехал, там остался последний астроном. Это Владимир Владимирович Юрков. Вот мы с ним познакомились. И, собственно говоря, он и помог как бы построить там эту обсерваторию. Это самая главная часть телескопа в смысле архитектуры. Это есть колонна, на которую уже ставится монтировка. Она должна быть очень устойчивой. Идем дальше. А вот эта бравая команда, которая устанавливает телескоп. Вот так выглядит сибирский мастер. Это его дом. Здесь только железо. Здесь трос специальный с противовесом, который тянет эти купола, половинки крыши, которые разъезжаются, давая... Ну, вот вы видите, уже в собранном виде. И вот здесь, в Благовещенске, как раз в декабре 2009 года была открыта первая сверхновая вообще на территории Советского Союза на Дальнем Востоке. Вот за Уралом она была открыта. Это первая сверхновая. Вы знаете, что очень много сверхновых и комет открывали японцы. Но вот эту сверхновую открыли мы в Благовещенске. Ну, не мы, а робот сам открыл. Ну, мы тоже ему помогли. А потом мы поехали в город Иркутск. Это вот слева Байкал, вдоль Байкала едем, вы видите, это примерно 4-5 часов едем. Значит, за 2 недели поставили в Благовещенске, а это мы ставим телескоп уже на Байкале. Это примерно 50 километров от Байкала, это Бурятия, такой Тункинский полигон, такое военное название, но это на самом деле научный академический центр. Здесь находится детектор космических лучей. И нас пригласили физики, пригрели, и мы с удовольствием к ним пошли, потому что у них есть интернет, а без интернета наш телескоп вообще-то не телескоп. Вот это уже Байкал. И к 2010 году где-то, тут сказано ноябрь, но вы видите, что это в начале, мы имели уже обсерваторию в Благовещенске, мы имели обсерваторию на Байкале, на Урале, Кисловодский, но это наш старенький телескоп под Москвой, который, конечно, уже не мог соперничать, ну, очень мало ясного неба. Вот первый цветной снимок с нашего телескопа ребята с Урала сделали, можете видеть. В чем особенность нашего телескопа? Вот если бы телескоп Хаббл взялся бы снимать эту область, то его бы фотография была бы вот такого размера. Я сейчас попробую, у меня рука дрожит. Вот, ну, короче, часть вот этой конской, видите, туманность конская голова в центре, это поле зрения Хаббла. Значит, каждый телескоп имеет 2 характеристики. Первый – диаметр. Диаметр – важная характеристика. Чем больше диаметр, тем больше, как говорится, площадь активной поверхности телескопа, более слабые объекты можно смотреть. А вторая – это поле зрения. Смотрите. Поле зрения нашего телескопа в 1000 раз больше по площади, чем поле зрения любого там хабловского или там 6-метрового и так далее. Это не делает лучше или хуже наш телескоп, чем Хаббл, а это делает наш телескоп просто другим. Например, вот не будем о грустном, о чем. Представьте себе, что что-то произошло на улице, вот в Лондоне, как поймали террористов. Грустная история. Но их поймали благодаря тому, что весь Лондон, включая метро, станции и так далее, установлены камеры широкого поля зрения. Это маленькие, с маленьким объективом, в общем-то, телескопчики, которые снимают фильм. Значит, если вам нужно найти среди массы людей одно подозрительное лицо, вы должны использовать устройство с большим полем зрения. Для нас, астрономов, в данном случае подозрительным лицом является любой объект вот среди этих
десятков тысяч звезд, которые видны, которого нет в астрономических каталогах. Это может быть и гамма-всплеск, а может быть что-то неизвестное науке. Но вот смотрите, какой интересный гамма-всплеск мы однажды наблюдали. Это 10-й год, видите, 10-й, сентябрь, 6-е. Вот. Через 23 секунды после того, как пришел к нам сигнал, через 38 секунд, 10 секунд потеряли на борту Свифта, этого рентгеновской гамма-обсерватории, мы навелись в это место, которое зафиксировал Свифт. И вот мы навелись сразу двумя телескопами, потом навелись из Кисловодска и получили очень длинную кривую в полироидах. Это впервые было наблюдение гамма-всплесков в полироидах. Вот я покажу, что мы увидели. Смотрите. Вот это есть гамма-излучение. Вот на этом графике. Это интенсивность гамма-излучения. Вот это есть серое рентгеновское излучение. А вот это красное. Это есть излучение оптическое, которое померили мы вот в степи. В Бурятской степи рядом с Байкалом. Вот эта вот кривая, это измерено нашим телескопом. Обратите внимание, вот здесь возникает вспышка, видите? Это вот такой фильм. Вот американский налогоплательщик, чтобы мы сняли этот фильм, заплатил $1 000 000. Ну, не один, а все вместе. Дело в том, что проект SWIFT, он стоит $1.5 миллиарда. Но если вы разделите на количество гамма-всплесков, то и получится, что в среднем один гамма-всплеск обходится американским налогоплательщикам $1 000 000. Вы скажете, что за растрата $1 000 000? Да потому что это самое уникальное явление, потому что тут выделяется такая энергия, о которой еще там 20 или 30 лет назад никто даже не мечтал. Поэтому в развитых странах передовых тратятся, в научном смысле я имею в виду, тратятся такие гигантские деньги. Так вот, наша задача была навестись в тот момент, когда гамма-излучение белое еще не окончилось. Смотрите, красные точки идут параллельно. И мы получаем спектр. То есть мы получаем синхронно и в рентгене, и в гамма, и в видимом свете. Это удивительное. Довольно редкое событие уже вывело нас на передовые позиции в мире. Этот гамма-всплеск был расположен не очень далеко, где-то 8 миллиардов световых лет от нас. Ну, совсем недавно, это уже 15-й год, видите, 1 марта всплеск. Здесь качество не очень хорошее. Вот, видите, вдруг возникает звезда и тут же тухнет, буквально на глазах. Вот это и есть коллапс звезды, релятивистский коллапс звезды. Что мы потом обнаружили? Мы обнаружили поляризацию. То есть прямое доказательство того, что вот то, что написано на рекламном плакате моей лекции, вот эти вот джеты, это все, этих джетов никто не видел никогда впрямую. Они родились в голове ученых. Это придумано для объяснения. Но вот это одно из доказательств того, что они есть на самом деле. Получена поляризация. А вот смотрите, в мире происходило своеобразное соревнование, кто первый наведется на гамма-всплеск. И вот когда заработала наша сеть, вот видите, мастер России, больше половины первых наведений сделано из России, а люди многие не подозревали, что у нас можно поставить телескопы и иметь столько наблюдательных ночей. Все эти наблюдательные ночи за Уралом, ну на 80%. Немножко 20% в Кисловодске. Вот что такое Сибирь, как говорил Ломоносов. Не только Газпром процветает Сибирью, но и наука будет процветать Сибирью. А вот это вот есть телескоп Роци, фиолетовый, видите? Это лидер изучения гамма-всплеска. Вот еще лет 5 назад он занимал здесь вот такую часть. А теперь вот русские телескопы, 4 русских телескопа. Это говорит о том, что Россия действительно большая страна и эффективна. Мы используем самое большое преимущество России, ее размер.
это не просто разговоры какие-то там, такие, знаете, ура, патриотические, о том, что мы самые большие, а это реально использовали. Ну, хорошо, гамма-всплески бывают раз в несколько дней. Когда-то были раз в неделю. Сейчас я быстро покажу. А что же мы делали между этими событиями? Оказывается, благодаря тому, что мы имели телескопы с большим полем зрения, мы научили телескопы ходить как комбайн по полю и собирать урожай. То есть телескоп ходит по небу практически случайно сначала, а потом он думает уже, тут я был, не пойду, пойду сюда. Вот. И открывает новые неизвестные астрономам объекты. Какие именно? Вот смотрите, что может открывать? Ну, во-первых, это первые гамма-всплески, об этом я говорил. Далекие сверхновые, короткие, есть, вот считается, что короткие всплески, помните, я показывал, это как раз и есть слияние нейтронных волн. Что здесь нарисовано? Это большой взрыв, смотрите, где-то здесь сверхплотное начало Вселенной, а вот здесь появляются галактики. Вот там, где появляются первые объекты, там уже появляются первые гамма-всплески. По-видимому, самые далекие объекты в нашей Вселенной мы увидим, когда измеряем, примем самый большой, самый мощный гамма-всплеск вот из этих областей. То есть увидим начало образования галактик. Дальше сверхновые появляются, но мы их не видим, они и здесь есть сверхновые, но тут их и не видим, потому что они в сотни тысяч раз слабее, чем гамма-всплески, поэтому далеко мы их увидеть не можем. Радиовспышки – это удивительное явление, открытое недавно, до сих пор непонятное. Сейчас не буду вас грузить, а просто я их тут показал для того, чтобы сказать, что наш маленький телескоп, обладая вот такими удивительными, вычислительными, наблюдательными способностями, способен открывать объекты, и такие объекты, аналогичными американскими телескопами, ну, правда, не в таком количестве были открыты тоже, то есть появляется новая физика, когда вы создаете новый прибор. Радиовспышки, есть понятие предсверхновое, это удивительное понятие. Это, дело в том, что вот это вы поймете, наверное, когда звезда, помните про алхимию я вам говорил, когда звезда догорает до железа и внутри вызревает железное ядро, оно начинает коллапсировать, оно коллапсирует за доли секунд. Вообще-то, если оно не вращается, коллапс проходит за 0,01 секунды. Размер этого железного ядра 700 километров. Если вы разделите на скорость падения его, так сказать, самого на себя, это будет 0,01 доли секунды. То есть звезда, которая вокруг, она даже не успевает, как говорится, и приготовиться, как у нее пропадает внутри ядро. И это ядро может превратиться и в нейтронную звезду, и в черную дыру. И выделить огромную энергию. И как только выделяется эта энергия, звезда еще не двинулась. По ней пошла ударная волна и вышла на поверхность. Вот это называется предсверхновой. Возможно, это явление пока фактически, ну, вроде бы наблюдалось, но непонятно. Но его тоже можно. Есть еще источники гамма-повторителей, сейчас не буду об этом рассказывать, потому что немножко вдали. Я просто хочу показать вот тут вот подальше магнитары. Это все источники, которые потенциально могут давать оптические вспышки, но не видны, пока никто не зарегистрировал. Мы еженочно, каждую ночь наши телескопы пытаются найти такие объекты. Ну и объекты Солнечной системы, обратите внимание. Это, можно их назвать, околоземные транзиенты. Это и астероиды, в том числе и опасные, это и кометы, и космический мусор. Ну, это, он нам попадается, но мы не занимаемся, требуется другая тактика наблюдения. Что же мы наблюдаем? Когда робот находит новый объект, это означает, что этот объект, ребята, вспыхнул. Почему? Потому что робот имеет диаметр 40 сантиметров. А небо, вот каталоги звездные, они сделаны телескопами метр, два метра. То есть они видят все слабые объекты. Так что новых слабых мы не найдем. То, что мы находим новое, это обязательно вспышка. Что же вспыхивает? Вот такие двойные системы, у них белый карлик,
на него истекает эта усопшая, как говорится, звезда типа Солнца, она превращается в белый карлик. Одиночный он практически не интересен. А вот если в двойной системе, то на него валится свеженький, чистенький водород и гелий, который может взрываться ядерным образом и еще и выделять энергию. И вот эти вспышки мы наблюдаем, называется... Вот смотрите, к чему приводит открытие таких вспышек. Однажды мы открыли звезду 13 величины. После нас 11 тысяч наблюдений было проведено в мире. Это сверхновые звезды. Вот я как раз показывал, как выглядит ядро сверхновой звезды. Это изучение... Ну вот, кстати, вот сверхновая галактика. Вот посмотрите, если кто видит, тут двойное ядро. На самом деле ядро одинарное, но вторая звезда – это на самом деле сверхновая вспышка вблизи ядра. Еще мы открываем вспышки сверхмассивных черных дыр. Наверное, вы слыхали такую теорему, что в ядре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра. Ее масса может быть миллионы масс Солнца. Эта теорема со временем все больше и больше подтверждается. Но в основном эти черные дыры молчат. Вот, например, в центре нашего Млечного Пути, я предлагаю вам, когда вы будете в Южном полушарии, приглядитесь, там находится черная дыра массой миллион масс Солнца. Но она молчит по каким-то причинам. Скорее всего, потому что в эту топку, в эту огромную энергетическую машину не подбрасывают горючее, а горючим является окружающий газ. А вот есть галактики, где этот окружающий газ прекрасно сгорает в поле гравитации этой дыры и дает тоже гигантские вспышки, позволяющие исследовать сверхмассивные черные дыры. Ну вот я могу показать вам, например, вот эту. Вот типичная сверхмассивная черная дыра, их называют блазарами, Бель-Лацерти, Бель-Лач. Впервые были открыты в созвездии Ящерицы, названы были Бель, и потом так вот сказали блазары, блазар, красивое название. Так вот, смотрите, что было. Это снимок нашего мастера в 2013 году, 25 марта. А вот снимок. Через год, в апреле, вы видите, на пустом месте возникает объект. Когда провели анализ, оказалось, что этот объект имеет красное смещение больше единицы, то есть находится, вот тут где-то написано, я сейчас точно не помню. Короче, это оказался вот в момент вспышки, он оказался самым ярким постоянным объектом Вселенной по мощности. Его тут же сняли на большом телескопе, на нашем шестиметровом, на БТА, получили спектр, ну и так далее. Вот еще объект интересный. Это как раз тот самый блазар. Недавно, буквально в начале этого года, мы, наблюдая Андромеду, зафиксировали, по-видимому, так думают сейчас ученые, слияние двух звезд. Оказывается, в двойной системе происходит такая вещь иногда, когда они, звезды, просто расширяясь в ходе эволюции, вдруг слипаются. Но это слипание обязательно сопровождается выделением энергии. И это приводит к возрастанию на 10 звездных величин блеска, и появляется новая звезда на небе. И вот такую новую звезду мы открыли в январе. Робот открыл. Вот смотрите. Вот это наше поле зрения. Видите, вся галактика Андромеды, все ее 150 миллиардов звезд проваливаются. И мы, как есть такой метод в астрономии, мы им воспользовались. Мы раз в ночь снимаем Андромеду. Просто для того, чтобы смотреть, не появилось ли среди этих 150 миллиардов, а это такое большое гнездышко, что там всегда что-то происходит. И вот смотрите, что мы обнаружили в 2015 году, вот на этом месте. Вот видите, на пустом месте возникла звезда, вначале она была 19 величины, 20, и сейчас вот я переписываюсь с астрономами, кстати, из Польши и Болгарии, они сняли спектр, и Западной Европы, и сейчас готовим большую публикацию на эту тему.
Вот раньше, чтобы открыть новую звезду, надо было несколько десятилетий ждать. Это было очень редкое явление. Ну, это типичная вспышка сверхновой звезды в далекой галактике. Это очень далекая галактика, где-то, наверное, 200 миллионов световых лет. Я просто показываю. А это вот как раз, ну, тут вот ошибка не сверхновая, а новая в М31. Это ее кривая блеска по наблюдениям мастера. Вот раз в ночь мы ставили такие точки, вы видите, это с января по март. Бесценный совершенно для научного анализа результат. Ну, вы видите, что с нами взаимодействуют практически телескопы практически по всему земному шару. Вот смотрите. Это и радиотелескопы. Я сейчас показываю телескопы, которые по нашим координатам наводятся. И космические аппараты то же самое. Это SWIFT наводится по нашим координатам. Наши уральские коллеги пытаются найти экзопланеты. Экзопланета – это вот такая штучка, летающая вокруг звезды. И когда она наползает, на самом деле планета намного меньше Солнца, возникает маленькое затмение. Вот они нашли такие затмения. Но это вопрос такой долгий, это кандидат в экзопланеты. Сейчас пытаются доказать, что это является первой российской экзопланетой, обнаруженной на телескопе «Мастер Урал». А вот посмотрите эту замечательную диаграмму. Я вам говорил, что был такой смешной случай. Но сейчас мы устанавливаем новый телескоп на Канарских островах. И я туда приехал где-то 8:30 утра. Это время, когда люди-наблюдатели с телескопа возвращаются в центральное здание обсерватории. Это 2500 метров. И не выспавшиеся астрономы, я выхожу из машины, они смотрят, вы случайно не из проекта «Мастера», и я понял, что это настоящая слава. Потому что какие-то люди, которых я никогда, ну, астрономов много в мире, узнали, что мы с «Мастера». Смотрите, это большой канарский телескоп диаметром 10 метров. Это большой SALT, южноафриканский телескоп диаметром тоже 10 метров. Это вот тут вот есть американский 9-метровый, видите, Хоберли, Эберли, потом 4-6. Все крупнейшие телескопы мира наблюдали наши. VLT наблюдал и на Гавайях, и в Чили. Все наблюдали объекты, открытые мастером. За последние 2 года мы открыли более 800 объектов. Более 800 объектов. Ну, не все из них наблюдают, но самое интересное наблюдают, конечно, ведущие телескопы мира. И вот здесь показаны желтыми стрелками. Это наши объекты, которые мы открываем и передаем, так сказать, коллегам во всем мире. И вот тогда вступают большие телескопы по нашей команде. А вот это то, что мы получаем красными стрелками из космоса, это наблюдение гамма-всплеска. Ну вот можете посмотреть, сейчас наука изменилась. Вот я хочу, вы уже устали, но я немножко хочу сказать. Устали уже, да? Сейчас я приближаюсь. Когда-то давно, лет 300 назад, наука развивалась следующим образом. Приходил Галилей, думал и писал не статью, а целую книгу. Потом брал какой-нибудь другой мыслитель, типа Кеплера или там, скорее всего, Исаака Ньютона, читал, обсуждал. И, например, первый закон Ньютона, на самом деле, Ньютон называл первым законом Галилея, как известно, о прямолинейном движении. В 19 веке появляются ежеквартальные журналы. Вот в начале 20 века появляются Quarterly Journal, это журнал Королевского астрономического общества английский. В середине 20 века журналы становятся, уже выходят каждый месяц. В конце 20 века, в 80-е годы, появляются так называемые препринты. Но это все на бумаге. В 21 веке появляются электронные издания. Вот электронные издания почему появились? Потому что астрономия открыла десятки и сотни объектов, которые исчезают в течение нескольких секунд, минут, дней. Поэтому надо сразу давать телеграмму. Поэтому надо
поделиться с коллегами этим. И поэтому возникл вот это Astronomers Telegram. Это вклад нашего мастера в публикации. Вот вы видите, Swift, Fermi, Integral – это известные проекты, ну, где-то в 1000 раз более дорогие, чем мастер, скажем так. Ну и вот, ставили мы телескопы по России, решили поставить и за границей. И вот первый большой телескоп, поставленный за границей, был поставлен в декабре прошлого года. Видите, написано «Дальше только Антарктида». Девушка такая, ну, загорелая. Значит, это Южная Африка, вот там где-то мыс Доброй Надежды. Это рядом с Кейптауном, известная плата. Мы приехали сюда ставить телескоп-робот. Это вот наш сотрудник лаборатории, мой бывший аспирант, он уже кандидат наук, пришел к нам на первом курсе. А я хочу сказать, кстати, вот, ну, может быть, мне зададут вопрос, я отвечу, как, не выходя из дома, открывать сверхновые звезды. Ну вот, и, кстати, примерно за 15 лет до нашего приезда в Южную Африку там появились пингвины. Они приплыли туда в середине 90-х годов. Их раньше никогда не было. И вот там целая колония под Кейптауном. Ну а вот наш мастер, братцы, российский мастер. Да по каким координатам, посмотрите, долгота. Ну, долготой не удивишь, это типа 1:20, это Москва, Москва это 2:40, да, по-моему. Ну, на часик отличается где-то, это рядом, на одном меридиане. А вот широта -32, ну, высота хорошая. Вот Млечный путь, вот Магелланово облако, не помню, большое или маленькое, может, кто мне подскажет. Не привык я еще к южному небу. А вот это наш двуглавый телескоп «Мастер». И он был поставлен, это снимок сделан где-то в середине декабря, то есть 4 месяца назад. Вот как он выглядит, смотрите, вблизи. Вот это то самое Московское объединение «Оптика», которое начало наш проект поддерживать. Оно теперь изготавливает эти телескопы. А вот это вот самый большой в южном полушарии 10-метровый телескоп. Именно благодаря этому телескопу мы появились там. Не вопреки, я вам хочу сказать, что в астрономии есть такая практика. Если где-то стоит гигантский телескоп, а таких телескопов в мире раз-два и обчелся, то туда маленьких не пускают никогда. Не дай бог, они там напылят. И мы поставили телескоп, и я хочу сказать,

сила притяжения играет роль центра стремительного ускорения. Мы знаем, как зависит центр стремительное ускорение, ну или сила центростремительная, от массы тела, ну, любая масса тут единичная, от скорости его движения по кругу и от радиуса этой окружности. В квадрат на r – это центростремительная сила. Но это же сила тяготения, значит, она должна быть вычислена по Ньютону. Константа гравитационная, масса планеты, масса спутника на квадрат расстояния между ними. Ну, сократим массу спутника, она тут нам не нужна. Любой спутник с одной и той же скоростью будет двигаться по одной и той же круговой орбите. И вычислим эту скорость. R одно сокращается, второе остается, и квадратный корень, потому что V квадрат, квадратный корень вычисляем. Скорость движения по круговой орбите равна корню квадратному из gm на r. gm на r. Такое простое, всем известное сочетание. Если подставить сюда массу Земли и радиус Земли, ну то есть спутник близко-близко от поверхности Земли летает на небольшом расстоянии, практически на расстоянии радиуса Земли от ее центра, то мы получим около 8 км в секунду. Именно такая скорость, 7,9. Или округленно 8 км в секунду, это скорость кругового движения на низкой околоземной орбите. Спутники именно с такой скоростью и летают. Но важно, запуская спутник, толкнуть его или разогнать ракетой именно в направлении, перпендикулярном направлению на центр Земли. Если вы ошибетесь в направлении, то с той же самой скоростью, там 8 км в секунду, он выйдет на эллиптическую орбиту. То есть это вектор, это не только модуль скорости, но и направление надо очень точно, не угадать, конечно, а вычислить и сообщить спутнику, чтобы он вышел именно на круговую орбиту. Небольшая ошибка в направлении этой скорости вызовет переход его на одну из эллиптических орбит. Это очень важно. Вообще в космонавтике много важных моментов. И много неприятных моментов. Земля очень сильно притягивает к себе все, что находится на ней и рядом с ней в космическом пространстве. И, пожалуй, главная проблема космонавтики, современной космонавтики, любой другой, это как разогнать тело до такой скорости. Вот вас не удивило, что это почти 8 километров в секунду? Это в 24 или даже 25 раз больше скорости звука. Вот у нас сверхзвуковые самолеты летают в 2,5, в 3 раза быстрее звука. Это кажется невероятно большой скоростью. А ракета должна разогнать спутник в 25 раз быстрее звука. Это очень большая скорость. И чтобы ее достичь, приходится делать удивительно неэкономные, я бы сказал, космические транспортные системы. Ну, перед вами типичная наша хорошо отработанная отечественная ракета, которая запускает космические корабли с человеком на борту, там, с двумя или тремя пилотами. Ну, наш традиционный корабль «Союз», полная его масса, люди там небольшую долю, конечно, составляют, а все оборудование, там реактивные двигатели, панели солнечных батарей и так далее, полная его масса около 7 тонн. Чтобы вывести его на низкую околоземную орбиту, то есть сообщить ему скорость около 8 км в секунду, приходится сооружать ракету массой около 300 тонн, чуть больше даже, 308 тонн, и почти все это топливо, а кроме топлива очень дорогие материалы, очень дорогая электроника, и все это, 300 с лишним тонн, используется, чтобы вот этот небольшой космический аппарат, находящийся там на вершине ракеты, вывести на околоземную орбиту. Он даже не может улететь далеко от Земли, он только на низкую орбиту выходит. Полезная нагрузка, а именно космический корабль является полезной нагрузкой ракеты, составляет около 2% от веса транспортного средства. И что самое печальное, это одноразовый транспорт. 4 они сбрасываются во второй центральной ступени, заканчивается топливо, тоже сбрасывается. Третья ступень работает.

0: первые ступени за этим
1: проектом. Начал он эту свою подрывную деятельность еще в далеком, получается, меловом периоде, ну и с тех пор, собственно говоря, не заканчивал эту свою деятельность. Все расширяется и расширяется. Ну, а теперь попробуем проследить Южную Америку в разные моменты и посмотреть какие-то интересные, яркие окаменелости, ну и представить себе, как выглядела Южная Америка в тот или иной момент. Конечно же, можно ее теоретически постараться проследить вот прямо с момента возникновения Земли. Ну, прям уж в самый момент возникновения, скажем, справедливости ради, мы понять, где там была Южная Америка, не сможем. Но какие-то свидетельства того, что она входила в состав древних континентов, у нас есть. Ну, я вот парочку таких показал, не все. В принципе, можно было бы и прям все показать, но... Итак, у меня получилось больше 90 слайдов, поэтому пограничимся парочкой. Вот, например, так выглядела Южная Америка 1,5 миллиарда лет назад. Здесь мы видим древний суперконтинент Колумбия. И, соответственно, то, что будет в будущем Южной Америкой, располагается пока что вот здесь. Ну, по большому счету, где-то близко к экватору в составе единого суперконтинента. Кстати, Колумбия не имеет никакого отношения к стране Колумбии. Это имеет отношение к одной из территорий Соединенных Штатов. По-моему, там есть такая речка Колумбия, около которой были обнаружены явные свидетельства наличия этого самого древнего континента. Родиния. 1,1 миллиард лет назад. Такое суперпатриотичное название континента. Собственно, родина. И здесь мы видим, что... На этой самой родине у нас тоже присутствуют какие-то фрагменты от будущей Южной Америки. Вот она даже более-менее так это прорисовывается и располагается все так же около, в южном полушарии около экватора. Вот, кстати, такая забавная ситуация. Почему-то, ну, судя по всем палеореконструкциям, которые я видел, Южная Америка всегда расположена в южном полушарии. Вот если кто-то знает больше про перемещение Южной Америки, чем я, и знает какие-то интересные особенности, можете написать в комментариях, даже самому любопытно. Но вот у меня такое складывается впечатление, что с момента своего появления территория, которую сейчас занимает Южная Америка, никогда не пересекала экватор и не уходила в северное полушарие. Вот всегда она в южном полушарии. Правда, не всегда близко к экватору, то есть не всегда там было прям уж так жарко. В некоторые моменты она уползала на полюс, но все равно опять же на южный полюс. Ну и, собственно говоря, следующая карта. Это уже 460 миллионов лет назад. Это мы уже с вами так вот через миллиард лет, ну, получается, через 600 миллионов лет так резко перепрыгнули. Вот. И оказались в фанерозойском эоне, который мы лучше всего знаем, в ордовикский период, в то самое время, когда в морях уже обитали моллюски вот с такой длинной ракушкой, вот они как раз здесь отмечены, их находки, так называемые артаконы, хотя сразу хочу отметить, артакон — это не палеонтологическое название, это просто прямая раковина, палеонтологические есть свои там названия, там, ортооцеросы какие-нибудь, актиноцеросы, космоцеросы, вот это вот все палеонтология. В общем, ордовик – это время, когда у нас еще рыб, судя по всему, не было, зато уже были позвоночные бесчелюстные, были всевозможные моллюски крупные, были разнообразные рак и скорпионы, ну, а на суше разве что какой-то мох начал прорастать. И в это самое древнее время у нас происходит одно из первых великих массовых вымираний, ордовикское вымирание, которое, по всей видимости, случилось из-за масштабного оледенения южного полушария. И мы видим, что, по всей видимости, в тот момент это оледенение коснулось и Южной Америки. И на самом деле некоторые свидетельства тому тоже есть. Большая часть досталась Африке, но и Южной Америке тоже рикошетом прилетело. Вот у нас, соответственно, где был Южный полюс, вот где Южная Америка. Ну и как видно, что она была очень близко к Южному полюсу. Вот, можно сказать, в приполярных широтах существенной частью находилась. Ну и, конечно же, в то время в Южной Америке было прохладно. Вообще есть, честно говоря, в Южной Америке отложения самых древних вот этих палеозойских периодов, но их не так много, они не настолько знаменитые, и ну, каких-то супер уникальных интересностей из Южной Америки мне так вот заметить не удалось. Поэтому мимоходом мы так быстренько пробегаемся по палеозою, добегаем прямо-таки до конца.

а палеозоя до пермского периода, то есть только что мы с вами были в прошлом 460 миллионов лет назад, а вот сейчас мы уже смотрим на южные континенты примерно 270 миллионов лет назад. Еще через 200 миллионов лет перепрыгнули. И в это время уже собирается единый суперконтинент Пангея, про который вы наверняка слышали, и есть многочисленные доказательства того, что действительно этот континент был единым, но в том числе некоторые растения, такие как глоссоптерисы, некоторые животные, такие как циногнаты, обнаруживаются сразу на нескольких континентах. Ну и, как мы видим, в Южной Америке, вот, пожалуйста, и древние предки млекопитающих, будущих циногнаты находятся, и мезозавры тут какие-то плавали, а это, между прочим, не хухры-мухры, это одни из самых первых вторично водных ящеров, то есть рептилий, которые вот буквально недавно, там еще какую-то сотню миллионов лет назад, только вылезли из-под воды на сушу, а вот теперь уже вернулись повторно в воду, мезозавры. И вот мезозавров тоже в Южной Америке находят. В Аргентине, что характерно. Ну, на самом деле, сегодня будет очень много находок именно из Аргентины. Причин тут две. Во-первых, там действительно шикарные отложения с множеством окаменелостей. А во-вторых, Аргентина сейчас, в принципе, в мире, ну, по сравнению с остальным миром, развивается весьма неплохо, особенно по сравнению со всей этой Латинской Америкой. Но, помимо всего прочего, Аргентина еще и очень хорошо развивается с точки зрения палеонтологии. Там прям палеонтологов сейчас много, они активно работают, активно взаимодействуют с мировыми палеонтологами, с разными специалистами, и поэтому там вот прям сейчас находки каждый год вот так вот идут. Замечательно и оперативно. Но, в принципе, про пермский период я тоже подробно сегодня ничего рассказывать не буду. Можно было бы, конечно, вот прям так заглубиться, но не будем. И переместимся мы уже с вами в Триас. Вот в нашей 3D-динопедии вот такую мы карту триасового периода сделали. Причем на нее еще нанесли, как вы можете обратить внимание, всякие там пустыни, саванны и прочее. Ну, условные саванны. Это, конечно, настоящие саванны тогда не было. Вот. Ну и можно посмотреть, как выглядела Южная Америка и в плане, так сказать, географии, и заодно еще и в плане каких-то биозон, которые тогда на Южной Америке можно было обнаружить. И вот мы видим, вот примерно я обвожу границы Южной Америки, вот так вот, и мы видим, что во времена Триаса Южная Америка входила так вот плотно прямо в состав единого суперконтинента. Посередине Южной Америки наблюдалась пустыня, ну а на севере в основном всякие разные такие поля редколесья, скажем так, да. А на юге многочисленнейшие леса. Ну, здесь на самом деле тоже некоторыми местами такие пятнышками леса появлялись. И в итоге в этих лесах существовали всевозможные животные, в том числе, конечно же, особенно бурно развивающиеся во время Триаса псевдозухи, то есть дальние родственники крокодилов, и, конечно же, древние динозавры, куда уж без них. И неудивительно, что в Бразилии, вот в этих лесах, которые были на месте Бразилии, ну и, конечно же, очень много животных, которые жили в лесах на месте Аргентины, находят вот этих многочисленнейших животных. Ну и вот, пожалуйста, например, на этой карте отмечены находки динозавроморфов, то есть гипотетически предков динозавров из триасового периода. И мы видим, что из Южной Америки очень много этих ребят, вот таких как социзавры, знаменитейшие лагерпитоны, морозухи и прочее. То есть вот, пожалуйста, они все как раз родом из Южной Америки. Ну и, конечно же, динозавров в Южной Америке, особенно в Аргентине, тоже находят, видимо-невидимо, самых разных. Ну, давайте чуть-чуть об этом поподробнее. Я уже несколько раз упоминал, что очень много находок динозавровой фауны и, ну, окружающей динозавров фауну

котором есть вот формация одноименная из Чегуаласта. Вот так она выглядит. Кстати, с точки зрения геологии, тоже просто прекрасный совершенно пейзаж с такими замечательными грибообразными постройками. Вот такое сочетание выветривания и геологической деятельности ветра. Я вот все горжусь что-нибудь еще по геологии сделать. Ну, вот, может быть, когда-нибудь прямо дойду до того, что захочу прям вам про выветривание рассказать. Вот, тогда можно будет Чегуаласт в качестве примера приводить. Ну и вот на этих вот пейзажах, кстати, сейчас таких очень жарких, полупустынных, работают палеонтологи, причем, ну, видимо, разогретые солнышком, работают они очень неспешно. Я вот недавно смотрел замечательный документальный фильм про Чегуаласта, и вот там очень неспешный документальный фильм, в котором очень неспешно ходят туда-сюда палеонтологи, очень медленно раскладывают разные косточки, ну и так вот с интересом внимательно их перебирают. Ну, действительно, хотя бы материала-то много, есть чего перебирать, есть чего посмотреть, не поспоришь. Ну и вот мы можем посмотреть, чего там в итоге понавыбирали эти самые палеонтологи аргентинские. Понавыбирали много чего. Вот состав фауны из Чегуаласта, и мы здесь видим, ну, кого угодно. Это гиперодопедоны, сейчас про них чуть-чуть побольше расскажу. Это куча динозавров, вот, пожалуйста, эрерозавры, пизанозавры, панфаги, эвапторы. Это псевдозухи, вот вам, пожалуйста, псевдозухи, самые разные, вот тоже псевдозухи, вот тоже псевдозухи. А дальше это синапсиды, то есть наши с вами родственнички, можно их еще по-простому назвать звероящеры, вот еще парочка. Ну и еще одна амфибия тут тоже нечаянно мимоходом затесалась. Короче говоря, много всего, очень много всего. Ну, давайте посмотрим на все это чуть поближе. Ну, это тоже картинка примерно про то же самое, только уже с таким погружением. И мы можем заметить, что лес тут был, лес был прекрасный, в основном по берегам древних речек. Но обращаю внимание, что никакого сомкнутого полога пока не наблюдается. Это можно назвать тропическим лесом, но точно не джунглями. Джунгли появятся попозже. Дождевой тропический лес – это уже история кайнозоя. Здесь такого сплошного полога нет. Лес очень светлый, с одинокими редко стоящими деревьями. Вот. Но это на самом деле приятно, потому что был бы здесь тропический лес, ничегошеньки нам бы, скорее всего, отсюда не досталось. Тропический лес – это просто фабрика по переработке окаменелостей. Ну, а так мы не смогли чего-то найти. И смогли мы найти, например, ринхозавров. Это такие, ну, сильно дальние родственники крокодилов, сильно дальние родственники динозавров. Короче говоря, их даже к архозаврам не относят, а относят к архозавроморфам. То есть у нас есть архозавры, вот, они входят в еще более крупную такую группу архозавроморфы. И вот в архозавроморфах там есть архозавры в виде крокодилов, динозавров, птиц и прочих. И вот еще куча всякого другого, в основном более древнего зверья. Ну и вот в эту кучу более древних животин входит в том числе и ринхозавр. Кстати, во время триаса, несмотря на свою такую, казалось бы, примитивность и отдаленность от всех других живых существ, он был весьма успешен, и их было много. То есть прям такими стайками, наверное, бегали, хотя, честно говоря, непонятно, стайные они или одиночные. Но бегало их много, и судя по строению зубов, были они исключительно растительноядными. Возможно, какие-то клубни с большим удовольствием жевали и в норы рыли. В конечности у них явно для рытья подходит. Парочка псевдозухий. Ну, например, фитозавры там обитали. Это такие животные, которые хотя бы как-то похожи на крокодилов. На том спасибо. То обычно псевдозухи ведут себя очень вызывающе, и на крокодилов не похожи абсолютно. Ну, вот у этих морда схожая с крокодилами. Вот еще у нас да, такая имеется странная. Почти что на лоб уехавшая. Завразухи. Это были, пожалуй, что главные хищники, которых можно было встретить в древних лесах на месте из Чегуаласта. Такие грозные, крупные ребята. Неплохо бегающие, несмотря на то, что это вроде родственник крокодила с выпрямленными ногами. Длиной под 7 метров, весом, ну, точно побольше тонны, а может быть и около 2.

Ну и, конечно же, с мощными челюстями. Ну, этим все крокодилы, понятное дело, славятся. А вот из чегуаласти. Животное, которое получило название, ну, прямо-таки в честь, собственно, провинциального парка из Чигуаласта, а также формации из Чигуаласта. Это родственник таких животных, как листрозавр, дицинодон, ну, кто еще? Ну, например, плацериас. Возможно, вы помните таких похожих на бегемотиков существ, которые гуляли по фильму «Прогулки с динозаврами» в самой первой серии. Вот. Ну, вот у них был такой, ну, не хочется вообще сказать, древний родственник, но на самом деле родственник-то был на самом... примерно в одно и то же время, что и другие животные. Ну, вот чуть-чуть подревнее, чем плацериасы, ну и даже попозже, чем листрозавры. Но в любом случае, древнее такое животное триасового периода, тоже относящееся к синапсидам, к терапсидам, к дицинодонам. Короче, древний звероящер. Растительноядный, с клювом. Кстати, что характерно, без клыков, которые обычно у этих животных выражены. Но зато очень-очень крупный, очень увесистый, весом в несколько тонн. Считается, что из Чегуаласти это крупнейший из дицинодонов, которые вообще гуляли. Да и по совместительству крупнейший звероящер триасового периода, скажем так. Он, кстати, тоже в некоторых документалках успел засветиться на паре с Завразухом, с Эораптором. И достойная вполне документалка, только я, к сожалению, забыл ее название. Так что, люди добрые, если вы вспомните ее название, напишите, может быть, кто-нибудь посмотрит, может быть, и я пересмотрю и заодно вспомню, как она называется. Ну, а мы тем временем переходим к тому самому Эораптору, которого я уже мимоходом упомянул, за спойлером, можно сказать. Кстати, Эораптор имеет множество интересных особенностей, в том числе у него такое весьма любопытное имя – Эораптор. Переводится как расцветный раптор. Ну, можно сказать, расцветный хищник или расцветный вор. Но, по сути, это расцветный раптор. Пожалуй, что так будет правильнее всего. Потому что действительно смысл был в том, что это вроде как бы самый древний предок рапторов. Ну, конечно же, палеонтологи, когда его описывали, понимали, что никакого отношения к непосредственно к рапторам, таким как велоцираптор, дейноних какой-нибудь там, микрораптор, он не имеет. Безусловно, это какое-то очень древнее животное, но возможно, что это древнейший теропод и, соответственно, предок всех тероподов, ну и в том числе, будь то хоть тираннозавр, хоть карнотавр, хоть тот же раптор. Однако же позже оказалось, что решительно ошиблись ребята, когда давали ему название, потому что он не имеет отношения к рапторам вообще никакого, так как является он завроподоморфом. Я напоминаю, дорогие друзья, что завроподы – это длинношеи динозавры, диплодоки, брахиозавры, вот это вот все. То есть получается, что перед нами прадедушка диплодока. И это, конечно, поразительно, совершенно поразительно, что от такого маленького животного, тут масштаба, к сожалению, нет, но вообще это животное длиною примерно метра полтора, причем полтора это в пределе, а так-то может быть и метр среднестатистический. Метровое животное, ростом нам буквально там чуть выше, чем по щиколотку, такой вот петух длинношей, ну или гусь, если угодно, из которого потом появится длина шеи завроподы длиной по 30-40 метров. Но это что-то невероятное. При этом он еще и всеядный, для того, чтобы уж совсем палеонтологам весело было. И двуногий. Ну, в принципе, такого зверья в Южной Америке полным-полно вон вам. Сатурналии, панфагии, все это тоже завроподоморфы примитивные. Ну и позже появляются уже более развитые завроподоморфы. Сейчас я их тоже покажу. Но для начала, прежде чем мы покинем уже совсем вот эти самые древние породы, посмотрим еще на пизанозавра. Это загадочное, на самом деле, тоже животное. Ну, вообще все динозавры или динозавроморфы возрастом там по 230 миллионов лет, они загадочные, на самом деле. У них много есть проблем, особенно если они фрагментарны. Вот пизанозавр, он очень фрагментарен, и поэтому возникают вопросы, кто бы это вообще мог быть и как он выглядит. Согласно одной из версий, это вполне себе динозавр, причем не просто какой-то там динозавр, а древнейший представитель птицы тазовых.
То есть получается, что мы как бы сейчас смотрим на дедушку стегозавра, трицератопса и всех прочих. А с другой стороны, вполне возможно, что пизанозавр вообще не является динозавром, а является динозавроморфом, вроде какого-нибудь селезавра. То есть это вообще такой предок. Пока не найдут более полного материала, точнее, сказать ничего не получится. К сожалению, насколько мне известно, до сих пор в Аргентине ничего нового по пизанозавру найдено не было. Но опять же, если кто-то что-то знает, пожалуйста, напишите. Я всегда рад хорошим таким научным комментариям. Спасибо большое, что вы всегда смотрите и внимательно прислушиваетесь к тому, что я рассказываю, и, если что, меня поправляете. Ну, а мы тем временем, дорогие друзья, встречаем Ингентию Прима. Это динозавр, который жил уже в конце триасового периода. Он тоже относится к завроподоморфам, то есть не к тому же, что и пизанозавр, вот к тем, что панфаги, сатурналия и так далее. Но он уже гораздо больше похож на настоящего завропода, он уже наконец-то встал на четыре ноги, у него уже шея стала гораздо крупнее, да и сам он уже, извините, вырастал, возможно, даже до 10 метров длиной и весом доходил до 10 тонн. Таким образом, он сравнивается с крупнейшими из триасовых завроподоморфов, а именно с платиозаврами встает в одну линию, а может быть даже платиозавров и превосходит. Но я напомню, что платиозавры известны из Европы. Вот самое большое такое кладбище шикарное платиозавров в Германии было найдено. А вот Ингению нашли в Аргентине, чем, безусловно, все аргентинцы очень довольны. Ну и несколько хищников. Хищники, правда, очень специфические. Ну вот, например, взять того же гнатоворакса. Специфические, в чем их специфика, я расскажу. Ну, в том, что они хищники, специфики никакой нет. Они вот прям хищники-хищники. Тут уж, наконец-то, все нормально. То есть, прям сомнений нет, что это животное было мясоедом. Конкретно гнатоворакс прекрасен тем, что у него сохранилась черепная коробка, удалось изучить мозг. Оказалось, что он не такой уж примитивный на самом деле, то есть прям ожидали от самых первых динозавров чего-то более простенького. Нет, нормальный мозг нормального динозавра ничем не хуже, чем мозг какого-нибудь там дилофозавра, допустим. Ну, понятное дело, что особенности есть некоторые, но, по крайней мере, ловкость, там хороший слух и все такое прочее, это все присутствовало. Вот его же родственник эрерозавр или гирерозавр, вот, от которого найден практически полный скелет, и это прям замечательная находка, которая позволила хорошо выяснить, как выглядели эти животные. Ну и еще один представитель, да, вот великолепная совершенно картинка от Влада Константинова эрерозавра. Я, к сожалению, вот прям упущение века не успел вставить сюда иллюстрацию из нашей 3D-динопедии. У нас там тоже замечательный есть эрерозавр. Там тоже наш палеохудожник отличился и сделал его в такой леопардовой окраске. Вначале он вообще получился, ну, настолько леопардовый, что прям выглядел просто как самый модный рэпер. Прям только ему мехов еще не хватало. Но потом мы его подправили, чтобы он все-таки более реалистично выглядел. Но все-таки вот этот вот леопардовый стиль, который художнику показался, мы оставили. Ну, мне лично понравилось то, что получилось в конечном итоге. Но кто имеет возможность, там, скачайте 3D-динопедию, ну, или хотя бы у нас на сайте посмотрите, там картинка есть. Ну, а мы тем временем переходим к еще одному динозавру из этой группы. Это ставрикозавр. Он гораздо мельче, чем эрерозавр. Небольшой такой парень. Родом из Бразилии. Ну, у него зато очень красивое название. Назван он в честь созвездия Южный Крест. Такой динозавр созвездия Южный Крест. И почему я про этих динозавров, вот как ты говорю, такой вот в группе ставрикозавра, эрерозавра и гнатоворакса. Ну, все очень просто, потому что действительно они представляют из себя единую группу. Именно называется она эрерозавриды. И группа эта крайне любопытная, потому что она разительно отличается от всего остального динозаврового вот этого безобразия. Они, безусловно, ящеротазовые. Вот, как говорится, на этом спасибо. То есть, в этом сомнений нет. Но дальше начинаются проблемы. У них нету ни каких-то особенностей, характерных для завропод, и нет никаких особенностей, характерных для теропод. Иными словами, это что-то иное. То есть, получается, что на ранней стадии развития отделились
тераподы, завроподы, ну точнее завроподоморфы возьмем так более глобально, и эрерозавриды. То есть это вообще просто еще одна ветвь динозавров, еще один такой отдельный динозавровый мир, который начал развиваться в Южной Америке. И, может быть, он привел бы к каким-то, ну, совершенно другим фантастическим животным. Вот, как вы видите, эти все ребята очень похожи. А может быть, потом они бы как-то развились бы прям в какую-то совершенно невероятную группу, но, к сожалению, они не пережили триасово-юрского вымирания. И, собственно говоря, дальше их мы уже не увидим. Юрские породы, в принципе, в Южной Америке присутствуют, но их не густо, прямо скажем. Да и находок прям тоже таких суперзнаковых как-то в голову мне не пришло. Поэтому я решил, что можно, чтобы хоть как-то все в одну лекцию уместить, Юру пропустить и остановиться на меловом периоде. Ну уж мел-то я пройти, ну, никак не мог, потому что меловых находок, ну, просто полно, они великолепнейший совершенно. В этом плане Южная Америка тоже бьет прям все рекорды. Обращаю внимание, опять же, у нас тут есть наша динопедийная карта, и можно заметить, что на севере тут было море. И мы это сейчас очень четко заметим, когда посмотрим парочку находок из Колумбии. Ну, то есть будет очевидно, что они морские. Дальше у нас, опять же, какая-то пустыночка такая, полупустыночка, я бы даже сказал, была. Ну, вот это пустыня и полупустыня, на самом деле. И затем, опять же, леса, которые были хорошо выражены, в том числе в Аргентине. Ну, а вы поняли, Аргентину мы любим, в Аргентине много находок. Ну и плюс, опять же, была такая небольшая зеленушечка вот здесь вот, чуть поближе к берегу. Но, правда, ну так, немного тут ее было. То есть, были зеленушечка, а были и прям такие довольно полупустынные территории, на которых появлялись очень интересные персонажи, тоже по-своему интересные. Ну, начнем с морских каких-то животных, которых интересных удалось там найти. В этом плане Колумбия бьет все рекорды. Тут обнаруживают огромное количество целых скелетов. Ну, кто знаком с палеонтологией, понимает, что найти целый скелет – это, ну, просто 5 баллов. Там, не знаю, сразу лайк, подписка, колокольчик. Ну, в общем, это восторг. То есть, целые скелеты попадаются крайне редко, даже морские. Ну, например, чтобы вы понимали, да, у нас был найден очень близкий родственник этого самого сочекозавра, с Волги, и там нашли пару позвонков, и вообще там сразу статью написали, там шикарный ящер, вот, теперь там у нас тоже такой есть, а тут вот целый скелет. Вот, конечно, находки колумбийские просто великолепны. Кстати, большие ребята были. Это представители плеозаврид. Наверняка вы слышали про плеозавра, леоплеврадона. Вот это вот из той же самой группы. И, кстати говоря, сочекозавр, хотя не является суперизвестным парнем, но он, безусловно, является достойным представителем плеозаврид. Крупным. Крупным и достойным, сами видите. 11 метров для плеозавров, это на самом деле очень солидно. Ну вот, да, непонятно, можно ли это показывать детям. Вот, что здесь происходит, я, честно говоря, сам не очень понимаю. Но вот что-то тут явно происходит. А здесь происходит еще один прекрасный скелет. На сей раз манкирозавр. Ну, тоже просто нет слов. Гигантский целый скелет. Это потрясающе. Все оттуда же, все так же Колумбия, ну и, собственно говоря, жили они в одно и то же время, в одной и той же формации паха их обнаруживают. Кстати, и по размеру они плюс-минус одинаковые, да и вообще близкие родственники, что само по себе, кстати, довольно занятно. То есть, ну тут довольно любопытно, как они вообще там обходили конкуренцию, потому что, ну, обычно в одном месте много похожих животных похожего размера не обитает. Тут вот были. Но двигаемся тихонечко дальше. Перемещаемся, наконец-то, в Аргентину, в Патагонию, Неукен. И видим тут огромное количество самых разных животных. Хотел я упомянуть в том числе про интереснейших животных, которых обнаружили из группы тиреофоры. Я напоминаю, у нас была отдельная прям лекция про тиреофоров. Это стегозавры, анкилозавры, ну и их друзья, их родственники. В том числе древнейшие тиреофоры, которые выглядели вот так, очень своеобразно, на двух ногах, еще с небольшой защитой, и, в общем-то, были не особо похожи ни на стегозавров, ни на анкилозавров. Так вот, в Аргентине обнаружили вот такого интереснейшего
динозавра Якопиля, который выглядит как самый примитивнейший из всех примитивных тиреофоров, то есть прям примитив-примитивныч, но при этом обитал он уже в меловом периоде, примерно на 100 миллионов лет позже, чем его же собратья из Европы, но только раннеюрские. Ну и вот удивительно, как он, как живое ископаемое, там даже, как он вообще там умудрился сохраниться. Конечно, выглядит он, ну, крайне так примитивно, как будто вот прямо из Юры выдернули. Еще одно животное, которое тоже бьет прям рекорды, кстати, недавно его открыли относительно, в прошлом году, зовется Патагопельта. Это самый мелкий из всех анкилозаврид, который на данный момент известен. Но несложно догадаться, что Патагопельту точно нашли в Патагонии. Тут сомневаться тоже не приходится. Ну и продолжаем вот такую вот галерею удивительнейших находок из Аргентины. Нет, прошу прощения, уже из Чили. Я уже сам запутался, да, немножко. Ну, с самого юга Южной Америки, это даже еще поюжнее получается у нас. И это у нас стегоурос. Просто тоже фантастическое животное, которое не похоже и одновременно похоже и на стегозавра, и на анкилозавра. И вот тут его прям даже ставят как-то вот, ну, среди самых базальных анкилозаврид, ну вот прям как-то особнячком. Очень-очень необычный парень. Ну а еще у него на хвосте очень своеобразное оружие. Похожее на оружие каких-то местных индейцев. Я его каждый раз пытаюсь выучить название, но так и не выучу. Какой-то макинкуитль. Вот как-то вот так вот. Короче, прикольная штука с пластинами, которую можно махать и кого-нибудь резать. Смысл примерно такой. Кстати, само название стегоурос довольно тоже такое забавное, такая игра слов. Стегос — это вообще крыша. Урос — это хвост. И получается типа крыша-хвост. Можно так подумать, что действительно хвост похож на черепицу. Однако ж, ну, тут же вспоминается стегозавр. Логично, да? И можно это попытаться по-другому интерпретировать. Как хвост, как будто вот от стегозавра. И действительно на хвосте это как будто пластина стегозавра. Ну, и как я уже сказал, такой вот получился интересный. Интересная комбинация. Но мы тем временем продолжаем наше путешествие по Южной Америке, по меловой Южной Америке. И у нас тут новая угадайка. Я думаю, тоже кто-нибудь, кто особо активный и быстро печатает, уже, наверное, высказал свое предположение, какое именно животное могло оставить этот панцирь. Но правильный ответ может быть довольно неожиданным. Потому что панцирь этот принадлежит не тому животному, которому обычно принадлежат панцири. Это не анкилозаврид. На сей раз это сальтозавр. Еще один уникальный представитель из Аргентины, из позднего мела, завропод с броней. Прошу любить и жаловать. Кстати, у нас в динопедии такой есть, а скоро будет лучше. Мою модельку сейчас обновляем. Но вообще, раз уж речь зашла о завроподах, тут на самом деле просто буквально отдельную лекцию можно по завроподам Южной Америки сделать. Вот спокойно вообще, в легкую, на час, вообще без проблем. У нас была отдельная лекция про завроподов вообще, но из них южноамериканских огромное количество известно. Ну, собственно, большая часть титанозавров, которых мы знаем, они родом как раз из Южной Америки. Вот такие амаргозавриды, уникальные динозавры с шипами, торчащими в разные стороны. И бахадозавр, у которого вперед шипы, и вот эти вот амаргозавры, все оттуда. Кстати, сразу могу показать самую последнюю реконструкцию, но я ее уже как-то показывал на одной из лекций. Но вот в прошлом году получше все это проанализировали, проверили и выяснили, что все-таки правильная реконструкция вот такая, именно с двойным парусом. Мы, кстати, тоже в динопедии его делали и сделали его именно один в один вот такого. Ну и вот марапунизавр — это мимо. Вот. Аргентинозавр знаменитейший, конечно же, родом из Аргентины. Безусловно, титанозавры огромные, в большом количестве в Аргентине постоянно находятся. Вот. Тоже, может быть, слышали, я, по-моему, в одной из лекций рассказывал, совсем недавно очередного такого аргентинозавра нашли. И этот аргентинозавр умудрился перевернуть грузовик,
на котором он ехал. Так что это был первый динозавр, который устроил ДТП. Забавная история, хотя он сам по себе динозавр такой, достаточно рядовой. Если бы не этот случай, наверное, вряд ли бы кто-то на него особо обратил внимание. Вот, как там этот Дрипенда или Дрипендиус, как-то так его назвали. Но мы тем временем переходим к хищным ящерам, и их тут вообще полным-полно. Я уверен, что многих из них вы знаете. Ну, как бы видите, сколько всего интересного в Южной Америке находили, и в Яране, и в более поздний меловой. Тут и спинозавриды, и крахародонтозавриды, и абелизавриды. Ну, разве что тираннозаврид нету, и на том спасибо. И без них тут народу хватало. Ну, самый знаменитый, безусловно, карнотавр. Наверное, в рамках такой обзорной лекции по Южной Америке точно не стоит про него рассказывать долго, потому что иначе мы тут совсем пропадем. Но лишь я напомню, что недавно карнотавру шкуру подсократили, убрали всю лишнюю броню, а по той простой причине, что, собственно говоря, у карнотавра известны фрагменты кожи. Кстати, это на самом деле тоже очередная грустная история. Судя по всему, изначально вот этого карнотавра, которого обнаружили, собственно, единственный экземпляр, к слову, на данный момент известен. Так вот, этот единственный неповторимый карнотавр был мумией, окаменевшей мумией, и, видимо, там было много кожи. Но прежде чем это сообразили, как это иногда в палеонтологии бывает, большую часть кожи счистили. В общем, печаль, но что-то, слава богу, осталось, и это что-то изучили, и теперь мы знаем примерно, как выглядел карнотавр. Гиганотозавр, ну тоже динозавр, который совершенно не требует представления, тоже родом из Южной Америки. Один из крупнейших, 12-13-метровый, ну и к тому же, как известно, кинозвезда. Например, недавно вы могли этого парня видеть в... Отличная иллюстрация Сергея Красовского, мне очень нравится. Вот. Ну а недавно вы могли его видеть, конечно же, в фильме «Мир юрского периода господства». Ну хотя там такой... гиганотозавр-курильщика, в общем, что-то очень далеко, далекое от настоящего гиганотозавра было показано, но вот что было, то было. Кстати говоря, и про кино, и даже про компьютерные игры мы уже вот тут вот прямо на этом канале успели немножко поговорить. Если кому интересно, можете ролики поискать на эту тему. Ну, а мы тем временем переходим к спинозавридам. Спинозавриды тут тоже известны, и самый известный из них — это ирритатор. Динозавр, который получил название раздражитель или раздражающий. Собственно, именно так можно расшифровать название ирритатор. Вот. Ну а раздражение было связано с тем, что его продали какие-то контрабандисты. Ну и когда стали его пытаться восстановить, оказалось, что череп там сборный, из нескольких кусочков сделанный, и остальное гипсовое. И оказалось, что череп еще неправильно собрали, поэтому пришлось все это ломать, выделять нормальные остатки черепа, потом собирать его нормальным образом. И, конечно, это все заняло очень много времени, очень раздражало все это ученых, что им досталась не нормальная находка, а вот уже переработанное, переделанное нечто. Но в итоге потом ирритатор, вот этот раздражитель, в названии отпечатался. Ну, в принципе, про ирритатора тоже... мы чуть-чуть уже говорили и про его повадки, там, про его любовь к рыболовству, когда беседовали про спинозаврид и прочих. Ну, там у нас была лекция «Мегалозавр» и «Спинозавр», по-моему, так называлось. Вот. Конечно, и более мелкие животные отсюда известны, особенно компсогнатиды и альварес-завриды. Вот эти вот супермелкие ящеры, пожалуйста, тоже из Южной Америки известные. Вот про них, кстати говоря, многие как-то забывают. Ну, хотя, пожалуйста, они тоже есть. Вообще там, что там только нет, на самом деле. Я вот сейчас вот вспомнил, можно было еще про бертозавру, например, рассказать. Это дальний родственник того же карнотавра, только беззубый при этом, возможно, даже растительноядный. Ну, в общем, наверное... слишком я взял большую задачку, надо было рассказать отдельно про мезозой Южной Америки, отдельно про палеоген. Очень-очень много информации, к сожалению, про все прям не успеваешь. Ну, ладно, как уж, как говорится, раз уж назвался груздем.
Надо продолжать. И продолжаем мы с вами про Уберахару. Динозавр, которого нет, который потерял свое название. Его описали в статье, а потом в силу каких-то там политических пертурбаций статью отозвали. Так что на данный момент он не описан, но неофициально его так вот Уберахарой продолжают называть. А вообще интереснейший такой мелкий компсогнатит. 100% оперенные перья у него сохранились, еще и вот с такими демонстративными классными перьями, которыми он мог хвастаться, но, по всей видимости, перед самочкой. Как правило, конечно, бывают такие разукрашенные разноцветные самцы с какими-то выпендрежными штуками. А дальше мы пару слов можем сказать про альварозавров. Кстати, про них у нас была практически целая лекция, что про компсогнатов, что про альварозавров, поэтому тоже, думаю, прям супер много рассказывать не стоит. Но я лишь напоминаю, что вообще-то говоря, наверное, половина всех альварозавров известна как раз-таки из Южной Америки. И, собственно, классика классическая альварозавр, вот, то есть такой главный из альварозаврит, был описан как раз-таки из Южной Америки, из Аргентины. И назван он в честь, между прочим, Дона Григорио Альвареса, палеонтолога, родом из Аргентины, опять же. Это были мелкие такие животные, которые, возможно, питались термитами, возможно, были похитителями яиц. Вот. Собственно, как я уже сказал, о них тоже была отдельная лекция, поэтому долго рассказывать не буду. На этом мы потихонечку заканчиваем наше путешествие по меловой Южной Америке. В качестве, так сказать, завершающего слайда решил показать такую уже позднюю меловую историю. Кстати, к концу мелового периода влажность на континенте повысилась, пустыни стали отступать и леса стали распространяться. И вот мы видим как раз сзади в этом бразильском пейзаже огромное количество уже разных деревьев, и хвойных, и уже покрытосеменных, тут уже цветковые вовсю росли, уже какие-то травы всевозможные, уже прям такие покрытосеменные, такие трушные травы. Конечно же, титанозавры, куда уж без них всякие разные. И некоторые дромеозавры тут тоже гуляют. Дромеозавры, конечно же, хотя я их не упомянул, но, безусловно, в самом разном виде многочисленные, известные из Южной Америки. Кстати, конкретно ипупиары – это дромеозавры с тоже очень яркой, зажигательной историей. Во всех смыслах зажигательный. Это были динозавры, которые хранились в музее в Бразилии, в Национальном музее Бразилии. В 2018 году музей сгорел. Это была прям трагедия для всех музейщиков. Я вот помню, мы там в Дарвиновском музее переживали всем музеем. Потом в какой-то момент я делал выступление про музей Бразилии, даже два выступления, одно вот тут на канале, второе на канале Антропогенеза, там у нас было путешествие с эффектом присутствия, вот. После того, как музей сгорел, стали разбирать попелище и нашли все-таки некоторые материалы, которые не сгорели, и среди них была ипупиара. Вот, если не ошибаюсь, история была такая. И, собственно, ипупиара, это как бы, точно не помню, но как-то вроде как воскресший из пепла, вот как-то вот так вот это переводится. То есть, к самому динозавру это, конечно, отношения не имеет, ни с какого пепла, в принципе, динозавры не воскресали, вот, но этого динозавра нашли после Великого пожара, поэтому так его назвали. Я лишь обращаю еще раз внимание, что сзади у нас растет густой лес, но опять же все еще нет джунглей, потому что настоящие джунгли появятся по всему миру, и в том числе в Южной Америке, только спустя вот этот вот знаменитейший рубеж 66 миллионов лет назад, когда произошло памятное падение астероида, которое во многом изменило мир, и в том числе, возможно, что именно оно привело к возможности формирования джунглей. Во-первых, даже есть такая идея, что он удобрил почву. Во-вторых, он выжег все старые растения и дал шанс новым растениям прорасти, а первыми прорастали покрытосеменные шустренько. Это во-вторых. В-третьих, соответственно, у нас, опять же, многовековые вот эти старые сообщества разрушились, новые смогли возникнуть. В-четвертых, у нас пропали динозавры, которые до этого постоянно вытаптывали все эти пространства, валили деревья и не давали сомкнуться пологу. И вот этот комплекс факторов привел к тому, что появились совершенно новые леса, дождевые, тропические леса или джунгли. И дальше у нас уже будет очень много их.
Вот здесь у нас карта для палеогена. Вот, ну это, по-моему, у нас средний палеоген, что ли, тут такое пустынное довольно время. Вообще, на самом деле, в раннем палеогене, да и ближе к концу, тут довольно много пространства занимали именно что джунгли. Ну, в принципе, здесь они тоже кое-где видны, но вот в какие-то моменты они прям покрывали существенную часть, все, что не было покрыто морями, все было покрыто именно что джунглями. И следы этих джунглей мы, собственно, обнаруживаем. Вот так выглядела Патагония. Правда, здесь были не джунгли, здесь уже был такой смешанный лес. Но, если что, сейчас Патагония, это, как вы помните, пустыня. Вот, тогда были леса. А севернее у нас там за пустынь, за такими пустынными местами начинались бескрайние джунгли, и в них формировалось множество удивительных животных. Вначале у нас Южная Америка, которая в этот момент уже была полностью изолирована от других континентов. Я вот как-то, к сожалению, мало обращаю внимание на географию, но вы, наверное, заметили, что у нас наша Пангея за время вот нашего путешествия успела расколоться, и к концу мела Южная Америка полностью уехала и начала свое самостоятельное путешествие, и, собственно, большую часть кайнозоя, палеогеновый, неогеновый периоды, Южная Америка будет вообще в полной изоляции, и здесь начнется какой-то свой мир. Так вот, изолированная территория, покрытая частично вот этими джунглями, способствовала сохранению вот такого мезозойского облика этой такой вот микровселенной. Но не то, чтобы здесь прям динозавры воскресли, но здесь снова развернулись различные рептилии, змеи, всевозможные черепахи, крокодилы и также птицы. Птицы тоже нашли свое пристанище. Вот такую замечательную картинку я нашел от художника DeviantArt, который называет себя Серидо, или Серидио, прошу прощения. И вот он нарисовал конкретно животных для палеоцена, чем очень сильно упростил мне задачу. И вы посмотрите, что нам известно для палеоцена. Да тут млекопитающих-то раз-два и обчелся. И в основном они все мелкие, а некоторые вообще и вовсе утконосы. А в основном у нас продолжается мир рептилий, несмотря на то, что динозавры вымерли. Причем довольно-таки таких, я бы сказал, примитивных, условно говоря, рептилий. А именно крокодилячих всяких разных. И, конечно же, змеи. Ну и черепахи тоже молодцы, на самом деле. Ну, чуть позже уже подтянутся и птицы, и здесь сформируются знаменитые птицы террора, они же фарароциды, огромные нелетающие птицы, которые будут в прямом смысле терроризировать млекопитающих, продолжат существовать самые разные крокодилы, ну а млекопитающие будут так вот на вторых ролях худо-бедно жить, в итоге многие из них останутся очень примитивными, например, родственники ставшего в последнее время довольно известным кронопио, или хронопа, или хронопио, вот, дожили здесь аж до неогена, вот. Кроме того, здесь продолжили активнейшим образом развиваться сумчатые, даже появились такие странные огромные хищники, как сумчатые саблезубые тигры, но да и те млекопитающие, которые вполне себе плацентарные, они очень специфические. Например, здесь развились специфические южноамериканские копытные, гигантские грызуны, вот, совершенно гигантского размера. Ну и, как вы помните, и огромные ленивцы, и огромные броненосцы. Уверен, что тоже, конечно же, вы о них наслышаны. В общем, мир Южной Америки кайнозойской эры удивляет ничуть не меньше, а может быть даже больше, чем мир мезозойский. Ну, буквально теперь так вот широкими мазками тоже пройдемся по кайнозою. Ну, начнем, конечно же, с палеоцена, когда у нас вовсю царствовали самые разные рептилии. Вот вам, пожалуйста, я думаю, вы догадались, что это титаноboa. Может возникнуть интересный вопрос, что здесь вообще, собственно, происходит. Ну, по-моему, все очевидно. Титаноboa ест титаноboa. Вообще, титаноboa, в отличие от мнения многих, они не жили в одно время с динозаврами. Они, как видите, жили уже после вымирания динозавров. И к тому же эти гигантские удавы были полуводными. В основном они питались рыбой. Но вот здесь такая несколько спекулятивная картинка, но довольно любопытная, которая показывает возможное поедание
самца после спаривания. Вот некоторые змеи такое практикуют. Ну и, возможно, титанобоа тоже этим занимались. Ну вот, собственно, что реально известно от титанобоа. Как видите, набор суповой небольшой, как это часто бывает. То есть популярность у змей ого-го какая, а находок-то всего раз-два и обчелся. Но зато, если сравнить с боа, то есть с удавом, видно, что титанобоа, ну, правда, большая. Так, извините. Вот. Позвонок удава, да, и вот позвонок титанобоа. Ну, оценивают змею длиной в 15 метров, 1 метр в диаметре, весом больше тонны. Ну, и вот так вот, скорее всего, титанобоа охотились. Рядышком плавали самые разные крокодилы, и помимо того, что крокодилов в принципе было много разных и интересных, было любопытно еще и то, что среди них сохранились такие группы, даже не настоящих крокодилов, а крокодиломорф, которых больше нигде в мире встретить было нельзя. Например, хампсозавры. Ну и наверняка все вот на первой этой картинке, которую я стащил с Девентарта, заметили огромных черепах. А так как огромные черепахи Южной Америки, в отличие от того же архелона какого-нибудь, они как-то не очень широкой публике известны, я решил хоть одну из них показать и чуть-чуть ей популярности поприбавить. Вот вам, пожалуйста, например, Point Temis, опять же из Колумбии, оттуда же, откуда, собственно, и титанобоа родом. Вот такая вот крупная, прямо скажем, черепашка. Но теперь перейдем к млекопитающим. И млекопитающие в первую очередь были представлены, конечно же, так называемыми южноамериканскими копытными. Очень странной, очень специфической группой млекопитающих. Кто они такие? На самом деле, вот огромнейший совершенно вопрос. Могу сказать, что научное их название – это меридиунгуляты. Вот не путайтесь, это не нотоунгуляты. Я вот, кстати говоря, сам частенько путался. Вот иногда вот в лекциях могли замечать, что я как-то южноамериканских копытных с нотоунгулятами приравнивал. Но это неправильно, потому что нотоунгуляты – это только одна из групп меридиунгулят. Вообще всех их вместе называют меридиунгуляты. Да, ну, справедливости ради можно сказать, что и меридиунгуляты тоже название немножко сомнительное, потому что кто кому как относился, как эти южноамериканские копытные соотносятся со всеми остальными животными, вот тоже прям вопрос вопросов. Ну, вот, например, недавно было проведено одно из исследований, в котором составили вот такую, значит, классификацию, и здесь вы видите, что, соответственно, ну здесь у нас... Нет, прошу прощения, это у нас просто кто к кому соотносится, как вот эти все южноамериканские копытные подразделялись. А вот уже генетическое исследование, в котором попытались проанализировать остатки ДНК двух из представителей меридиунгулят, а именно кроухений и таксодонов, и выяснили их место среди других животных. И оказалось, что ближе всего они к родам Equus и Ceratotherium. То есть получается, что они ближе всего к непарнокопытным. То есть получается, что вот эти совершенно специфические, эволюционирующие своим путем южноамериканские копытные, все-таки ближе всего именно к непарнокопытным. Однако, есть еще одно исследование, согласно которому действительно всякие разные там эти макроухения и прочие литоптерны, они близкие родственники лошадей и прочих непарнокопытных. Однако все остальные, якобы меридиунгуляты, они близкие родственники, неожиданным образом, вообще-то говоря, слонов. И ну, тогда это вообще совершенно другая группа. То есть, иными словами, в таком случае меридиунгуляты как таковые не существуют. То есть, это вообще разные животные совершенно. Это, можно сказать, разновидность непарнокопытных. А это вот что-то такое вот специфическое, типа слона. Вот. И им дали название новое. Сейчас из головы вылетело что-то такое, вроде как сурдмеридиунгуляты или как-то еще. В общем, там решили, что меридиунгуляты слишком короткое слово, и добавили к нему еще какую-то там присказку. Ну, возможно, что так оно и есть. На самом деле, меридиунгуляты выглядят очень странно. Ну и, в общем-то, они не обязаны быть такой единой цельной группой. Но я их все-таки рассмотрю
вместе, чтобы было попроще, чтобы хотя бы чуть-чуть понять, кто это вообще такие и как они выглядели. Ну и начну с литоптернов, самой известной группы меридионгулят. Ну и, конечно же, самый известный из известных – это макроухения. Меридионгулят, у которого, возможно, даже был хоботок. Если мне память не изменяет, у меня там даже потом есть еще один слайд, который посвящен прям исключительно макроухении. Уж настолько она известна. Такая помесь тапира с ламой. Но есть и другие, конечно же, ведь литоптерны появились, вообще-то говоря, очень-очень давно. Первые литоптерны существовали, получается, по-моему, еще с эоцена они известны. Вот. Ну и, конечно же, за это время они прошли тоже длительный путь. И первые литоптерны были очень небольшого размера, как и полагается, всем древним млекопитающим, ну и потом потихонечку росли. Следующая группа интересная – это астропотерии. Ну, как видно, они имеют такое некое сходство с тапирами, только очень массивными тапирами. Но, опять же, на самом деле, эта группа очень разнообразная, и, ну, наверное, если пытаться как-то разобраться в астропотериях, это прям нужна отдельная лекция, прям по южноамериканским копытным. Следующая группа – это нотоунгуляты. Это всевозможные таксодоны, миксотаксодоны и прочее. Это что-то сродни, ну, в основном, конечно, сродни носорогам. Хотя, ну, справедливости ради, можно сказать, что среди них неожиданным образом были существа, больше похожие на каких-то зайцев или даже на какую-то такую растительноядную ласку. Короче говоря, ну, тоже очень большая группа вот только одних этих нотоунгулят. Ксеноунгуляты тоже и еще они лучше. Тоже интересные ребята, которых тоже много где находили. Кстати, наверное, они одни из самых наименее изученных и одних из самых древних. Если остальные так вот прожили хорошо, долго, те же литоптерны вообще только 10 тысяч лет назад вымерли, очень долго просуществовали, то ксеноунгуляты известны только из раннего и среднего палеогена, то есть из палеоцена и эоцена. Ну или если в циферках, от 66 до примерно там, ну, 45 миллионов лет назад, вот так вот. Дальше они, правда, не совсем вымерли, они дали начало пиротериям. Пиротерии продолжили существовать. То есть они немножко увеличились в размерах, обзавелись хоботком, ну и стали действительно очень похожи на каких-то слонов. Я бы даже сказал, может, на каких-то там, не знаю, платибелодонов или там дейнотериев каких-то, таких древних опытных. Короче говоря, как видите, мир очень был своеобразный, вот этот мир древних джунглей. Ну, еще сюда можно добавить гомолодотерии для полного счастья, и вообще будет просто красота. Стоит отметить, что несмотря на такую, казалось бы, полную изоляцию, периодически в Южной Америке появлялись какие-то заселенцы, какие-то очень странные млекопитающие, которые здесь оказаться, ну, вообще никак не могли. И очень-очень долгое время ведутся споры вообще, откуда они взялись, собственно говоря. Ну, примером являются грызуны, но не было там грызунов исходно. А вот примерно порядка вот как раз 35-38 миллионов лет назад они появляются. И обезьяны. Обезьяны в Южной Америке сейчас в большом количестве есть, широконосые. Но исходно их там не было. И есть предположение, было предположение, что они прибыли из Северной Америки. В принципе, ну как бы ближе всего оттуда. Но уж больно мощные тут были течения, прям колоссальные тут. Такой был шикарный поток воды, огромное мощное течение. И, кстати говоря, об этом течении тоже мы сейчас еще чуть-чуть поговорим. Поэтому неожиданным образом оказывается, что более перспективное и более реалистичное это перемещение на каких-то отдельных досточках и так далее через весь Атлантический океан. То есть, возможно, что из Африки предки капибары, предки обезьянок прибыли в Южную Америку. Ну, а мы тем временем потихонечку перемещаемся уже в неоген. Это где-то мы с вами гуляем 10 миллионов лет назад и встречаем животных, которые тогда жили. Это были все еще гигантские, конечно же, крокодилы, вроде там пурозавра, аллигатора длиной 11 метров. Гигантские птицы, про которых мы уже говорили и говорить не перестанем. Безусловно, хищные, огромные, одни из самых опасных птиц, которые вообще могли даже там на открытой местности буквально раздеребанивать всех, с кем встречались. И даже вот такие ребята, это вообще интереснейшая штука, аргентавис. Опять привет Аргентине, как говорится.
Снова, разумеется, птица названа в честь Аргентины не случайно, именно в Аргентине она найдена, но она, конечно же, впечатляет в первую очередь своими габаритами. Это же просто какое-то великанище. Птица с размахом крыльев в 6 метров, при этом летающая. Конечно, всякие современные странствующие альбатросы, ну, просто обзавидовались бы, наверное, таким габаритом. Хотя, с другой стороны, им, наверное, и не надо. Здесь показан ее размер правильно. Правда, неправильно показан ее вид. Потому что раньше думали, что вот это что-то такое. Не знаю, что-то типа орла, что ли. Ну вот, но тут вообще больше на ворона похоже. А сейчас мы знаем, что это скорее что-то вроде какого-нибудь грифа. То есть вот такая вот более правильная картинка. Ну и я напоминаю, что здесь у нас, конечно же, еще и сумчатые вовсю неплохо себя чувствовали и рождали очень странных животных. Начиная от каких-нибудь опоссумов и заканчивая сумчатым саблезубым тигром телокосмилом. Кстати говоря, вот этот самый сумчатый саблезубый тигр, который, я надеюсь, все понимают, никакого отношения к саблезубым тиграм не имеет, просто он внешне похож, это чистая конвергенция. Так вот, этот самый сумчатый саблезубый тигр, он... интересен по ряду признаков, в том числе интересен он строением своих зубов и положением своих глаз. Вот буквально недавно вышла очередная статья с исследованием этого телокосмила, и выяснили, что у него глазки очень широко стоят, и он, соответственно, плохо видел объем. Ну, вообще, конечно, сенсационное открытие, прям вот по черепу, это вот прям никак нельзя было заметить, но вот заметили. Померили, изучили уже детально. И, что, наверное, еще важнее, не просто, так сказать, этот факт подметили, а также провели некоторые исследования и сделали некоторые выводы. И в том числе вывод был такой, что глазки у него в стороны разъехались из-за того, что зубки выросли. То есть зубы буквально отодвинули глаза. А это плохо. Я напомню, почему. Потому что, вообще-то говоря, хищнику хорошо видеть объем. Ему положено видеть объем, потому что он напрыгивает на добычу, ему надо не промахнуться. Поэтому у хищников частенько, по сравнению с растительноядными, глазки уезжают вперед, и они видят объем гораздо лучше, чем другие животные. Мы, кстати, тоже прекрасно видим объем, у нас глазки вообще прямо. Вот, прямо на лице находится. Но у нас по другой немножко причине, потому что наши предки прыгали с ветки на ветку, а не потому, что наши предки мечтали когда-нибудь сходить в Аймакс. Сейчас, кстати, по-моему, тоже многие мечтают. Насколько я знаю, он уже от нас ушел. Ну ладно, не будем о грустном, хотя, может быть, кто-то и не очень по этому поводу грустит. А вот телокосмилы, наверное, грустили, что они не видели мир в объеме. Вот. И... Ну, собственно говоря, к чему же это могло привести? Это могло привести, например, к тому, что они вообще не могли охотиться и стали исключительно падальщиками. Есть такая версия. Но возможно, что они, просто рядом добыча вся была такая, как бы никакая. Это все-таки Южная Америка. У нас тут и крокодилы, и птицы могут быть суперхищниками. Так что, ну, как бы телокосмил на их фоне вполне мог тоже охотиться нормально. Также я напомню, что в Южной Америке, конечно же, продолжали жить и водные животные, но, правда, уровень моря на протяжении палеогена и в дальнейшем неогена все падал, поэтому только на берегах современных уже морей мы можем, по большому счету, увидеть находки древних морских животных. Но мы их видим, и видим тут много чего интересного. Например, знаменитейший гигантский пожиратель китов Левиафан, который сам по совместительству кит, Левиафан Мелвилла, он как раз родом из Южной Америки. И рядом с ним, как известно, плавало другое очень известное животное, акула мегалодон. И находок мегалодона в Южной Америке тоже вообще полным-полно. И я обещал, что мы вот как раз подберемся к этому самому течению и к Панамскому перешейку. Так вот, до того, как здесь сформировался единый перешеек, здесь были мощнейшие течения, здесь было большое расстояние, и через это течение туда-сюда вода циркулировала, и это позволяло в том числе многим животным здесь питаться. Здесь был вообще такой прям, ну, можно сказать, конвейер, по которому постоянно проходило огромное количество биомассы. И здесь с большим удовольствием паслись в том числе большие акулы мегалодона. И возможно, что одним из вообще вот таких вот стимулов вымирания мегалодона стало как раз закрытие этого течения. Здесь у нас Южная Америка подъехала к Северной, сформировался Панамский
перешеек, и с тех пор, собственно говоря, течение здесь закончилось, моря разделились. Сейчас мы их снова объединили Панамским каналом, но это уже совсем свежая история, а так вообще здесь была единая суша. Ну и помимо того, что это все расстроило мегалодонов, это также расстроило, скорее всего, южноамериканских животных, зато обрадовало североамериканских. Потому что по этому перешейку туда-сюда начали перемещаться животные самые разные, вот, проходя через вот такой центральноамериканский фильтр. Ну и вот здесь вот такая подробная схемка я нашел, если кто интересно, потом там паузу нажмете, изучите. Вот, какие животные куда перешли и, собственно говоря, какие животные переместились. Много, на самом деле, кого перешло. Вот, например, с севера пришли там еноты, хомяки, выдры, скунсы, олени, медведи, к слову, тигры, саблезубые тигры, если говорить о древних животных и так далее. Вот. С юга на север мало кто ушел. Ну вот. В основном там все как-то, если и пошли в ту сторону, то задержались вот здесь вот, собственно говоря, в Центральной Америке. Ну, пожалуй, одними из, как ни странно, самых успешных таких вот интервентов были грызуны, ну, в том числе хомяки. И вот вопрос как раз заселения этих самых хомяков очень волнует ученых. Вот прям в книге, на которую я сделал ссылку, там прям есть целая глава практически про то, как там распространились эти самые удивительные хомяки. Но нам, наверное, интереснее что-то покрупнее посмотреть. И из покрупнее мы видим, ну, как я уже говорил, там и слонов. Кстати говоря, древние слоны туда ушли, и лошадей, и верблюдов, и медведей, и саблезубых тигров. И, конечно же, они стали и местную фауну теснить, и они оказались ее успешнее, и, собственно говоря, еду у нее стали отнимать, ну а хищники стали попросту поедать местных животных. Часть местной фауны из-за этого вымерла, а другая часть среагировала и увеличилась в размерах. И именно после соединения Северной и Южной Америки в Южной Америке появляются супергигантские броненосцы и супергигантские ленивцы. До этого таких не было. Были большие броненосцы и большие ленивцы, но не такого размера. То есть самый большой был, ну, где-то 1-2 метра. А вот эти вот все 5-метровые, там, 4-метровые многотонные великаны, это все история уже после межамериканского обмена. Однако, как я упомянул, все-таки на север кое-кто ушел, это были не только дикобразы, но и некоторые древние животные, которые уже не дожили, к сожалению, до наших дней. Например, одно единственное южноамериканское копытное, миксотаксодон, забралось на север, и была птица, которая тоже ушла из вот этих вот самых ужасных птиц, а именно титанис. Кстати, птица прям-таки, скажем, не маленькая. По-моему, это самая большая птица, которая вообще известна из фарроцит. Ну, наверное, других, как говорится, бы и не пропустили. Ну и вот парочка карт, на которых можно полюбоваться, посмотреть на самых разных животных, которые в Южной Америке распространялись. Это гигантские древние ленивцы. Их находок огромное количество. Вот как раз в 3D-динопедии у нас там есть список стран, откуда какие животные находили, и там точечки расставляли. И вот для меня боль была эти всякие прописывать кайнозойские животины, потому что как мы доходим вот до мамонтов, до всяких там этих мегатериев и прочих, ну, там практически в каждой стране они найдены и в каждом городе. То есть находок на самом деле такое количество. Вот кажется, что это такая уж прям редкая вещь там. Найти окаменелость сложно, но нет. Хорошую окаменелость найти сложно. А вот какие-то фрагменты от какого-нибудь там условного ленивца в Южной Америке найти вообще без проблем. Ну, а у нас, допустим, мамонтов найти каких-нибудь. Ну, а вот более подробная карта, на которой распространение разных древних животных показано. Тут вам и лошади, где жили, и там ленивцы, и броненосцы, и все-все-все. Ну и некоторые отдельные представители. Ну, в принципе, мы уже с ними немножко познакомились. Вот такая вот макроусения. Вот, возможно, вы ее помните из мультфильма «Ледниковый период», наверное, одно из самых ярких появлений. Хотя, честно говоря, мне еще очень понравилась макроухения из мультфильма «Панчары». Кстати, «Панчары», если кто смотрел, если кто не смотрел, посмотрите, забавный мультфильм. Ну, такой, конечно. Там палеонтология минимум, хотя она тоже присутствует. Но самое забавное в этом мультфильме – это его название. Дело в том, что вообще-то говоря, оно называется «Extinct», то есть «вымершие». Как вымершие превратились в панчар, ну, это просто магия, магия. Преобразование названий,
фильмов – это магия. Ну, а мы тем временем встречаем гигантских мегатериев. Я, кстати, напоминаю, что одного из гигантских мегатериев, наверное, лучшее изображение мегатерия на территории Российской Федерации можно встретить вот в Дарвиновском музее, потому что тут он в натуральный размер присутствует. Вот, можно как раз с человеком в виде меня сравнить, как выглядит мегатерий. И, кстати, ну, если вдруг у вас есть возможность попутешествовать, или вы обитаете за территорией Российской Федерации, то, конечно же, я могу вам посоветовать отправиться

0: Ну вот, собственно, гигантские броненосцы собственной персоной, весом под тонны, растительноядные, с такими мощнейшими мышцами челюстей, ну вот, все как полагается. А тобоглиптодон с такой вот дубиной увесистой, это дедикур с шипастой такой вот булавой на хвосте, ну, можно сказать, такой анкилозавр кайнозойской эры. Ну и завершить, наверное, процесс путешествия по Южной Америке можно, собственно, и человеком. Когда точно человек прибыл, мы, конечно, не знаем. Если мне память не изменяет, примерно 7 тысяч лет – это самая старая датировочка каких-то вот находок человека из Южной Америки. Но в этом плане лучше вам как-нибудь поинтересоваться, ну, допустим, у того же Станислава Владимировича Дробышевского. Он наверняка об этом гораздо больше знает, и мне даже кажется, что у него прям какие-то лекции специально обученные про Южную Америку были. Но, возможно, что человек там оказался гораздо раньше. Было недавно проведено генетическое исследование как раз-таки костей самых разных, как современных, так и ископаемых людей, известных с Южной Америки, сравнили их с костями людей из Северной Америки, ну, собственно, индейцев, коренных жителей, и с жителями Сибири. Ну, с жителями Сибири, откуда, собственно, как предполагают, пошли люди. Вначале в Северную Америку, а потом и в Южную. И в итоге оказалось, что действительно вот прям очень все хорошо совпадает. Видимо, судя по генам, 18 тысяч лет назад человек пришел в Южную Америку, причем шел очень бодро. То есть вот прямо из Сибири, через Берингов мост, который тогда был, потому что тут был лед. Тут можно было перейти в Северную Америку. Затем по Северной Америке очень бодро в Южную. И дальше в Южной Америке, соответственно, уже вот прям до самого югов дошел. Причем так быстро шел, что это даже, ну вот прям та же самая группа людей, которая жила вот здесь, в Азии. То есть они даже измениться как-то не успели. Потому что потом, когда, допустим, индейцы расселились по Северной Америке, они там стали какими-то специфическими все-таки индейцы в разных местах. Они даже, ну, с точки зрения антрополога немножко отличаются. Вот. А по генам там еще больше отличий заметно. Но здесь вот прям четко вот гены тех же самых вот жителей Берингии. То есть прям пошли, пошли, пошли, пошли. И некоторые там, может, остановились, а другие прям пошли до самых югов и добрались, вот, заселили всю Южную Америку. Ну, вот такая вот получилась лекция. Как ни странно, мы с вами умудрились освоить все 92 слайда прямо-таки за 1,5 часа. Красота. Ну, как обычно, традиционно, я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо всем за внимание. Вот, и думаю, вопросы наверняка присутствуют. Хорошо, хорошо.
1: Давайте перейдем к вопросам. Мы напоминаем, что если вы зададите ваш вопрос через донат, а сегодня у нас вопросов много недонатных, вот. А если вы зададите через за донат, то он будет задан нашему лектору вне очереди. И первый вопрос не по теме лекции, но за донат. Фантастика описывает планеты с одной климатической зоны. Возможно ли полностью степной или умеренный климат? Имеется в виду в рамках планеты.
0: Да нет, конечно. Но смотрите, вот допустим, чтобы вы понимали, вот я рассказывал, что у нас в этой 3D-динопедии, мы там сделали какие-то особые карты, взяли, короче говоря, эти вот карты, которые были континенты, и наложили на них всякие биомы. Биомы известны, ну вот есть там работы всякие научные по некоторым отдельным периодам, но вот прям цельной карты биомов за всю историю никогда не было. Но, насколько мне известно, их никто еще пока ни разу не сделал. Как же мы их, собственно говоря, сделали, откуда мы это взяли? Есть карты влажности. И карты влажности, благодаря, например, тому же ныне покойному прекрасному геологу Кристофу Скотизу, по-моему, так его звали. Кристофер Скотиз, по-моему, так, да. Так вот, благодаря нему Есть карты подробнейшие для всех периодов по влажности.

0: с влажностью. Есть еще одна карта с температурами. И дальше просто берете, совмещаете карту там влажности и температуры, и получается у вас там сочетание некоторое влажности и температур. И есть у экологов прекрасные тоже графики, как, при какой влажности и при какой температуре что должно получиться. То есть там что, конечно, там есть оговорки, что там вот еще надо учитывать, по идее, по-хорошему и высоту, и там, не знаю, какие-нибудь там направления движения воздушных потоков. Но в принципе так вот при первом приближении, ну, а у нас как бы за неимением других данных пришлось так и действовать. В принципе, это уже позволяет выделить отдельные биомы. То есть подразделить всю планету на пустыни, всякие там разные эти степи, не знаю, там полярные пустыни, тундру и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, это все складывается из сочетания влажности, из сочетания рельефа и из сочетания, соответственно, температуры. А любая планета, даже самая, что ни на есть гипотетическая, неважно, большая она, маленькая или еще какая бы то ни было, она в любом случае будет неравномерно прогрета. Она не может быть равномерно прогрета по определению, ну, потому что как бы, планеты всегда какой-то определенным образом у них расположена ось. У них будет вот этот градиент температур. Там, ну, никак не добьешься того, чтобы везде была абсолютно одинаковая влажность. Это просто нереально. А значит, по-любому будут разные биомы, если там будет жизнь. Но единственный вариант, это, допустим, полностью планету заморозить, тогда будет везде полярная пустыня. Это можно. Вот. Ну, вот только так. Или же, наоборот, допустим, перегреть ее, спалить все. Вот будет тогда везде один биом, будет, соответственно, везде... просто пустыня жаркая, да, или же, допустим, залить ее всю водой, будет везде море. Ну, вот только так. А вот чтобы там везде лес был, нет, нет, не получится, увы. Поэтому, когда говорят там, например, кстати говоря, да, я прошу прощения еще, что, допустим, каменноугольный период – это эпоха каких-нибудь там густых лесов и болот. А пермский период – это эпоха пустынь, ну и так далее, и тому подобное. Ну, по большому счету, это, конечно, все ерунда полнейшая, потому что, ну, не может быть планета болот и прочего. То есть, просто их больше могло быть, чем сейчас, это да. И мы знать можем лучше, допустим, болотистые территории, это тоже правда. Вот, допустим, Европа как раз каменноугольного периода представляла болото, поэтому мы их так вот и хорошо знаем. Это правда, но не более того. Но не была планета болот и планета пустынь.
1: Следующий вопрос за донат, но опять не по теме лекции. Пофантазируем, что можно найти реального без инопланетян, что перевернет палеонтологию?
0: Ну, сложно так вот прям сразу сказать, что бы могло бы прям перевернуть палеонтологию, потому что, ну, складывается в целом впечатление, что мы эволюцию-то понимаем, то есть уже очень много разных деталей, и больше того, какие-то вещи, которые предсказываются, потом открываются, и это приятно. Это значит, что наука действительно работает, что это не шаманство, не коллекционирование, а это именно наука. Вот. Поэтому ожидать чего-то прям такого сверхъестественного, чтобы именно перевернуло все, ну, вряд ли. Тем более в рамках палеонтологии. Другой разговор, то, что я уверен, и мы постоянно это видим, что будут найдены какие-нибудь еще неожиданные эксперименты какого-то периода с какой-то группой животных, когда какие-то животные, которые мы не ожидали, вдруг потеряли конечности. Окажется, что вот было что-то типа змеи, например, на базе динозавра. Вот это я охотно поверю, что такое когда-нибудь найдется. Или что, там, не знаю, будет найдено какое-нибудь, там, не знаю, еще одна независимая группа летающих млекопитающих, про которых мы никогда не слышали. Или там, не знаю, что будут найдены, там, не знаю, какие-нибудь членистоногие, вот совершенно иного строения из какого-нибудь, особенно там, Кембрия, не похожие ни на что, что мы видели до этого. Ну, вот такие вещи, да, возможно. Вообще, конечно, было бы интереснее всего в этом плане обнаружить, допустим, каких-нибудь... ну, раскрыть, скажем так, проблематики. То есть, есть там, допустим, докембрийские проблематичные организмы, есть кембрийские проблематичные организмы. Вот если бы удалось бы разобраться, что они из себя представляют, вот это вот было бы очень-очень хорошим открытием. Я уверен, что там много чего скрывается, и там было бы действительно прям такие сенсации палеонтологические одна бы за одной пошли. Но, чтобы их раскрыть, надо прям найти какие-то фантастические окаменелости, каковы находятся не так часто. Но у нас есть китайцы, поэтому есть надежда.
1: Чем обусловлено отличие южноамериканских спинозаврит от африканских? А из-за этого аксолая точно отдельный от спинозаврит, спинозавра род?
0: Так, значит, южноафриканские...
1: Южноамериканские от африканских.
0: Южноамериканские от африканских. Ну, вообще-то говоря, строго говоря, фишка-то как раз в том, что отличий не так много. То есть, если мы посмотрим, например, на тех же, не знаю, на того же ирритатора, сравним его, допустим, с тем же, ну, не знаю, даже с тем же бариониксом, хотя он вообще европейский, вот, то мы увидим, у них очень много всего общего, и это странно, вот. Также аксолая, которая уже упомянута была, она, например, во многом похожа на того же спинозавра, причем настолько похожа, что иногда их там вообще рисуют практически одинаково. То есть, я бы сказал, что отличия тут небольшие, и это на самом деле понятно, потому что, вообще-то говоря, жили они примерно 100 миллионов лет назад, а это как раз тот самый момент, когда только-только начал формироваться Южноатлантический океан. То есть, у нас только-только начался раскол Южной Америки и Африки. Поэтому, понятное дело, там до этого фауна полностью смешивалась, они, животные туда-сюда мигрировали, они были очень похожи. Что же касается отличий аксолаи от спинозавра, вот, я, по-моему, такой был вопрос, да?
1: Аксолаи но... точно отдельный род от спинозавра.
0: А, точно ли отдельный
1: точно
0: род?
1: Точно ли, да.
0: Точно ли? Нет, не точно. Ну, от него мало чего известно, к сожалению. Вот, поэтому, ну, вроде бы есть отличия, но я говорю, ну, там настолько маленькие фрагментарные остатки, что пока говорить сложновато.
1: Угу.
0: Яйц... Мы плохо знаем аксолаю.
1: Следующий вопрос. Яйцо без скорлупы. Скорлупы. Что это? И как динозавры дошли до такого?
0: Яйцо без скорлупы. Ну, я так понимаю, что речь идет, наверное, о кожистых яйцах, да? Судя по всему, потому что, ну, как бы, да, других вариантов я особо не вижу. Так вот, кожистые яйца, ну, до них никто на самом деле не доходил. Тут вся фишка в том, что, скорее всего, с них-то все начиналось. То есть вопрос скорее обратно стоит поставить. Как же это так динозавры дошли до этих самых... Ой, как же так получилось, что наши динозавры умудрились дойти до... скорлупы. Причем, скорее всего, дошли они до нее самыми, что ни на есть, независимыми способами. Вот. То есть, если мы посмотрим на скорлупу, допустим, тех же завроподов, на скорлупу каких-нибудь тераподов, на скорлупу, допустим, тех же утконосых динозавров, то мы увидим, что они очень сильно отличаются по микроструктуре и по всему. И, видимо, это независимое обретение было скорлупы. Исходно все динозавровые яйца были мягкие. Но потом как бы оказалось, что кожистость, она не очень-то удобна. И, в общем-то, скорлупа дает больше защиты. И независимо появилась мутация у разных групп динозавров, которые привели к формированию скорлупы. Вот. К слову, и для синапсид возможно тоже именно кожистые яйца были исходны. Хотя тут тоже, на самом деле, интересный довольно вопрос. Дело в том, что сейчас все больше и больше появляется данных, например, о том, что, в принципе, исходно все амниоты, то есть те, кто, у кого яйца вроде как появились, они были, собственно говоря, не яйцекладущими, а живородящими. Есть такая версия. То есть, возможно, что живорождение... раньше появилось, чем откладывание яиц. И яйца стали формироваться для того, чтобы как-то вот обезопасить, отделить эмбриона от материнского организма. Если это действительно так, то в таком случае возможно, что вообще предки рептилий, ну, конечно, вряд ли это были уже динозавры. Динозавры, это, скорее всего, исходно были яйцекладущие, но предки рептилий, возможно, были живородящими вообще. Даже так.
1: В каком музее Южной Америки есть коллекция, наиболее полно отражающая палеонтологическую летопись?
0: Так. Ну вот это сложный вопрос. К сожалению, не такой я большой знаток музеев Южной Америки. Я знаю, в каких странах, то есть точно совершенно в Аргентине есть хорошие музеи и в Бразилии. Вот. Вот в Аргентине есть два музея, насколько мне известно, хороших. Один, по-моему, как раз вот там где-то около Чигуаласта находится, но я, опять же, к сожалению, вообще ни разу не помню, как он называется. И, собственно, в Буэнос-Айресе. Какой-то там типа Национальный музей Аргентины или что-то в этом духе, как у них это обычно традиционно называется, Natural History Museum. Вот. И, соответственно, если мы говорим про Бразилию, то, опять же, неожиданным образом один из лучших музеев оказывается в столице. Вот. Но название я не скажу, увы. Но, в принципе, скажем так, если вы планируете путешествие в одну из этих стран, то я уверен, что наверняка вы уж посетите столицу, и там будут шикарные музеи. То есть, собственно, лучший музей там. Ну, как у нас, допустим, в России тоже. Там лучший палеонтологический музей в Москве. Та же самая история.
1: Следующий вопрос. Чем обусловлен гигантизм титанозавров в Патагонии? И в то же время гадрозавры там мелкие были. Кажется, совсем отсутствовали цератопсы. В чем вы видите такую особенность биомов Южной Америки?
0: Ну, насколько я помню, цератопсов там действительно нету, и в этому удивляться особо не приходится. Ну, попросту они туда не дошли, они сформировались в Азии, потом ушли в Северную Америку, а вот до Южной Америки уже дошлепать не успели, потому что уже Гондвана к тому моменту отделилась. Что касается того, почему там такие гигантские завроподы и маленькие гадрозавры, ну, каких-то объективных климатических факторов я не вижу. Я думаю, что это просто, как говорится, именно местная особенность. То есть эволюция пошла таким путем. Ну а дальше для того, чтобы как-то грамотно распределить уже пищевые ресурсы, ну вот, чтобы одни животные смогли там есть что-то в большом ярусе, другие в маленьком, вот уже тут пошло подразделение на больших и маленьких. Большую нишу больших заняли завроподы, нишу более мелких гадрозавры. Я вот, кстати, не помню, чтобы там гадрозавры были прям какие-то супер мелкие. Там каких-то чудовищ вроде, там, не знаю, шантугозавра нету. Это да. Но, в принципе, там гадрозавры, ну, метров, по-моему, под 10-то есть. Так что нормально. Ну, насчет вот гигантизма титанозавров, ну, вот прям даже не знаю, что ответить. Ну, пищи хватало, места хватало. Почему бы нет?
1: Были ли найдены в Южной Америке какие-то аллозавры или аллозавроиды из Юры? А если нет, то из кого в таком случае эволюционировали карходонтозавриды?
0: Ну, карходонтозавриды-то у нас отделились еще чуть-чуть пораньше, насколько я помню, еще до разделения на аллозавроидов и карходонтозавроидов. Вот. Аллозавроиды у нас точно известны из Африки. А вот если они в Южной Америке, я просто-напросто, честно говоря, не помню. То есть как-то вот юрские породы, они вообще очень плохо изучены, их мало. Я, к сожалению, не помню, какие там есть находки. Поэтому насчет вопроса про аллозавров из Южной Америки я, к сожалению, ничего ответить не смогу.
1: Ярослав, у вас был стрим в среду с Дмитрием Соболевым, упоротый палеонтолог. Планируется ли стрим с другой звездой палео-ютуба Анваром The Last Dino?
0: Я думаю, что это надо спросить у него. Я никому никогда не пытаюсь ворваться. Там, вот честно, я не гуляю. Вот, по всему, там, не знаю, Ютубу или, там, не знаю, по контакту не стучусь к каждому и говорю, возьмите меня, ну возьмите меня, ну, пожалуйста. Вот, как в этом известном скетче-то. Вот. Если пригласят, я не против. Я, на мой взгляд, в принципе, Анвар тоже занимается хорошим делом, качественно прорабатывает материал, хотя он тут еще в меньшей степени палеонтолог, чем упоротый палеонтолог, но работает хорошо, здорово. Так что, ну, мне было бы интересно с ним пообщаться, если когда-нибудь свяжется со мной, я не откажусь. Если, конечно, график позволит, еще один момент важный. Но пока, пока он со мной на связь не выходил.
1: Какая динозавровая формация в Южной Америке интереснее, аллен или уинкуль? Уинкуль.
0: Мне больше аленская нравится, но это вкусовщина. Это вот так вот прям с точки зрения именно палеонтологии, не знаю, они обе довольно хорошие. Окаменелости там много, они в каждой своя какая-то специфика.
1: Является ли Южная Америка родиной динозавров? Или же ею является Шотландия?
0: Шотландия вряд ли. По крайней мере, все древнейшие находки динозавров известны именно с территории Гондваны, условно говоря. Именно с юга, я бы даже сказал, востока Южной Америки или же с юго-запада Африки. Вот, так что либо Африка, либо Южная Америка, тут без вариантов. То есть, то либо самые древние это африканские ньясозавры, там еще есть некоторые интересные динозавроморфы тоже как раз на юге Африки, и там динозавров тоже много. Либо это, ну, собственно говоря, Южная Америка, которая изучена гораздо лучше. Вот. Но в любом случае, это на самом деле с точки зрения палеогеографии разницы вообще никакой, потому что эти территории находились, ну, просто рядышком. Шотландия это явно не позже. Там динозавроморфы гуляли, да, потом динозавры пришли, но они именно пришли. То есть они явно позже там появляются.
1: Какого же размера на самом деле был герерозавр? Одни источники пишут, что чуть ли не с дилофозавра размером 5-6 метров, а в других, что он был мелким, всего 1.5 метра длиной.
0: Тут все очень просто. У нас есть шикарный скелет, который стал галотипом, то есть типовым материалом для эрерозавра. И типовой скелет имеет длину 1.5 метра. Он очень хорошо изучен, там полно костей и так далее. Но, как чаще всего бывает, есть фрагментарные находки. И единственный фрагмент, я уж не помню чего, по-моему, там это фрагмент ноги, но могу ошибаться, от какой-то особи очень крупной. И вот примерно было посчитано, что размер этой особи где-то около 5-6 метров. А вот вам оттуда цифра 5-6 метров. То есть, ну, раз есть фрагменты, видимо, они вырастали до 5-6 метров, но просто до 5 метров или до 5,5 или до 6, вот тут уже никто точно не скажет, а может даже и до 6,5, может, это фрагмент не самый большой. Может быть, там они еще больше, может, даже до 7. Но это уже фантазия. Но, по крайней мере, что до 5 метров вырастали, это точно. К сожалению, мы не знаем каких-то особенностей вот прям пропорциональных этого индивида. Он известен только фрагментарно. Но что были такие крупные, это факт.
1: Кем теперь считается халтикозавр? Раньше считался в Оксфордской энциклопедии 95 года и художественной книге Йозефа Аугусты и «Исчезнувший мир» первым крупным динозавром, но потом он был выписан.
0: Ну, в принципе, да, есть такая проблема с ним, то, что он, ну, очень-очень фрагментарен, как обычно бывает, вот, там буквально один кусочек найден в Германии, и все. И, в общем-то, не совсем понятно, что это такое, то есть, по большому счету, этого динозавра даже назвать конкретным видом какого-то динозавра сложно. То есть, по-хорошему, материал должен все-таки представлять хоть какие-то явно опознаваемые фрагменты, а в идеале, если этих фрагментов еще и много. Здесь же этот фрагмент мало опознаваем. То есть, ну, когда-то его описали, ну, имели право, так сказать, на ранних этапах палеонтологии, но сейчас мы понимаем, что по такому материалу описывать виды нельзя. Поэтому, в общем-то, его, по большому счету, считают просто как-то там терапода индетермината. Неопределимый терапод, примерно так. Ну, родственник какой-то целлофизоид. Какой-то дальний родственник целлофиза. Вот. Может быть, кстати, что-то типа Лилиенштерна того же из Германии. Ну, что-то близкое к нему. Ну, кстати, одно могу сказать точно, что это не первый динозавр явно, потому что это уже такая, ну, середина, если не сказать конец позднего Триаса, там порядка 210 миллионов лет назад. И, ну, и вот. И это уже явно не самый ранний динозавр.
1: Считается ли Эораптор завроподоморфом на данный момент?
0: Да, об этом я говорил. Считается. Конечно, может быть, еще когда-нибудь его как-нибудь переизучат, я уже не удивлюсь. Но пока да. Пока ничего нового не придумали.
1: Берн в 22-м году писал, что силезавриды – это предки орнитисхий, что фактически делают динозавров парафилетической и полифилетической группой. Как вы относитесь к этой гипотезе? В то же время, в 17-м году была альтернативная систематика, в которой, наоборот, тераподы объединяются с орнитисхими и орнитосцелидами.
0: Да, а завроподы отделяются и говорят, что это вообще не динозавры. Совершенно верно. Да, есть такие классификации, но проблема у них одна. Пока недостаток материала, то есть это какие-то такие первые кирпичики. Ну, само наличие вот таких вот разных публикаций, в которых то их всех объединяют вместе, то выделяют отдельно птицетазовых и как бы считают, что это чисто отдельная ветвь, то отдельно выделяют завроподоморфов и считают, что это отдельная ветвь, это не динозавры, а вот все остальные это динозавры настоящие. Говорит о том, что пока данных у нас недостаточно. То есть, видимо, нужен либо какой-то другой немножко метод анализа, либо какой-то более глобальный комплексный анализ, который уже поставит точку. То есть пока я к этому отношусь как к интересной гипотезе, но не более того. И продолжаю называть всех этих животных динозаврами.
1: Следующий вопрос. Современные крупные птицы обитают только в теплом климате, потому что большие яйца трудно прогреваются. Но как тогда крупные динозавры обитали в холодных формациях Аляска и Австралия?
0: Вопрос интересный на самом деле весьма, но... Есть варианты, как можно на него ответить. Первый вариант, во-первых, что было явно все-таки там теплее, чем сейчас на Аляске, это очевидно. Но вот что касается Аляски похуже, а вот, например, наши, тоже там Дальний Восток долгое время считался прям суперхолодным местом, а вот недавно провели там комплексный анализ, и оказалось... Ну, что он настолько же холодный, как, не знаю, я уж не помню, с чем его сравнивали. Ну, типа, как юг Японии. Ну, то есть, такой себе холодок. То есть, для русского человека это вообще просто жара. Для подавляющего большинства жителей России. Ну, так что, возможно, что эти аляскинские динозавры, они тоже жили далеко не в таких суровых условиях, как мы иногда думаем. То есть зима-то, конечно, была, но она была весьма непродолжительная, и возможно, что там, не знаю, эти условия можно сравнить, ну, даже не с Подмосковьем, а не знаю, с каким-нибудь там Ростовом. В Ростове, как известно, например, и даже, собственно говоря, поближе к Москве, вполне себе есть трусиные фермы, и там животные выживают. Так что летом они вполне могли яйца выносить, проблем с этим, наверное, не было. Так что мой ответ, если кратко, будет то, что климат все-таки был не такой суровый.
1: Да, следующий вопрос. Зачем птица террора, Титанис валери, с юга пошли в Северную Америку? Там ведь холоднее, а плацентарных млекопитающих, как конкурентов, еще больше.
0: В данной ситуации ответ будет довольно универсальный, потому что смогли. То есть, если бы, в принципе, животные, у них всегда есть, как бы, Затея такая, как можно больше расплодиться, как можно больше места занять и как можно больше везде своих генов оставить. То есть, понятное дело, что это все не затея каждого отдельного животного, но это вот на генетическом уровне прописано, и вот так вот жизнь функционирует. В принципе, она пытается развиваться, пытается захватывать какие-то новые места. Я уверен, что с большим бы удовольствием бы все бы животные бы Южной Америки бы сорвались бы и пошли бы, пожалуйста, в Северную, чтобы, ну, просто, как говорится, потихонечку, полигонечку появилась возможность, они бы стали бы распространяться все севернее и севернее, и все бы Северную Америку заняли. Но их туда не пустили. А вот эта птица, она оказалась настолько крутой, настолько конкурентоспособной, что смогла пробиться. То есть, понятное дело, что не то, что просто все эти фарроциды вместе договорились и сказали: «О, все, слышь, в Америку переезжаем, пора, мигрируем, ну нафиг эту Южную Америку, все будем американцами». Нет, конечно, такого не было, фарроциды вполне себе остались и в Южной Америке, и, собственно говоря, вымерли там порядка 10 миллионов лет назад, больше того, их близкие родственники Кориамы там до сих пор живут, но некоторые из них умудрились даже вот забраться в Северную Америку, что говорит об их какой-то достаточной эволюционной гибкости.
1: Кто вытеснил мегалозавроидов в рыбоядную нишу, благодаря чему они эволюционировали в спинозаврид?
0: Ну, я думаю, что тут нельзя, как говорится, назвать конкретного динозавра и сказать, что вот ты, зараза такая, ты испортил жизнь всем спинозаврам, а может, наоборот, там, не знаю, улучшил жизнь всем спинозаврам. Там хватало разных хищников. То есть, как бы конкуренция на суше всегда была «будь здоров». И чем дальше, тем больше появлялось разных терапод. Это и мегалозавриды, и там ранние уже там тираннозавроиды всевозможные потихоньку увеличивались. И в первую очередь, конечно же, аллозавриды. Ну, там список-то был приличный всяких разных крупных этих тераподов. Поэтому, опять же, если получилось кому-то уйти из конкуренции, став рыбоядом, ну, он просто молодец.
1: Как все-таки охотился Тилакосмил? Или все-таки был падальщиком и подбирал за птицами террора? Но если так, как он мог находить падаль быстрее, чем огромное разнообразие птиц?
0: Ну, как он точно охотился, мы, к сожалению, не знаем подробностей в деталях. Но определенно, видимо, так же, как и саблезубый тигр, он мог использовать свои эти огромные клыки для того, чтобы умерщвлять жертву и как-то ее фиксировать. Вот. Возможно, что вот тоже накидывался на нее и, собственно говоря, прижимал. Скорее всего, был засадным охотником. Был ли он стайным или одиночным, мы тоже, по большому счету, не знаем. К сожалению, слишком мало фрагментов осталось, костей. Как он конкуренцию с теми же птицами террора, если он не был падальщиком, выдерживал? Ну, видимо, питался по-другому, скажем так, по-другому как-то охотился. Как по-другому, увы, тоже сказать сложно. В общем, мы здесь находимся на такой скользкой довольно почве палеоэкологии вымерших животных. Ну, на которой больше спекуляций, чем каких-то конкретных данных. То есть, вот есть данные там, что вот глазки располагались так, поэтому видео он так. Дальше, вот и живите теперь с этим, вот и теперь думайте. Есть там, не знаю, когти, есть зубы. Есть некоторое количество скелетов, все. Вот как потом этот материал обыграть и чего из него вытянуть, ну, мы, конечно, пытаемся чего-то вытянуть, но, к сожалению, вот из того, что, по крайней мере, мне известно, может, я, конечно, просто какую-то еще статью прям интересную палеоэкологическую пропустил, такое я тоже не отрицаю, но вот я что-то не видел каких-то вот прям сравнительных анализов стиля охоты фарроцит с телокосмилами, который бы позволил бы дать хороший такой обоснованный ответ на этот вопрос.
1: У нас еще есть порядка 10 вопросов. Успеем ответить? Как у вас со временем?
0: Со временем ничего, силы уже заканчиваются, но давайте попробуем лаконично.
1: Как это? Хорошо.
0: Блиц.
1: Блиц. Литосферные плиты разделяются, сходятся? Потенциально они могут образоваться в одну или раздробиться на бесконечные малые кусочки. Мы отсылаем вас к эфиру про литосферный серфинг.
0: Ну да, если это был вопрос, то... Ну, действительно, можно отослать на эфир про литосферный серфинг, но и можно сказать, что литосферные плиты делают все. Литосферные плиты живут давно и много чем занимались, и много чем занимаются. Они прямо сейчас у нас на глазах, буквально, допустим, в той же Африке разделяются. Сталкиваются, вот мы только что видели, например, Наска подползает и буквально тонет, бедолага, под той же Южной Америкой, и много где еще вот такие процессы происходят. Расходятся, например, там Южная Америка и отползает от Африки, если брать сегодняшнюю тему. Ну и сталкиваются буквально там, не знаю, две континентальные, ну, например, Африка все еще давит на Евразию, оказывает существенное давление на этот континент. Я сейчас, если что, про плиты говорю, чтобы потом кто-нибудь не использовал слова неправильным образом. Вот.
1: Был ли шанс, что на основе пиратериев в Южной Америке появились бы свои слоники, в кавычках, конвергенты, если бы не вторжение, в кавычках, плацентарных?
0: Ну, не то чтобы было, по-моему, оно и реализовалось в какой-то степени. То есть, ну, судя по тому, какой мы видим череп, вряд ли у них был длинный хобот. Вот если вам как бы хочется, чтобы слон был что-то такое вот полноценно хоботное, ну, я думаю, что да, был шанс, что оно и дальше пойдет. Вот. Так, в принципе, они и так в какой-то степени на слонов уже были похожи по ряду признаков. То есть они некоторую конвергенцию, по крайней мере, с ранними хоботными, вроде каких-нибудь там палеомастодонов, вполне себе проявляли.
1: Чем лама отличается от альпаки, если кратко, наверное?
0: Лама отличается от альпаки. Ну, нет, кратко, пожалуй, что я сейчас вот прям сразу не готов. Это надо вспоминать. Вспоминать и долго, сейчас будет долгий мыслительный процесс, лучше не надо.
1: Давайте
0: вот
1: пропустим.
0: Интернет в помощь, да.
1: Почему пурусозавр завр, а не зух?
0: А, пурусозавр, понял.
1: Пурусозавр.
0: Хорошая, на самом деле, тоже мысль. Насколько мне известно, на сей раз его никто не принимал за динозавра или за ящерицу, как частенько бывает, когда вот такие вот путаницы возникают. Поэтому это просто идея автора. Ну, то есть, как бы, завр... Это не систематическая какая-то категория. То есть мы не обязаны, если мы кого-то называем зухом или завром, или там, не знаю, терием, или еще чего-то, это не значит, что мы сразу же его автоматически определяем в какую-то систематическую группу. Это название. То есть понятное дело, что у нас уже там сложилось впечатление, что как бы, ну, если ты называешь животным зверем, то это, наверное, должно быть млекопитающее, или хотя бы кто-то предок млекопитающего, там, ну и так далее. Но в принципе заурус – это... ящерица. Но по-хорошему, да, это лучше бы применять к каким-нибудь там варанам условным. Но теоретически мы имеем право назвать любую рептилию в конце словом завр. И нам никто не запретит это. Ну, вот в данной ситуации, я думаю, что именно так и произошло. То есть просто авторам показалось, что такое название более созвучно.
1: Аргентавис все еще больше... Пелагорниса, чем питался аргентавис? Не падали же при таких размерах? Но зачем тогда форма грифа?
0: Ну, во-первых, грифы у нас тоже не чисто падальщики, раз уж на то пошло, они вполне себе охотятся способны. Во-вторых, была ли у них форма грифа, мы по большому счету не знаем, это лишь наше предположение, наша реконструкция, потому что по тем немногочисленным костям, которые есть, они относятся к грифам. Вот. И мы как бы автоматически рисуем большого грифа. Что мы еще можем делать, если у нас костей мало? То есть это не значит, что мы точно уверены, что он похож на грифа. Возможно, он был на него и не похож. Просто он его родственник, и ничего лучше грифа мы для качества модели не знаем. Ну, в принципе, мне кажется, гриф вполне может что-нибудь хорошее кушать, не только будучи падальщиком, хотя и был ли аргентавис падальщиком или хищником, это на самом деле тоже вопрос, на который ответа у нас нет. Возможно, что он и падальщиком был большим, почему бы нет. Что касается сравнения пелагорниса и аргентависа, тут все очень плохо, потому что и пелагорнис, и аргентавис известны буквально по нескольким костям. Поэтому что у одного гипотетический размах крыльев 6 метров, что у другого. То есть они оба большие. они сопоставимы по размеру. Это вот все равно, что там вести споры, допустим, кто больше, Хатцигаптерикс, Кицеркуатль, вот, и, ну, от них кусочки известны, так и здесь. То есть, кто-то из них был побольше, кто-то поменьше, а может быть, вообще одинакового размера такое. Это тоже мы придумали, что кто-то должен быть прямо вот конкретно больше. Они могли вполне быть оба 5-6 метров. Но каких-то данных, которые бы позволили бы точно кому-то из них вырваться вперед, пока нету.
1: Почему мегатерий назван так просто? Большой зверь. С мегалозавром все понятно. Один из двух первых найденных, Дина, как ему еще называться? Неужели мегатерия тоже нашли первым из млеков?
0: Нет, его, безусловно, нашли не первым из млеков, но его нашли действительно одним еще в 19 веке описали. Причем, если мне память не изменяет, то где-то там типа в районе 50-х годов 19 века, и это было одно из первых древних крупных млекопитающих. То есть, ну, грубо говоря, это был первый крупный древний зверь. Так что да, ну, в какой-то степени он повторяет историю мегалозавра.
1: Кто из доисторических гигантов застал человека в Америке? Интересует Фараракс и Мегастерий.
0: Фараракс, ну, сам по себе точно никого не застал, потому что Фараракс, если не ошибаюсь, вымерли где-то 10 миллионов лет назад. Но фарарациды, как семейство, вполне себе застали человека, точнее, человек их застал, а больше того, может быть, он даже помог им вымереть. И с Титанисом с большой долей вероятности люди встречались, и с некоторыми фарарацидами, к сожалению, сейчас вот прям сходу рода не назову, которые обитали в Южной Америке. 100% они вот пересекаются по времени. С ленивцами тоже 100% пересекались, даже не так давно, несколько лет назад, нашли следы, на которых видно, как огромный ленивец уходит, а за ним по следам идет охотник и пытается его поймать. Неизвестно, чем там дело закончилось, ну, то есть не только видели, но и охотились, и у нас есть на то доказательства. И есть рисунки, кстати говоря, ленивцев, сделанные древними людьми. То есть 100% с ними пересекались. Опять же, пересекались ли конкретно с мегатерием, то есть самым большим из гигантских наземных ленивцев, вот это вот не факт. Потому что там были и другие, там мелодон какой-нибудь и так далее. Но с кем-то из гигантских ленивцев точно пересекались. Вообще, по идее, могли. С мегатериями могли вполне. То есть по времени они совпадают. Должны были.
1: Какие были хищники в Южной Америке изначально? И почему они были так слабо развиты относительно северных соседей?
0: Ну, изначально это сложно сказать, то есть, ну, как бы изначально, наверное, бактериальные, если совсем изначально это взять. Но я понимаю, что речь, конечно, идет, наверное, про кайнозой, но, опять же, кайнозой большой. Я называл многих там хищников, которые раньше были. Пожалуйста, там какая-нибудь титанобоа, какие-нибудь там пурузавры, фарарациды всевозможные. Там, если поближе к нам, то какие-нибудь там те же эти телокосмилы. Ну, много кого там было, хищников всяких разных. Почему они были развиты слабее? Ну, потому что, собственно говоря, и растительноядные были не такими шустрыми и не такими умными, кстати говоря, в плане интеллекта они тоже сильно уступали северным. Поэтому и хищники могли быть на расслабоне. Хищники никогда особо не пытаются стать лучше других хищников. У них задача стать лучше тех хищников, с которыми они сталкиваются, и стать быстрее, чем те растительноядные животные, на которых они охотятся. Или, там, быстрее, умнее, там, ловчее, сильнее и так далее. Попытаться, допустим, конкурировать, там, не знаю, телокосмелу с саблезубым тигром до того момента, как они пересекались, зачем? Они даже не знали о существовании друг друга. Вот. Вот и когда они уже пересеклись, тогда другой разговор. То есть это все равно, как там, не знаю... Вот, допустим, если людей взять, то есть почему долгое время, допустим, в каких-нибудь там тропических странах развитие не так сильно шло, как в других, да, и мы их теперь называем странами третьего мира. Ну, потому что они долгое время вообще не знали о существовании других стран, им было хорошо, им не надо было никого догонять, им не надо было ни с кем конкурировать и пытаться как-то вот, не знаю, условно говоря, там, ну, конкурировать, да, хорошее слово. Вот. А потом, вот когда уже мир стал глобальным, и они узнали, вот тут уже третьи страны стали догонять, догоняющими, да, догоняющая экономика, потому что, ну, как бы оказалось, что, ой, а мы-то, оказывается, отстаем, до этого им это в голову не приходило, их все устраивало, а вот теперь, оказывается, ух ты, оказывается, можно было и по-другому. Ну, та же история с млекопитающими.
1: Есть последний вопрос, но его, наверное, нужно задать Станиславу Владимировичу. Но если вы хотите, то можно его тоже озвучить.
0: Ну, озвучить-то давайте уж, заинтриговали.
1: Как вы думаете, Ярослав, люди мигрировали, потому что были более слабыми на данной местности из людей? То есть их выгоняли более сильные сообщества и племена?
0: Да, ну это, конечно, вопрос, безусловно, к антропологу, но могу высказать свое мнение, потому что в этом плане мне кажется, что люди мало чем отличаются от других животных вот на такой ранней стадии, и причины были примерно те же. Так вот, отчасти это возможно, да, то есть если были какие-то племена, которых постоянно сгоняли, они могли мигрировать. То есть в некоторых случаях, когда мы видим, что люди, например, оказываются в условиях супер таких малопригодных, ну, становится очевидно, что их выгнали, то есть... как бы они вот, им пришлось уйти в места, которые им не нравятся, потому что их согнали с их насиженных мест. А в некоторых случаях это, ну, просто постепенно плавное движение. То есть люди, если брать там самые ранние этапы, когда они расселялись еще по благоприятным условиям, они просто шли куда-нибудь, шли за добычей. Добыча кончилась, ушли куда-то. И у них даже не было цели там заселить новые места, там открыть Америку какую-нибудь, еще чего-то. То есть они просто шли. Шли, пока не найдется еда. Нашлась еда, им хорошо, они остановились. Потом еда кончилась, они пошли дальше. И таким образом они просто физически распространялись все на новые и новые территории. Но вот когда хорошие территории кончились, тут уже началась жесткая конкуренция, и кого-то стали просто вытеснять. И тогда уже как бы такими первооткрывателями становились те, кого реально выгоняли.
1: Ярослав, большое спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы также благодарим за ваше внимание, донаты, лайки, репосты. К сожалению, донатов мы чуть-чуть не добрали. Но возможно, что сегодня, после эфира или завтра, но лучше сегодня, мы доберем донатов. Как обычно.
0: Будем надеяться.
1: Да. Спасибо, Ярослав. Спасибо, слушатели, за то, что нас смотрели. Увидимся через неделю.
0: Да, всем спасибо. Я со всеми тоже прощаюсь. Всем желаю отличного настроения. Правда, сразу хочу вот заметить, пока, так сказать, эфир не закончился, вот 99%, что, к сожалению, на следующей неделе я не смогу выйти в эфир, а уже выйду в эфир как бы через 2 недели.
1: 2 недели?
0: Да. Мне надо немножко день рождения отпраздновать. Вот, есть технические сложности. Но... Всем я в любом случае желаю отличной недели, ну и даже можно, наверное, заранее пожелать отличных 2 недель. И, конечно же, не теряйте интересы к палеонтологии, не теряйте интересы к науке. И надеюсь, что через 2 недели вы тогда уже все с удвоенными силами, с удвоенным интересом придете, и мы продолжим разбирать какую-нибудь крайне любопытную палеонтологическую тему. Всем пока, всем хорошего настроения.
1: До свидания.

звезда Чичагова взошла во время очередной русско-шведской войны. Крепок, как мореный дуб, вундеркинд. К 14 годам уже не знали, чему его учить. Чичагов еще всерьез рассчитывал захватить Наполеона. Для вящей надежности ловить и привозить ко мне всех малорослых. Достоверно известно, что у него было 10 сыновей. Все служили на флоте. Девушки больше любили кавалеристов, потому что красивая форма, шпоры звенят, когда они ходят. Поэтому кадетам было обидно, что у них нечем извинять. И вот здесь, в нашем сериале историческом, начинается невероятная любовная линия. Какое там звание ты обижался? Подполковник, полковник? Значит, адмирал. Контр-адмирал.

Добрый вечер, дорогие любители русской истории. Прежде чем начать рассказывать сегодняшнюю историю, я вам покажу два палаша. Называется «Найдите отличие». Отличий почти нет. Вот этому, ну, лет 70-80, принят на вооружение Красного флота в 1940 году. Им вооружались курсанты военно-морских училищ. Весь черный, черная кожа, черный эфес. Курсант военно-морского училища должен был ходить с таким палашом везде, вне места службы. То есть он выходит в город, в кино с девушкой, в форме, с палашом, на танцы. После войны произошло несколько случаев, как бы сейчас сказали, неуставного применения данного оружия, драки, конфликты какие-то, а вещь-то страшная. И сначала запретили выходить просто в обычной частной жизни, только на посту, в карауле, рядом с флагом, при исполнении каких-то служебных обязанностей. А в 70-е годы вообще отменили. Хотя, честно говоря, так выглядит классно, мне кажется. Может быть, и зря отменили. Вот этому морскому палашу лет 150. Почти ничем не отличается, только старее. Черные кожаные ножды, черный эфес, специально покрашены все элементы черной краской, потяжелее. Дикая вещь совершенно. Называется морской абордажный палаш матросов нижних чинов. Сразу после окончания Крымской войны принят на вооружение. У них были какие-то тесаки, такие неудобные. Выдали палаши. Плюс, опять же, всем курсантам-кадетам, учащимся в училищах морского ведомства, гардемаринам, для чего используется? В рукопашной абордажка. Да. Во второй половине 19 века уже до абордажных схваток доходило крайне редко. Никогда, наверное, практически броненосные корабли. Больше это был раритет, средство, наверное, какой-то индивидуальной защиты. В 1900 году, как раз с началом 20 века, оставили их только у курсантов, ну, как шпаги морские. Курсанты этим очень гордились, этими палашами. Например, курсанты морского кадетского корпуса в Петербурге – это элита из элит. Вообще принимали только детей дворян. Профессия, передаваемая по наследству. Из поколения в поколение себя воспроизводили морские офицеры Российской империи. Служба невероятно тяжелая, почетная и требующая особых знаний. Сформировалась ведь кастовость особая. Солдат может выслужиться в офицеры, в принципе? Может, случаев таких было немало. Храбрость, отличился, подучился немного в гарнизонной школе, обратил на себя внимание капитан Тушин, выслужился из солдат. Выслужиться в командиры фрегата, линейного корабля из матросов, значит, невозможно. Это надо много лет учиться, обладать особыми знаниями. Поэтому это отдельная каста. Армейский офицер, он вместе в окопе с тобой рядом. Младшие офицеры особенно. А на судне офицер морской, он от тебя на некоторой дистанции. Особенно старший офицер. Он в перчатках. Он с кортиком. Про кортики мы еще поговорим сегодня. Зуботычин на флоте было немного. Морской офицер относился к матросу с дистанцией. Он мог к нему и на «вы» обращаться. Но от этого эта дистанция становилась особенно непреодолимой и, наверное, в чем-то обидной. Будущие морские офицеры, кадеты, соревновались в Петербурге начала 20 века, некой такой лихости с курсантами, юнкерами самого элитного Николаевского кавалерийского училища. Девушки больше любили кавалеристов, потому что, понятно, романтика, красивая форма, шпоры звенят, когда они ходят. Поэтому кадетам было обидно, что у них нечем извинять морским. Вот и форма у них поскромнее черная. Но чтобы обращать на себя внимание так издалека, поскольку вот у этих кадетских палашей нижняя часть металлическая, и она длиннее ножны, чем клинок, туда засыпались мелкие серебряные монетки. И когда ты с палашом идешь, они звенят. Не хуже шпор. К чему я начал этот разговор? Прошло между этими двумя палашами полвека, а ничего не менялось. На флоте все очень консервативно. Поддерживаются традиции. От отца к сыну, к внуку, с воспоминаниями о том, как служил и дед,
и прадед таких морских династий в 4-5 поколений на русском флоте было немало. Сегодня мы поговорим об отце и сыне, оба прославленных адмирала. И можно сказать, что в какой-то степени им не так повезло в нашей истории. Начал бы я с чего? Екатерина II, матушка, приглашает к себе на чай победителя шведов, адмирала Василия Чичагова. Расскажи, как ты разбил шведов. Чичагов не привык при дворе. Он вообще-то из мелкопоместных костромских дворян. Закончил гардемарином навигацкую школу математических наук, которую Петр I еще основал. Дальше по всем-всем ступенькам прошел. Подробнее сейчас про это расскажу. Но вот он оказался при дворе императрицы, и она ждет от него подробного рассказа о боях со шведами. Сначала скромничал, потом распалился, потом стал махать руками, показывать, какие он отдавал команды, куда там гнулись шведы на своих линейных кораблях. На флоте ведь надо как-то понятно отдавать команды. Чтобы поняли сразу с полуслова, куда лезть. Что делать? И он перешел на привычный ему капитанский язык. И довольно долго на него все смотрели. Тут, видимо, он заметил какой-то взгляд, осекся, побагровел и рухнул на колени. «Матушка, простите, не ведал, что говорил». Екатерина проявила удивительную тактичность, подняла бровь и говорит: «Ну что вы, что вы?» Подняла бровь и говорит: «Ну что вы, Василий Яковлевич, вставайте, я ваше

на турецком, на надгробии. Тем более, что незадолго до этого он сочинил замечательную эпитафию на надгробии Суворова. Здесь лежит Суворов. Державин написал 40 вариантов. Ни один ему не понравился. В конце концов, на надгробии была помещена фраза «Авторство Екатерины II». Она там так и есть. История такая, когда она его отправляла как раз в Ревель, пожелала ему успехов, а Чичагов ответил: «Бог милостив, не проглотит». Когда пришло известие о победе на море над шведами, то Екатерина II под запись изрекла следующее: «С тройною силой шли шведы на него. Узнав, он рек: Бог, защитник мой, не проглотят они нас. Отразив, пленил и победы получил». В общем, почти стихи. В честь Чичагова названы горы на Аляске, на Шпицбергене, он же у нас полярник секретный, заливы, мысы на японском острове Кюсю, Полинезия. Почему в Полинезии? Потому что там все открыли наши потом моряки. Все, что открывали, называли именами своих командиров, под чьим началом служили. Кто-то служил под началом Чичагова. Вот он говорил: моего командира Чичагова остров. Большой остров около Аляски, в Русской Америке как-то договорили. Мы его, к сожалению, вместе с Аляской продали. Ну, есть набережная адмирала Чичагова в Выборге. 10 сыновей, потомков много. Павел Васильевич Чичагов, сын. К счастью, мы опираемся не только на официальную историографию, что о нем писали современники, но у нас есть и альтернатива, и взгляд самого Павла Чичагова на свою жизнь, потому что он написал очень подробные, интересные воспоминания, записки о своем времени и о времени своего отца. Эти записки потом были тщательно одним из его правнуков проработаны. Там разрозненные листы какие-то валялись. Он это собрал и опубликовал со своими комментариями. Поэтому у нас есть возможность, рассказывая о Павле Чичагове, говорить сбалансированно, взвешенно. У нас есть разные точки зрения на все, что с ним происходило. А судьба у него, ну вот честно скажу, я люблю такие сравнения, но здесь сравнить нельзя. Я не повторяюсь. Это, ну или это какой-то спектакль в 10 актах, который должен идти несколько вечеров. Либо это киносериал, где каждая серия будет, знаете, этому учат сценаристов. Конец, концовка каждой серии должна представлять свой крючочек, цепляющий за следующую серию, чтобы у тебя аж все дрожало. Что же будет дальше? Иначе смотреть не будут. Вот эта система крючочков. Вот у Чичагова все время буду и так называть фамилию. У него вся жизнь — это вот эти вот бесконечные акты сцены с крючочками в следующем. В детстве болел оспой, как все тогда. Два старших брата умерло. А он и еще один младший выжили. Вот смертность, представляете, была 50 на 50. Четверо заболело, двое умерло. Вундеркинд. Школьную программу прошел молниеносно. К 14 годам уже не знали, чему его учить. Все знают. Полный курс. Там вот он с 14 лет на корабле. Матросом, порученцем, адъютантом. Конечно, когда у тебя папа адмирал, карьера складывается немного побыстрее, чем у сверстника. Но это не говорит о том, что он был бесталанным человеком. Наоборот. Прекрасно образованный, очень знающий, великолепно разбирающийся во всех морских темах. Навигация, артиллерия, математика, инженерное дело. Когда его направили с рапортом о победе к Екатерине, она его наградила. Впоследствии Чичагов писал в своих воспоминаниях: «Тут я впервые обратил внимание, что товарищи мне завидуют. Смотрят, как на баловне счастья». Ну, хорошо, хоть обратил внимание. Конечно, смотрели. Конечно, смотрели, потому что уже в 20 с небольшим лет он командир большого корабля, Ростислав, ну, назывался корабль. Все складывается у него. Отец выпросил у Екатерины для него еще одного брата, морского офицера, стажировку в Англию, потому что английский военный флот считался лучшим. И вот они поехали в Англию доучиваться, уже будучи капитанами кораблей. Не поленились, несмотря на свой возраст, не постеснялись. Пошли в обычную морскую школу, морской кадетский корпус. Всю программу там прошли, естественно, за несколько месяцев. И так у них было немного противоречивые на этот счет воспоминания. Ничего нового мы не узнали. Все то же самое учат и у нас. Помните, как Петр I ездил в Англию, ну и в Голландию, он интересовался только технической стороной дела. Вот его парламент, там, законодательство, политическая традиция не интересовалась.

интересовало совершенно. Чичагов был другой. Видимо, как-то в глубине души он был человеком для того времени необычайно либеральным. Он так и писал. «Страсть моя к моему ремеслу дошла до высшей степени. Имев случай видеть вблизи несовершенство русского флота, я был ими раздражен и пламенно желал после столь долгого изучения теории увидеть собственными глазами практику английских моряков. Англия, кроме признанного превосходства своего флота, имела для меня еще другую привлекательность. Я был заинтересован ее образом правления и очень радовался случаю изучить его». Он перестраивает на своем корабле все на английский лад. Корабль считается одним из лучших на флоте. Потом революция во Франции и события, связанные с этой революцией, объективно общий враг нас с Англией сближают. И у нас такие интенсивные военно-морские обмены. Чичагов в составе какой-то эскадры в очередной раз поплыл в Британию. Там должен доучиваться, дооборудовать свой корабль. И вот там, в порту, он познакомился с начальником порта. Он пришел, представился. Начальника порта звали Чарльз Проби. И вот здесь, в нашем сериале историческом, начинается невероятная любовная линия. Мечта киношников. Все вместе. Война, любовь, любовь на войне. Начальник порта пригласил молодого офицера, отлично говорящего по-английски, он же уже не первый раз, к себе домой. У него несколько дочерей. Дочери музицируют, а Чичагов прекрасно поет. Баритоном, итальянские песни. Представьте себе, скромные дочери английского начальника порта, увидев такого красавца, уже капитана, а ему там лет 26. В общем, влюбились, и он влюбился в младшую дочь, Елизавету, Элизабет. И вот начался этот первый акт. Ну, плюс ко всему, я думаю, не только в том, что она хорошо играла на клавикордах, а он хорошо пел по-итальянски. Но дело еще и в том, что дома-то с кем поговорить о службе, о кораблях, о шпангоутах, вахтах, склянках. Она дочка начальника порта. Всю жизнь только это и видит. Чичагов долго не колебался, сделал предложение, она согласилась, написал письмо отцу. Дочь уже совершеннолетняя вообще там. Совсем запоздалая невеста, 23 года. Мы обо всем с вашей дочерью договорились, мы любим друг друга, просим вашего соизволения. Вежливое письмо он написал. Дальше версии. Официальная версия такая, что Чарльз Проби считал невозможным брак с иноверцем. Ну как же так? Она протестантка, англиканская церковь, он православный, как это все неправильно. Но я думаю, что здесь многослойная история. Ну, наверное, отец не считал русских ровнее себе. Может быть и так, англичане надменны. Она была самая младшая его дочь, он был вдовец. И говорят, она была копия своей матери. Может, он просто не хотел отпускать свою младшую дочь от себя, держать ее как можно дольше. Он сказал об этом даже и не думать. Вот тут масса есть британцев хороших, выбирай себе. Вот я посмотрю еще. Запрещаю тебе даже ему писать письма. Все. Чичагову письменно также ответил полный отказ. Запретил видеться, естественно. Он уже собрался домой, и тут получает конверт от Елизаветы. Она не нарушила папину волю, письмо писать не стала. Она ему отправила ноты итальянской песни, которую они вместе исполняли, пели ноты и текст. В тексте подчеркнуто красным одно слово – «Констанца», то есть «навсегда». «Навсегда твоя». «Навсегда» значит «навсегда». Договорились как-то они там через кого-то, что она будет стараться уговорить отца, а он будет ждать. Вернулся в Петербург, там Павел I. У нас написано во всех википедиях, там попало в немилость, был отправлен в отставку. Все неправда. На самом деле там было так. Он командовал кораблем, участвовал в маневрах военных, прекрасно себя показал, получил орден за это. Говорят в некоторых источниках, что вместе с орденом было еще патент, подписанный императором, на звание полковник. Тут у меня некое смущение есть, потому что звание это не морское. Но с другой стороны, может, по гвардии как-то, не знаю. Ему этот конверт принесли. А характер у Чичагова был тяжелый, скверный. Ну, общаешься с моряками. С обостренным чувством собственного достоинства, как бы сейчас сказали. Получив конверт, он смотрит. На конверте написано «подполковнику Чичагову». Подполковнику. Говорят, внутри ваш патент на звание полковника. Я не понял, полковник или подполковник? Ему говорят, ну написано «подполковник», значит «подполковник».
обиделся. То ли он обиделся на то, что орден не такой, как он рассчитывал, там была Анна третьей степени, низкий для него. Не знаю. То ли его папа там подговорил как-то. Версий миллион. Заканчивается тем, что Чичагов в обиде пишет прошение об отставке. И, естественно, его недоброжелатели, которых у него было миллион за все эти годы, Блатной, Скороспелый, Везунчик, завистников много. Быстро-быстро это прошение об отставке подписали, и он вместе с отцом уехал в деревню заниматься сельским хозяйством. Улучшать жизнь крестьян пытался. И вот он в деревне, приходит известие. Начальник порта скончался. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому теперь она может выйти без отцовского благословения. Чичагов на крыльях. Да, вторая серия нашего сериала. Или третья. Первая – это ему «Все хорошо в Англии» – отказ. Потом «Петербург» и третья серия. Он на крыльях. Поеду уже как штатский. Но штатский-то он никакой не штатский. Он все-таки морской офицер. Хоть и в отставке. Поэтому принято было офицерам просить на брак с иностранцами разрешение государя-императора. Он пишет ходатайство. Ходатайство попадает кому? Командующему флотом. По-английски первый лорд адмиралтейства. У нас министерства еще не было. Главный по военно-морской части. Серьезный, опытный человек. До этого он командовал Гатчинской флотилией озерной. Сразу стал командующим всем военно-морским флотом. Беда-то в чем? Что этот, я не буду даже называть его фамилию, наверное, недостойно нашей памяти, ничего хорошего пока про него не прочитал. Он когда-то был в подчиненных у отца Чичагова и служил вместе с Павлом. И, как вы понимаете, карьера у него шла гораздо иными темпами. И хотя они вроде бы как сослуживцы, и вроде он даже отцу чем-то обязан, тот его, видимо, поддерживал, как-то продвигал. Но, тем не менее, это ведь известно, кто сталкивался с этим лично знает, это синдром, вырвавшийся наверх бывшего подчиненного. Мы-то всегда думаем, что если ваш сотрудник стал начальником, из благодарности, что вы его поддерживали, взяли когда-то на работу, будут вас поддерживать. Нет. В жизни всегда, во всех случаях, происходит с точностью да наоборот. Исключения носят редчайшие. Случай я вам под запись их приводить не буду. Он ничего хорошего помнить о вас не будет. Зато когда вы его ругали, критиковали на совещаниях, объявляли ему замечания, выговоры и штрафовали, все это он прекрасно запомнит. И став после этого вашим начальником, будет помнить только злое, обиды. Так устроена, к сожалению, человеческая психология. И вот этот вот офицер, подчиненный его отца и сослуживец Павла, вдруг бац, становится командующим военно-морским флотом Российской империи. Поэтому он и до этого радостно подписал отставку Чичагову, не стал его разубеждать. А тут, когда приходит прошение о выезде за рубеж с целью жениться, готовит позицию государя. Проект резолюции. Резолюция была следующая. От третьего лица. Император находит в России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англии. Чичагов не успокаивается. У него есть защитник, наш многолетний посол в Англии, англофил граф Воронцов. Очень хорошо относится к нашему молодому капитану. Начинает убеждать императора, писать ему, что этот брак очень выгодный политически. Мол, британский кабинет очень желал бы иметь в качестве своего контрагента по морской линии молодого капитана Чичагова, потому что он хорошо владеет языком, он относится с уважением, надо его вернуть обратно на службу. А что касается этой девицы, то эта девица непростая. У нее есть дальний родственник, шестиюродный дядюшка, какой-то член правительства или парламента. Этот брак укрепит наши союзнические отношения. Павел первый человек переменчивый, как мы помним с вами. Ну, отказал. Прочитал новое письмо от посла, внял доводом высокой дипломатии и разрешил жениться. Так мало того, что разрешил жениться, он возвращает Чичагова на службу, что там отдыхаешь в деревне, он назад, как Суворова, обратно, поедешь в Англию, командовать эскадрой, устанавливать отношения с союзниками. И в этой связи какое там звание ты обижался? Подполковник. Значит, адмирал. Контр-адмирал. Чичагов на крыльях. Из деревни в контр-адмиралы, командир эскадры, которая уже готовится к невесте. Год-два прошло уже. Все это очень долго. Четвертая серия.
бывший сослуживец, подчиненный его отца. Думаю, тут опять повезло ему, а? Везунчик. Ничего, говорит. Он идет к императору по достоверным сведениям. Все это не просто так. Возможно, даже заговор. Есть мнение, что он уедет в Англию, примет английское гражданство. И там же и останется. То еще перейдет на службу в английский флот. Это скандал какой будет на весь мир. Позор. Павел напрягся и вызывает Чичагова к себе. И дальше, видимо, дурной характер. Или же с Павлом вообще тяжело, как найти с ним общий язык. Он уже был раздражен, когда его пригласил, подозрениями такими. Наверное, какая-то была фактура разговора, что Чичагов интересовался устройством парламента, высказывал симпатии. Ну что, говорит, я все про вас знаю, адмирал, вы и кабинец. Что вы можете сказать свое оправдание? Ваше место в застенках, ваше место в крепости Петропавловской. Видимо, оправдания Чичагова не произвели впечатления на Павла. Он все более и более распалялся. Не о чем с вами говорить. В камеру вас. Там успокойтесь, еще будете писать на объяснительное. Наш герой не нашел ничего лучше, как сказать, меня в камеру нельзя, государь-император. Я кавалер Георгия 4-й степени, арестовать нельзя. Подвергнуть аресту, просто так. Кавалер, говорю, да, говорю, иди сюда. Снимите с него крест. Больше не кавалер. Дальше есть две версии. Одна по воспоминаниям, другая по косвенным данным, потому что за этим наблюдал еще Ростопчин, который по просьбе Воронцова пытался Чичагова защитить неудачно как-то. Любимец тоже Павла, будущий губернатор Москвы, который как бы поджег Москву. Первая версия. Когда с него сорвали крест, Чичагов сказал, ну что там крест? Снял себе весь мундир, швырнул его на пол. И тут же был отправлен в Петропавловскую крепость. А вторая версия, то вслед за крестом к нему подскочили еще помощники Павла и с него сдернули прямо насильно весь мундир с орденами, с эполетами и в рубахе отправили в камеру. По одному из воспоминаний в мундире остался бумажник. Помните, замечательная история, как у Миниха перед казнью, взойдя на эшафот в мундире, невозмутимо отдал кошелек солдату. Вышел, склонил голову, зачитали указ императрицы о помиловании. Миних сошел вниз с эшафота, он сказал, бумажник. Какой бумажник? Пропал. Я, говорит, куда-то дел нет, исчез. Бумажник не отдали. С Чичагова сорвали этот мундир, и он уже, когда выходя в дверях, сказал, секундочку, там бумажник у меня. А бумажник, говорит, заберите. Говорит, бумажник мы вернули, мундир нет. В крепости он сидел неплохо. Светлая камера, окошко, сухо, ждал изменения настроения государя-императора, кто там ступится. Не только же враги у него были, многие ему сочувствовали. Павел тоже чувствовал, что что-то он переборщил. Поэтому он решил его проведать спустя несколько дней. Император сам пришел в камеру. Ну что, говорит адмирал, каетесь, признавайтесь. Нет, признавайтесь во всем. И, видимо, опять что-то не то он сказал. Мы не знаем, что, сведений нет. Свидетеля, я так понимаю, воспоминаний не сохранилось. Результат посещения Павла был следующий. Его из этой светлой камеры перевели куда-то в подвал, в Равелин. Без окна, темнота, свеча, мокро, крысы. Он там заболел, бедняга. Была тяжелая лихорадка, температура. Вступился, к счастью, за него один, кстати, из организаторов. Главный организатор будущего покушения на Павла. Всесильный генерал-губернатор Палин. Вот видите, в истории нет плохих и хороших людей. Вот Палин, который вроде бы как несправедливо и жестоко организовал убийство Павла, а вот Чичагова он спас. Пошел к императору, что-то там под хорошее настроение ему рассказал, другую версию событий, не ту, которую командующий ВМФ. Ну, как написано, по заступничеству Палина его из Равелина вынимают, все ордена возвращают, в звании восстанавливают и назначают командовать той самой эскадрой в Англию. И он уплывает в Англию, там у него еще боевые задачи, он должен высадить десант в Голландии. Идут войны вот с Наполеоном в этот момент активно. За успешно проведенную десантную операцию в Голландии ему дают орден Анны первой степени уже. И с орденами молодой адмирал прибывает в Британию. Покровитель и друг молодого адмирала Семен Воронцов. Они вместе возвращаются, поселились в Петербурге. Серия закончилась полным хэппи-эндом.

еще были какие? Какая Россия плохая? Прям подборка. Подборка. Ну, как не воевать с такой страной? Надо ее как-то освободить от этого рабства. Чичагов действительно был последовательным противником крепостного права и писал открыто в письмах, что ему стыдно, что в его стране 30 миллионов рабов. Действительно был большим либералом. Но вопрос о том, был ли он ненавистником России, это очень сложно. Он обиженный был. И в то же время потом, когда мы его записки впоследствии разбирали уже более детально, там, например, у западника Чичагова в записках очень негативное отношение к прозападным реформам Петра I. Вот все с точностью наоборот. Он пишет, что Петр I думал развить свой народ с помощью иностранцев, чем направлял его на ложный путь, отнял у русских всякое чувство собственного достоинства. Ну, такой, понимаете, сложный был человек. Дочь подала в суд на издателя и на этого родственника своего. Публикация была изъята и объявлена неправдой. Так что, скорее всего, это все-таки во многом была фальшивка. Потом один из потомков Чичагова, праправнук его, уже в конце XIX века, получил целиком эти записки, тоже офицер, полковник, как-то их систематизировал и со своими комментариями потом публиковал здесь, в России, в разных исторических журналах, но они до сих пор не все опубликованы. Вот часть записок в современном варианте, в современном языке опубликована, по-моему, в начале нулевых. Был специальный проект Российского фонда культуры, лично Никиты Михалкова, за свой счет. Все сделали, и то не все записки опубликовали, а только какую-то часть. Так что там надо еще разбираться, разбираться и разбираться. Память о Чичагове II, к сожалению, в отличие от его отца, два атолла где-то там в Полинезии, ну, по тому же принципу командиры открывали новые острова, вспоминали, что был такой адмирал, и называли. Но даже сейчас на карте вы эти имена не найдете, потому что на всех картах они называются западными названиями атолл Эрикуп и атолл Таханея. Ну, кое-где в скобках приводится еще старое. Чичаговов. Кое-где. В скобочках. Ни улицы, ни памятника, ни могилы в России Чичагова нет. Вот только мавзолей без праха. Его супруги, его, кстати, по-моему, перенесли в какой-то музей, потому что грандиозное произведение искусства, вообще история любви Чичагова. Он так до конца жизни больше никогда ни с кем не имел никаких отношений, хранил верность своей жене. И еще 40 лет, около 40 лет еще вот был вдовцом. Правнук, который записки все-таки разобрал и опубликовал, интересная судьба у него, такой же блестящий офицер, тоже уже 35 лет, командир полка, все дороги открыты. Он побывал на войне, посмотрел на все это дело, шел в отставку, много лет учился, был сначала батюшкой, потом, когда жена умерла и дочери выросли, стали совершеннолетними, наделил их всем имуществом, ушел в монастырь. И прожил много-много лет после этого монахом. Посмотрите, увидите много о нем всяких фильмов. Называется «Отец Серафим», митрополит Серафим в скобках Чичагов, митрополит ленинградский. Каких только чудес ему не приписывают. Сейчас святой новомученик, в 37-м году, в глубоком-глубокой старости, все равно поймали и расстреляли на Бутовском полигоне. В Москве улица есть митрополита Серафима Чичагова. Я искал фотографии могилы Чичагова, похороненной в Париже. Чичагов, его брат, тоже генерал, и дочь, у которой он жил последние годы, уже будучи слепым совсем. Говорят, что даже собирались вообще их снести как бесхозные, но какой-то французский энтузиаст-историк нашел чья-то могила. Дом Чичагова так и называется на картах, дом адмирала, но там никаких табличек нету, неизвестно какого адмирала. Там сейчас находится управление французских электросетей. Такая грустная на самом деле история. Грустная посмертная судьба. Она во многом закономерная. Герой, оказавшись без родины, оказался никому там не нужен. Но это не значит, что мы не должны помнить. Это не значит, что мы не должны пытаться восстановить историческую справедливость. Знать людей со всеми их подвигами, достижениями, ошибками. Для этого мы учим нашу историю. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за любовь к русской истории.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Ну, если не бессмертных, то, по крайней мере, очень долго живущих существах. Позволю себе напомнить, в прошлый раз мы поговорили о относительно сложно устроенных и таких продвинутых эволюционно группах беспозвоночных животных. Ну и обнаружили, что да, долгожители среди них есть, а вот бессмертных как-то обнаружить не получилось. Давайте в этот раз наоборот попробуем поискать среди более примитивных представителей царства животные, возможно, здесь что-то обнаружится. Ну, для начала я, опять же, позволю себе напомнить несколько таких совсем основных терминов. Значит, первый – это термин онтогенез. Все индивидуальное развитие организма от момента, когда яйцеклетка слилась со сперматозоидом или в случае партеногенетического размножения просто начала дробиться, до момента смерти организма. Собственно говоря, фактически продолжительность жизни организма – это и есть продолжительность онтогенеза. Также мы ввели очень важный термин, который нам сегодня особенно пригодится. Личинка – это стадия развития организма, отличающаяся по строению, но в процессе метаморфозы непосредственно преобразующаяся во взрослый организм. Помните, в прошлый раз мы довольно подробно говорили о том, что продолжительность жизни организма, если у него есть личиночная стадия, измеряется не только по взрослой стадии, но вместе с личиночной. Ну, разумеется, если продолжительность жизни – это продолжительность онтогенеза, а продолжительность онтогенеза, прошу прощения, это все, что началось с дробления яйцеклетки и заканчивается смертью. Но здесь важно не попасться вот в какую, я бы сказал, такую логическую ловушку, что помимо того, что для многих организмов характерны наличие личиночной стадии, то есть стадии, которая затем должна будет пройти через метаморфоз. Процесс довольно серьезного, ну, у кого-то более серьезного, у кого-то менее значительного, но, тем не менее, изменение строения тела. Но есть также и такое явление, как чередование поколений. Процесс, при котором организм дает половым или бесполым путем начало новым организмам следующего поколения, но сам непосредственно в них не превращается. Вот в таком случае нельзя считать за продолжительность жизни продолжительность всего жизненного цикла. Но вот здесь изображен жизненный цикл, который мы многократно уже к нему возвращались, жизненный цикл сцифоидных медуз, ну, представители класса сцифоидные, типа стрекающие, конкретно здесь изображен жизненный цикл медузы Аурелии. Медузы взрослые, формируются оплодотворенные яйца, затем из яйца выходит личинка планула, она превращается в полип сцифистому, планула является личинкой сцифистомы, полипа. Полип дальше размножается бесполым путем, давая начало новым полипам, которые затем переходят к процессу старбеляции и отпочковывают, ну, такую стопку медуз. Сначала неполовозрелых, неполовозрелые медузы, фактически личиночные стадии взрослых медуз называются эфиры, но важно понимать, что вот этот полип сцифистома не является личиночной стадией взрослой медузы. В строгом определении этого слова. Он является бесполым поколением. Хотя, честно могу сказать, бывают ситуации, когда провести четкую границу между личинкой и чередованием поколений не так просто, как я сказал. То есть, вот, да, если брать большинство случаев, все четко и понятно, но бывают ситуации, когда далеко не так понятно. Вот к одной из них мы как раз сегодня еще перейдем. Ну да ладно, с чередованием поколений, я думаю, более-менее все достаточно очевидно. А еще один важный термин, который я тоже позволю себе еще раз напомнить сегодня, это регенерация, процесс восстановления утраченных или поврежденных частей тела. А регенерация позволяет достраивать нехватающие части тела. Регенерация – процесс, стоящий в основе бесполого размножения просто частями тела. Да, есть существа, которые просто частями тела могут, ну, либо непреднамеренно, либо преднамеренно размножаться. Но вот тут уже возникает очень большой вопрос. А если у нас из, ну, например, здесь, понятно, в качестве примера регенерации изображена регенерация у представителей класса ресничные черви, типа плоские черви. Вот у нас один червячок, его разрезали на три части. Получилось три червячка. Продолжительность жизни каждого из них мы должны считать как? Прибавляя продолжительность жизни исходного? Ну, строго говоря, видимо, да. Вот регенерация тоже, способность многих существ к регенерации тоже вносит значительную путаницу очень часто. Вот в попытке разобраться, а сколько же кто живет. Ну да ладно, про это все позже. Еще один важный термин, про который я тоже позволю себе еще раз напомнить, это старение. Процесс запрограммированного угасания функций организма, заканчивающийся, увы, смертью. Вообще, мы уже в прошлый раз касались этого, что у некоторых организмов старение достаточно очевидно, а у некоторых не настолько очевидно. И на самом деле очень большой вопрос, вот сейчас ученые всего мира заняты поиском организмов, для которых не показано старение. Но, во-первых, важно понимать, что отсутствие старения не обязательно значит отсутствие запрограммированной смерти, так или иначе. А во-вторых, если допустить, что у одних организмов старение – это процесс более растянутый во времени, а у других менее растянутый, или у каких-то более ярко выраженный, а у каких-то менее ярко выраженный, то становится понятно, что на самом деле разобраться, есть у организма старение или нет, честно говоря, довольно непросто. Особенно учитывая то, что, и это важно помнить, мы до конца сейчас не понимаем, существует ли универсальный какой-то механизм, контролирующий старение. Ну да, я думаю, там многие слышали такое словосочетание, как «предел Хейфлика», про то, что укорачиваются определенные участки хромосом, про то, что клетки эукариотических организмов имеют ограниченное количество делений в запасе, после которого, собственно говоря, потомки конкретной клетки дальше уже делиться не могут. Да, но, судя по всему, это только, и это в том числе лежит в основе запрограммированного старения, что клетки нашего тела, например, не могут делиться бесконечно. Большинство клеток нашего тела не могут делиться бесконечно. Да, судя по всему, лежит в основе, но, видимо, старение – это довольно многофакторный процесс. Впрочем, этого тоже коснемся. Ну что ж, а теперь давайте начнем с самых примитивных. Как обычно, когда мы говорим про наиболее примитивный тип в царстве животных, мы вспоминаем представителей типа порифера – губки. Ну, здесь корректно поправиться, сделать небольшую оговорку, что наиболее примитивных, их, скажем так, широко распространенных, и с которыми более-менее точно мы уверены, что это, что они исходно примитивны. Ну, потому что, например, я думаю, что у многих, кто интересуется беспозвоночными животными, сразу здесь возникнет мысль про такое существо, как Трихоплекс адгеренс, относящийся, который сейчас относят к отдельному типу плакозоа, пластинчатые. Я сразу могу сказать, про него мы говорить не будем. Почему? Потому что с ним действительно пока не очень понятно, что он, куда он, ну, в смысле, куда корректно его относить, в какое место на эволюционном древе жизни его стоит располагать. Да и, честно говоря, с половым размножением у него не разобрались, поэтому говорить о продолжительности жизни там достаточно сложно, поэтому давайте мы начнем все-таки с губок. А про трихоплексы, про него просто уже вот в комментариях после прошлого нашего разговора были вопросы, мы обязательно поговорим. Когда будем говорить о, ну, скажем так, о не самых популярных и находящихся на слуху типов беспозвоночных животных. Ну, все-таки давайте вернемся к губкам. Я думаю, что большинство зрителей, слушателей прекрасно помнят, особенно если они с нами не первый раз, если нет. Ну, я напомню, у нас был очень еще в позапрошлом году большой разговор про губок, что это наиболее примитивно организованные животные, ну, опять же, из групп, представленных большим числом видов. И что самое важное, их особенность состоит в следующем. Они являются многоклеточными, ну, потому что среди царства животных в его современном понимании одноклеточных существ вообще нет. Все только многоклеточные. Губки, конечно же, многоклеточные, но не многотканевые. У них есть клетки разных типов, которые выполняют разные функции, но эти клетки не образуют настоящих тканей. И что фактически тело губки – это такая, ну, я бы сказал, коммунальная квартира, где есть клетки разных типов, они могут и выполняют разные условия, но самое важное, что внутри тела губок есть особая группа клеток амебоцитов, похожих по форме на амеб. Они не зря названы амебоциты. Цитос-клетка, амеба, амеб. Прям ползают активно. Которые могут превращаться в любые другие типы клеток вообще. За счет вот таких удивительных особенностей губки наверное, самые неубиваемые среди представителей царства животные вообще. Опять же, позволю себе напомнить, то есть понятно, что убить губку можно, она неуничтожима. Можно там вытащить ее из воды, и она умрет. Отравить можно, вскипятить, электрическим разрядом убить, облучить радиацией можно, ионизирующим излучением. Да, можно. Лишить доступа кислорода можно, умрет. Но проблема в том, что, вернее, как проблема, для губок-то это большое счастье, что механически убить губку очень тяжело. Если мы разорвем губку на практически какое угодно количество кусочков, если каждый кусочек попадет в благоприятную среду, он сможет регенерировать, восстановить губку целиком. Более того, есть виды губок, которые, я напомню, можно протирать сквозь сито металлическое, они будут разваливаться на отдельные клетки, и эта клеточная масса сползется обратно в целую губку. Когда мы говорили про жизненные циклы губок, мы тоже вспоминали и говорили, что у губок есть вариант размножаться половым и бесполым путем. Ну, если говорить о половом размножении, то формируется паренхимула, планктонная личинка губок, нормальное слияние сперматозоида с яйцеклеткой. Собственно, дальше паренхимула некоторое время плавает, затем оседает, превращается во взрослую губку. А также у них могут формироваться геммулы. Геммулы – это особые структуры, ну, либо такие сферические, бочонковидные, иногда дисковидные, иногда на горшочки похожие. Толстостенные структуры, внутри которых находятся те самые клетки-амебоциты. При наступлении неблагоприятных условий, ну, а если говорить про наших пресноводных губок, то неблагоприятные условия для них наступают с наступлением осени. Почему? Ну, потому что тела пресноводных губок неспроста окрашены в разные оттенки зеленого. в их телах обитают симбиотические, сожительствующие с ними фотосинтезирующие организмы, без которых, видимо, им жить очень некомфортно. Соответственно, осенью, когда продолжительность светового дня сокращается, а самое главное, скоро водоемы покроются льдом, и доступ света совсем уменьшится под воду, в их телах формируются геммулы. Ну вот, в теле губки сформированные геммулы в большом количестве. Губка погибает, и, соответственно, эти геммулы оседают на дно. Некоторое время там существуют в покоящейся стадии, собственно, до наступления весны. Очевидно становится, что большинство пресноводных губок живет совсем недолго, только летний сезон. Но если и их жизнь таким образом запрограммирована, что они, даже если вы ее посадите в аквариум, она все равно начнет формировать геммулы. Но понятное дело, что вот здесь как раз почему-то только перепрыгнул, этот слайд должен был быть раньше, ну бог с ним. Вот здесь как раз амебоциты в правом верхнем углу изображены. Но понятное дело, что для губок, которые живут в морях, все несколько иначе. Особенно для губок, которые живут в теплых морях или на большой глубине. Для некоторых крупных губок, обитающих в морях, известно, что продолжительность их жизни составляет десятки, сотни и, судя по всему, тысячи лет. Как определяется продолжительность их жизни? Ну, в прошлый раз мы говорили уже о том, что вообще определение продолжительности жизни – непростое дело совсем. То есть, если у организма есть какие-то там, не знаю, сезонные кольца нарастания, тогда все замечательно. А если нет? Ну, в случае с губками можно ориентироваться на скорость роста. Правда, важно учитывать, что чем губка становится старше, тем скорость роста у нее меньше. И вот для некоторых губок, при известной для них скорости роста и известных размеров, показано, что они должны были дорастать до такого размера тысячелетиями. Особенно это касается некоторых глубоководных губок. Но сейчас вот очень популярна Monorhaphis chuni губка, которая живет совсем в глубоководных частях океана. Продолжительность ее жизни, судя по всему, может достигать 11 тысяч лет. Какие-то совершенно безумные с нашей скромной точки зрения людей, век которых в лучшем случае равен веку, 100 годам. Но да, видимо, губки действительно могут жить тысячелетиями. Ну, судя по всему, здесь складываются сразу несколько факторов. Во-первых, организмы, живущие на больших глубинах в океане, имеют довольно неспешный обмен веществ. А чем обмен веществ неспешнее, тем в среднем жизнь у животного получается более длиннее. Ну и самое главное, поскольку значительная часть тела клеток губок способны превращаться в любые другие типы клеток, они замечательно легко себя могут ремонтировать. Есть ли у них при этом запрограммированная смерть какая-то в конце? К сожалению, на этот вопрос нельзя дать ответ. Потому что мы знаем, что есть губки, у которых есть запрограммированная смерть. А есть губки, которые живут тысячелетиями. Но как тогда проследить, есть у них запрограммированная смерть или нет? Это не очень понятно. Поэтому на самом деле, когда мы говорим про долго, по-настоящему долго живущих существах, вопрос о том, ожидает ли их в конце обязательная запрограммированная смерть или нет, он не очень понятен. Поскольку у нас нет сейчас, как я уже упомянул в начале, единой общей концепции старения, то есть мы понимаем примерно, из чего оно складывается, но универсальной для всех животных, вот единой концепции, которая бы полностью все описывала, ее пока еще нет. Будем надеяться, что она все-таки сформируется в ближайшие годы, потому что от этого зависит вообще, сможем ли мы как-то решить вопрос, который нас всех больше всего интересует, будем честны. Ну да ладно, так или иначе, очень большие продолжительности жизни у губок возможны. Возможно ли у губок бессмертие? Мы не знаем. Переходим к следующему типу. Стрекающие. Ну, если говорить про тип стрекающие, опять же, позволю себе напомнить, что большинство стрекающих в течение жизненного цикла могут быть представлены либо полипами, либо медузами, либо полипами. Ну, исключение составляют представители класса коралловые полипы, у которых, видимо, медузоидной стадии никогда и не было. Но они, впрочем, и от остальных стрекающих довольно далеко отстоят, хотя все равно совершенно отчетливо попадают внутрь этого типа. Первый класс, который мы упомянем, это класс сцифоидные, существа, в жизненном цикле которых доминирует обычно стадия медузы, то есть у них большие, красивые медузы, хотя разные бывают в их жизненных циклах, ну да ладно. Про жизненный цикл сцифоидных мы в самом начале уже, мне кажется, неплохо вспомнили. Ну и из этого жизненного цикла становится понятно следующее. Все стадии здесь строго обязательны. Соответственно, ожидать какой-то большой продолжительности жизни для одной из этих стадий в целом не стоит. Да, некоторые сцифоидные медузы, ну вот как Цианея капиллата, могут вырастать до по-настоящему внушительных размеров. Там диаметр купола под 2 метра и еще на там, пару десятков метров назад щупальца. Но обычно все эти существа размножаются раз в жизни. И, собственно говоря, они потом живут. Они не погибают после размножения. Но понятно, что когда ты настолько же летелый, в общем, рано или поздно твое тело будет либо разрушено волнами в шторм, либо тебя выкинет на берег. Плюс тебя еще потихоньку активно могут подъедать различные паразиты. Есть такие, например, бокоплавы, такие рачки, которые избирательно некоторыми видами медуз изнутри питаются. Поэтому понятно, что вот такое тело рассчитывать на какую-то очень долгую жизнь, оно на нее не рассчитано просто. Если задаваться вопросом, сколько, например, та же Цианея могла бы прожить в идеальных условиях, вопрос хороший, только это очень сложно проверить. Потому что, чтобы создать для такого крупного существа идеальные условия, нужно, чтобы оно жило в океане. А в океане наблюдать очень тяжело. А содержать в любом аквариуме, это значит поместить в неидеальные условия. Поэтому на самом деле для сцифоидных, ну, что мы можем сказать, что их тела, как и тела других медуз, не рассчитаны на долгое существование. Но вот определить, сколько они предельно могут прожить, честно говоря, не очень просто. Давайте перейдем к следующему классу, классу гидроидные. Это существа, у большинства представителей которых доминирует в жизненном цикле, наоборот, стадия полипа, а медузы, соответственно, небольшие, недолго живущие. Ну, напомню, как выглядит жизненный цикл гидроидных. Если у сцифоидных все стадии жизненного цикла обязательные, то здесь гидроидные на стадии полипа формируют медуз. Медузы, соответственно, размножаются половым путем, формируются планулы, все как обычно. Но важно, что полип на самом деле прекрасно размножается бесполым путем и может без необходимости и не переходить к половому размножению вообще. И вот тут для нас все несколько интереснее становится. Есть такая эволюционная тенденция среди гидроидных, что те гидроидные, которые перешли к обитанию в пресных водах, большинство из них, не все, но большинство из них утратили медузоидную стадию. Ну, например, такое замечательное существо, как пресноводная гидра. Впрочем, видов там довольно много, гидр. Соответственно, гидра может размножаться как бесполым путем, отпочковывая новые полипы, так и половым. но формируя не медузы, а формируя специальные структуры, в которых, собственно, располагаются яйцеклетки, в них происходит оплодотворение, затем оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться, в какой-то момент замирает ее эмбриональное развитие, она покрывается толстой оболочкой, оседает на дно и, собственно говоря, ожидает благоприятных условий. Так вот, гидры пресноводные интересны тем, что, несмотря на то, что это маленькие существа, там 2, 3, 4, 5 миллиметров, и огромной продолжительности жизни от них, казалось бы, ожидать не следует. Ну да, понятно, что в природе, в общем, их съедают, и долго-то ты совсем не проживешь. Но в лабораторных условиях удавалось наблюдать у них 2, 3 и 4-летнюю продолжительность жизни. При этом в популяции гидр, в совокупности особей, за которыми наблюдалось, осуществлялись наблюдения в аквариуме, не было показано увеличение вероятности гибели каждой отдельной особи с увеличением ее возраста. Поэтому возникает вопрос, а возможно гидры бессмертны? Ну, опять же, вопрос хороший и очень интересный. И важный для изучения, но изучать его не очень просто. Да, удалось показать, что гидра, конкретная особь гидры, может жить 4 года и больше. Но на самом деле мы с вами увидим, что порой самые неожиданные существа, да и вот по прошлому нашему рассказу видели, самые неожиданные существа могут иметь продолжительность жизни там 10, 20, 30 лет. И почти в любой группе, достаточно большой группе животных, ну, я имею в виду таксономической группе, там, типе, классе, мы увидим как представителей с короткой жизнью, так и представителей с очень аномально для этой группы живых существ длинной жизнью. Поэтому однозначно ответить на вопрос, можно ли говорить о бессмертии гидр, нельзя. Если обладают ли они достаточно длительной продолжительностью жизни, да, обладают. Но, правда, надо заметить, что если переходит к половому размножению, то обычно сразу умирают. То есть это необходимо поддерживать условия таким образом, чтобы они размножались только бесполым путем. И вот здесь интересно. То есть получается, что на самом-то деле в природе у гидр есть запрограммированная гибель после полового размножения, но к которому они переходят в определенных условиях. Но если заставлять их искусственно, а в природе так не бывает, но если искусственно заставлять их размножаться бесполым путем, то вполне себе могут жить очень и очень долго. То есть, воздействуя на жизненный цикл, можно добиваться, по крайней мере, значительного продления жизни. Ну, давайте перейдем к еще одному гидроидному стрекающему. Медуза Turritopsis dornii. Вот во всех практически подборках, знаете, там 10 самых долгоживущих существ, 10 существ, которые могут обладать бессмертием. Обязательно где-нибудь в самом начале будет эта медуза. Ну, понятно, что, смотря на эту медузу, она небольшая. Можно ли ожидать от существа с таким телом в реальной природе длительную продолжительность жизни? Конечно, нет. Однако в жизненном цикле этого гидроидного есть очень интересная особенность. В целом, жизненный цикл Turritopsis – это обычный такой классический жизненный цикл гидроидных. То есть, есть полип, он производит медуз, медуза производит половые клетки, оплодотворенная половая клетка зиготы, из нее развивается планула, личинка, которая плавает, оседает, превращается в полип. Все в порядке, казалось бы. И для самих вот этих взрослых медуз, даже в аквариумах не удается добиться какой-то сверхогромной продолжительности жизни. Ну, очень уж они нежные. Однако, было показано интересное, что при некоторых условиях, например, при повреждении тела медузы или при некоторых там изменениях температуры и так далее, в общем, при наступлении неблагоприятных условий, эта медуза туритопсис может осесть на дно и превратиться в полип. Это к вопросу о том, что не всегда легко отличить, на самом деле, мы говорим о личинке и взрослом или о разных поколениях, превратиться в полип. И затем, при наступлении чуть более благоприятных для этой особи условий, начать отпочковывать новых медуз. А можно ли говорить здесь о том, что такой организм потенциально бессмертен? На самом деле вопрос очень непростой. Ведь этот полип-то непосредственно сам потом в медузу не превращается, он отпочковывает новых медуз. То есть вроде как это все-таки мы видим чередование поколений просто со способностью внезапно одного поколения вернуться на поколение назад. Видимо, да. Но, по крайней мере, это очень интересно, что существуют организмы, которые могут фактически оборачивать свое развитие вспять, а самое главное, они могут переходить фактически в форму, характерную для предыдущего своего поколения, бесполого. Поэтому говорить о том, что туритопсис – это бессмертная медуза, не совсем корректно. Но то, что эта медуза, жизненный цикл, который может внезапно прокручиваться в обратную сторону на один шаг, на очень важный шаг. Да, можно. Ну, теперь переходим к следующему типу – плоские черви. Ну, если вообще говорить про отличие стрекающих от губок, то у стрекающих, я напомню, про которых мы до этого говорили, у них уже появляются ткани, но при этом эти ткани, ну, если так можно выразиться, пока еще достаточно слабо развиты. То есть ткани есть, но они довольно примитивные и просто устроены. А вот у представителей типа плоские черви есть вполне себе настоящие, прям совсем развитые ткани. То есть у стрекающих ткани тоже есть, просто они чуть попроще устроены. А у плоских червей совсем прям такие развитые ткани. А строение их тела значительно сложнее. Системы органов у них есть развитые. Давайте теперь разберемся с конкретными примерами. Ну, как обычно, говоря про плоских червей, начнем с класса турбилярия, ресничные черви. Позволю себе напомнить, что это в основном свободно живущие организмы, среди которых есть наземные представители, морские представители. Так, да, ну и, собственно говоря, пресноводные представители. Наземных меньше, ну и живут они в основном во всяких в тропиках, в крайних случаях в субтропиках, ну там, где воздух повлажнее. Пресноводных и морских очень много, и именно для представителей этого класса характерны фантастические способности к регенерации. Почему активно изучают способности к регенерации именно у них? Ну, вообще, будем честны, пресноводная гидра тоже может регенерировать в очень широком диапазоне. Но я не зря упомянул, что у плоских червей сложность тканей ощутимо выше, чем у стрекающих. В этом плане они по сложности тканей ближе к нам. Не эволюционно, ни в коем случае, а именно по сложности организации ткани. И вот среди существ с настолько сложными тканями, пожалуй, они рекордсмены по способности к регенерации. Дело в том, что многие существа могут отрастить там, заднюю половину тела. Но так, чтобы для какой-то группы существ была нормой способность отращивать голову, честно говоря, других таких не наберется. Есть еще существа, способные отращивать голову. Но тут скорее речь идет о все-таки исключениях. Для реснических червей это вполне себе правило. Видимо, секрет здесь в следующем. Несмотря на то, что ткани плоских червей значительно более сложны по строению, чем ткани стрекающих, у них все-таки есть очень важная особенность, которая позволяет им такое делать. Это необласты. Необласты – это особые клетки в теле, ресничных червей, которые способны при делении давать начало всем возможным типам клеток ресничных червей. У нас клетки с такой способностью, плюрипатентные так называемые клетки, то есть клетки, которые могут при делении сформировать вообще какие угодно клетки тела, есть только на стадии эмбрионального развития. У взрослого человека таких клеток нет. Есть клетки, которые могут давать разные типы клеток внутри там, какой-нибудь ткани определенной. Да, есть. Но клетки, которые могли бы при делении сформировать вообще все типы клеток тела, у нас таких нету. Мы несколько более сложно устроены. С одной стороны, это радует, с другой стороны, видимо, накладывает некоторые ограничения. Здесь изображен потрясающий эксперимент. Я сейчас поясню. Значит, взяли ресничного червя и облучили его высокой дозой радиации. Такой дозой радиации, при которой известно, что как раз необласты теряют вот эту свою способность формировать любые другие типы клеток. Такой облученный червь, он живет все равно довольно долго, но потихоньку умирает. Первой начинает разрушаться голова. Вот у второго слева червя видно, что уже глаз нет. У третьего слева видно, что вообще на месте головы какая-то впадина. То есть червь все еще живет. Напомню, рот, который ведет у них в слепо замкнутый кишечник, то есть соединенный с внешней средой только через рот, у них находится более-менее по центру на брюшной стороне тела, соответственно, то, что головы нет, есть им не мешает. Тем не менее, такой червь без вариантов погибнет. Но если взять необласты у другого червя этого вида и пересадить ему вот в это место, где у него разрушаются ткани, на четвертой слева картинке как раз красной пунктирной линией обозначено вот это место, куда пересадили необласты от другого червя. Через некоторое время все восстановится. Причем удивительно, что мы пересадили необласты, вот эти клетки, от другого червя. Со временем клетки червя, от которого мы взяли необласты, заменят клетки полностью, собственно, вот этого червя. То есть мы получим такой странный клон. Впечатляет, конечно же. Судя по всему, именно наличие необластов, ну, во-первых, обеспечивает ресничным червям такие фантастические способности к регенерации, но продолжительность жизни у них ограничена. Это мы знаем совершенно точно. Что продолжительность жизни ресничных червей ограничена обычно парой-тройкой лет. Ну, судя по всему, чем больше по размеру червь, тем он может прожить дольше, но все равно это годы, возможно, в крайнем случае, десятилетия. То есть здесь о бессмертии речи не идет. Однако для ресничных червей известен потрясающе интересный феномен. Если червя не кормить ресничного, он начинает переваривать собственное тело. И в конечном итоге допереваривает его до, может допереваривать фактически до размера выхода из яйца. То есть это доли миллиметра. Если его затем начать кормить, он восстанавливает размер своего тела, при этом значительно омолаживаясь. Ну, за счет деятельности необластов как раз. Но все равно не рождаясь заново. Продолжительность жизни, вот так периодически сажая на голодную диету ресничных червей, можно увеличить значительно, в несколько раз. Но даже вроде как есть данные, что в несколько десятков раз. Но тем не менее она все равно не станет бесконечной. Поэтому здесь мы опять же имеем дело с существом с фантастическими способностями к регенерации, но явно не с бессмертным созданием. Другой класс плоских червей – сосальщики, триматоды. Про них мы тоже уже довольно много говорили. Крайне упростившиеся в процессе эволюции существа, ну, по понятным причинам, пошли по эволюционному пути паразитизма, с очень сложным жизненным циклом, с чередованием поколений. Я не буду сейчас про это говорить, потому что вот буквально совсем недавно, когда мы про жизненные циклы говорили, мы подробнейшим образом про это говорили. Если здесь мы говорим про их максимально возможную продолжительность жизни, то она, честно говоря, значительная. Ну, например, такой есть... Аписторхис филинеус, кошачья двуустка, вызывает болезнь аписторхоз, которая, к сожалению, на территории нашей страны встречается, особенно в северных регионах. Взрослый аписторх может жить в теле человека до 25 лет. А надо заметить, что регенерационные способности у сосальщиков значительно уступают регенерационным способностям ресничных червей, свободно живущих. Поэтому, да... Продолжительность жизни впечатляющая, но сразу оговоримся, что среди сосальщиков есть виды как совсем небольшой продолжительностью жизни, так и с большой. Но в принципе, да, такие существа жить могут довольно долго, что для людей обычно не является радостной новостью. Другой класс – ленточные черви цистода. Ну, про их строение, там, сколекс, стробил, вот это все мы тоже подробно говорили не так давно, поэтому не буду подробно напоминать. Ну, два слова скажу, что фактически тело ленточного червя – это на самом деле такой такая колония из отдельных особей. Каждый вот этот членик проглотида – это фактически отдельные особи, которые отпочковываются постоянно от находящейся в начале структуры, которая называется сколекс. То есть такой живой конвейер. И понятно, что когда мы говорим про продолжительность жизни ленточного червя, то мы говорим про продолжительность жизни фактически его сколекса, которым он крепится. Ну, например, бычий цепень, Тения сагината, может иметь продолжительность жизни до 20 лет. К сожалению, он может паразитировать в кишечнике человека, достигать там 5, а то и 7 метров. У нас длинный кишечник. Ну да, такой друг, который по-настоящему ценит твой внутренний мир. Хотя, опять же, среди ленточных червей есть организмы с совсем небольшой продолжительностью жизни. Поэтому разброс тоже очень большой. О бессмертии, опять же, здесь речи не идет. Но длительная, достаточно большая продолжительность жизни встречается. Круглые черви, тип нематода. Ну, позволю себе напомнить, что среди них есть как свободно живущие, которые живут вообще практически везде, так и паразиты. Тоже у них уже сложно устроенное достаточно тело. Довольно большое разнообразие тканей. Среди них, опять же, очень большой разброс по продолжительности жизни. Ну, например, такое существо, как нечатка Банкрофта, вушерерия Банкрофти, которое вызывает вухерериоз, заболевание, очень неприятное. Я не рекомендую гуглить фотографии вухерериоза. Сами вот эти червячки, они длиной там до 10 сантиметров, обитают в теле человека, но вызывают отеки, в том числе отеки нижних конечностей, которые называют слоновость. В общем, очень неприятное существо, которое, к тому же, может жить еще до 17 лет. И это при том, что у круглых червей значительно менее развиты, мягко говоря, регенерационные способности, чем у плоских червей. Тем не менее, существа с большой продолжительностью жизни для них вполне себе встречаются. Ну, последний тип, про который мы сегодня поговорим, это тип аннелида, кольчатые черви. Опять же, позволю себе напомнить самое основное, что это существа, тело которых состоит из повторяющихся сегментов. Но в отличие от ленточных червей, у которых вот то, что кажется сегментами, фактически является отдельными организмами, здесь это просто тело, разделенное на повторяющиеся части. Ну, вообще, когда твое тело состоит из повторяющихся частей, в каждой из которых, в каждом сегменте есть более-менее полный набор внутренних органов, понятно, что это открывает довольно большие перспективы для восстановления тела. Так и есть. Ну, например, представители класса олигохета, малощетинковые, собственно, к ним относятся самые различные дождевые черви, в том числе, например, навозный червь Эйсения фетида. Ну, во-первых, они живут, ну, в благоприятных условиях могут прожить, например, тот же Эйсения может прожить, судя по всему, где-то до 5 лет. Потом все равно умирает. Но всем с детства известно, что если разрубить дождевого червя, он сможет отрастить вторую половину. Вопрос в том, обе ли половины смогут отрастить вторую? В основном нет. В основном все же часть, которая не имеет головы, погибнет. Но для некоторых видов, при некоторых условиях, при определенном количестве сегментов, которые остаются в задней половине червя, то есть не меньше, чем сколько-то, все-таки возможна регенерация головы. То есть, как я сказал, голову могут отращивать не только представители типа плоские черви, но при всех вот этих... То есть, может быть ситуация, в которой обе половинки дождевого червя выживут и регенерируют в нормальных, полноценных организмах. Но о бесконечной продолжительности жизни здесь тоже не идет речи. Ну, где-то 5. Ну, понятно, что, возможно, есть виды, которые живут 10 лет. Может быть, кто-то 15, какие-нибудь крупные тропические и субтропические представители. Может быть, я говорю, это неизвестно точно. Но все равно их срок жизни конечен. Следующий класс – пиявки. Ну, замечательная, например, медицинская пиявка, Geruda medicinalis. А почему про нее говорю? Потому что, ну, поскольку люди значительную часть своей истории используют их для лечения, для них известна продолжительность жизни, да, в благоприятных условиях при периодическом кормлении могут доживать до 6-8 лет. Потом все равно погибают. Надо заметить, что регенерационные способности представителей пиявок значительно уступают регенерационным способностям малощетинковых червей. Тем не менее, те же самые примерно вот как бы 6-8 лет. Ну, еще один класс – полихеты многощетинковые. Возьмем сразу самого большого, самую большую полихету – Ioniza afroditis. То, что называют его червь Боббит, очень часто он фигурирует в различных тоже подборках, как самые зловещие, скорее, организмы уже. Ну, да, штуковина вырастает почти там до 2, иногда даже больше, чем до 2 метров. Крупная, живет, видимо, по крайней мере, известная продолжительность жизни тоже примерно до 5 лет. То есть получается, что на самом деле среди кольчатых червей, ну, продолжительности жизни более-менее сходны. Понятно, что у глубоководных представителей можно ожидать большую продолжительность жизни, просто потому что у них интенсивность обмена веществ меньше. Да, но тем не менее. Какой же из этого, из всего можно сделать вывод? Вывод следующий, что ну, такие сложно организованные организмы, как, прошу прощения за тавтологию, представители типа кольчатой черви, нам ничего принципиально нового не добавляют к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Представители типа круглые черви, да, тоже ничего нового не добавляют, за исключением того, что некоторые паразиты могут жить очень долго. Но, видимо, это для паразитов характерно, просто потому что паразиты, как и глубоководные существа, живут в очень постоянных условиях среды. А если условия среды постоянные, ну, почему бы не пожить подольше? А вот плоские черви. Плоские черви уже интереснее. Опять же, классы, сосальщики, ленточные черви, среди них есть как совсем недолго живущие, так и долго живущие на взрослые как бы, организмы. Но они паразиты, поэтому да, мы увидели уже, что для паразитов характерно, что некоторые паразитические организмы, эндопаразитические, то есть паразитирующие внутри других организмов, могут жить очень долго. А вот представители класса ресничные черви, они хоть и не имеют бессмертия, судя по всему, но при этом у них есть действительно впечатляющие регенерационные способности, которые при некоторой воздействии на них, ну, например, периодическом голодании, могут позволить значительно удлинить продолжительность их жизни. И вот здесь, конечно же, нам нужно активно разбираться с тем, как это работает, потому что тут мы можем найти что-то очень интересное. А губки, ну, наиболее примитивные животные, ну, из групп с большим числом видов, скорее всего, ничего особенного нам здесь не скажут, потому что про радикальное продление жизни или достижение бессмертия, потому что, ну, слишком они примитивно по сравнению с нами устроены. А вот, хотя, кто знает, а вот представители типа стрекающие с очевидностью изучением продолжительности жизни у стрекающих надо очень плотно и заниматься, потому что раз там есть существа, которые могут вообще не просто свою жизнь, а свой жизненный цикл оборачивать вспять, может быть, там будет что-то действительно интересное. Ну что ж, тогда спасибо за

восстановиться. Поэтому, конечно, они впечатляющие. Так. Вопрос про плоских червей. Облученный и восстановленный чужими клетками червь – это уже новый червь или еще старый? Это старый червь, который находится в процессе перехода в нового. То есть, когда все клетки нового заменят все клетки старого, это будет новый червь. Чей у него возраст? Ну, соответственно, будет скорее возраст червя, от которого пересадили. Но вот я уже говорил, что для существ с такими впечатляющими регенерационными способностями иногда не очень понятно, как бы, в какой момент мы считаем возраст, мы суммируем возраст клонов или нет. Но так или иначе, то есть вопросы там есть, но так или иначе, видимо, для плоских червей, вот то, что я упомянул, предел Хейфлика, ну, укорачивание при делении клеток длины хромосом актуально, поэтому, видимо, все-таки речь о бессмертии там не идет. Так, так, про бытовое использование червей, ну, про это стоит отдельно поговорить. Так. На самом деле, про использование беспозвоночных человеком уже у нас была отдельный разговор был, но можно его, безусловно, еще расширить. Там много про что. Высоцкий пел что-то, у китяне научились почковаться. Ну, как мы говорили, вот у гидр заметно, что при бесполом размножении действительно может наблюдаться такой эффект, что организм, по крайней мере, быстро не переходит к запрограммированной смерти. Но означает ли, что организм, размножающийся, которому не дают размножаться половым путем, никогда не умрет? Нет, не означает. Потом эволюционно бесполое размножение, как бы, это важно, но глобально эволюционно оно проигрывает половому, потому что меньше генетическое разнообразие. Так, про кулинарное использование. Возможно, в будущем? Да, с большой радостью. Про кулинарное. Я очень люблю есть, очень люблю готовить. Очень люблю готовить беспозвоночных. Очень люблю есть беспозвоночных. И с большой радостью мы можем поговорить про кулинарное использование беспозвоночных. Хотя, опять же, частично такое уже, правда, это не в детских эфирах, а во взрослых ночных эфирах было тоже, да. Скажите, а у кольчатого червя при появлении нового сегмента тела его внутренние органы вытягиваются в ширину этого участка? Нет, они достраиваются просто. Ну, понятно, когда у тебя внутренние органы тоже такие сегментированные, в общем, можно просто достраивать новые сегменты. Так. Что из описываемых организмов может помочь для продления жизни человека? Пока непонятно. Ну, это честный ответ, потому что... Ну, вот как я сказал, что губки нам, может быть, чем-то, конечно, и помогут, но, скорее всего, не очень, потому что они не принципиально, но они значительно проще устроены в плане тканевой уровня организации, которой у них фактически нет. Поэтому, то есть, если ресничный червь можно продлить его продолжительность жизни, периодически сажая его на голодание, это совершенно не значит, что если человек начнет голодать периодически очень сильно, то это продлит ему жизнь радикально.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ученые редко говорят глупости. Если и сказали, то тут же поправляются. Один ученый может ошибиться. Комьюнити, коллектив ученых, международное сообщество ученых не ошибается. Мы всегда настроены искать ошибки друг у друга. Это, собственно, главное, чем мы занимаемся. Мы не допускаем ошибок в нашей науке.

0: науки. Поэтому каждый раз проверяем любое предсказание, любое утверждение и очень быстро выравниваем, находим ошибки. Если ученые в большом своем сообществе решили что-то, ребята, это, как правило, правда. И обращайте на это внимание.
1: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и сегодня мы с астрономом Владимиром Сурдиным обсудим художественный фильм. Он называется «Не смотри наверх», и по сюжету в нем астроном, которого играет Леонардо Ди Каприо, обнаруживает то ли комету, то ли астероид, который летит в сторону Земли, диаметр его от 5 до 10 километров, и говорят, что он вызовет страшные разрушения, которые могут привести к гибели всего человечества. Землетрясение, описать которое не хватит всей шкалы Рихтера. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
0: Добрый день.
1: Давайте разбираться. Давайте. Диаметр то ли кометы, то ли астероида от 5 до 10 километров. Что будет, если такое небесное тело столкнется с Землей?
2: Это
3: может привести к исчезновению жизни.
4: Только давайте не драматизировать.
0: Ну, если не думать о фильме, а просто об этом событии. Да, 10 километров, такой размер имел тот астероид. Либо комета, либо астероид. Не стоит их различать. И то, и другое, большая куча вещества. А именно 10-километровая комета, скорее всего, ударила по Земле 64 миллиона лет назад. Чем это кончилось, мы знаем. Спросите у динозавров. Они вымерли, и с ними половина биосферы Земли. Так что это серьезное разрушение, это колоссальная катастрофа, причем не только для наземных, но и для морских, которые, в общем, более защищены, и для растений, особенно для растений, у них вегетационный период очень короткий, им надо каждую весну расцветать, а тут взрыв, грязь в атмосфере, солнечные лучи не доходят, холод, то, что называется ядерная зима, это действительно плохо. Это даже не стоит сравнивать с землетрясениями. Землетрясение – совершенная мелочь по сравнению с таким ударом. 10 километров, даже 5 километров размером – колоссальная масса и гигантская скорость. И в этом смысле те, кто создавал фильм, правы. Надо было об этом говорить и надо было предупреждать Землю. Вот то, как сам фильм создан, честно говоря, меня не устроило. Это какая-то буфонада, это даже не юмор, а скорее сатира на науку, а точнее сатира на общество, которое, с одной стороны, поддерживает работу ученых, а с другой стороны, не обращает внимания на их выводы, на их предупреждения, на их опасения. Ну, достаточно вспомнить о потеплении земного климата. Так вот, астероид этот гораздо серьезнее и гораздо раньше может принести гибель Земле и комета, чем любое там медленное увеличение температуры земной атмосферы. Я посмотрел фильм. С большим трудом досмотрел до конца. Мне постоянно хотелось сказать, какие идиоты, почему все вокруг в этом фильме идиоты?
1: Ну, может быть, для того, чтобы, посмотрев на это, мы стали немножко другими.
0: Может быть, да.
1: Давайте разбираться вот с точки зрения все-таки того, что там наука, что фантастика, а что исключительно сделано в угоду голливудскому сценарию. Ну, вот, допустим, уже не в первом фильме подобного рода мы видим, как люди, когда к нам приближается какое-то небесное тело, думают, как изменить его траекторию. Ядерным взрывом или, может быть, отправить туда каких-то людей. Вот это все фантастика, научная фантастика, или у этого уже есть какие-то практические подходы, и люди к этому движутся?
0: Да нет, это вполне научная фантастика, и мы к этому движемся, и техника в этом направлении идет. Но фильм, он сразу выворачивает все наизнанку. Название «Don't look up», «Не смотри наверх». Для астронома это вообще нонсенс. «Смотри наверх» – лозунг нашей науки, да, не отрывай взгляд от наверха. А тут «Не смотри наверх», то есть «Спрячь голову в песок». Вот этого мы делать не будем. Конечно, мы и сейчас не прячем голову в песок, астрономы наблюдают, а специалисты по космонавтике вырабатывают какие-то методы, как отвернуть опасный объект от удара по Земле. Ну, сказать, что мы уже способны это сделать, нет, пока только первые опыты. Вот сейчас летит к двойному астероиду космический аппарат «Дарт», и он впервые попробует тюкнуть потихонечку и изменить орбиту маленького небесного тела. Маленького, чуть-чуть. Ну, первый опыт, посмотрим,
1: надо же с чем это начинать.
0: А если 10-километровый летит, ну, конечно, сегодня мы никакой атомной бомбы его не свернем с пути, мы даже разрушить его не сможем, даже всеми атомными бомбами на Земле мы не сможем его разрушить. Поэтому надо заранее предвидеть такие варианты. И в фильме правильно показано. Не астероид, а именно комета. В русском переводе там немножечко то астероид, то комета называют, но по траектории это комета. То есть тело, летящее издалека. Его не было, не было, мы его не видели, не видели. И оно вдруг появилось, приближается быстро к Солнцу и остается несколько месяцев до соударения с Землей. Что тут можно успеть? Вот это серьезная проблема. Мы до сих пор не знаем, как ее решить. С астероидами они где-то недалеко от нас. Тут можно заранее, за много лет, даже тысячелетий, предвидеть эти удары. С кометами такой фокус не пройдет. Они летят из холодных, темных, далеких областей Солнечной системы, и вдруг они тут, и вдруг их Солнце осветило, и вдруг телескоп увидел, рассчитали траекторию, а что с ним делать? Оно уже несется с большой скоростью, быстрее, чем астероиды.
5: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
0: Давайте вернемся к фильму.
1: Давайте. Ну вот как раз о той области, откуда там прилетела эта комета, это облако Оорта.
6: Судя по тому, где ты ее увидела, это комета из облака Оорта. Она подлетела так близко к Солнцу задолго до появления человека.
1: Действительно ли все прилетает оттуда? И вот я знаю, что на комету уже, в принципе, посадка летательного аппарата
0: произошла.
1: Да. Это уже не фантастика. Ну, а вот что делать с облаком Оорта, что оттуда прилетает, и возможно ли просчитать и как-то туда высадить или хотя бы попасть туда ракетой?
0: Я напомню, облако Оорта — это самая-самая периферия Солнечной системы. Если от Земли до Солнца считать одну единицу расстояния, то до облака Оорта десятки тысяч, а до самых его далеких областей примерно 100 тысяч астрономических единиц таких. Там темно, Солнце туда своим светом не добирается, там темно, но мы точно знаем, что оттуда время от времени прилетают эти самые ядра комет, то есть ледяные глыбы многокилометрового размера. Кстати, сейчас, вот буквально сейчас, летит к Солнцу 150 почти километрового размера, не 10, не 5, а около 150 километров глыба льда. Вот это да. Но она далеко пролетит, и с Землей встречи не будет. А облако Оорта далеко. Мы, может быть, когда-нибудь доберемся до него инфракрасными космическими телескопами. Кстати, Джеймс Уэбб — это первая попытка заглянуть вот туда. Потом будут более крупные, и они, наверное, смогут. Но когда нащупаем такое опасное тело, надо будет подумать, как его либо отвернуть, либо разрушить. А мне кажется, и вообще мои коллеги об этом всегда говорят, не надо разрушать такие объекты, потому что вместо одного мы потом получим целую кучу таких вот километровых ударников, и за ними не уследишь. Надо мягко, нежно, нажимая на это тело, потихонечку, за много лет заранее, отвернуть его от точки встречи с Землей. И я думаю, способы такие найдутся. Мы их уже разрабатываем. Это и давление солнечного света, и разные реактивные, технические методы. То есть методы есть. Главное раньше это сделать и быстро принять меры. То, чего в фильме никак не удавалось. Все время на ученых смотрели, как на самых последних дураков, которые только и делают, что выпрашивают деньги у правительства и пугают его разными незначительными явлениями, на которые не надо тратить деньги. А тут вот все человечество спасти хотели.
1: Однако в этом же фильме, в отличие от вот тех комет, о которых мы чаще всего знаем как о ледяных глыбах, это тело небесное, оно состоит из драгоценных металлов. Возможно ли такое, и как тогда его называть? Все-таки астероидом, кометой?
0: Даже если эти металлы не драгоценные, а какие-нибудь примитивные, типа железа и никеля, а в основном именно такие металлы в природе, то наша планета в центре, в ядре из железа и никеля состоит. Это самые популярные металлы в космосе. Даже такие металлы, конечно, недешево обходятся, когда мы их добываем на Земле. И их все меньше и меньше, их все труднее тут найти. Они окисляются, в ржавчину превращаются, надо новые искать. И найти какой-нибудь небольшой астероид, там, размером в километр, это значит на многие столетия обеспечить себя железом, никелем и другими металлами. Ну, а если бы это будет золото... Кстати, никто не хочет находить золотые астероиды. Но золото обесценится тогда, и не будет возможности поддерживать валюты.
1: А вообще теоретически это возможно?
0: Возможно, да. Да, золото в некотором количестве тоже есть. И есть даже намеки на то, что некоторые астероиды могут в изрядном количестве иметь золото, платину, ну, благородные металлы. Но лучше бы найти железо, никель, алюминий, то, из чего что-то можно сооружать, в космосе сооружать. Мы не думаем, что их надо будет возвращать на Землю, это не так легко. Но производство в космосе наладить, это было бы очень хорошо, и то не надо было бы запускать туда лишний груз, а там бы производить изделия. Есть такие, есть. И некоторые астероиды, уже давно знакомые нам, судя по тому, как они отражают свет, действительно металлические. Да что я говорю, мы нередко находим на Земле металлические метеориты. Там в основном железо и никель. Где-то 95% железа, 5% никеля и чуть-чуть других металлов. По составу это очень близко к нержавейке. Именно поэтому они не ржавеют. У меня дома лежит отполированный железный метеорит уже 40 лет. У нее идеальная металлическая блескоповерхность, потому что такое хорошее соотношение металлов. Ну, а распадают метеориты, значит, есть более крупные тела. Это возможно.
7: Кстати, в одном из выпусков Владимир Сурдин подробнее рассказывает о кометах. Этот выпуск можно посмотреть по ссылке в описании.
1: А что в этом фильме показано научно достоверно?
0: Ну, во-первых, он начинается с того, что действие происходит на одном из крупнейших в мире телескопов. Это телескоп Gemini, и он действительно один из крупнейших в мире. То есть я сразу понял, вот для профессионалов видно, что они хотели достоверно работу астронома показать. И многое там показано здорово, конечно. И настоящий гигантский 8-метрового диаметра объектив, телескоп, и вся эта электроника вокруг него, и напряжение, и какие-то немножечко не от мира сего аспиранты и их профессора. Они, конечно, они — это мы, это мои коллеги и я. То есть
1: характеры показаны
0: достоверно. Характеры немножко, да, в смысле их увлеченности наукой, да, такой бессеребренности, они просто живут, у них там домашняя обстановка примитивная, они сами одеваются, бог знает как, да. Ну, это, в общем, это такая Эйнштейн, непричесанный в старом свитере. Это нормально. Но вот их поведение немножко настораживает. Я не видел своих коллег, а почти все мы преподаватели, мы имеем дело с публикой, мы имеем какой-то опыт выступлений публичных. Они теряются, они пьют таблетки, они вот все время дергаются и переживают, не могут двух слов связать. Это, конечно, не похоже на настоящих ученых. Я много их видел, наших и зарубежных. Но обычно это уравновешенные люди, спокойные. Профессия довольно спокойная. Проводя ночь за ночью телескоп, ты, в общем, нервы сохраняешь. И общение с администрацией, тем более с высшей администрацией, с президентом великой страны, оно, конечно, напрягает. Но я не представляю себе вот таких дерганных ученых. А все остальное там достоверно. Я даже посчитал время пролета этой кометы к Земле. Похоже, да, с момента открытия до столкновения несколько месяцев это может быть. И, ну, в общем, фабула, да, похоже. Единственное, характеры людей могли бы быть достовернее, но тогда не было бы напряжения в фильме. Я понимаю задачу режиссера – держать зрителя в напряжении. Это должно быть как-то связано с неуравновешенностью главных героев. Вот она и есть. Вот эти таблетки, вот эти вот метания, невозможность в телевидении как-то осадить интервьюер и сказать: да что ж ты ерунду говоришь, тут человечество завтра погибнет, а ты про свою жену какую-то вспоминаешь. А это, я думаю, нормальный ученый должен был бы сделать, но в фильме этого можно было и избежать.
1: К научным консультантам возникли какие-то претензии, что не понравилось?
0: Пожалуй, нет. Научный консультант как-то помог избежать очевидных ошибок в этом фильме. Ничего такого вот развесистой клюквы там научной никакой не было, по-моему.
1: Может, на ваш взгляд, такой фильм послужить популяризации астрономии?
0: Ну, очевидно, он послужил, потому что просто вал интереса к нему возник. И я думаю, он должен насторожить и не только ученых, не только любознательных людей, любителей науки, но и тех, кто финансирует науку, и тех, кто пытается как-то оградить общество от неприятностей, тоже обращайте внимание. Ученые редко говорят глупости. Если и сказали, то тут же поправляются. Один ученый может ошибиться. Комьюнити, коллектив ученых, международное сообщество ученых не ошибается. Мы всегда настроены искать ошибки друг у друга. Это, собственно, главное, чем мы занимаемся. Мы не допускаем ошибок в нашей науке. Поэтому каждый раз проверяем любое предсказание, любое утверждение и очень быстро выравниваем, находим ошибки. И если ученые в большом своем сообществе решили что-то, ребята, это, как правило, правда. И обращайте на это внимание.
1: Ну, будем надеяться, что это голливудское послание или месседж будут услышаны. Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Это был «Неземной подкаст». До встречи.
5: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Афиняне изгнали Анаксагора из Афин. Я сейчас скажу за что, сначала только напомню, что в античности изгнание было исключительно суровым наказанием. Люди практически не мыслили свою жизнь вне своего сообщества. Собственно, в случае с Анаксагором и планировалась смертная казнь, но из-за вмешательства Перикла дело кончилось изгнанием. За что? В конечном итоге за утверждение о том, что Солнце своими размерами превосходит любой из греческих островов, а, возможно, превосходит даже Пелопоннес. Научный прогресс – это, среди прочего, расширение области того, что считается очевидным. Это включение явлений и вещей дотоле недоступных, ну или совершенно непонятных. Включение их, если не в непосредственный опыт, то в какой-то ближний круг понятий. Собственно говоря, включение их в культуру. Там в наше время прочно обосновались атомы. А ведь еще 100 с небольшим лет назад по поводу реальности атомов велись ожесточенные споры. Пожалуй, черные дыры сейчас тоже занимают заметное место в культуре. Одновременно с тем, как астрономы собирают следы их присутствия там, в центрах галактик. Да, собственно, галактики, расширение Вселенной, ДНК и многое-многое другое. Эти вещи стали понятиями далеко не только из словаря науки. Можно не спрашивать себя, зачем такое нужно, а просто наслаждаться тем, что мир понятий, тем самым мир нашего опыта делается богаче. Но если спрашивать, то, пожалуй, ответ такой. Понятия, которыми мы свободно оперируем, это основа языка, на котором мы думаем о реальности и разговариваем с природой. А как известно, чем раньше мы начинаем тот или иной язык постигать, тем лучше на нем говорим и лучше его понимаем. Поэтому понятия, которые из большой науки пришли в повседневность, это ни много ни мало ресурс для нашего дальнейшего движения вперед. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях профессор, доктор философских наук Елена Аркадьевна Мамчур. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И кандидат физико-математических наук Александр Дмитриевич Панов. Здравствуйте и большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам.
2: Добрый день.
0: Когда мы что-то знаем, иногда не лишним поинтересоваться тем, в каком смысле наше знание окончательно. Изменится ли оно когда-нибудь? Есть ли вещи, знание о которых останется верным всегда? Или все на свете со временем подлежит какому-то изменению? Я предлагаю начать с того, чтобы посмотреть сюжет.
3: Истина бывает абсолютной и относительной. Мнение – объективным и субъективным. С первым понятием проще. Впрочем, так только кажется. Можно ограничиться расхожим определением и чеканно произнести исчерпывающее достоверное знание о природе, о человеке и обществе, которое никогда не может быть опровергнуто. Определение рождалось непросто. Идею, естественно, высказал Аристотель. Ее воспринял Авиценна, подхватил Фома Аквинский и пошло-поехало. Фрэнсис Бэкон утверждал, что все знания о мире обосновываются только опытом. Назвал это эмпиризмом. Рене Декарт возражал: «Достоверное знание черпается из разума», положил начало рационализму. Давид Юм соригинальничал: «Познается все при помощи ощущений, причем лично его». То есть существует реально только он. Остальное в его сознании. Назвал учение не очень внятно сенсуализмом. Их всех потеснили скептицисты во главе с Мишелем Монтенем. Получить достоверные знания о мире нельзя. Точку надолго поставили агностики. Их великий представитель Эммануил Кант назвал знание вещью в себе и объявил ее непознаваемой. Надеемся, никого окончательно не запутали, но как-то грустно становится. И какой-то подленький червячок начинает шевелиться в душе. Познаваем ли мир вообще? А вы как считаете? Каково ваше субъективное мнение? То есть именно ваша точка зрения на проблему? В философии подобная персонификация обычно противопоставляется объективности и соотносится с объектом. с тем, что существует вне нас, или точнее вне нашего сознания. Наука любит порассуждать об объективной действительности, объективной реальности. Абстракции, да и только. Вот почему не лишено смысла наблюдения. Объективное складывается как бы из частичек, из мнений субъективных. Причем чем больше их, тем лучше. А теперь по-житейски. Объективное – это мнение большинства. Субъективное – личное мнение. Но чтобы от гордости за себя не поехала крыша, вспомним исторический анекдот. Довелось Александру Васильевичу Суворову гостить у саксонского курфюрста. Тот был очарован и решил лично написать портрет генералиссимуса для коллекции Дрезденской галереи. Попросил во время сеансов больше рассказывать о себе. Когда Суворов поинтересовался, помогли ли художнику его рассказы при создании портрета, произошел такой диалог. Безусловно. Это так важно, когда раскрывается характер. И как я вам не удержался, полководец? Александр Васильевич, вы, конечно, Александр, но все же не македонский, а я, сударь, далеко не Рубенс. Так что судить о нас с вами будут лет этак через 300. Искомый срок подходит к концу. Имя Суворова хранится в памяти истории, а курфюрсте подзабыли. В соответствии с суровой логикой объективности.
1: Объективное знание существует? Я просто очень долго думал, ну вот когда был в таком возрасте, что, конечно, да, потому что уж раз знание, значит объективное. Потом выясняется, что и это относительно, и то относительно, и это меняется. И вообще, такая вещь может существовать в природе, как объективное знание при субъективности того, как оно добывается.
2: Я думаю, что не надо путать объективное знание с абсолютной истиной. Вот там прозвучал термин «абсолютная истина», прозвучал термин «относительная истина». Сейчас вы озвучили термин «объективная истина». Это немножко разные вещи. Я думаю, что здесь имеет место не совсем... с научной точки зрения, правильная постановка вопроса. То есть, немножко не так мы действуем.
1: То есть, немножко неправильно я спрашиваю.
2: Да, немножко неправильно вы спрашиваете.
1: У меня было смутное ощущение.
2: Здесь есть неявное отождествление абсолютного и объективного знания. Вот объективное знание, оно существует, но оно не является абсолютным. На самом деле, здесь, с моей точки зрения, важно уточнить терминологию. Все современное, так сказать, научное познание происходит на языке моделей. Вот это вот слово, оно не прозвучало вообще пока что. Вот. Мы строим модели, которые в какой-то степени отражают объективную реальность. Значит, для того, чтобы это построение модели было осмысленным, прежде всего мы внутри себя должны иметь философское убеждение, что действительно объективная реальность существует.
1: Можно я спрошу? Шестилетний ребенок точно знает, что солнце встает по утрам и садится вечером, а восьмилетний почти все, ну многие вокруг нас, знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Я не думаю, что у многих из них есть отчетливые, оформленные философские убеждения. Или вы скажете, что они, конечно, есть?
2: Нет, конечно, нет.
1: Нет.
2: У ребенка не расчлененная картина мира еще. Вот у современных ученых она расчлененная. Но есть в ней обязательно элемент веры. Элемент веры – это что существует объективная реальность, которую мы пытаемся приближать моделями. Вот эти вот модели, они... отражают объективную реальность в том смысле, что они опираются на воспроизводимые методы познания. Вот есть два воспроизводимых метода. Во-первых, это экспериментальный метод, метод воспроизводимого эксперимента, воспроизводимого наблюдения. И, во-вторых, это математическая или логическая дедукция. Вот они обычно работают совместно. Вот то, что опирается на эти два метода, мы считаем объективными методами познания. И вот эти вот модели в этом смысле имеют, так сказать, оттенок объективности.
4: Вот все сейчас осложнилось, и давно уже осложнилось, тем, что мы перешли, физика, например, перешла к исследованию ненаблюдаемых сущностей. И вот это очень усложняет всю картину получения вот, доказательства того, что существует ли на самом деле, допустим, даже вот так ставится вопрос, существует ли на самом деле вот эти вот недоблюдаемые сущности, как какой-то, какие-то объекты или какие-то субстанциальные частицы, или же на самом деле этого нету. мы познаем, мы выстроили какую-то модель, мы пользуемся ей, все прекрасно, как будто бы, да, мы думаем, что мы уже достигли, по крайней мере, хотя бы относительной истины. И вот вдруг случается научная революция. Они были уже, конечно, физики особенно были. И вот в процессе этих научных революций происходит замещение онтологии. То есть вот эта онтология меняется совершенно.
1: Научите меня понимать слово «онтология», пожалуйста.
4: Онтология – это те объекты, которые полагаются успешной теорией и которые, значит, они постулируются в качестве существующих.
1: Ну, например, Солнце.
2: Но смысловое содержание теории.
4: Я говорю все больше, вы знаете, уже, ну как-то я говорю, они наблюдают.
1: Электрон.
4: Электрон.
5: Да, да. Электрон, да, это, понимаете, сказать, онтологическое,
4: да,
5: понятие.
4: Вот, оказывается, что вот в процессе, значит, таких научных революций происходит замещение старой онтологии новой онтологии. Так, например, там, ну, какой-нибудь там самый простой пример, допустим, там считалось, что существует эфир. Потом, допустим, совершенно другая картина, что эфира нету. Появилась специальная теория относительности. И вот, когда идет вот этот процесс замещения онтологии, то после того, как столкнулись с таким явлением, это, ну, сейчас называется, значит, допустим, аргумент пессимистической индукции, да, в философии науки. То есть, получается так, что если старая онтология...
1: Аргумент пессимистической индукции.
4: Да. Пессимистической... Если, да, если, допустим, старая онтология обнаружилась, что она неверна, она заместилась новой. Кто нам может гарантировать, что новая онтология окажется уже на все времена?
1: Ну, у меня есть гипотеза. Никто, и более того, не окажется.
4: Понятно, да.
1: А вы как думаете?
4: Но дело в том, что я тоже так думаю, конечно, да. Но дело в том, что вот встает вопрос, а что же тогда реально? Что существует реально, а что не существует реально?
3: За 700 лет до нашей эры греческий поэт Гесиод объяснил суть человека размышляющего. Для этого поэту понадобилось соединить всего два слова – «сын ночи».
1: Мой вопрос – что-то будет сохранено навсегда? Или все когда-нибудь, каждая вещь, которая сейчас кажется самой базисной, самой базовой, самой основной, когда-нибудь тоже будет подвергнута ревизии?
2: Да, я думаю, что будет сохранено. Вот та часть нормально построенной матрешки – она останется, но мы можем быть уверены, что тот уровень, на котором мы сейчас находимся, обязательно в каком-то смысле сменится более высоким уровнем. Это вот будет следующий уровень построения этой матрешки, который будет отрицать наш уровень, но в то же время он его будет и включать.
1: Сейчас, а у матрешки, наверное, она ведь не просто круглая, наверное, есть руки и ноги, высовывающиеся там куда-то далеко, и их, может быть, частично пообрубают, или новые руки и ноги вырастут.
2: Вот бывает, что обрубают. Например, педагогический пример, да. Теплород.
1: Вот
2: теплород, он не был включен в эту матрешку. Бывают такие вот аномалии. Вот эфир, кстати, тоже. Но эфир в каком-то смысле пытается включить в виде просто сложной структуры физического вакуума, но мне кажется, что это просто слова, потому что это все-таки что-то другое. А вот теплород – это типичный пример, когда часть была действительно просто обрублена.
1: Забыли и все.
2: Да. Вот,
1: а знаете, меня что изумляет? Что... В рамках той концепции, которая была признана совсем не соответствующей действительности, ни в какую матрешку включена потом не была, люди ведь оперировали, они делали какие-то предсказания, она же не сразу, ее абсурдность с современной точки зрения была выяснена далеко не сразу. В этом есть нечто, но меня это как-то забавляет и удивляет, я бы так сказал.
2: Да. Потому что вот эта вот вся конструкция, о которой я говорил, она не имеет абсолютного характера, ее нельзя воспринимать как догму. Помимо того, что мы уверены в том, что когда-то вот наш уровень сменится другим, нужно быть готовым к тому, что она будет вот в целом время от времени испытывать некоторые потрясения.
1: Мы сейчас испытаем прерыв в беседе, посмотрев следующий сюжет.
3: Существовал ли мир до моего рождения? Вопрос наивный для большинства. Родители об этом помнят, дедушки и бабушки. И были у них свои предки. К сожалению, мало кто сегодня досконально интересуется своей родословной, утерянной традицией. А жаль. Много интересного можно было бы узнать. В частности, математики утверждают, в седьмом поколении родственниками являются все люди земного шара. Довольно простой формулой доказывается. Впрочем, это тема другого разговора. Сегодня же об объективной и субъективной реальностях. Во-первых, житейской. Не все люди могут представить, как так? Меня не будет, а мироздание продолжит существование. И не надо по Страусиному, впрочем, говорят, выдумка это, прятать голову в песок. У большинства ум заходит за разум, и они бросают любые размышления на подобные темы. Но мотивчик, как же это без меня, звучит в подсознании до последнего вздоха.

0: самые
1: непрактически без камер. Есть теории, где вот квантовая теория вместе со всем своим принципом неопределенности является некой феноменологией, лежащей над более глубокой, но классической реальностью.
0: Ни одна из этих теорий не проходит там тест на неравенство Белла и так далее.
2: Ну, тут немножко, мне кажется, вот...
1: Нет, это нормально. Просто в другой области существуют нарушения, вот, например, принципа неопределенности. Ну, например, на очень маленьких масштабах там что-то такое может... Просто они нам пока недоступны для исследования.
2: Только недавно мы обсуждали доклад. Просто приходил к нам один физик, делал доклад. Он говорил о работах Тхофта, того, который вот предсказал существование бозона.
0: Получил, да.
2: Он сейчас вот очень серьезно совершенно занимается попыткой выстроить другую интерпретацию. Он ищет, по сути дела, опять-таки пытается, он считает, что если мы все поймем, вот более глубокие слои реальности, о которых вы говорите, если мы как следует копнем туда, мы, в конце концов, обнаружим ту же самую причинность и детерминизм. Проблема скрытых параметров.
1: Да, это возможно. Просто у меня сейчас в голове возник конкретный пример, чтобы пояснить мою мысль. Вот принцип неопределенности. Значит, он существует внутри квантовой теории. Квантовая теория – это математическая теория. Правильно, да? Значит, эта математическая теория, она не просто математическая, она вычислимая. В ней все существуют невычислимые математические, алгоритмически невычислимые. Значит, в математической теории все алгоритмически вычислимо.
0: И квантовая механика такая.
1: Да, она такая. Это означает, что в принципе квантовую механику можно полностью симулировать на классическом компьютере.
0: Здорово.
1: Вот. Предположим, что мы просимулировали наблюдателя тоже. Наблюдатель, помещенный в такую математическую реальность, симулированное, он будет иметь принцип неопределенности, потому что все это там смоделировано. Но классический компьютер, который работает и все это моделирует, он классический. Там нет принципа неопределенности. Вот в этом смысле возможно нарушение, в том числе и принципа
0: изощренности. Изысканная изощренность вашей аргументации не может, конечно, не сбить с толку. И меня, признаюсь, производит на меня впечатление и, конечно, сбивает с толку. Вы согласны с тем, что у реальности, как Елена Аркадьевна только что упомянула, есть несколько, если случайно, много слоев, или, может, бесконечное число слоев? Мы утыкаемся в дно?
1: Не то, что есть. Но ничто не противоречит тому, что они могут быть. Мы к этому должны быть готовы.
0: То есть для вас что это, что мультиверс, что грозди вселенных?
1: Ну да, надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Вот сейчас мы не имеем прямых указаний на то, что это так, но в принципе это не исключено.
0: Очень коротко заключение.
2: Я хочу сказать, что это не мое мнение, а мнение Тхофта.
0: Это
2: который
0: уважаемый.
2: Вот сейчас с этим, вот, понимаете, он как раз вот начал думать, вот, может быть, он уже раньше думал, конечно, вот над этой проблемой. Тут какой-то есть, конечно, потому что вот эти эксперименты, как мы узнали из книжки, допустим, Кумара, обзорная такая книга, вот, ну, грамотная достаточно. Вот он говорит, что все-таки неравенство Белла, они не запрещают, там вот две такие вещи, которые мы говорим, когда говорим о реализме. Это реализм сам по себе, да, и нелокальность, так? Вот Эйнштейн был против того и против другого, да? И вот, но неравенство, сам Белл говорил, что можно одним только пожертвовать, одной только, вот, допустим, или отказаться от реализма, но сохранить нелокальность, или отказаться от нелокальности, сохранить реализм. И это сейчас вот, как я во всяком случае знаю,
0: да?
2: Я могу здесь ошибаться, конечно, да? Но вот я считаю, что не так-то они положили конец всем рассуждениям, сказав, что только копенгагенская интерпретация является верной, понимаете? Открывается какая-то возможность для того, чтобы иначе было. Ну, например, там вот ЭПР-парадокс, там как-то вот и читала я и в книге, например, этого Грина. Он говорит о том, что вот какие-то, возможно, можно предположить, что какие-то есть другого типа силы, которые вызывают такое вот взаимодействие между удаленными, бесконечно удаленными частицами, да, что они не являются такими обычными.
0: У вашего соседа слева портится настроение.
1: Да, я редактировал книжку Грина. Я, честно говоря,
2: просто...
1: Да, я не могу вспомнить там такого сюжета, чтобы он писал о дополнительных...
2: Нет,
1: силах.
2: Это Кумар.
1: Тогда снимается возражение.
0: Очень коротко в заключение. Мир, в котором мы живем, познаваем ли нами? Не в принципе кем-то, а нами.
1: Мое мнение, что да.
2: Да, я тоже да, считаю.
1: Точнее говоря, я это мнение для себя принимаю, не имея мужества на нем настаивать.

0: Да, спасибо.
1: Я тоже принимаю это.
0: Спасибо. Ты я слышишь, хочу это? Сказать, что я восхищен уровнем взаимодействия философии и науки. И давайте познавать мир, двигаясь вместе. Елена Аркадьевна Мамчур и Александр Дмитриевич Панов. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, примерно вот в это время, по средам и субботам, мы снова с вами встречаемся для того, чтобы приятно провести вечер, ну и узнать, может быть, что-то интересное, а также пообщаться с нашими гостями. Но перед тем, как перейти к нашему гостю, естественно, представляю нашего второго ведущего. Сегодня это Георгий Соколов. Гоша, приветствую тебя.
2: Привет, Виталик. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас очень интересный гость. Стрим, который мы ждали долго. Еще на 7-м форуме «Ученые против мифов», это, наверное, 2018 год, состоялся доклад, посвященный эксперименту, уникальному эксперименту, который длился 7 месяцев. Реконструктор Павел Сапожников 7 месяцев прожил в доме деревянном, воссозданном. В таком доме жили славяне в раннем Средневековье. Вот он прожил 7 месяцев, и по результатам этого эксперимента подготовил в том числе и доклад, с которым выступил у нас на форуме. Этот доклад был весьма популярен. У ролика несколько сотен тысяч просмотров, а у того ролика, который был опубликован на канале «Наука 2.0», по-моему, еще в два раза больше просмотров. И если заглянуть туда в комментарии и почитать, что пишут разные люди, ну, на нашем канале пишут довольно приличные вещи, наша аудитория в выгодную сторону отличается. А вот если зайти в комментарии на канале «Наука 2.0», там творился сущий ад. Поэтому по прошествии 2 с лишним лет мы все-таки решили пригласить Павла, чтобы он ответил хотя бы на часть вопросов, которые прозвучали.
1: Павел, здрасте.
2: Да, кстати, Павел, привет.
3: Салют.
2: Да, вот еще раз, Павел, реконструктор, участник и руководитель проектов «Один в прошлом», это состоявшийся проект, и «Семеро в прошлом», который там в течение длительного времени планируется, вот, а также ведет еще отдельный инстаграм-блог, о котором, может быть, тоже сегодня пару слов скажет. Вот, Виталик, продолжай, пожалуйста.
1: Да, конечно, как всегда, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, а я уверен, что вам нравится то, что мы делаем, потому что, ну, есть как бы положительные отзывы, не забывайте поддерживать нас. Самый простой, самый эффективный способ – это просто поставить лайк этому видео или стриму, если вы смотрите его в прямом эфире. Не забывайте о том, что подписка на наш канал и на лабораторию научных видео anthropogenes.ru – это всегда очень положительно сказывается, в общем-то, на целом проекте. Ну и, соответственно, чем больше людей посмотрит, тем лучше. Правда же? Не забывайте о том, что можно присылать свои вопросы. Если вам данный конкретный стрим нравится, можно поддержать его при помощи суперчаток, предположим, ну или по ссылке, которая имеется в описании. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы, естественно, задаем в самую первую очередь. Ну и последнее регулярное напоминание о том, что существует у нас Patreon и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта лаборатории научных видео. И вот благодаря такой вот вашей помощи мы и имеем возможность проводить прямые эфиры, такие как сегодня.
2: За лучшие вопросы у нас вручаются подарки. В конце каждого стрима наш гость, сегодня это Павел, по окончании стрима, конечно, выберет 2 лучших вопроса, и авторы этих вопросов получат замечательные футболки форума «Ученые против мифов», вот примерно такие, как на мне сейчас. И я, кстати говоря, могу назвать победителей и тех, кто получит футболки, предыдущих 2 стримов. Значит, предпоследний стрим у нас был посвящен эксперименту «Ваза из диорита». Вели его Ольга Вдовина и Иван Семьян. И у нас 2 победителя. Илья Владимирович, наш постоянный участник, который уже, по-моему, неоднократно побеждал на наших стримах, за вопрос «Думаете ли вы реконструировать технологии древних сибирских уральских народов?» И зритель под ником «Я заснял», который задал вопрос: назовите эквивалент стоимости вазы. И на последнем стриме Станислав Дробышевский, который проводил нашу новую рубрику «Антропоразбор», выбрал 2 победителей. Это Валерия Буравина, которая спросила про программное обеспечение для реконструкции по черепу, и Елена Дулина, которая спросила, а находили ли археологи не оружие, а какие-то ловушки-силки? Значит, уважаемые зрители, 4 человека, напишите мне, мои контакты сейчас появятся в чате, и я сообщу вам, как получить ваши замечательные футболки.
1: Замечательно. Ну и на этой торжественной ноте предлагаю начинать.
2: Да, у нас есть некоторое количество вопросов, которые мы выбрали, собственно, из комментариев к докладу Павла. И я, если Виталик не возражает, начну с первого вопроса, который задал пользователь, подписавшийся Discovery Technologies. Вопрос звучит так. А когда появился дымоход? Может, с его появлением и появились четырехстенки? Значит, я для зрителей наших поясню, что Павел жил в такой... Он сейчас правильно скажет, как это называлось, но в доме топилось по-черному, и дымохода не было. И это многих зрителей удивляет.
1: Как я так? На самом деле предлагаю прямо сейчас, ну, во-первых, мы обязательно сделаем где-то вот сюда вот всплывающую подсказку на сам доклад, но чтобы было понятно, о чем мы вообще ведем речь, я предлагаю Павлу вот прям коротенько рассказать, что это был за проект, чтобы дальше уже влиться всем тем, кто пока был не в курсе предыдущего доклада.
3: Суть проекта «Один в прошлом» состояла в том, что я в нем пожил на протяжении там, 7 месяцев, используя технологии и предметы, ограниченные верхней планкой XI века, то есть это раннее Средневековье, эпоха викингов, так называемая. И цимис вопроса, как я понимаю, заключается в том, что дом у меня там топился по-черному, это был шестистенок деревянный, рубленный с невысокой крышей, и печка там была сложена из глины с камнями и не имела трубы. На самом деле топка по черному печей в раннем Средневековье не была чем-то необычным, но на данный конкретный вопрос я могу ответить, что дымоходы очень вероятно, что в раннем Средневековье уже существовали. То есть повсеместно они вполне себе могли использоваться, об этом говорят целый ряд, на самом деле, косвенных признаков, начиная от того, что если мы в раннесредневековом доме кроем крышу доской, которая не является теплой кровлей, нам нужно делать потолок, а избы с потолочной конструкцией, они, как правило, недостаточно высокие, чтобы топить дом по-черному, и при таком конструктиве очень даже предполагается наличие дымохода какого-то. Даже если это примитивный дымник, то есть фактически дырка в потолке с задвижкой, которую просто образует тягу, так же, как и волоковое окно. То бишь, дымоходы появились очень рано, но массово стали использоваться, на самом деле, уже ближе к новому времени, наверное. Ну, прям совсем-совсем массово, повсеместно. Хотя ни для кого не секрет, что где-то в глубинках, там бани, например, до сих пор местами топятся по-черному, не видят в этом люди до сих пор ничего странного, предосудительного.
2: Спасибо. Я уже вижу, что в чате там забавные вопросы. Кто-то спрашивает про славянские гены, но я думаю, позже мы до этого дойдем. А хочу поблагодарить Романа Маркова, который прислал небольшой, нормальный донат и сказал.
1: Отлично.
2: На научпоп. Спасибо, Роман.
1: Спасибо за поддержку.
2: Да. Наш постоянный зритель Илья Фришман спрашивает, как изменилась славянская архитектура под влиянием и смешением скандинавской культуры? Прослеживается ли какая-то четкая смена стилей, как было до и стало после?
3: Как это не парадоксально и довольно патриотично, русская строительная традиция, наверное, большее влияние на скандинавскую оказала, чем наоборот. Потому что срубы перетекли в Скандинавию именно с территории древнерусского государства изначально. Хотя это не так очевидно. На самом деле у скандинавов на нашей территории, там, например, в Старой Ладоге, то есть совсем на севере России, на территории тогдашнего Новгородского княжества, у скандинавов совсем не срослось с их строительными традициями, потому что их постулаты, все основы стройки, они не очень хорошо работали на нашей территории. У нас был другой климат относительно Скандинавии. Там все-таки из-за теплых течений довольно мягкая зима, и которая им позволяла нормально зимовать там в так называемых длинных домах викингов. Да? Ну, все их, наверное, знают, хотя бы раз мельком видели. Но фактически это огромные деревянные или деревянные земли, деревянный сарай, и в нашем климате он работает довольно плохо. То есть отопить его полноценно здесь холодной зимой невозможно. Поэтому даже в Старой Ладоге, когда скандинавы начинали там торговую экспансию на территорию там нашего современного государства, они очень быстро переняли местные строительные традиции и строили в поселениях такие же дома, как и наши местные люди. Более того, какие-то вещи забрали к себе.
1: Спасибо большое.
2: Здорово, спасибо.
1: Да, и следующий вопрос задает хитрый жук. А зачем вокруг шестистенков ров выкопан? Плюс 5 к феодализму или типа дренаж?
3: Это типа дренаж. На самом деле вопрос мне понравился, классный. Про плюс 5 феодализма — это что-то из какой-нибудь там эпохи империи, наверное, второй, или не знаю, из какой-то другой игры, наверное. А суть дренажа, ну, задумка была в том, что он должен был отводить воду от дома. На самом деле в реальности это не понадобилось, его можно было не делать. А обосновать это какими-то источниками я могу, сказав то, что там в том же средневековом Новгороде, например, очень массово вообще использовались дренажные системы, трубы, колодцы. И, ну, это, конечно, была не полноценная там современная городская канализация и водостоки, как это строится сейчас, но на самом деле довольно развитая. То есть в средневековых городах с этим было все нормально, и системе водоотведения уделялось довольно много времени, ну, как бы силы и внимания. А вокруг дома тогда у нас было довольно мало еще опыта, мы только начинали заниматься средневековой архитектурой. Выкопали на всякий случай канал, чтобы, если что, там все не уплыло, она не понадобилась. Ну, кроме того, средневековые дома русские, они, как правило, стоят на фундаментных основаниях, то есть это приподнятые над землей из одного венца состоящие, из забутованные песком основания, которые, в общем-то, не дают воде, ну, жилище мочить.
2: Спасибо.
1: Угу. Спасибо большое. Мишаил Овчаренко. Написано, по крайней мере, так. Михаил, если вы Михаил, тоже хорошо. А вопрос следующий. А чем бревна поднимали? Сейчас воровайка в ходу, а на руках-то?
3: Я думаю, что вполне себе на руках. У нас нету никаких свидетельств применения каких-то средств механизации. То есть даже... Ну, при строительстве домов, на мой взгляд, это и не нужно, потому что они не были настолько большими и сложными, чтобы использовать какие-то краны, допустим, которые там, как мы знаем, с античности были известны, да, но у нас, по всей видимости, не применялись, даже там на каких-то сложных стройках, такие как, например, строительство детинцев деревянных, там, тем более из тяжелого дерева, сурового, там, такого как дуб. Никаких свидетельств не сохранилось, и очень вероятно, что вопрос решался не качеством, а количеством. Просто очень большое количество людей задействовано на стройках крупных объектов, а их, ну, действительно могли быть сотни человек, забарывали любые проблемы физического характера, которые могли возникать.
2: Мне очень нравится тем... кто любит говорить о невозможности там вырубки и транспортировки или там подъема, спуска огромных каменных блоков, показывать им фотографии из каменоломен, там даже, ну, то есть начало 20, понятно, 19 век, начало 20 века, даже середина 20 века в каменоломнях работали обычными кирками и там какими-то веревками, и в качестве транспортного средства использовались лошадки, в лучшем случае быки. Вот, да. Если посмотреть, какого размера блоки вырубались и транспортировались без гигантских кранов там, и антигравитации, тем более, всего лишь каких-нибудь там несколько десятилетий назад, то многих как бы мозги быстро встают на место.
1: Я так понимаю, что...
3: с помощью веревки и рычагов можно очень многого достичь.
1: Да. Один из последних постов на антропогенезе, по-моему, в Инстаграме как раз про это и был, да? По-моему,
2: да.
1: Вчера он был, вот эти картинки как раз-таки прошлый век.
2: Ну, я публиковал буквально несколько картинок, там есть гигантские залежи, я наткнулся на целый архив именно фотографий из каменоломен, там вырубают гигантские блоки, как их там укладывают, транспортируют, очень забавно. Угу. Следующий вопрос задает мой пользователь Виктор Аутушка. Наверное, так, или отушка. С каких пор Берестье находится в России? Или Берестье?
3: Берестье. Это очень известный памятник, который действительно находится в Бресте, то есть на территории современной Белоруссии. На территории современной России это Берестье, может быть, и не находится, но оно совершенно очевидно находилось на территории древнерусского государства и имелось в виду, естественно, это. То есть я вообще не очень понимаю, при чем тут может быть политика и границы в современных представлениях, в смысле, в современной фактологической ситуации, потому что в историческом периоде все выглядело совершенно иначе, границы пролегали иначе, и, в принципе, какого-то понятия государства тогда, как я считаю, еще не существовало. То есть я не думаю, что Великий Новгород или Бересте того времени считали себя частью какой-то России или не России, или как любого другого государства. Они мыслили скорее просто тем, что они – это некое княжество, которое является собой самостоятельную политическую единицу, пока может себе это позволить.
2: Спасибо, спасибо. Роман, зритель Роман поддерживает наш стрим. Спасибо, Роман. И говорит: «Павел, а грязь, которые киношники мажут одежду актерам в фильмах про Средневековье, имело место в реальности? Или все ходили чистыми и опрятными?»
1: Все, то есть весь Павел. Вот, весь один Павел.
3: Я думаю, что, как обычно, ни то и ни другое. В кино обычно очень сильно либо перегибают с грязью и тувчением всего вокруг, буквально обливая все грязищей, самой натуральной, настоящей, либо наоборот, не уделяют этому достаточно внимания, одевают там людей в просто свежепошитые костюмы, которые, естественно, выглядят неестественно, потому что их не носили какой-то промежуток времени до этого. Я думаю, что это было по-разному и что-то очень среднее. Понятное дело, что есть много грязной работы, которая пачкает тебя и одежду. С другой стороны, одежду стирали и заботились о ней. То есть, ни то и ни другое. Средненько. Но я думаю, что идеально чистым рабочий человек вряд ли мог оставаться так, в среднем стабильно по времени.
2: Спасибо.
1: А еще мы спасибо говорим Дарье за поддержку нашего стрима, Ивану. Также говорим спасибо и Ксения Дмитрия Целест, наш постоянный зритель и подписчик, регулярно поддерживающий наш проект, задает следующий вопрос. Были ли у славян личные огороды, типа грядки с овощами, или земля была общая на общин?
3: Смотря в каком месте и смотря в какое время, то есть это очень широкий вопрос. Я скажу так. Мне известны случаи того, когда в Новгороде были зафиксированы приусадебные огородики, то есть грядки буквально под что-то, на территории непосредственно городских усадеб. Конечно, если говорить о каких-то посевных площадях, где выращивали там зерно, например, то они не могли находиться близко к центру города или того поселения, то есть их всегда надо было располагать где-то в окрестностях, и понятно, что мы не можем точно знать, кому и как они административно принадлежали. У нас есть довольно богатая бытовая переписка, которая сохранилась в Великом Новгороде и Старой Руси благодаря берестяным грамотам, в которых обычно писали по каким-то бытовым, хозяйственным, долговым вопросам. И там из ряда переписки становится понятно, кто на кого работал, кто кому засылал какие оброки своих участков, сколько шкурок добывал или сколько лукон с зерном должен был поставить. То есть это говорит о том, что уже тогда даже в 12, 13, 14 веках вполне себе действовала какая-то оброчная система, когда люди работали и платили какую-то барщину с десятин своей земли. Так что тоже по-разному. Встречалось и то, и другое. Люди вели личные огороды. Было общинное земледелие, потому что у нас на территории государства везде, кроме Черноземья, в принципе, практически невозможно ничего вырастить, если мы учитывать то, что мы говорим же о очень примитивном сельском хозяйстве. Оно у нас до начала 20 века оставалось, на самом деле, очень примитивным. И суть была в том, что можно было не вырастить ничего даже при хороших раскладах, работая совместно и потратив там достаточное количество зерна на посев. Поэтому, ну, а коллективно работать, естественно, проще, как мне представляется, в этом, в агросекторе, как сейчас там кто-нибудь говорит. Поэтому по-разному. У меня, вот видите, все вопросы такие, в смысле, ответы какие-то неоднозначные получаются. Я очень всегда во всем сомневаюсь и считаю, что это очень правильно, всегда надо так поступать, потому что истина, она всегда посередине, она очень сложная.
2: Ну и вопросы довольно-таки тоже обширного характера. Спросить про вообще про славян, ну, как бы...
1: А теперь мы чуть более конкретно зададим вопрос про викингов, более того, про викингов женщин. Это Ксения продолжает задавать вопросы. Если у викингов были женщины-воительницы, возможно ли такое у славянских племен?
3: У славянских я не уверен, и мне кажется, что нету фактов существования такого. Но вообще в многих народностях это так или иначе практиковалось. Я, кстати, не думаю, что это у тех же викингов или у каких-нибудь финно-угров, где тоже там такие случаи встречались, или у сибирских народов у многих там такое практиковалось. Я не думаю, что все равно, что это было какое-то массовое явление, если честно. Скорее исключительно, именно поэтому оно попадало в какие-то письменные источники, там в саги, если говорить о викингах, или могло как-то там... как-то проследиться, как бы вот вообще попасть в историю, дойти до нас. Я не знаю, короче говоря, таких примеров касательно славян. Да и зачем? Мне кажется, что это очень странно.

0: и получить специальный промокод. Вот, промокоды, вот как только билеты появятся, мы эти промокоды разошлем. А что касается выступления Павла, мы с ним даже немножко этот вопрос обсудили, но просто не придумали пока что какой-то темы такой, которая бы подходила именно под форум «Ученые против мифов» и была бы действительно популярна. Поэтому если кто-то, если кому-то из зрителей в голову такая тема придет, пишите в чат. Сейчас мы проведем такой небольшой опрос. О чем бы Павел, о каких бы мифах мог он рассказать у нас на форуме? А я читаю следующий вопрос, который задает зритель Netrix, который прислал небольшой донат и спрашивает: как полагаете, если бы нашим средневековым предкам условные немцы завезли смартфоны и интернет, как бы они это восприняли? Не обвинили ли бы таких немцев в черной магии? Были ли предки открыты новизне?
1: Какой хороший вопрос. Я думаю, что постепенно, тут как, единомоментно ли обсуждать эту ситуацию? Ну, то есть в моменте времени, возможно, воспринята любая новизна была бы и была очень категорична. С другой стороны, история – это же про растянутость во времени, на самом деле. То есть, ну, проходит 10 лет, 50, и любые новинки вполне себе приживаются. И, ну, к тому же, как бы есть примеры того, как успешные какие-то технологии или вещи очень быстро распространяются по, ну, по территории мира, да. То есть, если у кого-то удается придумать и реализовать там удачную форму топора, у которого просто высокий КПД, за счет того, что практическим опытом мастер дошел до того, что вот такой топор действительно хорошо, эффективно рубит дерево, то он очень быстро начинает распространяться, потому что люди-то не дураки. Можно сколько угодно быть зашоренным и архаичным, но когда с помощью новой штуки ты можешь там в два раза быстрее срубить дерево и меньше при этом устать, то сразу как-то весь скептицизм куда-то улетучивается моментально.
0: А если ты можешь вместо этого еще вообще сидеть на диване и смотреть, как это делают другие по телевизору на экране, то это вообще...
1: Еще лучше. Даже и покупать ничего не надо.
0: Еще ругать их при этом, да. И говорить, что они это не могли сделать.
2: Все неправильно делают они еще к тому же.
0: Прошу прощения, что перебил.
1: С другой стороны, конечно, глупо отрицать то, что, ну, в историческом периоде, там, в Средневековье, ну, в целом любое общество было значительно более не архаичным, господи, как слово-то из головы вылетело, зашорено в этом плане и...
0: Консервативным, что ли?
1: Консервативным, вот, да. Вылетело из головы слово. И они со скептицизмом относились к абсолютно ко всему новому. Тут еще не надо забывать то, что мышление у людей было другое, потому что оно было очень религиозным, можно сказать. То есть люди же на полном серьезе по-другому воспринимали мир и думали о нем иначе, чем мы. У них по-другому мозги просто работали, образ мысли. Вот. Вот так.
0: Спасибо. Денис Иванов прислал заранее вопрос, то есть, что значит прислал заранее, написал в комментариях к видео.
2: Мы его выбрали, да.
0: Да. Говорит: спасибо, хочется побольше видео о славянах и древнерусской культуре, мне кажется, это очень актуально. И продолжает: а можно сделать доклад о древнеславянском язычестве? Что правда, что придумано и откуда берутся факты?
1: Хороший вопрос, и на него нужно, на самом деле, ответить можно ответить очень просто. Я абсолютно уверен, что абсолютно все современное неоязычество, что есть у нас в России, оно берет основу в труде Рыбакова «Язычество древних славян». Был такой великий советский ученый Рыбаков, который написал несколько обширных книг по археологии и истории древнерусского государства, в том числе очень известную книгу «Город, замок, село», в которой есть понемножку про буквально все стороны жизни там средневекового города. И у него была также книга про язычество. В общем-то, вот все, что рассказывает

0: показывает любой человек, который верит в родных богов там и вот, ну, всю вот эту вот историю, 100% так или иначе протекает в итоге к этой его работе. Это забавно, потому что, естественно, 99,9% людей, которые считают себя язычниками, они, как правило, не читали эту работу. А я очень советую всем это сделать, потому что она хорошая. Она, конечно, несколько морально устарела, потому что была написана уже давно. Но, тем не менее, как бы свежее и лучше, все равно пока ничего нет, насколько мне известно. Вот. Про язычество, на самом деле, мы практически ничего не знаем. То есть, как бы не хотелось придумывать что угодно, из всех фактов, которыми мы оперируем, есть минимальная просто обрывочная информация в каких-то летописях, и есть след, оставленный язычеством как явление в археологии, который выражается в капищах и в предметах, как правило, очень мелких, которые интерпретируются учеными как предметы культа. Это, как правило, маленькие фигурки каких-то башков, предположительно башков. Возможно, это на самом деле были детские игрушки. Ну, то есть это лишь гипотеза. И практически весь вот этот институт современного родноверия, который у нас существует, он, ну, мягко говоря, очень спорен, потому что практически ни на чем не основан. А те люди, которые считают себя его приверженцами, они не читали основополагающую научную работу, которая лежит в основе всего происходящего. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: К следующему вопросу. Макс СТ08 его задает. Есть такая тема, что на Руси было много бань, часто мылись, а в дремучей Европе ходили грязные всю жизнь. Так ли это или как было в действительности?
0: Я думаю, что это, конечно, глупость. Я думаю, что люди мылись везде, и в Европе, и в России, и в Древней Руси, и в Древнем Египте, и вообще где угодно, потому что это совершенно нормальное явление. Если ты не будешь мыться, то очень быстро тебе сильно поплохеет, потому что из-за антисанитарии в условиях Средневековья человек просто очень быстро бы умер. И это даже не какая-то гигиеническая, эстетическая потребность, а необходимость, которая напрямую связана с твоей жизнью. Я думаю, что мылись везде. С банями, на самом деле, вопрос очень непростой, потому что, как таковые бани в археологии, они очень сложно отличимы от жилых домов, как это ни странно. Потому что в археологии одним из очень важных маркеров того, являлась ли постройка жилой или какое-то хозяйственное, является отопительное сооружение внутри, то бишь печь или очаг. Так вот, суть-то в том, что и при этом жилые дома, как правило, были качественнее построены, чем хозяйственные. То есть они срублены из плотно прилегающих бревен, материал на них отбирался более тщательно, они качественнее сделаны в плане работы, и это прямо видно на археологических аналогах, там, в том же Новгороде, например, где органика хорошо сохраняется из-за мокрого слоя. И получается, что все вот эти маркеры, которые позволяют нам выявить баню или жилой дом, они совпадают. И по большому счету, найдя такую постройку в археологии, мы никогда не сможем точно сказать, была это баня или нет, потому что там же нету таблички, или там же нельзя найти войлочную шапку банную и сказать, что вот здесь-то как бы славяне-то и мылись. Но очевидно, что такие постройки были, поскольку они необходимые. И думаю, что не только у нас, но и в Европе. Ну, кроме того, конечно, не стоит недооценивать возможность мыться банально в реке, в ручье, в море там, и так далее. Как мы помним, почти все поселения всегда во всем мире находятся около воды. Там на территории Древней Руси 99, наверное, процентов поселений находится где-то либо в водоразделе, либо на берегу реки. Из-за транспортной необходимости, потому что реки – это дороги Средневековья, и они как бы являли собой не преграды, а наоборот пути. Поэтому с водой и помывками у славян так, во всяком случае, точно не должно было быть проблем.
1: Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задать, я вижу в чате у нас Тимур Воронков говорит, что он застрял в тундре с бортом минус 50, генератор не заводится. Тимур, если вам реально нужна помощь какая-то, напишите. Мы попробуем найти кого-нибудь, кто к вам рядом находится, ну и, соответственно, что-то с этим придумаем. Если действительно настолько критичная ситуация, обязательно напиши. Так, и вопрос от Валерии Буравиной, которая также регулярно смотрит наши стримы и поддерживает. Добрый день, Павел. Будет ли когда-нибудь осуществлен проект «Семеро в прошлом», нам очень интересно было бы посмотреть. В общем, ожидаемый вопрос, который наверняка должен был появиться.
0: Да, я тоже был уверен, что он будет. Я думаю, что проект «Семеро в прошлом» будет, и рано или поздно он случится. Сейчас он по-прежнему все так же находится в стадии некой консервации, потому что прошлый год выдался очень непростым и для всех нас, и для нашей команды, кто его задумала к реализации в том числе, поэтому как-то вот было совсем не до него, не до того, чтобы его расконсервировать, и наоборот, потратив еще больше усилий и денег, попытаться его реализовать. Хотя, надо сказать, что было бы суперудачно, если бы он проходил во время пандемии и являлся бы пример того, как действительно надо изолироваться, и все вот это забавно было бы.
2: Спасибо. Это правда.
0: Да уж. То есть ответ на вопрос, да, лично я верю и там приложу все усилия для того, чтобы рано или поздно он сложился в каком-то формате, он обязательно будет.
2: Спасибо. Ева Корнеева говорит: Павел, спасибо за очень крутой проект. Помню злополучные пирожки. Как вам в целом рацион, который вам пришлось познать за время проекта?
0: Нормально. Я думаю, что зерном питаться в подавляющем большинстве, как это делали люди в Средневековье, буквально все и везде, если речь только не идет о каких-то совсем-совсем маленьких трапперских поселениях, где проще было действительно промышлять, жить охотой, потому что, ну, там, где плотность человека на квадратный километр достаточно низкая, там действительно удобнее ловить рыбу, охотиться на животных и питаться таким образом. Если речь идет о мало-мальски какой-то крупной деревушке или тем более городе, то никакой охоты и рыбалкой ты никогда, понятное дело, что не проживешь. Нужны стабильные поставки зерна. А нужно какое-то развитое скотоводство для того, чтобы была возможность есть мясо. И мне кажется, такой рацион вполне себе нормальный. Ну, то есть я всегда, на самом деле, с детства любил каши, любил мясо, и это классно все. Почему нет?
2: А какие пирожки имела в виду Ева? Напомните, пожалуйста. Многие же не видели.
0: Ну, на проекте у меня было некоторое количество всяких кулинарных изысков и попыток приготовить что-нибудь такое да этакое, но часто они, ну, наверное, даже можно сказать, что всегда они заканчивались чем-то не очень хорошим, у меня постоянно все либо сгорало, либо я что-нибудь портил, либо у меня это падало, либо это съедали козы или куры в тот момент, когда я на что-нибудь отвлекся. Поэтому прискорбно это вообще вся история про кулинарию одного в прошлом. Но
2: конечно, сейчас это посмотреть, наверное, сейчас уже не так грустно, как было тогда.
0: Ну, мне и тогда даже было от всего этого забавно. Я, на самом деле, всегда упиваюсь и радуюсь всем своим неудачам. Мне это кажется очень смешным. Я всегда смотрю на себя со стороны и думаю, что это должно быть очень забавно. И пройдет немножко времени, я буду это вспоминать с хорошим настроением.
2: Да, вы, дорогие зрители, кто не смотрел, обязательно на Ютубе найдите. Там есть множество роликов. Есть один большой, есть много маленьких. Один в прошлом. И посмотрите. Это действительно интересно, местами забавно, местами даже не очень забавно. Вот. Вопрос задает Сергей Любомудров, который прислал серьезный донат и спрашивает: а сколько примерно человека часов уходило на постройку избы? Справилась бы с этим одна семья или нужна была помощь соседей? Спасибо.
0: В принципе, избу можно срубить и одному. Это технически вполне возможно, хотя и сложно, и понятное дело, что займет больше времени. Бригада из четырех плотников топорами из нормального леса сможет срубить дом, на самом деле, достаточно быстро. Там, как показывали наши эксперименты некоторое время назад, уже после проекта один в прошлом, на самом деле бензопила, не сказать, что супер ускоряет работу по постройке сруба, упрощает в физическом смысле, да, но по времени вырубание той же самой чашки, оно не сильно ускоряется благодаря применению современного мотоинструмента. Современные технологии – это каркасные дома и дома из там, пенобетона и прочее. Вот они как бы действительно упрощают строительство и делают его там, ну, принципиально лучше. А со срубной технологией она настолько архаична в сути своей, что ее очень сложно как-то улучшить. Хотя улучшают и у нас, и в Скандинавии есть очень много всяких интересных методик строительства срубов более современных. Я думаю, что если речь идет о деревне, то, конечно, взрослые мужчины, которые умели обращаться с топором, конечно, собирались и помогали друг другу. Это просто, ну, как мне кажется, очень логично и довольно типично для, ну, каких-то таких архаичных традиционных обществ. А в городах я практически уверен, что никто не строил себе дома самостоятельно, и думаю, что их строили профессионалы, профессиональные плотники, которые, ну, зарабатывали этим на жизнь. Все на самом деле очень логично, потому что если ты занимаешься любым ремеслом или торговлей, а в городах в основном селились люди в средние века, которые занимались ремеслом или торговлей, как это ни странно, тебе гораздо проще заниматься своим основным видом деятельности и заработать денег и купить работу профессионалов, чем самостоятельно кривыми руками пытаться построить себе дом, в котором потом у тебя вся семья будет обалдевать. Ну, то есть в раннем Средневековье не сказать, что все было иначе. Если ты занимаешься пошивкой обуви, то у тебя ниоткуда магическим образом не возникнет скилл работы с топором. Ничего на самом деле не изменилось. Так же, как сейчас программисту проще заработать денег и заказать мастера по установке кухни, так же раньше, я думаю, что в городах мало-мальски крупных работали профессиональные плотницкие бригады.
2: Ну, насколько я знаю, еще недавно, вот у меня жена из Краснодарского края, и там, понятно, там дерева мало, там строят не из дерева, а из камня там, или кирпича. Но традиция, может быть, сейчас сохранилась. Если после свадьбы все родственники, которые там собрались или приехали, строят дом молодым.
0: Ну вот да, я говорю, это про вариант такой более сельский, а не городской. Это очень традиционно так складывалось так везде. Я говорю, я думаю, что да, люди объединялись для того, чтобы построить дом для соседей, знакомых, там, односельчан и так далее. Это очень логичная тема. Ну, к тому же тут еще надо варьировать, в каких обстоятельствах и зачем строится дом. То есть, если, например, по весне, там, в конце зимы какая-то семья решила построить себе новое жилище, там, из-за того, что у них, например, сын там вырос, взял себе жену новую и собирается отселиться. Это одно дело, и там, как бы, допустим, семья могла там поработать в течение чуть более длительного промежутка времени, никому плохо от этого не стало. А если, например, у вас там в ноябре или там в декабре дом сгорел, то, ну, это экстраординарная ситуация, которая требует максимальной концентрации усилий для того, чтобы построить новое жилище, на которое, конечно, я думаю, что соберутся вообще все, кто могут, потому что там пожар – это беда, которой все очень боялись.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Вормстера. Павел, какие дальнейшие планы практического погружения в историю?
0: практического погружения, ну, за практические планы погружения в историю, я думаю, вполне сойдет проект «Семеро в прошлом» как раз-таки. И вот только в отношении него какой-то настрой есть. Других пока именно практических проектов я не задумывал.
2: А что вот, кстати, скажите уж тогда по вашему Инстаграму.
0: Что там вообще? Мы некоторое время назад с коллегой моим Дмитрием Соломатиным и Институтом археологии, от которого нам помогает Наталья Николаевна Фараджева, специалист по раннесредневековым срубным постройкам новгородским, задумали реализовать проект по визуальной реконструкции средневековых построек, и начали с Великого Новгорода, в связи с тем, что старые, ну, всем публикациям, в смысле не публикациям, а визуализациям построек, которые есть по средним векам, им уже очень много времени, они, как бы можно сказать, что морально устарели. И нам захотелось их освежить, построить, смоделировав то, как... Ну, и кроме того, еще историческая наука шагнула вперед. Ну, появилось больше находок, больше понимания относительно того, как все было устроено. Нам показалось интересным, скомпилировав все эти данные, реконструировать визуально все типы построек сначала Великого Новгорода, потом других территорий, того же Берести, например, Москвы, Мангазея или там Смоленска, Костромы, ну, то есть много где есть понимание о богатой археологии и много находок средневековых домов. И опубликовать их. Вот буквально на следующей неделе, 26-28 января, я поеду в Великий Новгород на конференцию «Новгород и Новгородская земля», где мы будем опубликовать первую часть этой проделанной работы и показывать народу наши результаты, а потом будем двигаться дальше. Поэтому, да, подписывайтесь на Инстаграм, который я в связи с этим в том числе завел и начал вести. Он посвящен средневековому деревянному зодчеству. Я там публикую картинки и рассказываю, что да как было устроено. Ссылка, ну и анонсы по этому проекту, собственно, там же я веду и уже как раз там несколько постов опубликовал по этому поводу.
1: Ссылка в чате, она должна появиться, так что подписывайтесь на Инстаграм Павла. Мы продолжаем, говорим спасибо Юльке, также регулярные спасибо к нам прилетают. Дмитрий говорит спасибо. Григорий Обиходов, вы лучше и так держать, спасибо большое, мы очень стараемся. И динозавр задает вопрос. Как жители раннего средневековья справлялись с постоянной сыростью и простудами? Спасибо за стрим. Пожалуйста.
0: Я думаю, что оптимизировались под них. Ну, то есть, все-таки организм же привыкает, находясь в тех или иных условиях. А простудные заболевания, мне кажется, что... Ну, присутствовали у людей в средние века часто. И, ну, потому что сам тип обуви, который носили люди, и повсеместное отсутствие какого-то мощения там на природе, по которому можно ходить, оно, ну, просто диктует условия о том, что у тебя часто будут сырые ноги, и ты часто будешь из-за этого подмерзать и, возможно, болеть. К этому можно как-то приспосабливаться, оптимизироваться, я имею в виду с точки зрения организма, иммунитета. В городах, опять же, да и не только в городах, а даже в каких-то и поселениях, для того, чтобы минимизировать этот процесс, очень активно всегда занимались мощением земли. То есть города типа Новгорода, они с очень большой долей вероятности были просто вообще там на 90% замощены деревом. И на усадьбах, и на улицах это был сплошной слой мостовых, сделанных из полубревен. Но даже в каких-то деревнях и небольших хуторах люди всегда старались подкидывать какой-то мусор, деревяшки от каких-то старых сломанных вещей, там, например, от какой-нибудь старой крыши или сломанную дверь или сломанный стол. Всегда с удовольствием люди бросали себе под ноги для того, чтобы не ходить по грязи и меньше мочить ноги. Это, кстати, очень занятное явление, потому что очень-очень часто у многих вещей единственный шанс попасть к нам в виде археологической находки – это именно явление того, что ими мастили территорию. Потому что, ну, стол, объективно говоря, среднего средневековья не может сохраниться, ну, практически никак. Единственная возможность у него дойти до нас – это то, что когда он был сломан в свое время, хозяин бросил столешницу в грязь под ноги, она обросла культурным слоем, и мы ее потом нашли. Там, с дверями, например, это работает, ну, примерно так же.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Георгий Серов задает вопрос в продолжение уже предыдущих. А средневековая еда вкусная? Снова про еду.
0: Ну, это очень субъективно. Мне кажется, что да. Мне кажется, что она очень простая, из-за этого, если питаться ей стабильно, постоянно, она очень, ну, заставляет тебя сильно различно чувствовать вкусы, и это интересный вообще, в принципе, опыт. Если ее там сравнивать с современной едой, то она однозначно будет проигрывать, потому что все натуральное, оно менее вкусное, потому что оно не снабжено множеством усилителей вкусов и ароматов там, и так далее, и так далее. Но что-то в ней есть. Но тут еще вопрос в том, кто что любит. Ну, то есть там есть люди, например, которые не любят зерновые всякие каши, а есть те, кто их любит. И очевидно, что любителям зерна средневековый рацион, в принципе, вполне себе зайдет, потому что он из него там может состоять там буквально чуть ли не на 90-100%.
2: Спасибо. И следующий вопрос задает, поддерживает стрим, спасибо за поддержку, зритель с ником Солнце. Вопрос такой: а какой современный народ самый славянский? То есть у кого больше всего славянских генов?
0: Я не знаю. Я никогда не, честно говоря, не интересовался генетической стороной распространения славянства, потому что, на мой взгляд, это не имеет вообще никакого значения. А славяне – это, в первую очередь, культура. На мой взгляд, к генам это не имеет, если вообще имеет, то очень-очень опосредованное отношение. До нас не доходит ген людей даже как таковые. Мы имеем дело именно с культурными особенностями. Как мы узнаем, что то или иное поселение было славянским или финно-угорским? По украшениям женским там, и мужским погребальным, которые попадают к археологам. По керамике, это один из самых важных датирующих и культуру датирующих элементов. Потому как были украшены венчики там, у горшков, например, мы можем сделать вывод, славянским было это поселение, или финно-угорским, или каким-то еще, там, или западноевропейским. Там. Поэтому, не знаю, мне кажется, что вопрос про гены должен интересовать генетиков, а не историков. Потому что с исторической точки зрения значение имеет только распространение культуры.
1: Спасибо.
2: Большое спасибо.
1: Евгения Корнеева следующий вопрос задает. В Сибири, по крайней мере, конца 19-го... Ева Корнеева, прошу прощения. Конца 19-го, начала 20 веков в клете сруба защищали от влаги путем обжигания бревен, контактирующих с землей. Как с этим могли бороться в Средневековье?
0: Вполне может быть, что могли делать абсолютно так же. Плюс дерево могли пропитывать для того, чтобы оно было более стойким к воде. Ну, например, там на примере судов, которых тоже сохранилось вполне себе некоторое количество в Скандинавии и у нас, мы можем понять, что их там регулярно смолили, и они от этого были более стойки к коррозии. Но такие вещи, увы, очень редко доходят до нас в археологии. Однозначно сказать, было ли так или не так, очень сложно. То есть очень возможно, что такими вещами люди не заморачивались, даже владея некими технологиями, потому что в этом не было смысла относительно времени жизни построек. Среднее время существования сруба в Великом Новгороде, оно не превышает 10, оно не превышает в лучших случаях 25 лет, насколько я помню, но в среднем тяготеет к 8-10. И за это время, потому что происходили пожары постоянно, часто происходили маленькие пожары, когда выгорали небольшие кусочки города. А периодически, там раз в столетку, происходили крупные пожары, когда буквально могло сгореть половина города. И в связи с этими бесконечными пожарами и не было смысла заморачиваться по поводу жизни постройки. То есть ты не строил дом, в котором будут жить твои дети. Ему не нужно было постоять 100 или 150 лет. А ты строил дом, в котором будешь жить там ближайшие 10-15 лет. А любой сруб простоять 10-15 лет, даже если с ним вообще ничего не делать. А также частокол из бревна простоит, если бревна просто воткнуть в канаву, вполне себе там десятилетку, и дай бог не завалится. А поэтому очень может быть, что не делали ничего подобного из-за этого, потому что технологиями сохранения дерева владели, мы это знаем вот там по судостроительству, да, например, как я сказал. Но в строительстве археологически это не прослеживается, к сожалению. Либо это не прослеживается из-за того, что просто мало данных и мало находок, либо из-за того, что этим пренебрегали в связи с тем, что я выше сказал.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Антона Белоусова. И он спрашивает: Павел, в докладе вы говорили, что одежду красили, при том, что она очень быстро, безвозвратно чернела от копоти. Зачем вообще ее красить?
0: Ну, во-первых, это красиво. Я на самом деле часто сталкиваюсь с этим вопросом и не скажу, что придумал на него какой-то прям классный ответ. Во-первых, все-таки одежда не чернеет от копоти прямо моментально. Ну, то есть там в одной отдельно взятой вещи нужно походить все-таки какое-то время, там полгода-год, для того, чтобы краска на ней начала вообще никак не считываться. То есть она приобретает более равномерно бурый такой темный цвет от сажи и копоти, но тем не менее все-таки красители-то остаются. А то, что одежду красили, это просто археологический факт, потому что большая часть текстиля, что попадает с археологом, причем абсолютно везде, и в Скандинавии, там, и на территории древнерусского государства, они крашеные. Поэтому рассуждать о том, зачем они это делали, мы, конечно, можем, но они это делали, и даже если в этом нет абсолютно никакого смысла, то с этим фактом мы ничего поделать не можем. Очень, кстати, может быть, что в чем-то и не было абсолютно никакого смысла. Часто очень принято считать, что предки наши не дураки были, и вот все у них было всегда ладно и классно. Но на самом деле иногда они делали очень странные, нелогичные вещи, потому что им не хватало знаний или опыта многих поколений в каких-то вопросах. Но это я не к вопросу про одежду. Про одежду, я думаю, что все-таки в этом был смысл, потому что люди тянулись к прекрасному, им хотелось эстетики абсолютно всегда, в том числе и в раннее Средневековье. И как только у них были удовлетворены какие-то базовые потребности в плане безопасности, сытости, сухости там, и здоровья, то они сразу хотели сделать что-то хорошее. Это видно во всех деталях, потому что средневековый человек делал очень много красивого. Он старался украсить рукоятку ножа своего, вырезать какую-то красивую ложку и покрыть ее какой-то резьбой. Это не имеет часто никакого функционального назначения, но просто удовлетворяет какую-то эстетику. Не надо ее недооценивать. Потребность в ней, я имею в виду.
2: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает Дмитрий Огнеброд. Павел, а как обстояли дела в древности в войне с грызунами? Слышал, что вы на проекте ее проиграли. Или это не так?
1: Огнеброд только ваш.
2: Огнеброд, простите.
0: Да, я, пожалуй, могу резюмировать, что войну с грызунами я проиграл, потому что с ними в изначально подготовленных у меня условиях было практически невозможно справиться. Я думаю, что грызуны были постоянным спутником человека и всех поселений, были довольно большой проблемой. И я вот не знаю, на самом деле, до сих пор, потому что практически не проверял это сам, нет у меня никаких вот наблюдений, собственно, личных, хорошо ли работают амбары, которые делали стоящие на ножках, это довольно такой распространенный вид постройки, когда небольшая постройка для хранения зерна, она приподнимается на столбах, они еще сейчас подрубаются до такой грибовидной формы, чтобы мышь или крыса не смогла по вот такому столбу забраться. По идее, это должно неплохо работать и предохранять зерно от грызунов. К тому же об этом говорит, ну, там, относительная массовость таких конструкций. Если бы они были бесполезны, вряд ли бы их строили, в том числе вот, там, в этнографии люди и так далее. И уже как бы само наличие таких построек говорит о том, что проблема грызунов стояла остро, и как бы с ней как-то пытались постоянно бороться. Я не уверен, ну, у меня, во всяком случае, на проекте не получались все вот эти вот фишки с умными всякими ловушками из интернета и около того, про которые все знают, ну, там из разряда «закопай банку в землю, мышь туда упадет и не выберется», там и прочее, прочее, прочее. Там, единственное, что я мог делать действительно эффективно, это вот, ну, просто физически как бы уничтожать их, когда у меня была такая возможность как бы там топтать ногами там, и так далее. А никак иначе справляться с ними не получалось. Всякие оселочки, ловушечки вообще никак абсолютно не работают, на мой взгляд. А, возможно, просто я не умею этого делать, и поэтому все так сложилось. Очень даже вероятно. Может быть и нет, потому что, как правило, когда люди начинают мне объяснять, что и как надо было делать, то выясняется, что сами они тоже этого никогда не делали и не проверяли, работает это или нет, и очень часто ну, несут какую-то ересь.
2: Спасибо. Пользователь Нарнил спрашивает, а насколько сильно отличалось мировоззрение, быт и культурная жизнь у славян из разных княжеств? Была ли культура элитарной, доступной только грамотному меньшинству, или простые крестьяне имели к ней доступ? Тоже такой обширный вопрос.
0: Да уж, я даже прям как-то подрастерялся. У нас не так, конечно, много информации, ну, какой-то фактологической о том, как отличалась культура, ну, как отличались вот именно носители культуры разных княжеств. Они отличались, это во-первых. Они отличались не так сильно, как относительно других народностей и этносов. Это второе. Потом не очень понятно, почему вы пишете о том, что грамотная прослойка была маленькой. В Великом Новгороде писали практически все. Ну, то есть бытовые переписки на берестяных грамотах зафиксированы, они однозначно говорят о том, что даже самые простые крестьяне, охотники, ну, то есть как бы самый непосредственно вот рабочий люд, подневольный там зачастую, он, ну, умел писать, потому что он писал своему там хозяину или работодателю о том, сколько он шкурок добыл там и так далее, и так далее. То есть это было абсолютно бытовым явлением. Были детские школы, где людей массово абсолютно всех учили грамоте, и писали и мужчины, и женщины, и дети, и старики, и это не было чем-то... чем-то вопиющим. Понятно, что где-то ситуация могла хуже, и в деревне кто-то мог и не владеть этим, но в целом не стоит недооценивать, короче говоря, уровень грамотности населения того времени тоже.
2: А потом он порастерялся, что ли, сильно, скажем так, к 19 веку?
0: Ну, вот есть, я не берусь тут судить, потому что плохо, конечно, уже разбираюсь совсем в этом периоде, но есть у меня ощущение, что относительно Средневековья, вот там к какому-нибудь 18-19 веку ситуация с крепостничеством ну совсем уже прям загнала очень большое количество людей в какие-то прям жесткие рамки. Ну, потому что часто, когда я вижу там постройки конца 19 века крестьянские или там одежду на фотографиях конца 19-го, начала 20 века, того, как люди одевались. Я однозначно могу сказать, что местами это хуже, чем бытовавшие в средневековье вещи и дома. То есть понятно, что там тоже все было разное. Были нищие люди, были более богатые люди. И то же самое было с крестьянством в конце 19 века. Но просто там вот настолько каких-то плохих вещей и зданий, как как, которые бытовали вот в этот период времени, мне даже в Средневековье как-то и встречать не приходилось. То есть, ну, есть у меня такая осторожная гипотеза, что действительно запоздалая ситуация с крепостничеством, она как-то вот, ну, к печальным результатам привела.
1: Спасибо.
0: Но, не знаю, не моя совсем тема.
2: Спасибо большое. Мы в эфире уже час. Я думаю, что нам пора сделать несколько объявлений. Если Виталий согласен со мной,
1: Виталий, то он может начать. Виталий, согласен с тобой. Я начну, как всегда, с того, что предложу вам...
2: Так мы тебя не слышим сейчас, у тебя микрофон выключен.
1: Это он выключен только для вас, зрители в эфире меня слышат. Я, да. В общем, предлагаю начать с того, чтобы поставить лайк этому видео. Если вы смотрите, прямо сейчас у нас количество зрителей... А я сейчас скажу точное количество зрителей. 800 человек, а лайков всего 503. Поэтому, если вы еще его не поставили, нажмите на эту маленькую полезную для всех кнопочку, поставьте лайк. Как говорил классик интернета, вам не сложно, мне приятно. Помните о том, что было бы хорошо подписаться на канал «Лаборатория ночных видео», на канал «Антропогенез.ру». И, естественно, вы можете задавать свой вопрос при помощи суперчата, при помощи ссылки, которая имеется в описании. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь. Ну и напоминаю про то, что существует Patreon, и у проекта антропогенез.ру и проекта «Лаборатория научных видео» имеется своя страничка на этом ресурсе. Это помогает нам развиваться.
2: Да, спасибо, Виталий. А я хочу проанонсировать видео, которые выйдут на наших каналах в ближайшее время. Уже завтра, 21 января, на канале Антропогенез.ру выйдет ролик, посвященный эксперименту, который мы провели уже порядочно времени назад, но все никак не могли, так сказать, подготовить материал по его итогам. Это видеоотчет об эксперименте по дроблению гранита с помощью долеритовых молотов. Мы и наши коллеги взяли... долеритовые шары, это очень твердый камень, и попробовали подолбить гранит, так как это делали древние египтяне, ну, например, когда они вырубали Асуанский обелиск в каменоломнях. Как известно, там найдено большое количество этих самых долеритовых молотов. Вот подолбили некоторое время и замерили скорость, с которой разрушается гранит, оценили объем этого гранита, ну и так далее. В общем, посмотрите. Это короткий ролик, но весьма интересный. Выйдет он завтра в 19:00 на канале Антропогенез.ру. А, кстати говоря, те, кто подписан на наш Patreon, ссылка на который недавно появилась в чате, они смотрят этот ролик уже сейчас. Он уже им доступен. В субботу, 23 января, на канале «Лаборатория научных видео», на котором мы сейчас вещаем, состоится постскриптум доклада «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение. Мифы о мозге, сознании и наших способностей». Спикер Ольга Сварник, психофизиолог, кандидат психологических наук. Ее доклад вызвал массу комментариев к видео, множество вопросов, множество несогласных, множество недовольных, как это часто бывает. И вот у них будет возможность задать Ольге свои вопросы в эту субботу. В среду, на следующей неделе уже, 27 января, опять же на канале «Лаборатория ночных видео», по скриптум доклада «Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста». Спикер – известный лингвист Александр Пиперский. Очень интересный доклад был у нас на форуме. Тоже масса неоднозначных комментариев. Гуманитарным темам всегда такое несколько скептическое отношение бывает порой. Тем не менее, призываю вас в среду, 27 января, подключиться к каналу «Лаборатория научных видео», посмотреть по скриптам, задать ваши вопросы. Кроме того, обращаю ваше внимание, я уже сегодня сказал, что определилась дата 14-го форума «Ученые против мифов». Это 6-7 марта. Мы активно готовим программу. Если вы хотите среди первых получить промокод на льготный билет на этот форум, а форум пройдет в онлайн-формате, напишите, пожалуйста, мне. Мои контакты сейчас появятся в чате. Я также призываю вас подписаться на Instagram Павла, ссылка на который уже несколько раз появлялась в чате и появится сейчас. А сейчас я посмотрел, это действительно очень интересно. Инстаграм полностью посвящен деревянному зодчеству. Если Виталию есть что добавить, пусть добавит, но мы, наверное, можем продолжать.
1: Я добавлю, что мы можем продолжать. И следующий вопрос задает Деловой. Вот такой человек с таким ником. В проекте «Один в прошлом» вас иногда снимает оператор. Он же, видимо, привозил вам аккумуляторы для личной камеры. Какие были правила общения с этим человеком? Было ли стоп-слово «заберите меня»?
0: Правило было одно, оно было довольно дурацкое и сильно меня раздражало. Суть была в том, что мне нельзя было с ним общаться. Ну, то есть оператору нельзя было со мной общаться. Система была построена так, что он приезжал рандомно, я не знал, когда он приедет, приезжал примерно в среднем где-то раз в 10 дней, но при этом это было нестабильно, то есть он мог приехать в один день, потом приехать на следующий день или через день, а потом там его 2 недели могло не быть. Ему было запрещено со мной как бы то ни было общаться, ну и я, в общем-то, и согласился на это правило изначально, как мы договорились. В процессе мне показалось, что это очень глупо, ну, потому что это действительно очень глупо, когда 2 взрослых человека находятся друг с другом и делают вид, что их не существует. Ближе к середине проекта, а может быть даже и пораньше, меня это поддопекло до того, что я понял, что ага, ну мы же договаривались о том, что оператору нельзя со мной общаться, а я-то могу как бы с ним общаться, и поэтому я целый день, там, когда он приезжал, там на 4-5 часов обычно он приезжал на проект, чтобы ну, подснимать какие-то подсъемы. Я просто ходил и рассказывал ему что-то там, травил какие-то истории, пел, он вообще, ну, посмеивался, подхихикивал, но ничего не отвечал в ответ. Операторов было причем несколько, 3 человека, они ну, периодически снимались, сменялись, в смысле, там, я не знаю уже, с чем это было связано конкретно. Вот какая-то такая история. Аккумуляторы, да, сменные. Большую часть проекта камера находилась, та, на которую я записывал себя сам, в отдельном помещении, куда я приходил для того, чтобы снимать какие-то видео. А ближе к середине, опять же, я подумал, что это чушь какая-то, и просто забрал ее к себе. Как бы. А потом меня как бы спросили, какого ты это сделал, мы же так не договаривались. Я сказал, что мне так удобнее, и вообще типа я там всякие крутые штучки буду снимать на хуторе у себя, а не в какой-то будке вашей. Ну и со мной никто не стал спорить, стали привозить мне сменные аккумуляторы. Большой геморрой, на самом деле, был с этой камерой, потому что ее уже надо было защищать. Вот, это была какая-то простенькая такая раскладушка. Нужно было ее защищать от сажи, и нужно было греть постоянно эти аккумуляторы, потому что я же помнил, что они очень быстро разряжаются на холоде, и поэтому я их там вечно заворачивал в какие-то шкуры бесконечные, ставил там рядом с печкой. В общем, заботился не хуже, чем о животных. Об этой камере несчастной.
2: Спасибо.
1: Так, Иван помогал с мостовой. Вот такой вот ник. Здорово, говорит он. Давно не виделись. Ковных гвоздей так и не насобирал. Извини, всем привет.
0: Беда, беда. Ну, про кованые спасибо, да, действительно, давно не виделись. С коваными гвоздями история такая, что я в какой-то момент понял, что для того, чтобы приблизиться максимально к по металлографическому составу к железу качества раннего средневековья, потому что, ну, понятно, что железо средневековое, оно же было очень неоднородного качества, это была не прокатная сталь, и очень часто оно было очень плохим, действительно. Во всяком случае, часто комбинировали в изделиях плохое железо и хорошее, потому что высокоуглеродистая сталь действительно стоила дорого, а черновое железо было намного дешевле, поэтому появлялись всякие технологии из разряда, что мы сделаем сам нож из обычной плохой железки и наварим на него тоненькое лезвие из высокоуглеродистой стали. Или в центр положим пластину на углероженную, там, и с топорами то же самое, та же самая история, когда сваривали рабочую часть инструмента и основной его объем из разных видов железа. Это очень геморройно с точки зрения производства, но поскольку человеческий труд стоил гораздо меньше, чем ресурсы, все наоборот, сейчас человеческий труд дорогой, а ресурсы относительно дешевые, то вот так вот заморачивались. И я, как бы, собственно, придумал план, что есть же железо из настоящих раскопов, гвозди, например. Они, в общем-то, никому не нужны, потому что это достаточно массовый материал. Несмотря на то, что срубы без гвоздей рубили, гвоздей в археологии находится предостаточно кованых. И они, собственно, вот из того самого плохого железа, самого настоящего, и, в принципе, поскольку их все равно археологи выкидывают, по большей части, их можно собирать и потом перековать их в топор, например. И он, типа, будет прям вот супер-классная реконструкция прямо с такого железа, как надо. Но проект долгостройный, поскольку сложный, и гвоздей много надо насобирать, и договориться с кем надо. Вот там закидывал удочки к разным людям, но вот не насобирал до сих пор. Потому и долгострой.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: А вот к вопросу про оператора, деловой, все хочет узнать. А было ли все-таки какое-то стоп-слово? Было у вас стоп-слово?
0: Да. Нет, чтоб слова не было. Ну, в принципе, там, если бы я выбежал из леса с криками «Заберите меня отсюда», ну, вряд ли бы кто-то начал говорить, что нет, это не то чтоб слово, о котором мы договаривались. Оставайся. Нет, не было никакого стоп слова. Не было, честно говоря, даже никаких договоренностей по поводу того, что будет, если я захочу там по каким-то причинам прервать эксперимент. Да я, честно говоря, я был с самого начала абсолютно на 100% уверен в том, что я не буду его прерывать. Я, честно говоря, даже тогда думал, что если бы я и сломал себе что-нибудь, то все равно бы там как бы как-нибудь да попробовал бы дотянуть до конца чистоты эксперимента для... У меня прям на протяжении всего проекта, это чистая правда, ни разу не промелькнула даже в голове мысль о том, что типа все это можно закончить. Вот у меня была установка, что это продлится какое-то время, и я должен это закончить, и так оно как-то до конца и дотянулось.
2: Спасибо. И в продолжение вопрос от Валерии Буравиной, которая поддерживает снова стрим. Спасибо, Валерия. Павел, тяжело ли было привыкать к средневековой жизни, а потом привыкать обратно к современной?
0: К средневековой жизни было привыкнуть очень легко. Она просто как данность на меня свалилась. И меня перекрыл довольно стремительный, скоропостижный, но суровый депресняк, но он длился буквально несколько дней, может быть, там в масштабах недели. Я просто думал, что когда я попаду на проект, я первое время буду так классно отдыхать, и мне будет очень прикольно одному, вот это все. Но получилось совсем не так. Как только я оказался на проекте один сам с собой, меня тут же вот накрыла какая-то депрессуха, что это надолго, и типа кажется, куда же я встрял. Но она быстро прошла. Ну, прошла из-за того, что много работы просто было. Это был там конец осени, середина, вернее, осени, и нужно было и заготавливать дрова, и собирать какие-то там последние грибы в лесу, и налаживать там все это хозяйство, поэтому печалиться особо времени не было, хотя, честно говоря, пару дней там я вот посидел, потасковал, как в формате классической такой депрессии, когда сидишь, ничего не делаешь. Но потом это все быстро улетучилось, и я очень быстро настроился на волну, и на самом деле было классно. Я могу сказать, что на проекте у меня было очень хорошее моральное состояние большую часть времени. А вот настраиваться на современную жизнь обратно было очень тяжело. Вот сейчас по прошествии там уже промежутка времени, я могу сказать, что у меня это заняло где-то, наверное, года полтора, может быть, даже ближе к двум. Я много раз делал отсечки и думал о том, что вот, наконец-то, я приспособился, но сейчас, там, когда со времен проекта прошло уже больше 5 лет, я понимаю, что на самом деле это, ну, прям накрыло меня очень надолго. Я очень долго не мог встроиться в какие-то социальные связи, и очень это... Очень я благодарен многим людям, которые меня терпели, потому что вел я себя, очевидно, плохо. Я не считался с удобством и мнениями других людей. Ну, в общем, продолжал себя вести так, как будто бы я один. Это было весьма эгоистично и сложно для моего окружения. Здорово, что они это перенесли, а не послали меня куда подальше. Забавно, что в современную жизнь оказалось настраиваться намного сложнее, чем в Средневековье. Ну, в Средневековье простое. Там, это гораздо более простая эпоха, чем современный мир.
2: Спасибо, спасибо. И Сергей говорит тоже спасибо за рассказ, спасибо Сергею. А какое самое неожиданное открытие сделали вы во время проекта по выживанию? Было что-то такое, чего вообще не предвидели и с чем в реальности столкнулись?
0: Супер яркого и интересного, честно говоря, нету ничего такого. Вот, ну, часто очень звучит там в тех или иных видах такой вопрос, и я не, ну, до сих пор как бы теряюсь, что на него ответить, потому что вот была бы у меня какая-нибудь такая классная яркая штука, я бы ее всем задвигал и отделывался бы там условно от этого вопроса. Но нет, такого ничего суперинтересного не было. И весь этот эксперимент, он вообще в большей степени про монотонность и большую комбинаторность многих простых вещей вместе. Очень интересно было то, как это все работает, как меняется сознание, образ мышления, как привычки меняются, как ты начинаешь разговаривать с собой и насколько это отличается от разговоров с собой в современной жизни, потому что ты это какое-то такое, как вот себе представляю, немного шизофреничное состояние, когда ты начинаешь общаться с самим собой, как с действительно каким-то другим человеком. И тебе, ну, там, интересен этот разговор, и некоторые его обороты могут быть совершенно неожиданны для тебя, несмотря на то, что это твоя голова, и ты еще как современный здравомыслящий человек понимаешь, что происходит с тобой. Очень интересно, как вот этот огромный быт по содержанию там, какого-то хозяйства накапливается снежным комом и ну, управляет всей твоей жизнью, потому что у тебя жизнь превращается в такую как бы обыденную череду каких-то очень простых дел, но которые ты вынужден делать большое количество времени из-за того, что они реализуются очень примитивными способами. Потому что тебе нужно молоть муку большое количество времени, потому что жернова ручные, они выдают ее очень мало, и это очень длительное медитативное занятие, которое надо делать постоянно. То есть буквально тебе там вот из там, 7-10 дней, тебе там почти полный день, там часов 15 подряд нужно крутить эти жернова. И ты вот сидишь в темноте, крутишь их, и это очень интересно, короче говоря, все в комплексе, когда это смешивается с запахами, с образом мыслей, с какими-то практическими мелочами. Вот это я бы назвал какой-то интересный мулькой, которую проект неожиданно дал, во всяком случае, для меня. Не знаю, понятно ли объяснил, но уж как смог.
2: Хорошо объясняете, Павел. Очень интересно.
1: Очень заинтересовали в разговоре сам с собой. То есть, да. Есть какой-то пример такой наглядный, короткий, емкий?
0: Какой-то конкретный? Я часто с собой советовался, как вот буквально в фильме «Изгой» Том Хэнкс сам с собой разговаривает и ведет какие-то диалоги. Я очень часто с собой советовался. Ну, то есть я мог сидеть там, сшить что-нибудь, там, например, две шкуры там сшивать для какой-нибудь штуки, там, для одеяла, я помню, шил. И там внезапно спросить у себя самого, а вот как тебе этот шов? Нормально шил? И внезапно для самого себя совершенно действительно неожиданно сказать, да нет, вообще-то хреноватый какой-то. И ты такой, блин, ну вообще да, и распарываешь его.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, Сергей Амелин, да, следующий вопрос от Сергея Амелина. Тяжело ли было обходиться без картошки и других простых, но современных продуктов? Помню, что отвыкли от карманов на брюках. Чего еще не хватало? Зажигалки, может быть?
0: Да, зажигалки мне не хватало весьма. Ну, красание огня. Ну, мне не хватало, на самом деле, очень многих вещей. Меня пока я там ближе к концу вот уже как-то не смирился с этим положением вещей, ну, не то, что у меня там руки опустились по поводу того, что, ну, вот оно так и так и будет, а у меня был какой-то период вот в середине очень большой ненависти к всему происходящему. Ну, то есть меня прям очень сильно органически раздражало, что я типа отлично умею кресать огонь, быстро это делаю, прям наловчился, мне уже совершенно неинтересно тренироваться, потому что я доказал себе, что я типа классный разводильщик огня. И типа в чем эксперимент-то заключается? Я уже как бы там прожил 4 месяца и постоянно разводил несколько раз в день, каждый раз огонь таким образом. Почему у меня нет зажигалки, чтобы ускорить этот процесс? Или почему я там должен вот, типа 10 часов в неделю тратить на помолки муки? Ну, то есть, ну, почему у меня просто не может быть мешка с мукой? Это же, типа, очень глупо. То есть, вот эта вот непродуктивность всех этих действий, она меня прям сильно раздражала. С другой стороны, ну, как раздражала просто на каком-то эмоционально-органическом уровне. И поэтому я постоянно как бы думал о том, почему у меня нету нормального там оцинкованного ведра, а не вот этой вот как бы

0: всякая лыка там и прочую солому. Это просто, ну, я, честно говоря, так и не смог к этому привыкнуть относительно современных помывок. А со всем остальным, на самом деле, нормально. Не очень мне нравилось ногти стричь историчными ножницами пружинными, которые у меня были. И так я и не приноровился ножом ногти подстригать, как многие мне рассказывали, типа делают даже, ну, там, современные охотники и прочие не очень близкие к цивилизации люди. Как-то у меня не пошло с этим. И поэтому процесс подстригания ногтей прям постоянно тяготел надо мной, потому что я знал, что это как бы эти дурацкие ножницы, их там будут зажевывать, там все это будет. В общем, прям меня тяготило это, и я прям к этому относился к какому-то испытанию постоянно. А в остальном нет, я же не брился, не стригся. Я зачем-то дал себе весьма дурацкий зарок, что я не буду стричь волосы на проекте. Хотя, на самом деле, очень хотелось, если бы я его себе не дал. Но это был один из, наверное, таких психологических якорей, за которые нужно было держаться, чтобы все это переживать. А если бы не он, я бы, конечно, там волосы бы состриг моментально. Я думаю, что длинные волосы в условиях Средневековья – это просто адское проклятие. И я вообще слабо себе представляю, как женщины с длинными волосами тогда с ними обходились, сколько у них вообще времени на это уходило. Ну, чудовищно как-то все это сложно и неудобно.
1: Спасибо. Спрашивает Вормстер, еще один вопрос задает. В дополнение к вопросу Валерия Буравина. Признавайтесь, вес набрали после возвращения на современный рацион? На своем опыте тоже ощутил вкус простой пищи. Оказывается, простая морковка очень вкусная.
0: Да, ну, меня сильно разнесло как раз-таки после проекта. Я до сих пор как-то не могу, вот уже сколько лет прошло, в себя как бы прийти. Ну, потому что как бы толстеть просто, а худеть сложно. Это как бы что? Вот ничего себе секрет. А по поводу простоты продуктов, да, это очень классно. То есть, когда ты нужно пережить там вот этот момент, там неделю-две, наверное, он длится, а пока у тебя рецепторы там очухиваются, я не знаю просто, честно говоря, как это точно работает на биологическом уровне. И когда ты начинаешь чувствовать вот вкус этих простых продуктов, когда ты начинаешь понимать, что разное зерно, там, оно разное по вкусу, что морковка действительно очень вкусная, что у капусты там как бы обалденный вкус. И, ну, очень широко разошлась там, когда проект закончился, история с апельсином, потому что мне что-то очень прям апельсин хотелось. Ну, он такой, как это как яркий образ просто, потому что он же вкусно пахнет, он очень яркий на цвет, оранжевый, а в Средневековье, как бы, ну, в таких условиях, типа, нету никаких ярких цветов у тебя, и хочется чего-то яркого. И я попросил на окончание проекта, ну, апельсинов мне привезти, или даже не просил, а просто мне кто-то их там привез. Ну, короче говоря, меня очень впечатлило то, что когда я взял этот апельсин и понюхал его, он, ну, пах просто ужасно. Какой-то, ну, хлоркой, что ли, ну, я не знаю, как бы чем-то очень неестественным. И меня и самого это очень впечатлило. Я когда рассказал об этом, это довольно широко разошлось по аудитории, которая за проектом следила, о том, что вот, мол, как современный продукт, это все химии как бы поливают какой-то. Ну, это, наверное, действительно так. В общем-то, почему бы нет? Они же так дольше не портятся и все дела. Но когда ты привык к вот этим вот софт-вкусам, которые очень гармоничные, они слабые, и поэтому что угодно их легко забивает, это, конечно, очень большой кайф. И на фоне как бы этих простых привычек тебя, конечно, просто дичайше впечатляют какие-то вкусы современных продуктов, потому что там какие-нибудь чипсы, условно, они, ну, там, по шкале там силы вкуса, они типа на несколько порядков опережают любой, ну, натуральный продукт, там, ну, средневековый, естественно. И это интересно. Наверное, классно было бы поддерживать всем нам себя на уровне вот этих софт-вкусов и больше чувствовать, лучше отличать оттенки, но у кого же это получается-то? Я даже не знаю, как это возможно в современном мире.

0: с применением каких-то, я не знаю, химикатов, меняющих сознание, наверное. Что-то такое.
1: Ну да, ну либо просто железной волей надо обладать, я не знаю.
0: Угу. Спасибо. И Jump 2009 говорит спасибо. Спасибо вам, Jump. И Ксюша Аблес спрашивает. А вот интересно, что было предусмотрено на случай болезней всяких?
1: Не было ничего предусмотрено. Совершенно. Ну, я как-то не думал об этом. Ну, то есть, болезни, они же все делятся на две категории. К тому же еще с мужской точки зрения, такого типа классического россиянина, который либо как бы это настолько ерунда, что этому можно не уделять внимания, либо это как бы уже настолько жесть, что, ну, типа, тебе все равно конец, и поэтому этому тоже можно не уделять внимания. Это очень такая расхожая, на самом деле, позиция у мужчин в России, к сожалению, потому что, конечно, это очень плохо, это очень сильно отражается, собственно, на средней продолжительности жизни мужчин у нас в стране. Но у меня не было ничего. Я просто, честно говоря, не очень сильно верил в то, что ну, какие-то там лечебные травы типа сильно изменят диспозицию, если вдруг я схвачу воспаление легких. А какие-то более мелкие простуды, там, например, ну, они меня по жизни просто обычно не напрягают. Ну, то есть я в современном мире тоже не использую практически никаких лекарств. Я пью обезболивающие, если очень сильно резко что-то болит. Да и, наверное, все.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: И также спасибо, говорит Максим Песцов. Очень интересно, совершенно согласен. Спасибо, Максим, за поддержку. Юлия Уругина пишет следующее. В каких условиях содержались домашние животные, как к ним относились? Особенно интересны лошади, но с удовольствием послушаю про любую живность.
1: Конкретно про лошадей надо понимать, что есть две большие разницы, потому что лошадь может быть условно сельскохозяйственным животным, а может быть боевым животным. И это как бы две совершенно разные лошади, о которых совершенно по-разному заботились, потому что военные лошади, они стоили очень дорого и были вполне сопоставимы, там, ну, условно, по конституции ближе, похожи на современных лошадей. А сельскохозяйственные, там, бытовые лошади, которые нужны были просто как тягловая некая сила, они, ну, сильно отличались от современных лошадей, они были значительно меньше в холке, там, на несколько десятков сантиметров, если мне память не изменяет. Ну, так же, как на самом деле и практически все животные. То есть, как крупный рогатый скот, коровы были на 20 сантиметров холки ниже, чем современные селекционные породы коров. А овцы с козами тоже были меньше, куры были гораздо меньше. Единственное, что серый гусь, знаменитый ансер-ансер, как он называется, он как был вот в отложениях средневекового Новгорода в X веке, так же абсолютно и сейчас выглядит, вообще никак не изменился. О животных, как заботились, сказать на самом деле очень сложно, потому что в археологии это откладывается почти никак, а в летописях как-то об этом писать не принято было. Там все больше про князей всяких и такие стратегические истории. О том, как за свиньями ухаживать, как-то и типа неинтересно никому. Тем не менее, мы точно знаем, что животных держали, причем массово. В слоях в археологии преобладает крупнорогатый скот и свиньи, как самые массово содержимые животные. А в значительно меньшей степени находятся мелкий рогатый скот, овцы, козы и птица. Уси, гуси, утки и куры. А лошади не хозяйственные, не такое уж как бы частое явление было, то есть не то, чтобы каждый второй их там держал, это все-таки было, видимо, достаточно дорогим животным. Об этом косвенно нам еще говорит то, что есть такое явление, как строительные жертвы. под углы построек или даже не построек, а каких-то мест, например, там скотника. Они, кстати, часто таким образом интерпретируют, сейчас расскажу, это довольно интересно. Закладывались черепа животных, соответственно. И в среднем строительная жертва лошади, то есть череп лошади, заложенный под постройку, он, как правило, соотносится с достаточно хорошими, большими, богатыми постройками. И, скорее всего, это косвенно указывает на то, что лошадь это тоже был большой признак достатка. Даже не боевая лошадь, а обычная, как бы захудаленькая. А про строительные жертвы и прочие другие определения скотных дворов и птичьих дворов интересно то, что было, ну, там, я не знаю, поверие, не поверие, закладывались строительные жертвы соответственных животных. То есть в птичниках можно найти строительную жертву, там, голову лисы, например, потому что она похищает птицу, и таким образом пытались, видимо, как-то это явление избежать. Если как бы говорить там о каком-то овине, где содержались овцы, то там могла закладываться строительная жертва в виде головы волка, который этих овец мог утащить. И таким вот косвенным образом можно иногда понимать, зачем та или иная постройка существовала. Очень с большой натяжкой можно увидеть в археологических раскопках на планах следы каких-то курятников и загонов для животных прямо внутри домов. Ну, то есть я думаю, что на самом деле животных держать в жилом доме – это, ну, нормальная история. В этом нет ничего такого, это очень удобно, потому что они, если содержатся в сенях жилого дома, они его отапливают, потому что, ну, любое животное, там, даже овца или коза, тем более корова, это огромная печка, она очень много тепла выделяет, и поэтому зимой у тебя в сенях будет на энное количество градусов выше температура, а значит, и в самом доме будет теплее. А по такой логике, в принципе, их можно и в сам дом заводить, потому что, например, в Скандинавии в длинных домах, в которых жили родовые, ну, роды людей, да, там животных в этих длинных домах прям держали, это известный факт, никого это не смущало. Ну вот примерно так, наверное, уже много времени этому уделил, надо дальше переходить.
2: Дальше вопрос, который, мне кажется, предполагает еще больше времени, но тем не менее, если получится коротко, спасибо за то, что вы делаете, и Андрею спасибо за поддержку. Вопрос следующий. Расскажите, как проходил обычный среднестатистический день у восточного славянина в 9 веке? Какие нынешние представления о быте того времени ложные? Спасибо.
1: Я думаю, что день проходил в соответствии с тем, чем человек занимался. Если он был мастером, который меняет подошвы на обуви, то он просыпался и начинал заниматься этим. Если речь, ну и, соответственно, дальше там по профессиям варьируем эту историю. Если речь идет о каком-то, ну, хозяйственнике, то есть, ну, человеке, который обеспечивает хозяйство, которыми чаще всего, я так думаю, что все-таки были женщины, потому что, ну, работа это все несложная, весьма по современным, ну, в смысле, по средневековым меркам, ее вполне можно было оставить на слабую половину человечества, а самим заниматься чем-то более существенным или выгодным, то это бесконечная вереница дел, однотипных, повторяющихся, связанные с стиркой одежды, шитьем одежды и тканием ткани, потому что для того, чтобы ее шить, нужно сначала ткань соткать. Это готовка и всякие предподготовки продуктов, такие как там, ну, консервации, заготовки, я имею в виду помолка той же самой муки. И всякая разная уборка. На уборку, на самом деле, тоже много времени уходит. И дрова на зимний период времени. Заготавливать их, ну, довольно много времени занимает, потому что инструмент относительно примитивный. То есть в быту же, например, даже пилы не использовались. И, то есть вы понимаете, что для того, чтобы бревно переработать на дрова, его помимо того, что колоть по волокнам, его нужно еще перерубать на чурбаки топором. И это, естественно, занимает времени больше, чем перепилить его пилой. Поэтому, короче, все эти бытовые вещи, они простые, и ничего в них интересного нет, но очень они много времени занимают, потому что примитивно все. Ну, относительно примитивно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Ксения Дмитрий Целест задает свой очередной вопрос. Вспоминая свой опыт недельного проживания в лесной избушке, самым тяжелым было обилие летающих насекомых. Существует ли средневековый рецепт защиты от комаров и мошки?
1: Да, так точно. Топить печку по-черному надо. Никаких комаров и мошки никогда не будет, потому что у тебя 20% времени в сутках в доме стоит дым коромыслом, и там даже человеку сложно выжить. Хотя я считаю человека самым живущим существом на планете. Комарам до него очень далеко, так же, как и тараканам. На самом деле я с этой проблемой не столкнулся, потому что я на проекте зимовал, и там, понятное дело, с насекомыми ну никак. У меня, может быть, там могли бы завестись кто-то в жилом помещении, где иногда было тепло вечерами и ночами, но из-за того, что дым постоянный, то никаких средств, естественно, не нужно. Я, как сейчас помню, со смехом в какой-то из первых дней сижу, значит, топлю печку и думаю о том, что вот я перед проектом ходил нарезать, заготавливать полынь, потому что говорят, что полынь, когда ее куришь, ну, обкуриваешь ей помещение или одежду, что она отталкивает насекомых, мол, у нее вот горький запах. Я, честно говоря, так и не знаю, не было у меня возможности проверить, правда ли это. Потому что похоже на неправду, на самом деле, потому что современные репелленты это нас, ну, не всех насекомых отгоняют и не в должном количестве, а вот то, что от дыма полыни все прям бежит, ну, сомнительно мне это. Я заготавливал эту полынь, помню про этот совет, кто-то мне посоветовал, что, мол, ты обязательно полынь заведи, потому что вот там клопы какие-нибудь у тебя или вши появятся, еще что будешь делать. Но в первые же дни стало понятно, что полынь не пригодится вообще никак, потому что дыму и так хватает.
0: Вот. Спасибо. Спасибо пользователю с ником BlackFaceTweet за поддержку нашего стрима. Спасибо большое. Он пишет: на паклю для стен.
1: Актуально. Стены утепляли мхом, а не пакли. Пакли слишком дорого.
0: Ну вот, были бы деньги, может, была бы и пакли. Макс 08 спрашивает: а была ли потребность в досуге, ремесле, или все свободное время уходило на поддержание жизнедеятельности? Говорят, в первобытности несколько часов хватало на это.
1: Я довольно много времени тратил на досуг, ну, как я вот так вот считаю, потому что я достаточно много гулял, ну, это было одним из основных времяпрепровождений в плане досуга, потому что, ну, что ты еще на самом деле придумаешь. Мне нравилось гулять, я много гулял по окрестностям, просто ходил, о чем-то думал, это, ну, можно отнести к развлечениям, особенно учитывая то, что в этот момент по хозяйству ничего не делается. И иногда прям, ну, это классно было эмоционально, что как бы, ну, вот надо сегодня, типа, дрова опять рубить, это такой, ах, нет, пойду как бы вот куда-нибудь погуляю. И прокрастинируешь целый день, а потом вечером возвращаешься, такой, а, ну да, типа, вернемся к вопросу дров в темноте, очевидно, уже. Я еще очень много кидал с улиц. С улицы это такой, ну, копье такое небольшое, метательное оружие раннесредневековое. Вот у меня была одна с улицы. Было три, но две где-то потерялось еще до проекта. У меня осталась одна. Я набросал ее просто какое-то бесконечное количество раз. Я к концу проекта кидал эту с улицы просто как бог, мне кажется. Что сколько на ней поломалось ручек, которые я пересаживал от бесконечных этих бросков, и сколько я там сидел, точил, и сколько раз я ее тысяч кинул в мишени, это просто уму не сосчитать. С того момента, кстати, ни одного раза, кстати, с улицы не кидал вот все эти годы. Как отрезало.
0: Мастерство, так сказать, даже никому показать не довелось.
1: Это, кстати, по-моему, даже не попало ни на какую съемку и ни на что такое. То есть это прям целый такой много часовой пласт проекта, который остался за кадром вообще совершенно полностью.
0: Обидно.
1: В плане шизофрении разговор с самим собой, кстати говоря, я с самим собой умудрялся по улице даже чемпионаты устраивать. То есть там было не то, что два человека, а, мне кажется, до 12 местами подходило.
0: На тему шизофрении у нас будет доклад на форуме «Ученые против мифов 14, потому что это сильно мифологизированная тема. Да, 6-7 марта. Павлу тоже рекомендую посмотреть. Кстати говоря, доступна бесплатная трансляция навсегда. То есть я призываю вот, тех, кто хочет не просто посмотреть, а посмотреть с специальными бонусами, которыми получают только обладатели платных билетов. А вот кто хочет такой платный билет, но по льготной цене, мы будем делать специальные промокоды. Напишите мне сейчас, мои контакты появятся в чате. Вот, как только билеты появятся, а это будет начало февраля, мы разошлем промокоды всем, кто попросил. Вот, а теперь мы движемся дальше. Ева Корнеева задает вопрос. Павел, как вы считаете, могли ли люди в Средневековье разбирать свои жилища и переносить их в другое место?
1: Да, я уверен, что так делали. Есть вполне задокументированные свидетельства более позднего времени, как это происходило. Например, очень классно задокументирован переезд целых нескольких деревень на месте современного этого Ивановского водохранилища, когда его затапливали. Там энное количество деревень переезжало, и очень многие люди забирали с собой свои дома. И вообще, как бы сплав что строевого леса, что готовых уже срубленных домов по рекам, он, ну, на самом деле, он огромные масштабы имел. Нам сейчас это сложно себе представить. Но до самого начала 20 века, когда начали массово функционировать железные дороги, сплавщики дерева по рекам, это была, ну, весьма массовая и доходная профессия, потому что любой город, любое поселение, оно очень быстро вырабатывало весь лес вокруг себя, строевой, да и не строевой тоже. То есть ни о какой пасторальности, к сожалению, речь не шла. Люди потребляли природу значительно более бездумно, чем даже мы сейчас это делаем. У нас есть хоть какая-то возможность с жиру беситься, а тогда людям было не до того. И поэтому очень быстро вставал вопрос о том, что лес в места, где живут люди, надо привозить. И поэтому он вырубался на удаление и сплавлялся в нужные места, где нужно было строить что-то. И в том числе вполне практиковался и перевоз срубных жилищ, потому что почему бы нет. Я полагаю, что на самом деле сплав дерева – это была услуга. Не на уровне как бы Яндекс.Такси, конечно, современного, но условно можно было вполне договориться с какой-то определенной кастой профессии людей, которые переезд под ключ недорого, по Волге, матушке, переезжаем как бы там из Новгорода в Орел. Поехали. Так что да.
2: Спасибо. Так, следующий вопрос задает граф Ди. Добрый день, надеюсь, вы читаете вопросы. Да, читаем. Расскажите, пожалуйста, как обстояли дела с добычей воды, ее очисткой? Были ли колодцы, фильтры или кипячение?
1: Насчет фильтров мы, естественно, ничего не знаем. Хотя там на более раннее время есть же находки, на самом деле, фильтров всяких угольных для воды. Колодцы люди строили, и они выглядели несколько иначе современных. В среднем они были менее глубокие. То есть часто колодцем могла считаться вкопанная в землю бочка или там буквально метровая яма, обложенная плетнем плотно внутри. Или это просто могла быть оборудованная около реки заводь, где тоже выкопана такая, как это называется, ну, небольшая такая заводь, которая укреплена каким-то деревом. То есть это просто удобное место, чтобы черпать воду оттуда, фактически. И в таких местах вода отстаивалась. Колодцы были и срубными, и столбовыми, то есть когда в угловые столбы набиралась колотая доска в так называемый заплот, в пазы. То есть принципе, людей качество воды устраивало, как оно есть. То есть они не стремились докопаться до уровня артезианской скважины или как бы выйти там, пройти грунтовые воды и докопаться до какой-то качественной, хорошей воды. По всей видимости, удовлетворялись водой из ручьев, рек, и, очевидно, кипятили. Думаю, что кипятили, потому что иначе... Ну, смертность, конечно, и так была большой, но могла бы быть она еще выше, потому что это сейчас какая-нибудь там дизентерия не так страшна и не так распространена. В те времена только в путь можно было вымереть от такой нелепой ситуации, попив воду, не прокипятив ее.
0: Спасибо.
2: Благодарю. И следующий вопрос задает Эндрю Камрадин. У канала... Камардин, да. Прошу прощения. У канала BBC есть весьма любопытная серия фильмов «Английская ферма во времена», где показывают жизнь фермеров в разные эпохи. Было бы неплохо и нам. Можем ли мы что-то такое организовать?
1: Согласен. Очень крутой проект. Почему-то плохо он заходит на российском рынке и вот хорошо заходит в Британии. Викторианская и Гварианская ферма, там ведущая Руфь Гудман, очень классная тетка, большой ее фанат. Интересные очень передачи, советую посмотреть, если кто-то не видел, это прям супер классно. Надеюсь, что когда-нибудь у нас в России тоже дойдет до таких бюджетов, чтобы снимать такое, ну, такие проекты, потому что это прям круто. Но вот я просто сам, как человек, который заходил к некоторому количеству каналов там, и потенциальных инвесторов для того, чтобы снять что-то похожее у нас в России, это не даже не о проекте «Семеро в прошлом» идет, а просто о каких-то там вот концепциях около того, про всякие историчные, околоисторические штуки. Не хочет никто на такое тратиться, потому что очень маленький спрос у нас на нашем российском рынке. Гораздо более реалистичная тема, как это ни парадоксально, снимать в России какую-то подобную передачу про Россию или про российскую историю за деньги из какой-то другой страны. Потому что это действительно как бы вот может продаться и иметь успех на там, европейском, том же самом рынке. Особенно если взять одним из участников этого проекта иностранца из страны, которая все это дело проспонсирует, то это прям вполне реалистичный план. Ну, прискорбно, конечно, что это так работает, но, к сожалению, так.
2: Спасибо. Прежде чем следующий вопрос задать, я думаю, что нужно выдать несколько объявлений, традиционное объявление ближе к концу нашего стрима. Естественно, я напомню о том, что всегда можно видео поддержать лайком. Или если вам не нравится, нажмите дизлайк. Любая активность полезна для канала. Еще полезно для канала нажать на подписаться и нажать на колокольчик, выбрать пункт меню все, и тогда вы не пропустите наши стримы. Вам будут приходить уведомления. Мы надеемся, иногда YouTube болит, они не приходят, потом мы оправдываемся. Но, тем не менее, это очень полезная вещь, по крайней мере, для развития проектов. Также, естественно, вы можете задавать свои вопросы как в чате, в суперчате, для того, чтобы поддержать данные трансляции, так и по ссылке, которая имеется в описании. Мы задаем эти вопросы в самую первую очередь, вы прекрасно об этом знаете, так же, как и о том, что у нас есть Patreon и у проекта antropogenesis.ru, проекта «Лаборатория научных видео». И большое вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете.
0: Спасибо за то, что нас поддерживаете. И благодаря этому мы можем выпускать видео, проводить стримы, проводить даже реконструкторские эксперименты свои. Например, многие знают, что сейчас, прямо сейчас у нас идет эксперимент. Конечно, не с таким погружением, как у Павла, но тоже длительный эксперимент, который, может быть, продлится даже больше 7 месяцев. Сейчас он идет уже 5-й месяц. В Кемерово Ольга Вдовина вместе со своей помощницей Юлей изготавливают вазу из диорита, обрабатывая камень с помощью инструментов из кости, камня, дерева, кожи и вообще не используя металлических инструментов при обработке диорита. И мы действительно не знаем, чем закончится этот эксперимент, но надеемся, что успехом, и мы через 7 с лишним месяцев увидим ту самую диоритовую вазу, о которой так долго говорили. Значит, в четверг, завтра, на нашем канале, на канале Anthropogenes.ru, выйдет в эфир ролик, посвященный тоже одному реконструкторскому эксперименту, а именно эксперименту по дроблению гранита с помощью долевитовых молотов, так как это делали древние египтяне. Вот такой ролик. А в субботу на канале Лаборатории научных видео по скриптум доклада «Гены, пол, объем серого вещества имеют значение» Ольга Сварник, психофизиолог и кандидат психологических наук, ответит на вопросы, оставшиеся после ее доклада. В среду, 27 января, на следующей неделе, Александр Пиперский, известный лингвист, ответит на вопросы, оставшиеся после его доклада «Понять пришельца и не сойти с ума». Он на форуме, собственно, его доклад был посвящен фильму «Прибытие». Вот такие ролики и стримы ждут нас в течение ближайшей недели. Я призываю вас также подписаться на Инстаграм Павла, ссылка на который пойдет сейчас в чате. А форум «Ученые против мифов» у нас запланирован на 6-7 марта, это уже 14-й, а на самом деле 15-й форум. И на него можно получить промокод. Для этого напишите мне. Ссылка на меня, точнее, мои контакты, появится сейчас в чате.
2: Ну и еще одно объявление, которое мы регулярно выдаем ближе к концу стрима. Естественно, вы имеете возможность прямо сейчас получить ссылку и зайти по этой ссылке в наш уютный телеграм-чатик. Если вам нравится общение непосредственно во время стрима, то, в общем-то, погружайтесь туда. Там тоже очень много информации. Периодически туда приходят и наши гости и отвечают на те вопросы, которые не успели во время стрима, собственно, ответить. Так что ссылочка сейчас будет в чате трансляции. Заходите, задавайте свои вопросы, общайтесь. Там классно.
0: Да, и, кстати говоря, Павла тоже приглашаем в наш телеграм-чат. Я думаю, что там его могут замучить вопросами, но он может на них отвечать, а может и не отвечать по желанию.
2: Может не мучиться, да.
1: Ну, хорошо, добавлюсь. Почему бы нет? Посмотрим, отлично, как пойдет. Присоединяюсь, кстати, по поводу проекта Ольги. Большой ее фанат. Проект очень классный. Она прям большая молодец. Всегда готов, если что, что-нибудь ей помочь, если что-нибудь пригодится. Не знаю, правда, что, но если вдруг.
0: Ну, я помню, что мы советовались по поводу во время предыдущего эксперимента, когда изготавливали некий сверлильный станок. Вот сейчас она там тоже сверлит как раз.
1: Я прям, мое почтение, очень большой фанат того, что она делает, и вообще всего этого вашего проекта.
0: Спасибо.
2: Спасибо, очень приятно, да. Так, ну и продолжим с вопросами. К примеру, Ниф-Ниф, следующий вопрос присылает. Спасибо за вашу работу, говорит. Вам спасибо, что смотрите. Павлу отдельное спасибо. Крутой проект и очень интересный рассказчик. Вопрос. Был ли какой-то календарь дел, планирование или что-то подобное? Или все делалось по возникшей необходимости?
1: У меня был календарь на большой доске чесанной, на которой я делал засечки, делал всякие записи, пометки, отмечал какие-то дни. Я, ну, часто на нее смотрел и планировал что-то там, что буду делать там в тот или иной день. И еще у меня была цера, это такие деревянные дощечки с нанесенным воском, довольно, ну, встречаются периодически такие находки в Новгороде и вообще на территории Древней Руси. Это фактически такой блокнотик для записи, то есть ты специальной писалкой, там деревянной или железной, или костяной, царапаешь по воску, а потом можно другой стороной стирать. Получается, как такой органайзер. Я, как типичный новгородский купец, там постоянно пользовался этими церами, записывал. Что надо сделать, какие дела, что там, какие планы, там, что приготовить, куда сходить, что надо порубить и так далее. Очень удобно было. Ну, такие вещи мне очень помогали как-то, ну, цепляться за какую-то эту реальность, типа развлекать самого себя. Понятно, что делал не так много для того, чтобы вести какой-то органайзер, но это просто медитативно и забавно заниматься.
0: Спасибо. Зритель с ником под постмодерном поддерживает стрим и спрашивает, а насколько населена была средняя деревня 12-13 века?
1: Я думаю, что в 12-13, что до, что после, все небольшие поселения стремились к размеру 30-70 человек. Это из психологической точки зрения давно доказанный факт, что это вот некий максимальный круг людей, которые могут знать друг друга, ну и постоянно поддерживать контакты. Больше уже просто не получается, потому что времени не хватает на то, чтобы контактировать с большим количеством людей. И это очень четко совпадает с обычным количеством ну, там, некого рода семьи. Раннее средневековье – это все-таки окончание распада родоплеменного строя все еще. То есть это довольно архаичная такая тема. В 12-13 веке уже, конечно, нет. Хотя в сельской местности, в деревнях, я думаю, что это по-прежнему работало так же, даже и в гораздо более позднее время, и, может быть, даже до нового времени, то есть там 16-17 века. То есть вот ну, вполне конкретный ответ. 30-70 человек – это некий максимум для небольшого поселения. Ну и в городах, на самом деле, людей-то жило совсем немного. То есть там 10 тысяч человек – это крупный, вполне себе мегаполис по меркам Средневековья.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: И кот Казанский спрашивает. Добрый вечер. Использовалась ли какая-то обработка бревен консервантами при постройке срубов? И обрабатывались ли вообще как-то бревна против паразитов и гниения? И вопрос к организаторам, будет ли запись стрима? Ответ – да, она никуда не денется, прямо на этом месте, и, собственно, она уже есть.
1: Ничем бревна в постройках не обрабатывали. Я уже сегодня касался этого вопроса. Не было, скорее всего, необходимости, потому что не эксплуатировались так долго постройки, чтобы они начинали гнить. Срока службы, естественно, древесины хватало на то, чтобы обеспечить жизнь поколения, которое живет в доме. Они довольно часто горели и достаточно часто перестраивались, потому что было принято строить новый дом для новой семьи, а не жить в родительском. То есть 25 лет – это абсолютный максимум, который существовала средневековая постройка, и на таком промежутке времени нет необходимости ничем пропитывать ее. Хотя технологии были, потому что корабли смолили, вощили, и все это было известно.
2: Спасибо большое. Друзья, 2 часа работаем мы в прямом эфире. Думаю, что на этом мы можем заканчивать. Огромное спасибо Павлу за содержательный, очень интересный разговор. Спасибо Георгию за помощь в ведении данной трансляции. Я надеюсь, вам было интересно.
0: Мне было очень интересно. Я прям с удовольствием 2 часа слушал Павла, слушал бы еще. И я думаю, надо его чаще звать, потому что ну, как-то редко он у нас появляется после 2018.
2: Это много, конечно.
0: Да, пошло порядочно времени. Вот, и будем обязательно звать. Очень интересно, отличные ответы на вопросы. Отличные вопросы сегодня. Спасибо тем, кто поддерживал стрим, в том числе Марише и Ксюше, которые незримо с нами.
2: Всегда с нами. Вот. Ну и, кстати, я напомню о том, что, естественно, вопросы, которые сегодня были заданы, мы их все дадим Павлу, Павел выберет 2 из них, и мы тем людям, которые вопросы будут наиболее интересными, подарим футболки. Так что имейте в виду.
0: Да.
2: Ну а пока все. Еще раз Павел, спасибо. Георгий, спасибо.
1: Спасибо. Друзья, вам.
2: Спасибо.
1: Счастливо.
2: Счастливо.
0: Всего хорошего.
2: До встречи в субботу. Пока.
0: До встречи.

0: Здравствуйте, меня зовут Ярин Михаил. Две минуты про себя. Я занимаюсь профессиональной экипировкой и снаряжением уже больше 20 лет. Профессионально, это значит, я за это деньги получаю. Сейчас я работаю на государство, вооруженные силы. А до этого вся моя жизнь проходила в тех местах, которые большинство считают экстремальными. Я с 6 месяцев до 11 лет жил в тайге, в поселке. А в Советском Союзе, когда ты живешь в поселке, у тебя есть только одно развлечение – тайга по полу. И все. Потом, когда мы приехали на материк, я стал заниматься туризмом, пешим, горным, альпинизмом, ледолазанием. Вот. А сейчас я больше ушел в такую деятельность. То есть я провожу курсы по выживанию, тренирую пилотов, делаю носимые аварийные запасы и охочусь в труднодоступных местах, типа там Колымы, либо Дальнего Востока в одиночку. Вот эта лекция, она как бы первая у меня, самая была, и вдохновила меня на эту лекцию ситуация, которая сейчас происходит вообще, так сказать, в нашей стране и в нашем городе. Люди начали отрываться от корней, люди считают, что они находятся в полной безопасности и пытаются это свое видение экстраполировать на окружающую среду. Вот. Окружающей среде глубоко все равно, какого цвета у вас iPhone, вот, и на какой машине вы едете. Как это было миллионы лет, так это до сих пор и сейчас. Поэтому она называется просто «Выживание для чайников». Что нужно знать обычному человеку, чтобы не умереть в лесу, внезапно осознав, что он не знает, куда ему идти. Это событие произошло несколько лет назад, 4 года назад, в Москве, в парке «Лосиный остров». Приехал профессор на родину, пошел гулять в парк, заблудился и погиб. Представляете, да, Московская кольцевая дорога, внутри 3G, Сафари, Жан-Жак, Навальный и всякое прочее. И человек погиб в лесу. Его искали очень долго, в конечном итоге нашли. Это очень серьезно, очень страшно. По данным поисковиков, он скончался от переохлаждения, когда не смог выйти из парка. Значит, 3/4 потерявшихся – это статистика, голая статистика, умирает в течение 48 часов и чаще всего от переохлаждения. Люди стремятся в опасные места и занимаются рискованными вещами без подготовки, плана и необходимого снаряжения. То есть человек пошел в лес, я пошел за грибами. Он пошел за грибами и потерялся. Мне журналисты иногда задают вопросы о том, а вот что вы будете делать, если, как вы будете выживать, если вы окажетесь в трусах в Антарктиде, вот, про который нам только что говорили. Я сразу отвечаю, я умру. Причем я даже знаю, за какое время. Не бывает чудес, когда человек пошел и вот потерялся, случилось что-то, и он раз и все сделал. Не бывает, в принципе. Поэтому, если вы куда-то собрались, и это дальше, чем Центральный парк культуры отдыха имени Горького. Вот лучше подготовьтесь к этому. Потому что человек не умеет оценивать ни масштаба, ни маршрута, ни сил. И никто ничего не знает. Потому что в практической жизни, как здесь написано, мы с этим не сталкиваемся. Вот это вот скрины с моего телефона. Ноябрь 2017 года. Первый скрин. Видела вашу лекцию по выживанию. Есть вопрос, что мне нужно. Хочу пойти в одиночный походик в Костромской области. Какой уровень опасности? И больше всего человека, эта девочка, интересовала, не будет ли нападения волков и кабанов. Это первый. И вот это вот последний скрин. Я в лесу умудрилась заблудиться, не дойдя до Михеева, промокла, замерзла, костер не взялся, легла в спальник, пытаясь согреться. Девочку через сутки вынимала Лиза Алерт, вынула. Долго искали. Вот типичная ситуация. Прошла проверить мозг. У ней было все. Еда, питье, средства розжига огня, палатка, маршрут, ее ждали люди. Но начался мокрый снег, оказались завалы. Ноги промокли, все промокло. В конечном итоге была спасательная операция. Значит, существует помогающих переписать сценарий, адаптироваться. Один из них – подготовка. Когда люди неподготовленные отправляются в путешествие, они сталкиваются точно с такими же трудностями, что и хорошо обученные. Природа никому не дает поблажек и форы. Я несколько раз попадал в аварийные ситуации в различных местах нашей страны. И, будучи подготовленным человеком, могу вам сказать, что это было очень серьезно для психологии, для психики. Я называю это набор параноика. Потому что выжил только параноик. Значит, что лучше всего иметь с собой, если вы собираетесь в лес? Вот я вам принес такой мешочек маленький, в котором лежат вот эти самые ништяки. Это надо можно собрать один раз и в конечном итоге после этого брать с собой в лес. Значит, нож, как меня тут подкололи мои друзья из спортмарафона, говорят, мы думали, ты придешь такой весь в камуфляже, с таким живопыром. Нет, знаете, нож Рэмбо никому никогда не помогал. Вот стандартный Виктор Инекс, швейцарский офицерский нож, перочинный ножик, обычный, вот у него есть ножик, у него есть пила, все остальное. Он продается в любом магазине. Ни на кого не наводит ужас, вы его кладете в карман или там в рюкзак, он у вас придет. Это инструмент, которым в случае чего вы сможете что-то сделать. Дальше, компас. Компас в обязательном порядке. Просто потому, что все может отключиться. Может сесть батарейка, может потеряться GPS. Вот. Но если у вас компас есть, вы хотя бы поймете, где что находится. Потому что север может отменить только Господь Бог. Но пока в его планы это не входило. Средство розжига огня. Ну, самое простое – это зажигалка. Даже если вы не курите. Две зажигалки, одна в куртке, одна в штанах. Просто чтобы было. Потому что огонь – это жизнь. Если вы сумеете развести огонь, вы получите тепло, с теплом вы получите уверенность, вы получите сухость, вы получите сигнал, вы получите свет. И сразу, если вы идете с детьми, учите детей разводить костры. Просто вот тренируйте на даче, дома, в любой ситуации, учите детей разводить костры. Потому что ребенок, который умеет развести костер, он не погибнет от переохлаждения. Если он знает, как это есть, и у него в кармане зажигалка, пусть он сожжет 2 гектара леса. Но лес потом можно посадить, а погибшего ребенка вы потом не вернете. Значит, зажигалка, огниво, вот такая вот штука прикольная. Все называют это скаутской забавой. Вот, но мне несколько раз оно спасало ситуацию. Первый раз, когда мы перевернулись на лодке, и у меня промокло все, включая спички в гермоупаковке. Вот, у меня остался такой домашняя заготовка в виде шариков ватных, обмазанных вазелиной в упаковке из-под киндер-сюрприза. Я достал шарик, развернул, вот он. Шарик загорелся, я поджег завал, в результате мы просохли, так сказать, провели ночь. Еще есть один прикол, вы приезжаете на дачу, собирается большая толпа, мангал, угли, мясо готовится, заливаете это все жидкостью. И обычно как поджигают, вот так кидают. Вы подходите, все вспыхивает, вы короче. Или вот такая штука, если зажигалкой пользоваться, это плексиглас. Вот он у меня уже пользован, горит при любой температуре, при воде и все остальное. Вытерли вот так, подожгли. Им можно развести даже сырые дрова. Старый-старый способ такой. Значит, аварийный тент или серебрянка. Или два мешка для мусора по 240 литров. Самый большой мешок для мусора. Место не занимает, в принципе, универсальная вещь, из нее можно сделать все, что угодно. Начиная от выноса мусора и заканчивая плащом, палаткой и всем прочим. А вот такая вот, вот такой аварийный тент, он в Декатлоне продается, наверное, даже здесь в спортмарафоне продается. Я потом покажу, что из него можно сделать. И все вот это у меня лежало вот здесь, вот в чехольчике вот от этого тента. А фонарь. Использование телефона в качестве фонаря есть ересь, за которую надо сжечь на костре. Потому что телефон – это средство связи. У меня есть фонарь в айфоне. Нормально. Полтора часа вы работаете фонарем, у вас нет ни телефона, ни фонаря, ничего. Поэтому вот обычный фонарик. все светит, он даже там мигать может, всякие сигналы подавать вспышками и все прочее. Веревочка 5-7 метров. В этом мире можно починить все при помощи ножа и веревочек. Поверьте мне, я как бы знаю. Веревочка должна быть. Маркер или карандаш. Ну, шоколадные батончики. Просто как аварийный запас, если у вас ничего нет. А пластырь в рулоне или индивидуальный перевязочный пакет. Значит, почему? Потому что лес, сучки, палки, упал, зацепился, разрыв, мало ли что может случиться. Я вот использую, вот у меня на фляге вот так вот изолента намотана, она мне все порезался, зацепился, изолентой замотал, достаточно. А фляга, термос или пластиковая бутылка, металлическая кружка. Алженка обычная, вот такая кружка, вот так переносится. Значит, почему металлическая кружка? Потому что, несмотря на то, что в занимательной физике Перельмана написано, что воду можно кипятить во всем чем угодно, я пробовал, у меня не получается. Если вы путем долгих тренировок сделаете, ну, поймете, как кипятить воду в том, в чем нельзя кипятить, ради бога, кружку не берите. Но пока металлическая кружка, она может занимать все, что угодно. Горячая вода – это горячее питье. Горячее питье – это тепло, проникающее внутрь организма. Организм начинает греться изнутри, соответственно, гипотермия вам уже не страшна. Переохлаждение. И свисток. Плоский. Старый, вот те, кто помнит, в баскетболе такие свистки были. Когда вы не можете орать, когда вы не можете говорить, когда вы замерзаете. То есть вы можете вот так сделать. И вас услышат на отклик, когда спасатель возьмет. То есть вот, по поводу подготовки, вот этот вот маленький набор параноик.
1: Для чего карандаш?
0: Карандаш, я все расскажу. Так, что-то у меня не работает. Про карандаш мы попробуем. Значит, психологические аспекты. Человек умирает в основном от того, что у него в голове что-то умирает. Не физически. Физически человека убить достаточно сложно, если не применять, так сказать, меры специального воздействия. Значит, вот психологи описывают это как лесной шок. Специальное выражение, означающее полную потерю ориентации. А, значит, что это из себя? Это разночтение когнитивной карты и карты реальной. Что такое когнитивная карта? Это картинка, которая у вас в голове. И, соответственно, когда картинка в вашей голове не вкладывается, не совпадает с картинкой, которую вы видите вокруг, вот это вот когнитивный диссонанс, вот это вызывает шок и потерю. Вы идете по тропе, вы знаете, все, вы повернулись, и вы не понимаете, где вы находитесь. У меня был такой случай, я застрелил барана на хребте, вечером уже спустился в речку, мне нужно было пройти вдоль реки и подняться на этот же хребет. То есть вот хребет, вот хребет, вот река, вот я по реке иду. Темно, фонарь, я ушел, встал за это влево, ушел в сланники, потом упал опять в реку и понял, что я не понимаю, где я нахожусь. Одна река, два хребта, я не понимаю, где я нахожусь. Я сел, развел костер, высушился. У меня даже GPS-ка была. Вот. Потом, так сказать, дал себе пинка мысленного, прошел 50 метров, река повернула, у меня встала картинка. Моя картинка в голове совместилась с картинкой мира. Я увидел тот хребет, на который мне нужно подниматься, и через полтора часа я был возле палатки своей, за 2 часа ночи уже. То есть заблудился – это тогда, когда твоя картинка в голове не совпадает с тем, что ты видишь вокруг. Значит, вот стадии человека, который потерялся. Отрицание. Он говорит, не, я не могу, я тут все знаю. Гнев. Значит, он начинает. И паника. То есть человек перестает трезво оценивать ситуацию. Стресс, количество адреналина увеличивается, мозг начинает немножко клинить. Дальше человек считает, что он знает, как выходить. Да, я помню, вот у этой коряги надо было идти вправо. Планирование и заблуждение. Вот. Потом, когда вправо от коряги ничего не получается, начинается разочарование и угасание. Ну и дальше финал. Либо такое, либо такое. То есть это стандартная ситуация вне зависимости от того, кто подготовленный или неподготовленный. когда мы попали в аварию в Магаданской области и утопили все, вот когда я пользовался огнивом, у меня было дикое желание напиться дешевого виски с колой, чтобы у меня мозг вынесло сразу, и чтобы я утром проснулся, и все нормально. И вот ты стоишь на берегу реки, рядом лежит полуздутая лодка, как бы какие-то вещи, которые спасли. И ты понимаешь, что в радиусе там 150 километров людей в принципе нет. Но я был не один, паниковать мне было нельзя, поэтому лодку мы починили, и за день прошли 250 километров и вышли к людям в воде. То есть все находится вот здесь, все в голове. Значит, теперь пошли по алгоритмам. Для того, чтобы в голове все устроилось правильно, нужно следовать алгоритмам. Тупым, простым методом. Значит, что нужно делать в первый момент? Вы потерялись. Прекратить движение сходу сразу. Увидели, поняли, что попали, сели. Устройте привал. Переоденьтесь, поменяйте носки, попейте воды. Успокойтесь. Дальше определитесь во времени, посмотрите на часы, оглянитесь в пространстве, оцените ситуацию, вообще где вы, что вокруг. Пытайтесь, попробуйте проанализировать, каким образом случилось так, что вот вы потерялись, в каком месте вы потерялись, что было до этого. То есть вы успокоились, вы попили водички, вы там выкурили сигаретку, если вы курите. Мозг приходит в нормальное состояние, вы начинаете думать. Может быть, да, вы свернули там буквально 50 метров с того места, которое вам было известно, и вы можете, черт возьми, я свернул не туда. Вышли, и все, вы стоите на своей тропе. И ситуация вся решилась. Но если это не так, то все равно анализ он нужен. Прислушайтесь. Звуки, которые вы слышите, шум поезда до 10 километров, шум автодороги до 3, выстрелы до 3 километров, голоса людей до километра. Вы прислушались, вы слышите звук механический или там гудок паровоза. Это значит, что где-то рядом есть что-то, где присутствуют люди. Что нужно сделать в такой ситуации? Вы берете любую палку, которая у вас есть, под ногами, там, не знаю, в руках, поворачиваете в сторону звука, приседаете и кладете эту палку на землю. Это ваш звуковой азимут. Потому что если вы услышали звук, да, это здесь, потом повернулись вот так, что-то решили взять, вы не найдете место, откуда исходил звук. Нет привязки. Это звук, он и улетел. Но если сделать вот так, все, у вас есть некое направление, которое позволит вам, по крайней мере, понимать, где что находится. Дальше. Вы звук услышали, и все, давайте бежать навстречу спасению. Вот смотрите. Тренированный человек без груза. 24 км в час. Скорость передвижения по лесу. Лес – это нет дорог, это нет тропинок, а если они есть, то непонятно, куда они идут. Это завалы, это подрост, это кочки, канавы и все прочее. Значит, тренированный человек с грузом – 2 км в час. Нетренированный до полутора, нетренированный с грузом километров. Быстрее никто не пойдет. Если вы пойдете быстрее, вы потеряете внимание. Потеря внимания означает травму сходу. То есть это либо нога, либо лицо. Потому что ветки бьют по глазам, сучки из завалов. Это вот это.

уже сумерки, когда уже человек, в принципе, ничего особо ориентироваться не может. Ну, соответственно, летом это где-то после 9. 3 часа у вас есть светлого времени для чего? Для того, чтобы приготовить себе место в лагере. Поиск места для ночлега. Значит, возвращаясь опять к психологии, вот очень интересно, то, что вот все вот люди, которые пережили крушения всяческие, либо там сидельцы, общий знаменатель – успешное приспособление к изменяющейся внешней среде. Таким людям интересно, что происходит вокруг. То есть, если вы хотите спастись, вы создаете себе новую когнитивную карту, то есть новую картинку. Вот это называется принцип Робинзона Круза. Помните все, книжку все читали. Для того, чтобы выжить, нужно обрести себя. После этого не важно, где вы находитесь. Что сделал Робинзон Крузо, когда понял, что он попал? Он стал обживаться. Все, вы уже попали. Вам деваться некуда, бежать некуда. Значит, что надо делать? Надо делать так, чтобы себе любимому было хорошо. Исключительно исходя из этого принципа. Поэтому место для ночлега подбирается следующим образом. Оно должно быть сухим, то есть чтобы под ногами ничего не хлюпало. По возможности закрытым от ветра, если ветер есть. С достаточным количеством дров для костра. Потому что огонь, как я говорил, это жизнь. Значит, если вы потерялись в плохом месте и видите место хорошее. Например, болото, смотрите, ага, там елочки торчат, корневой лес. Идите туда. Но вот с того места, где вы потерялись, вы начинаете метить свой путь продвижения. Как в той сказке, где мальчик ходил и хлебные крошки крошил, а потом по ним девочка приходила обратно. Вот к вопросу, для чего маркер. Значит, метка – это любое обозначение вашего пребывания. Она должна быть единообразна. Значит, и, соответственно, по ходу движения вы оставляете метку на деревьях, например, против хода движения, ну, чтобы поисковая группа, когда идет, она метку видела. А на поверхности это направление. То же самое, палочки, камушки, ногой там канавку прочертили и все прочее. Значит, метка однообразная. Поисково-спасательная группа идет, видит крестик. Крестик. Откуда в лесу крестик? Хорошо, идем дальше, видят еще один крестик. Это уже аналогия. Если они увидят третий крестик, они поймут, что этот крестик, наверное, вы все-таки оставили. Либо, по крайней мере, кто-то, кто обозначал. Значит, костер. Основные правила разведения костра. Должны дрова быть сухие, дров должно быть много, то есть очень много. Палка толщиной в руку, горит 15-20 минут. Вот такая есть картинка, которую скауты в свое время придумали, как всякие, так сказать, палки квалифицированы. То есть вот, это растопка, ее нужен пучок, лучше два. Соответственно, вот эта палка для того, чтобы огонь занялся нормально, охапка. Ну и дальше уже смотрите, как все делать. Вам предстоит провести ночь. Ночь надо проводить в тепле. Каким образом сделать костер, который будет гореть всю ночь, и при этом у вас есть перочинный нож, который я показал. Если вы видите коренной лес с елками, в коренном лесу с елками обязательно будет ветровал. Мы сейчас рассуждаем про среднюю полосу, даже если это не средняя полоса, все равно как что-то где-то валяется. Вот видите бревно? Толстое, хорошее, большое бревно. Бревно толщиной с пиццу, с большую пиццу, представляете большую пиццу, да? Может гореть всю ночь. Желательно, вот белая стрелочка показывает, что бревно не совсем лежало на земле. Ну, у вас целый лес. Ходите, выбирайте, так сказать, только стрелочки ставьте, где вы ходите. Почему? Потому что если оно совсем на земле лежит, влага из земли в него проникает, и оно становится сырым. А если какая-нибудь там щелочка есть, то воздух, и оно достаточно сухое. И вот в этих двух местах это получается где-то 2 метра друг от друга. Вы разводите два костра. Для чего? Во-первых, это сразу много огня, много тепла. Вот, большая территория освещается, уже некоторым образом уютно. Во-вторых,